уходя с парохода, забыл выложить из кармана ключи вот этого шкафа с биноклями. И дозорные, вахтенные, кто смотрели, наблюдали обстановку вокруг, делали это без биноклей. А будь у них бинокли, может быть, они увидели бы опасность раньше. А может, нет. Случайности, ну, не всегда к трагедиям приводят. Иногда они бывают со знаком плюс. Например, ученый Александр Флеминг, ну, он не очень следил за порядком, как настоящий ученый, то есть у него был такой творческий беспорядок в лаборатории. И однажды он забыл убраться в своей лаборатории, ну, как забыл, наверное, он не часто это делал, но вот не убрался. И оставил стафилококки в чашке Петри, где был питательный раствор, и ушел в отпуск на 2 недели. Все время в эту лабораторию никто не входил, и когда Флеминг вернулся, то перед ним предстала удивительная картина. Чашки были заполнены плесенью, как обычно это бывает в холодильнике у холостяка, и все стафилококки погибли. Так был открыт пенициллин. Может быть, его и тоже как-то по-другому бы открыли. Но вот случайности, они играют или не играют какой-то роли в том, чтобы событие произошло или не произошло. Как нам определить? А во всех этих историях, ну, истории историями, в нашей жизни, Бог и случайности, как они взаимодействуют? Кто управляет случайностями? Или случайности могут управлять всеми нами, нашей жизнью, которую мы доверили в руки Божью? Каждый находит себе, ну, какой-то ответ в соответствии с своими каким-то представлением, опытом. А что думает Священное Писание? Здесь мы с вами подходим к вопросу понимания времени. Времени, в которое мы с вами помещены. Время нашей жизни, время для принятия решений, время, которое ограничено, время, которое должно быть как-то разумно использовано. Эти вещи мы как-то проговариваем, думаем об этом. Но посмотрите, как, например, послание к Иакову в 4 главе о случайностях, трагических случайностях говорится. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там 1 год, будем торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра». То есть прогноз сделать невозможно. Долгосрочное планирование. Какое место оно может занимать в жизни христианина? Мне как-то пересекся с одним руководителем, церковным, духовным, очень человеком, и у него ежедневник не на год, на 5. Такой специальный ежедневник, и когда мы в разговоре, он говорит, ну, вот я планирую через 3 года вот в этих числах поехать туда-то отдохнуть. Я, честно говоря, был восхищен. Думаю, как можно знать за 3 года? Но это был человек, который действительно мог так планировать. Я просто искренне уважаю, завидую. Но насколько наши планы могут быть вообще нами как-то, ну, определены, и они могут сбыться? Вы не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Хороший вопрос. Чем является наша жизнь? Набором случайностей, набором каких-то, ну, нам непонятных событий, а ими на самом деле управляет Бог и выстраивает в нашей жизни? Или же это исходный материал, который мы с вами, вот как из строительных, не знаю, блоков, можем выстраивать нашу жизнь так фундаментально, методично, планируем из месяца в месяц, из года в год. Что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время. Она может быть весомее пара все-таки? Или это действительно, как сказано, пар на малое время исчезающий? Дальше Священное Писание говорит, вместо того, чтобы вам говорить, то есть правильный ответ, правильная формулировка, которую мы знаем с вами, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. А как можно жить в таких определениях? Ну, если угодно, ну, если будем живы,

Где определенность, которую хочет наша природа? Где вот какие-то твердые какие-то моменты, когда можно заключить договор, можно определить и решить для себя, спланировать жизнь? Так кто же управляет нами? И здесь, знаете, особый такой тон задает еще один стих Священного Писания. Он один из моих самых любимых, на самом деле. Потому что, когда я переживаю какие-то неудачи, когда у меня что-то не получается, когда я не достигаю каких-то целей, когда я не на высоте, или меня кинули, как мне кажется, или еще что-то происходит такое, когда то, что хотелось бы произошло, не происходит, меня утешает один текст. Прямо очень нравится. Это книга Екклесиаста, 9 глава, 11 стих. И самый успешный царь, самый мудрый человек на земле, один из мудрейших, наверное, так, да? Получивший мудрость от самого Бога, который сверхъестественным путем был наделен способностью управлять своим государством и своей жизнью, который достиг небывалых высот, которых после него не достиг никто, пишет о сути нашей жизни. «Обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай». Время и случай для всех их. Два фактора. Случай, я думаю, мы поняли с вами, да? Это то, что мы с вами не можем контролировать, то, что происходит по Божьей ли воле, люди ли вмешались. На самом деле для нас это не так важно. Есть то, о чем мы не могли предположить, не могли никак на это повлиять, оно происходит, мы как-то реагируем. Как там быть готовым к той или иной ситуации? Это отдельный большой вопрос. Но случайности происходят. И то, что говорит Экклесиаст, он говорит, что не стоит, я так воспринимаю для себя, не стоит строить такие завышенные ожидания, что обязательно произойдет, если вложить все слагаемые успеха. Потому что во всех этих слагаемых успеха остается один вопрос. Одно слагаемое неизвестное, со знаком вопроса, которое ты не знаешь. Может, произойдет, может, не произойдет. Черный лебедь, как сегодня говорят, и все будет по-другому. Поэтому спокойно относись. Да, строй планы, да, планируй, да, действуй максимально разумно, но будь готов, что те высоты, вершины не всегда покорятся. И чего-то может не произойти. Может так получиться, что, положа жизнь, силы, свои какие-то ресурсы, цель может быть не достигнута. Но здесь еще, кроме случая, есть другое слово – время. И очень важное слово. Слово «время». И здесь я хочу вспомнить еще одну цитату из Священного Писания. Это послание апостола Ефесянам, 5 глава, где говорится, как нам с вами жить в наше время. Итак, смотрите, поступайте осторожно. То есть, как-то анализировать свою жизнь надо. Выводы какие-то сделать надо. Смотреть на окружающую жизнь максимально без иллюзий и как-то понимать, что происходит, нужно. Не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Итак, возможности, которые есть у христианина, у каждого человека. Мы говорим сейчас о христианине. Познавать, что есть воля Божья. Это, во-первых, вообще сам факт вот этого предложения, он удивителен. Оказывается, мы можем познавать волю Божью. Конкретную волю Божью относительно лично вас, вашей жизни, вашего выбора. Бог готов с вами разговаривать. Бог готов вам открывать ваше будущее или показывать правильность тех или иных поступков. Управлять путем, много обетований. Но здесь есть еще один очень важный нюанс в этом тексте, который у нас переведен словами «дорожа временем». В греческом языке

Слово «время» переводится или имеет, скажем так, два выражения. Это хронос, это, собственно, время текущее, как непрерывная нить, река времени, хронос. И вот она происходит, она неумолимо протекает, и ты вписан в нее, ты можешь как-то численно обозначить такого-то числа, такого-то времени, но как-то повлиять особо не можешь. Это время, время хронос. И есть другое в греческом языке слово, слово кайрос. Кайрос – это время, возможности, особый пункт в течение вот этого хроноса, когда ты, если поступишь правильно или вообще как-то действовать будешь, не просидишь, не профукаешь, не проспишь это лучшее для тебя время, то вот тогда что-то произойдет. Тогда будет достижение, тогда произойдет изменение. То есть хронос для нас, вот это течение времени, состоит в какие-то периоды из кайрос, когда нужно вот увидеть этот момент. А наше время лукавое, обманчивое. То есть оно нас обманывает. Оно нам может говорить, ну, часто, мне уже поздно. Мне уже там 32 года, я уже не могу там новую профессию получить. Или там замуж выйти. Или дом начать строить, потому что я там вот уже... сил тех нету, или еще какие-то вещи. Ну, бытовые, упрощаю это все. Но на самом деле это очень серьезный вопрос. Если Бог открывает вот эти врата возможностей, их важно не упустить. Вот о чем этот стих. Дорожить временем, дорожить возможностью, которая поможет тебе перевернуть всю жизнь. Вне зависимости от того, какой она была. Вот такой классический пример вот этой временной возможности – это разбойник на кресте. Вся жизнь была ужасна. Человек всю жизнь жил неправильно, шел неправильным путем и в конечном итоге получил заслуженное. Он планировал преступление, преступление совершал, он оказывается под трибуналом, его присуждают к мучительной смерти. Все как бы причина, следствие, все в гармонии, так должно быть. Но тут в его жизни открывается возможность, кайрос. Удивительный момент. И он пользуется им на 100%. Находится рядом Иисус Христос. На расстоянии, ну, буквально вытянутой руки. Два слова. Помилуй меня. Вспомини меня. Даже не помилуй. Вспомини меня. И вся бестолковая, испорченная, потерянная жизнь разбойника оборачивается тем, что он становится наследником Царства Божьего. Вот что такое кайрос. Знать тот момент жизни, когда, не просто знать, знаете, почувствовать, увидеть, не пропустить, когда это изменение может войти в твою жизнь и поменять абсолютно все. Вот что мудрость, о которой здесь пишет посланник Ефесянам Павел, вот что мудрость человеческая, знание, чувствование момента взаимодействия с Богом должно произвести в нашей жизни. Наверное, это даже где-то сверхъестественное переживание, когда мы с вами на пороге каких-то очень больших изменений. Бог посылает нам, иногда это душевный трепет, иногда какие-то другие физические даже ощущения, но здесь нужно знать и себя. Да, не зря говорится в Священном Писании, вникай в себя, ну и в учение тоже. Вникай в себя, занимайся этим постоянно, чтобы знать себя и знать вот эти признаки приближающегося момента. Потому что Бог как бы ну, подталкивает нас к этому, но по какой-то причине Он не делает нашу жизнь жестко детерминированной. То есть, что вот событие за событием, и ты не, в эту канву времени никак не, вот, не встрянешь и не изменишь. Нет, есть моменты для изменений, но их можно пропустить. И вот наша жизнь человеческая, она состоит из вот этих принятых решений, непринятых решений, моментов, где получилось и не получилось. И многое в управлении случаем лежит на нас, на нашем отклике, на нашем решении, на нашей твердости. Тихон Шевкунов в своей книге «Несвятые, святые» рассказывает о таком случае, который произошел в начале гражданской войны. В один из провинциальных городков, где находился большой монастырь, пришли большевики. В этом городке...

монастырь пользовался очень дурной славой. Очень дурной славой, такая скверная молва, что там монахи сплошь лентяи, пьяницы, а они там ничего не молятся, только вот живут праздно и пьянствуют. И когда большевики пришли, они собрали всех жителей городка на рыночную площадь и под конвоем привели туда монахов. И комиссар громко обратился к жителям этого городка и, указывая на монахов, сказал: «Граждане, жители города, вы лучше меня знаете этих пьяниц, обжор, бездельников. Теперь их вот этому жированию пришел конец. Но чтобы вы до конца поняли, как эти тунеядцы столетиями дурачили трудовых людей, смотрите, что мы делаем. Мы кладем под ноги им Евангелие и крест. И сейчас они каждый на глазах, вот в каждого из вас, вот наступят на них, и мы их отпустим». И народ захохотал, и вот под улюлюканье толпы вышел игумен, грузный мужик такой, с испитым лицом, с красным носом, обращаясь к монахам стоящим, сказал следующую фразу: «Ну что, братья, жили как свиньи, так умрем хоть как христиане». Ни один не сдвинулся с места, не наступил ни на Евангелие, ни на крест. В тот же день их всех зарубили шашками. Это особая Божья благодать, которая посылается нам. Время кайрос, когда можно изменить то, что мы не меняли годами. Когда наши греховные привычки, поступки, казалось, накапливаются и грузом нас куда-то уносят. Бог постоянно открывает моменты для того, чтобы произошло то, как в жизни Самсона. Помните этого удивительного человека, который потом назван героем, а в начале геройства его были сугубо с отрицательной коннотацией. У него была абсолютно проблемная личная жизнь. Такое ощущение, что он шел постоянно вопреки воле Божией и родителей, выбирал все время тех спутниц, которых не нужно было выбирать. В конце концов, вообще там и блуд был, и все было. И в конце вот этой жизни с большими ошибками открывается мгновение, когда он чувствует, что сила Божья с ним в это мгновение. И он просит Бога, просит его присутствия, просит помочь ему сделать вот этот последний подвиг, который, ну, это он не сказал, наверное, это, да, подразумевалось, который перечеркнет весь позор. Все то, что он сделал и оказался в плену позорному у филистимлян, перечеркнуто его последним действием. И Бог дает эту возможность. Все меняется. Все происходит так, что потом апостол Павел включает Самсона в книгу героев веры, в список героев веры. В одном из моих любимых псалмов, 15-м, есть описание нашей жизни, краткое, в 5 и 6 стихе. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Вот три вещи, которые есть в жизни. Первое – это наследство от Господа. Первое – это то, что мы с вами получаем просто по факту нашего рождения. Мы как наследство получаем какую-то внешность, какие-то физические возможности, семью, в которой мы рождаемся, страну, в которой мы живем, умственные способности. Все то, что можно назвать наследством от Господа, физическим наследством, да? И потом жизненный путь, которым ведет нас Господь, это тоже может быть частью наследия. Второе, что мы получаем, это чаша. Чаша – это всегда символ каких-то горестей, того, что нужно пережить, той скорби, которая неизменно присутствует в нашей жизни. Хотим мы того, не хотим, что-то нам надо испить из чаши. И эта чаша тоже от Господа. Есть наследие, есть чаша –
И третье.

счастье, о чем говорит Бог в этом псалме. Ты, Господи, держишь жребий мой. То есть то, что жребий – это случайность, это случайный выбор. Но Бог держит и жребий. Случайности, они в Его власти. И вот эти три фактора совокупно и есть наша жизнь. И вот из этих трех факторов есть очень красивый вывод, дорогие друзья. В 6 стихе он записан. «Межи мои прошли по прекрасным местам», говорит Давид, которого предавали много раз, которого безумный монстр, свекор постоянно хотел убить, и он должен был бросить любимую женщину, скитаться не пойми где. Это десятилетия проблемной жизни. Это говорит Давид, у которого один сын убил другого. Это говорит Давид, которому в старости не было человека, который мог бы о нем нормально позаботиться, ему служанку нанимать, потому что родные отказываются. Смотря на всю свою жизнь и понимая все, что происходило, он произносит то, что, наверное, стоит признать и нам, как исповедание веры в Бога. Межи мои, то есть мои границы, то, где Бог поставил пределы моим желаниям, те пределы, до которых Он, наоборот, расширил меня и мои возможности, мое влияние. Все, что дал Бог посредством этих трех инструментов – наследие, чаша и жребий – все это в совокупности прекрасно. Жизнь, которую дал Бог, она прекрасна. Она достигает того результата, который Бог положил для меня. Пусть Господь благословит вас. Как говорит Священное Писание, быть благочестивыми и довольными, принимая и чашу, и наследие, и не упуская Божий жребий. Дай Господь вам мудрости и духовной зоркости.

0: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
1: Любовь. Глубокое расположение, искренняя и самоотверженная привязанность. Моральное обязательство содействовать благополучию того, кого любишь. Согласно Библии, любовь – сущность Бога. Бог сотворил вселенную, землю и человека, руководствуясь любовью. Бог не переставал любить людей даже тогда, когда они отворачивались от Него. Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Книга Второзакония призывает человека к ответной любви. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими». А в книге Левит говорится о том, что любовь к Богу распространяется на сотворенных им людей. «Люби ближнего твоего, как самого себя». В Новом Завете Иисус Христос объединил эти две основные заповеди и учил, что наша любовь должна особым образом распространяться на врагов и нуждающихся. В 15 главе Евангелия от Иоанна Христос задает высокую планку. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Свою беспредельную любовь к человеку Иисус доказал на кресте, где умер ради спасения каждого грешника. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. А в 13 главе 1 послания к Коринфянам показывает удивительную красоту этой любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
0: Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий

рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

0: Наша планета Земля кажется не только совершенной, но и уязвимой в сравнении со всем космосом. Оттого мы и задаемся вопросом, как Бог взаимодействует с этой прекрасной голубой планетой и ее природой.
1: Если Бог-создатель существует, какие у него отношения со своим творением?
0: Благодаря красивому дизайну, очевидному в природе, мы можем логически заключить, что мудрость стоящего за ним художника и инженера превосходит все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.
1: В таком случае, если мы считаем автором природы Бога, нужно понимать, кто он и как связан со своим творением.
0: Бог описан в Библии как создатель и хранитель мира, тем не менее, существующий вне его пределов.
1: Существует множество различных идей о Боге или богах. Так, например, пантеисты верят, что Бог и природа неразрывно связаны, представляя одно целое. Деисты полагают, что Бог только привел мир в движение, но больше с ним не взаимодействует. А атеисты утверждают, что Бога, Творца или богов как таковых не существует. Поэтому несуществующий Бог не может иметь никаких отношений с этим миром, а законы природы являются причиной самих себя.
0: Французский биолог Жак Моно описал атеистическую материалистическую точку зрения таким образом. «Человек, наконец, знает, что он один в бесчувственной необъятности Вселенной, из которой он вышел лишь случайно. Ни его судьба, ни его долг не были записаны. Царство вверху или тьма внизу – ему выбирать».
1: Возможно, атеистическая позиция позволяет людям избавиться от необходимости отвечать за свои действия перед Богом. Но при этом она подразумевает наличие мира, происхождение которого не поддается объяснению. Таким образом, если объяснение все же найдется, то оно будет заключаться в том, что природа сама создала Вселенную и жизнь. Деизм же полагается на Бога-создателя. Но затем, так же как и атеизм, приходит к заключению, что природа может создавать жизнь без вмешательства Творца.
0: Деизм и пантеизм привнесли в природу своего рода магию, наделив ее способностью создавать жизнь. Атеизм, в свою очередь, полностью отрицает наличие любой сверхъестественной магии. Отношение к магии, как к причине появления жизни, неприемлем для научного подхода. Но атеистам, тем не менее, приходится сталкиваться с набором еще более сложных эмпирических и философских проблем.
1: Представьте себе попытку найти первопричину происхождения живых существ, без возможности рассматривать вариант вмешательства Бога. А если считать, что не только живые существа были сформированы природными законами, но и сами законы природы были созданы тем же образом, то данные рассуждения приведут к замкнутому кругу.
0: И тут напрашивается вопрос: хотим ли мы на самом деле использовать научные методы, чтобы узнать, кто или что стоит за появлением нашей Вселенной? В конце концов, использование научных методов в поиске исключительно естественных причин для исключительно естественных явлений может привести только к одному возможному выводу.
1: Древний метод строительства с помощью сухой кладки хорошо раскрывает данную проблему. Стены, выложенные таким способом, держатся без связующего раствора исключительно за счет законов гравитации и других природных причин. Тем не менее, происхождение таких стен обусловлено замыслом и действиями каменщиков.
0: Если бы для объяснения происхождения таких строений рассматривались исключительно естественные причины, то люди никогда бы не пришли к выводу, что сухие каменные стены были продуктом целенаправленных усилий строителей. Точно так же, из всех научных предположений, рассматривая исключительно естественные причины, мы приписываем природе свойства, которыми она не обладает.
1: Отказ от натуралистических предубеждений о том, что могло стать причиной появления

0: разрушение каменных стен и допущение возможности существования разумных создателей – единственный способ определить, являются ли эти стены продуктом природных законов или чего-либо вмешательства.
1: Без учета таких возможностей, наука, изучающая каменные стены, станет предвзятой и догматичной. То же самое справедливо и в изучении других явлений в природе.
0: Тем не менее, люди, которые построили каменные стены, тоже являются частью природы. Нам не нужно выходить за рамки законов природы и обращаться к сверхъестественным силам, чтобы разглядеть следы разумной человеческой деятельности.
1: Но если за появлением естественных природных законов стоит некий разум, то он должен превосходить саму природу. Кто же он? Откуда он появился? Каким образом он существует или существовал вне природы?
0: Вера в превосходство Бога над природой несовместима с принципами пантеизма. Аналогично и атеизм сопротивляется идее о существовании сверхъестественных явлений, поскольку это приводит к множеству метафизических вопросов.
1: Кто сотворил Творца? Одно из наиболее распространенных возражений против вывода о том, что природа выглядит спроектированной, потому что на самом деле она создана разумом. Где заканчивается дизайн? Если рассматривать вопросы происхождения, то от науки к метафизике очень короткий путь.
0: Метафизика – это эзотерическая философия, которая в поисках первопричин выходит за пределы физического мира. Способна ли метафизика противостоять эмпирическим наблюдениям?
1: Несмотря на то, что в таком случае теория оценивается выше видимых доказательств, некоторые люди отдают свое предпочтение метафизическим заявлениям.
0: Другие же считают разумным подходить к решению метафизических вопросов, не только опираясь на метафизику, но и на эмпирические наблюдения.
1: Вот почему в существовании вечного Бога-Создателя, превосходящего природу, так много смысла. В природе у всего есть свое начало, а каждому началу необходима своя причина. Но Бог, существующий вне природы, может не подчиняться данному принципу. Бог христиан может быть тем самым метафизическим ответом, объясняющим видимость замысла в природе.
0: Замысел в природе невозможно объяснить без наличия вечного разумного создателя. Ни один из принципов, будь то бесконечная вселенная, квантовые флуктуации или любой другой принцип, связанный с вечностью, не способен объяснить природу.
1: Бессмысленно искать первопричину появления мира в тех вещах, которые являются его частью. Однако утверждение, что Бог задумал создание мира, не раскрывает то, как Бог проявляет себя и каковы его отношения с творением.
0: Деист утверждал бы, что Бог сотворил мир в далеком прошлом, но теперь отстранен от него. Теистический эволюционист считал бы, что участие Бога невозможно обнаружить эмпирически.
1: Люди, доверяющие Библии, рассматривают ее тексты как документ, описывающий взаимодействие Бога с миром во время его становления и на протяжении всей последующей истории человечества.
0: Существуют ли какие-либо конкретные свидетельства участия Бога в истории мира, помимо понятия о его существовании? А как насчет чудес? Можно ли считать чудеса непосредственным свидетельством Божьего присутствия?
1: Пожалуй, самым фундаментальным и ярким свидетельством взаимодействия Бога и мира можно считать рождение и жизнь Иисуса, как человека. Бог сам стал частью своего творения, которое Он изначально и создал. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
0: Такие близкие отношения между Богом и миром похожи на то, как их описали бы пантеисты. Однако, даже став частью созданной им природы и сравнявшись с ней, он сохраняет свое превосходство.
1: Для упрощения и более наглядного понимания всей картины взаимодействие Бога с миром можно свести к четырем главным принципам. Во-первых, Бог проявляет себя в мире напрямую, главным образом, как его первопричина, подобно каменщику, выкладывающему каменную стену. Во-вторых, он проявляет себя и косвенно, подобно молотку в руках строителя, для достижения своих целей. В-третьих, Бог действует постоянно, связывая все природные законы между собой. И в-четвертых, он также действует с разной периодичностью. Помимо этого, все четыре типа взаимодействия также зависят друг от друга.
0: Таким образом, Бог проявляет себя в постоянной прямой деятельности, периодической прямой деятельности,

0: деятельности, постоянной косвенной деятельности и периодической косвенной деятельности. Что же на самом деле все это означает?
1: Разница между Богом, действующим непосредственно как первопричина в природе, и Богом, действующим косвенно, может быть проиллюстрирована с помощью игры в боулинг.
0: Если мы ударим кегли ногой, то они упадут из-за нашего прямого вмешательства.
1: Но если мы используем шар для боулинга, то они будут сбиты непосредственно шаром. И хотя инициатор в обоих случаях остается одним и тем же, падение кегли в первом примере будет вызвано прямым вмешательством, а во втором – косвенным.
0: Ранее мы также обозначили, что Бог может действовать постоянно или периодически. Например, существование всей Вселенной Он поддерживает постоянно.
1: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог столь надежен и последователен в прямом поддержании жизни нашей Вселенной, что мы признаем закономерности в Его действиях как существующие законы.
0: Получается, что Он ответственен за все, что так или иначе происходит в мире?
1: Не совсем. Бог связывает атомы, из которых мы состоим, но Он оставляет за нами право совершать выбор. Например, связь атомов в обуви также поддерживается Богом, но Он, тем не менее, не решает за нас, какие туфли надеть на прогулку.
0: Законы природы, такие как гравитация, а также ядерные, электромагнитные и другие фундаментальные силы – это наблюдаемые закономерности, благодаря которым работает вся Вселенная.
1: К этим законам также относят значение физических постоянных, таких как масса элементарных частиц, скорость света, постоянная Планка и так далее.
0: Удивительное, но общее число природных законов, по которым работает наша Вселенная, невелико.
1: Ученые изучают законы природы для того, чтобы предсказывать, что произойдет в тех или иных обстоятельствах. Таким образом, научная практика фактически основана на постоянстве прямых действий Бога по отношению к миру. И если по какой-то причине Он прекратит действовать столь последовательным образом, Вселенная погрузится в хаос или вовсе перестанет существовать.
0: Помимо постоянного участия, Бог также может проявлять себя с разной периодичностью. Если люди время от времени могут по собственному желанию проявлять доброту и делать подарки, тоже свойственно и Богу.
1: Периодическое непосредственное вмешательство Бога может восприниматься людьми как проявление сверхъестественного чуда.
0: Чудо – это явление, которое невозможно предсказать с помощью выявления закономерностей и которое не может произойти без чьего-либо целенаправленного вмешательства.
1: Сверхъестественные явления, как правило, не противоречат общепринятым законам природы. Однако в некоторых случаях возможны исключения. Так, например, даже если Бог и сотворил мир с помощью большого взрыва, нам неизвестны законы, которые были при этом задействованы. С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что Богу приходилось нарушать законы физики, превращая воду в вино, воскрешая мертвых или усмиряя шторм.
0: Сложно анализировать подобные сверхъестественные явления с научной точки зрения, поскольку, несмотря на то, что мы можем наблюдать само чудо, мы не знаем, как именно Бог творит чудеса.
1: Третий способ взаимодействия, который был упомянут ранее, это постоянная косвенная деятельность Бога.
0: Например, погода подчиняется общим законам физики.
1: Однако Богу вовсе не обязательно напрямую манипулировать конкретными погодными явлениями. Зачастую Он вызывает определенную погоду косвенным образом.
0: Погодные явления можно сравнить с запрограммированными машинами, которые последовательно работают согласно своей программе без постоянного внешнего руководства. Погода демонстрирует частное проявление общих природных законов.
1: Помимо этого, Бог может действовать косвенными методами с разной периодичностью. Ярким примером этого служит то, как Он отвечает на наши молитвы. Например, рассмотрим семью, испытывающую нужду. И вот однажды, доверившись в молитве Богу, она может обнаружить посылку на пороге своего дома. Любой человек, ощутивший желание помочь этой семье, мог принести ее. Следовательно, такие люди становятся косвенными исполнителями Божьей воли. В Библии также встречаются определенные чудеса и проявления периодической косвенной деятельности Бога.
0: В их число входит ветер, направивший стайки перепелок в еврейский стан в пустыне, шершни, прогнавшие врагов Израиля, и монетка во рту рыбы, пойманной Петром, благодаря которой он смог оплатить налог на храм.
1: Однако в каждом случае, так или иначе, любое косвенное действие Бога было инициировано непосредственно Его прямой волей. Это Он направил ветер и шершни.

0: Это он сделал так, чтобы монетка оказалась во рту рыбы. Конечно, мы не знаем точно, в какой именно момент были запущены эти цепочки событий, но непосредственное вмешательство Бога ярко в них выражено. Следовательно, чудеса могут включать как прямое, так и косвенное божественное вмешательство.
1: Наука не обладает возможностью прогнозировать возникновение чудес, однако постфактум способна анализировать последовательность причинно-следственных связей, предшествовавших данному событию. Однако догматически, отрицая даже возможность существования Бога, ученые не хотят рассматривать чудеса как настоящее явление.
0: Мы уже упомянули ранее, что некоторые люди отрицают возможность божественного вмешательства в процесс творения по метафизическим причинам. Другие также добавляют, что для божественного Творца нет смысла создавать столь несовершенную вселенную, как нашу. Еще до Рождества Христова Лукреций утверждал, что не для нас и отнюдь не божественной волею создан весь существующий мир. Столь много в нем всяких пороков.
1: В современную эпоху Стивен Джей Гулд выразил такую же точку зрения другими словами.
0: Несовершенство позволяет эволюции одержать победу над божественным творением.
1: О каких именно несовершенствах идет речь?
0: Гулд находил природное несовершенство в наличии шестого пальца у гигантских панд. Несмотря на то, что пандам вполне удобно использовать его, чтобы удерживать бамбук, по своей сути он является видоизмененным отростком запястья, а не отдельным пальцем. К тому же он отличается по структуре от человеческого большого пальца. Гулд утверждает, что такая специфическая форма свидетельствует о мутации и вынужденной адаптации к окружающей среде, и что это совсем не похоже на умышленное божественное решение.
1: Однако, когда мы сами выбираем, что в природе сконструировано правильно, а что нет, то каким-то образом упускаем из виду первоначальный план Творца. Что если Бог хотел добавить разнообразие формы больших пальцев? Почему мы решаем, что такая структура пальца менее практичная по сравнению с человеческой, когда все может быть совсем наоборот?
0: Нельзя полагать, что несовершенство того или иного дизайна свидетельствует об отсутствии замысла. На деле стоит задать следующие вопросы. Какой замысел был у Создателя? И насколько хорошо этот замысел был реализован? Христиане отчетливо видят в природе благие замыслы Бога, как и свидетельство Его доброты и любви, проявленные в жизни Иисуса Христа. Полагаясь на это, они приходят не только к выводу, что Бог благ, но и что грех принес за собой ужасающие последствия для всего творения.
1: А как насчет боли в спине? Или того факта, что многим приходится удалять зубы мудрости? Казалось бы, все это приносит сплошные неудобства.
0: Неудивительно, что наличие тех или иных вещей, которые не способны нормально выполнять свою функцию, столь проблематично. Тем не менее, если мост рушится из-за того, что он пришел в негодность, имел изъяны в конструкции или был перегружен, вряд ли это было намерением его проектировщика. Христиане верят, что мы все живем в мире, омраченном грехом, в котором даже удивительная анатомия человеческого тела страдает от изъянов. Некогда совершенный мир, созданный Богом, теперь не идеален, и потому все в нем страдают. Апостол Павел писал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего».
1: В данном случае грех кажется достаточно разумным объяснением несовершенства в природе. Но как насчет совершенных вещей, которые идеально устроены для того, чтобы убивать или приводить к пагубным последствиям?
0: Например, клыки ядовитых гадюк. Длинные полые иглы, прикрепленные к ядовитым железам, которые могут сокращаться, проталкивая яд под кожу жертвы.
1: К тому же, клыки гадюк складываются в полости верхней челюсти, чтобы они не сломались и не мешали при других обстоятельствах, а также чтобы змея случайно не укусила саму себя. Такую сбалансированную систему сложно отнести к чему-то иному, кроме как к орудию, созданному специально для введения яда в других созданий.
0: Проблема такого типа вызывает массу вопросов, но уже не об отсутствии или наличии Создателя, а о его характере. Вот почему так важно воспринимать Библию в целом, не вырывая отрывки из контекста и истолковывая их по собственному желанию.
1: Библия ясно дает понять, что Бог – Творец всего сущего. Апостол Иоанн писал:
0: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Обратите внимание, что Библия также говорит, что наш мир не

просто страдает от греха. Он был проклят. Все то, что кажется жестоким и смертоносным, от змей, паразитов до колючих растений, является результатом Божьего проклятия после грехопадения Адама и Евы. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью

0: что Бог проявляет жестокость.
1: Библия раскрывает Бога вовсе не похожего на добродушного дедушку, вознаграждающего и добрых, и злых. Бог не только милостив, но и справедлив. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Многие люди начинают бояться Бога, который вершит над ними суд. Другие же, наоборот, пытаются игнорировать его. Но в Священном Писании есть еще один персонаж, существование которого может объяснить наличие несовершенства и зла в мире. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
0: Библия предупреждает нас о том, что сатана продолжает действовать на этой земле. Поэтому некоторые считают, что это он искажает изначальные творения Бога, чтобы совершать зло, которое мы наблюдаем в мире. На самом деле, эта точка зрения зависит от того, как много творческой силы мы приписываем дьяволу.
1: Даже наше понимание добра и зла во многом зависит от наших представлений о Боге. Без Бога добро и зло – всего лишь объективная реальность. Мир таков, каков он есть. Добрый Бог и то, как его воспринимают христиане, само по себе не объясняет наличие зла в природе. Неважно, считаем ли мы, что зло появилось в результате Божьего проклятия или действий дьявола, Библия четко демонстрирует нам систему, в которой может существовать как добрый Бог, так и зло.
0: Давайте несколько сменим тему о дьяволе, проклятиях и удручающих последствиях греха и обсудим взаимоотношения Бога и созданного им мира. И тут у нас могут возникнуть два вопроса. Как возникли Вселенная и разнообразие ее обитателей? И какую роль в настоящее время играет Бог в этом мире?
1: В то время, как Бог проявляет себя через постоянную прямую, периодическую прямую, постоянную косвенную и периодическую косвенную деятельности, сам мир и непосредственно жизнь были созданы именно периодической прямой деятельностью. При изучении проявлений Бога важно уметь различать аспекты рождения и деятельности.
0: Рождение – это единичное событие или сингулярность, точка в пространстве и времени, в то время как деятельность – длительный процесс. Если вы имеете представление об одном понятии, то это еще не означает, что вы разбираетесь в другом.
1: Рассмотрим этот принцип на примере автомобиля. Хороший механик понимает принципы работы автомобиля и умеет поддерживать технику в исправном состоянии, и при необходимости ремонтировать ее. Может показаться, что в этой области механику известно все. Но он, вероятно, не имеет детального представления о том, как этот автомобиль создавался.
0: Возможно, он даже никогда не бывал на автомобильных заводах. А если и бывал, то вряд ли имел представление о финансовых схемах, необходимых для покрытия затрат на проектирование техники, руководстве для координации контрактов с поставщиками запчастей или инженерных принципах, применяемых в программировании роботов-сварщиков.
1: Поэтому мы с некоторой недоверчивостью относились бы к механику, утверждающему, что он в совершенстве знает все основы и этапы производства любого автомобиля.
0: Ученые также являются своего рода механиками. Они могут наблюдать множество физических процессов внутри Вселенной, но никто из них не видел ее рождения.
1: Те природные законы, которые мы ежедневно наблюдаем и изучаем посредством экспериментальной науки, к сожалению, могут так и не раскрыть секрет зарождения жизни. И об этом свидетельствует множество примеров. Вот почему полезно рассматривать момент рождения и деятельность природных законов как разные категории.
0: Момент рождения Вселенной, по сути, является единичным событием. А науке, в свою очередь, особенно трудно изучать единичные события, будь то появление Вселенной или сверхъестественное чудо.
1: Факт некоего события, происходящего однократно и считающегося чудом, не противоречит законам природы. Наука, возможно, не в состоянии объяснить чудеса, но это не означает, что они не происходят. Этот вопрос скорее может возникнуть из-за нашей недостаточной способности распознать вмешательство Бога-Творца, чем из-за непонимания физических процессов.
0: Сингулярность и возникновение жизни не представляют угрозы для научной практики. Их наличие становится проблематичным только в том случае, если мы принимаем философию, согласно которой Бог ограничен и не может проявлять себя через сингулярность.
1: Наука сосредотачивает внимание на наблюдениях,

0: создание теорий и гипотез, которые можно проверить на практике.
1: В связи с тем, что данные относительно происхождения жизни и Вселенной доступны через наше чувственное восприятие, научный подход может помочь в изучении сверхъестественных событий, включая процесс творения.
0: О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни.
1: Вера в библейскую историю происхождения мира не отменяет значимость науки. Все создания и весь окружающий нас мир, который мы видим, представляют собой проявление одного уникального события.
0: Креационист будет подходить ко всей экспериментальной науке практически таким же образом, что и любой другой ученый, за одним важным отличием. Ученые-христиане не исключают существование сверхъестественных сил во Вселенной.
1: В то время, когда некоторые ученые сталкиваются с трудностями в объяснении различных явлений, верующие, изучающие Библию, видят в этом проявление божественного плана.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Для семьи и, в частности, для женщины очень важна вовлеченность мужчины в процессе семьи и, так скажем, в быт семьи. Но насколько это важно в действительности? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Виталий, расскажите, пожалуйста, более подробно, что значит вовлеченность мужчины в семью и во взаимоотношении в быт в семье?
1: Знаете, с чего хотелось бы начать? Я человек все-таки верующий и убежден на том, что библейские принципы отношений – это самые правильные и верные принципы. То, что сегодня происходит в мире, как раз есть вот тот сдвиг того, что Бог говорит одно, люди делают совершенно другое и живут совершенно в другой парадигме, то есть выстраивают неправильные отношения. Сегодня, если вы посмотрите на мужчин, которые находятся в этом мире. У меня нет ни одного слова как осуждение этим мужчинам, потому что я знаю, что это продукт своего времени, продукт семьи. Я убежден, что если в семье есть правильные взаимоотношения, то из этих семей выходят правильные люди с правильными взглядами, с правильными установками. Вот, глядя на мужчин, я, понимаете, даже не на внешность хочу сакцентировать внимание, что, допустим, я не могу отличить, где мужчина, а где женщина. Мужчина, есть такое понятие, мужчина, мужской род, это как физиология, а мужчина – это как поведение. То, как выглядят сегодня молодые люди, меня совершенно не волнует, потому что если мы с вами возьмем Библию, то Давид, внешность Давида, можно было сказать, это смазливый юнец такой, белокурый, красивый, длинноволосый парнишка. Но поведение Давида, оно было не таким, как поведение сегодня множества юношей, да, у них и внешность не такая, как хотелось бы, да, не мужская, и поведение не мужское. Вот. А для женщин очень важно, чтобы у мужчины было мужское поведение. Это их потребность. Потребность в том, чтобы мужчина был мужчиной. И нам с вами нужно разобраться, что же в это понятие мужчины входит. В чем же у женщин такая потребность? В чем они нуждаются в отношении к своему мужу, к своему избраннику. Я хочу, во-первых, прочитать один библейский текст и одно стихотворение, маленькое. Апостол Павел, посланник к Тимофею, первое послание, 3 главе, с 3 по 5 стих пишет. То есть, что ожидается? Давайте так, я буду говорить, мужчина должен быть не пьяница, не бийца, или муж, не мужчина, а муж. Ну, мужчину это тоже касается. «Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Царстве Божьем». То есть для нас, для мужчин, Бог говорит, что наш дом есть как раз то место, где мы можем проявить все нужные качества как мужчины.
0: То есть культивировать, да, как раз да, в семье да. Мужчина должен это
1: культивировать. Это не говорит, что мы уже супер все мужья, и мы все супер поступать будем правильно, но это говорит о том, куда мы должны стремиться. Быть личностью мужского пола – это вопрос рождения, а быть мужчиной – это вопрос решения и вопрос того, в каком вы направлении двигаетесь.
0: То есть здесь как раз и заключены качества мужчины, то, чем он должен обладать, да? Эмоционально сдержан, не сварлив, то
1: да,
0: есть
1: да,
0: он
1: да, да, да,
0: должен,
1: да.
0: так скажем, держать себя под контролем, уметь.
1: Давайте мы сакцентируем внимание вот на чем. Я там подробно тексты не буду читать вам все, но что Библия говорит о мужчине, кем он должен быть, да, то есть к чему он должен стремиться. Во-первых, муж – это священник в своем доме. Во-вторых, муж – это любящий муж. Да? То есть муж, понятно, что он...
0: А поясните, вот многие, я думаю, слушатели...
1: Я остановлюсь очень подробно. Да.
0: Священник
1: –
0: это что значит?
1: В-третьих, муж – это...

0: отец. Вот эти три основные как бы качества, которые женщина ожидает от своего мужа. Это ее потребность, что все эти качества он должен проявить в семье, и он должен быть активен в этом. Да? Мы прочитали, что если... есть еще один текст, а там написано так, что если о домашних своих не печется, то хуже не верно. Ну ладно, мы об этом тексте чуть позже поговорим. Итак, первое. Что такое священник? Что требуется от мужа, как от священника?
1: Да.
0: Если вы откроете Библию и будете читать о таком герое Иове, Иов, это представитель такой правильного мужа и священника, то мы читаем, что Иов раз в неделю совершал, буду говорить современным языком, что он делал? Он раз в неделю ходил в церковь, ну так, осовременил этот текст, ходил в церковь и представлял пред Богом всех своих домочадцев. Он молился за своих детей, он молился за свою жену, и он обращался к Богу и просил Бога простить детей его, если вдруг они что-то сделали не так. Задача священника заключается не только в том, чтобы дети, или задача мужа как священника заключается не только в том, чтобы дети появились на свет, но его задача заключается в том, чтобы сделать людей, чтобы сделать своих детей или способствовать развитию своих детей в высокодуховных личностей. Это задача перед ним стоит. Задача как священника. И первое, что требуется от него, это ходатайствовать перед Богом, чтобы Господь им дал благословение, чтобы Господь их сохранил, чтобы дал им милость свою, чтобы дал мир свой.
1: Направлял.
0: Чтобы направил на правильный путь. Угу. И также требуется от него, чтобы он, допустим, вечером, ну, не обязательно ждать того момента, когда вы придете в церковь, но можно каждый день вечером склонять свои колени и просить у Бога, чтобы Господь был милостив к детям, потому что вы сами помните, будучи детьми, вы очень многих вещи делали не всегда правильно.
1: Необдуманные какие-то, да.
0: Да, потом, чем старше детки, знаете, маленькие детки... Маленькие бедки, да. Чем взрослее ваши дети, тем, может быть, не обдуманнее их поступки. Или они, может быть, обдуманы, но они приняты вне зависимости от вашего суждения, от ваших желаний, от ваших предпочтений. То есть, когда он был маленький, он выполнял ваши предпочтения, а повзрослел, он скажет: слушай, папа, до свидания. Там, я имею полное право сам что-то делать. И поэтому ваша задача быть священником для своей семьи, молиться за них, вразумлять их. Я хочу вам один текст прочитать, чтобы было понятно, что требуется от священника. Малахия 2 глава 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от его уст, потому что он вестник Господа Саваофа». Да? Хранитель знания, ведения. Закона ищут от его уст. То есть это тот человек, который должен быть здравым в суждениях, в общении, в разговоре, в наставлениях. Этот человек должен быть наделен определенной духовной мудростью.
1: То есть я правильно понимаю, человек, который имеет в хороших отношениях с Богом, да, мужчина в частности, который умеет понимать свое состояние, руководить своими эмоциями, соответственно, этот мужчина в здравом уме, да, он может уже и какие-то советы давать мудрые. К нему, соответственно, как к авторитету нужно прислушиваться, да, и дети будут его считать своим авторитетом, будут слушать.
0: Допустим, даже нас слушают мужчины неверующие. Мы должны с вами понимать, верующий вы или неверующий, это не имеет значения совершенно никакого. Почему? Потому что человек — это три составные части. Дух, душа и тело. И если вы муж, то вы должны быть правильно развиты во всех отношениях. И телом вы должны быть здоровы и развиты, и душой вы должны быть развиты, и духом должны быть развиты. То есть вы должны детей учить духовным вещам. Вот. Если вы не верующий человек, это ни о чем не говорит. То есть не верьте в Бога, но духовности вы должны детей учить. Да, духовность во многом может выражаться.
1: А в чем, например, вот как понимать для себя?
0: Больше знакомьте детей, допустим, я не знаю, там, с культурой, с книгами, с там, поэзией, с художественным искусством. То есть приучайте с музыкой, допустим, да, приучайте детей вот к этим вещам. И будьте в этом примером. Вот что важно, да, то есть как быть

0: священником, да, и при этом не быть примером. Я же не могу вести образ жизни такой, какой хочу, а от детей требовать чего-то иного. Поэтому в этом как раз и заключается священство. Вы пример для подражания. Вы духовный наставник для детей. Вы тот, с кого берут пример. И вы реально будете вот этим человеком, с кого можно брать пример. Жена именно этого и хочет, чтобы вы были человеком, с которого можно брать пример. Она хочет вас уважать, она хочет вас ценить, она хочет вами восторгаться, но вы должны быть примером. Вот. Хоть я и говорил, что для уважения не нужно заслуживать. Да, но мы говорили, что это женщины так будут себя проявлять к вам. Но и вы должны отвечать на потребность женщин. Второе. То есть это как священник, второе, как муж. Женщине очень важно, чтобы вы проявляли себя как муж. А что значит быть настоящим мужем? Муж должен что делать в первую очередь? Любить свою жену. Мужья, любите своих жен. А что значит любить жену? Да? Делать ей комплименты, да? Там еще интересный есть текст. А вы, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не будьте к ним суровы. Знаете, проблема, какая есть в современном обществе в отношениях между мужчиной и женщиной? Они вроде говорят, я люблю свою жену. А в чем это проявляется? Я зарабатываю деньги, я там работаю.
1: Финансово обеспечиваю, да?
0: Да, я обеспечиваю. Это как раз и есть проявление любви и так далее, и тому подобное. И вот прямо у него готовая информация. При этом я иногда слушаю вот такие разговоры, когда он может унижать свою жену, говорить какие-то оскорбления в адрес своей жены, говорить о том, какая она бестолковая и так далее и тому подобное. Потребность мужа в уважении, и в уважении входит не выдавать тайны, не раскрывать слабости мужа. Я говорил, что жена не должна слабости мужа говорить. Почему ты, муж, раскрываешь слабости своей жены? Почему ты оскорбляешь свою жену? Да, не проявляешь к ней любви. Я хочу вам, дорогие мужчины, сказать одну вещь. Если вы унизительно относитесь к своей жене, ну, давайте пример приведем. Допустим, муж говорит жене унизительно там какое-то слово. Ты там овца. Ну, к примеру, да, там он ругает ее. Я хочу задать вопрос. Овца — это кто? Если говорить о брачных отношениях. Кто такая овца? Овца — это жена кого?
1: Ну, соответственно, барана.
0: Овца — это жена барана, понимаете? То есть вы должны понять, что если вы унижаете свою жену, если вы ее не любите, вы не любите себя, вы унижаете себя. Ань, помнишь, мы говорили о самооценке, о любви к себе? То есть все, что вы делаете негативно в адрес своей жены, вы как раз тем самым подчеркиваете нелюбовь к себе. Вы не любите себя. То есть вы не цените себя. Человек, который любит себя, ценит себя, он любит свою жену. Это его статус. Это то, в чем у нас, у мужчин, потребность, чтобы жена была красивая, привлекательная, счастливая. Это статус мой. Если я унижаю свою жену, оскорбляю ее, не люблю ее, не проявляю о ней должного внимания и заботы, и я к ней, как вот не случайно же подчеркнуто, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не случайно же это подчеркнуто. Это свойство мужчины. Мужчина отличается тем, что он, знаете, вот толстокожий, он менее чувствителен. Да, знаете, что у мужчины толще кожа, он меньше цветов различает, меньше запахов. Да, мы вот такие, мужчины такие. Но, тем не менее, мы должны, Библия говорит о том, что вот жена нуждается в том, чтобы я был хорошим мужем, любящим, заботливым, а не сварливым старым дедом таким, понимаете? Вот что требуется для женщины, вот в чем у нее потребность, у женщин. И еще одна потребность – это отцовство. Быть хорошим отцом. Что такое быть хорошим отцом? Мужчины думают о том, что основная задача женщины – воспитывать детей. Вот она воспитывает, она с ними занимается, а моя задача заключается в том, чтобы зарабатывать деньги. Женщины нуждаются в том, чтобы мужчина был активен в воспитательном процессе.
1: А что значит быть активным? Он как должен проявлять эту активность?
0: Сейчас мы с вами прочитаем, да? Постараемся увидеть, что Библия по этому поводу говорит. Так, смотрите. Отец. Ефесянам 6 глава, 4 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших». Но смотрите, как здесь интересно.

0: Ясно написано. Но воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем. Воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем. То есть речь идет о том, что необходимо принимать активное участие в воспитании наших детей. То есть мы должны воспитывать наших детей. Я хочу вам маленький пример прочитать, который один рассказал папа. То есть сын повзрослел, и в возрасте 17 лет сын, будучи взрослым, решил с отцом поговорить серьезно. И вот этот отец передал свой разговор со своим сыном. Сын подошел ко мне и сказал: «Отец, я хочу тебе что-то сказать. Сейчас последний раз в жизни я называю тебя отцом. Ты мне больше не отец. Я ждал тебя всю жизнь. Я нуждался в тебе. Я хотел, чтобы ты был со мной, чтобы ты со мной общался, чтобы ты со мной играл. Я хотел, чтобы ты проводил со мной время. Я ждал тебя всю жизнь, но ты так ко мне не пришел. Я ждал тебя, ты не пришел, ты мне больше не отец». Вот это разговор, я думаю, который не хотел бы услышать ни один отец, который воспитывает своих детей. Понимаете, нам кажется, что мы зарабатываем деньги, что мы проплачиваем там, их образование, там, мы им покупаем одежду, и мы думаем, что в этом все отцовство. Нет, в этом не все отцовство. В отцовстве еще заключается воспитание. Смотрите, как написано. 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот, мужчины, я хочу вам дать совет. Вот то, что я сказал, да, от мужа требуется быть священником, быть мужем, быть отцом. Если возьмете Библию и посмотрите на того же Иова, на Ноя, на Давида, на Соломона и так далее, буду всех героев перечислять, вы увидите, что это не суперпапы, это не супермужья.
1: Все ошибались.
0: У каждого из них были проблемы, начиная даже от Адама, да, который отрекался от своей жены, обвинял свою жену. Но тем не менее, Библия говорит о том, что мы должны учиться этому. Семья как раз то место, где мы можем по-настоящему стать настоящим мужем, отцом и священником. Поэтому воспользуйтесь этим и восполните потребность своей жены. И она будет счастлива. Она будет на небесах от радости. Если вы придете домой, возьмете ребенка, скажете: давай я с ним позанимаюсь, иди отдохни, иди погуляй, иди поспи. Она будет в восторге, если вы будете принимать участие активное в семье. И да благословит вас Господь.
1: Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, в особенности мужчины, насколько важно быть вовлеченным в свою семью, насколько важно совместно с супругой держать общий быт и, так скажем, используя любой момент, сказать, что вы нуждаетесь в своих детях, в своей супруге, дарите им свою любовь и заботу. Пишите нам письма, оставляйте комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство? Конечно, любое состояние, любое расстройство лучше диагностировать и лечить вместе со специалистом. Это быстрее и это качественнее. Поэтому именно это я рекомендую вам сделать после того, когда вы увидите в себе один или более признаков того, о чем мы сегодня будем говорить в этой программе. Я поделюсь с вами признаками, которые наверняка будут говорить о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство, и вам обязательно следует обратить внимание на свое состояние. Итак, чтобы провести такой самотест, я рекомендую вам взять прямо сейчас листочек бумаги, ручку и фиксировать свое состояние, свои мысли по поводу того, что вы услышите. Также имейте в виду, что чем больше признаков посттравматического расстройства личности у вас совпадет, тем больше вероятность того, что вам действительно нужна профессиональная помощь. Кроме того, важным условием такого самотеста является тот факт, что эти состояния должны повторяться на протяжении как минимум одного месяца. То есть, если вы столкнулись, с каким-то признаком один раз в своей жизни, и дальше он просто прошел, то мы не можем здесь вести речь о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство. Наверняка все знакомы с эффектом медицинского справочника. Когда читаешь медицинский справочник о заболеваниях, ты их все в себе обнаруживаешь. Именно поэтому это очень важное условие нашего самотеста. Обратите внимание, насколько длительно у вас сохраняются или повторяются те или иные симптомы. Ну что ж, итак, симптомы посттравматического стрессового расстройства. Их можно разделить на несколько больших групп. И первая группа – это симптомы искажения. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство кардинальным образом влияет на то, как мы воспринимаем окружающую нас действительность. И первое искажение, которое характерно для ПТСР, это повторяющиеся, непроизвольные, навязчивые, тревожные воспоминания или сны. Если вас мучают эти воспоминания, они не дают вам спокойно, в общем-то, жить, или вас постоянно мучают кошмары, то это может быть одним из признаков того, что травма имела место в вашей жизни, и она продолжает разрушать вас изнутри. Следующая причина. Человек действует или ощущает себя, как будто бы это событие не закончилось. То есть с вами что-то произошло, что-то плохое, что-то страшное произошло много лет назад, но дискомфорт по этому поводу вы испытываете и сейчас, в текущее время, в настоящий момент. Это могут быть разные ощущения, это могут быть такие, знаете, внезапные воспоминания, их еще называют флешбеками. То есть это своего рода сон наяву, как будто бы вы вдруг видите какую-то травмирующую вас картину прямо перед вашими глазами. И это такие вкрапления, такая интервенция в вашу жизнь. Вы не можете контролировать эту ситуацию. Следующий симптом, который искажает нашу реальность, это такой психологический или даже физический дискомфорт, который человек испытывает, когда попадает в места, похожие на место, где совершилось какое-то травматичное событие. Предположим, вы попадаете в крупное скопление людей, и именно это вызывает у вас такую бурную реакцию, тела. Вы чувствуете, что вам некомфортно, вы чувствуете, что вам страшно. На вас внезапно наваливается такое

всепоглощающее ощущение ужаса. Это может быть вызвано тем, что именно в рамках вот большого какого-то сообщества, большой группы людей вы испытали над собой психологическое насилие. Допустим, вас когда-то кто-то публично унизил в присутствии большого количества людей. В таком случае конкретное место, место, где совершенно другие люди, никак не связанные с вашим травматичным опытом, но они, их количество вызывает у вас вот такую бурную эмоциональную реакцию. Следующая группа симптомов – это симптомы избегания. Это тогда, когда человек с ПТСР пытается дистанцироваться от всего того, что напоминает или может напомнить ему о трагических событиях, которые причинили боль человеку. Это может быть вот такое постоянное желание избегать мыслей, избегать разговоров, избегать чувств, которые были вызваны или которые вот мы испытывали во время травматичного опыта. В такие моменты человек может как бы дистанцироваться от воспоминаний. То есть как только какое-то воспоминание появляется в сознании, мы тут же пытаемся блокировать, тут же пытаемся переключить свое сознание на что-то другое, на что-то более позитивное. И, кстати, в условиях такой, знаете, тотальной популярности позитивной психологии, это очень такой, ну, популярный шаг ухода от реальности. На самом деле, уход от реальности, уход от травматичного опыта, избегание лишь ухудшает состояние человека, который находится в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Также избегание мест, связанных с травмой или напоминающих о месте, где травма произошла. Человек намеренно обходит места, где вот, ему кажется, что там с ним может повториться та беда, которая с ним случилась когда-то. Поэтому избегание мыслей, избегание чувств, избегание переживаний, избегание мест, избегание людей. То есть любое дистанцирование от людей. Причем важное условие в том, что оно нерациональное. То есть вы понимаете, что конкретно эти люди вам ничего не сделали. Что конкретно эти места, они безопасны, они не несут никакой угрозы. Да? Но человек, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, он считает, что все эти вещи, они несут какую-то угрозу. Поэтому наступает такая реакция избегания. Поэтому если вы замечаете в себе эти симптомы избегания людей, мыслей, чувств, воспоминаний, то, скорее всего, вы имеете дело именно с ПТСР. И следующий симптом из этой большой группы – это потеря памяти о важных составляющих травмирующего события. Это так называемая диссоциативная амнезия, когда человек просто не помнит того, что с ним произошло. Либо полностью, либо частично не помнит. То есть мозг как бы содержит в себе некие следы того, что что-то такое плохое было, но человек не может полностью восстановить всю картину мира о том, что произошло тогда, в тот момент, когда человек находился в состоянии вот такого травматичного стресса. Мы более подробно поговорим о том, как работает память при моменте и после момента самой ситуации психотравмирующей. Но этот важный момент искажения представления, он частый спутник, частый симптом того, что у человека посттравматическое стрессовое расстройство. Следующий симптом – это стойкое убеждение в своих каких-то негативных качествах. То есть человек о себе постоянно думает плохо, что он недостаточно хорош, что он недостаточно красив, что он не стоит как бы уважения. Он просто убежден в том, что он плохой, и поэтому с ним такое происходит. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что жертва насилия не виновата в том, что над ней совершили насилие. Даже кажущаяся провокация, ну, как бы провокация жертвы

насильника не делает ее виновной в акте насилия. Никто не имеет права совершать насилие над человеком, даже если ему кажется, что жертва сама провоцирует этот факт. Также еще одно искажение вот, в области наших мыслей касается того, что мы можем себя воспринимать, ну, от себя, требовать слишком многое. То есть такое явление, как гиперответственность, такое качество, как перфекционизм, зачастую за ним может скрываться как раз посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что человек думает, что ему нужно как бы заслужить нормальное отношение к нему со стороны окружающих людей. Это и толкает его на то, что он о себе всегда думает плохо и пытается как-то исправить эту ситуацию. Отличие от предыдущего симптома заключается в том, что в предыдущем симптоме человек чувствует себя плохо. Он чувствует, что он плохой. В этом случае речь идет о его представлении о самом себе. Следующее искажение из этой группы – это не вполне адекватное понимание причины и следствия. Люди, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством, не могут восстановить причинно-следственную связь. Они не могут точно понять, почему это произошло и кто в этом виноват. Именно поэтому зачастую они винят себя в произошедшем. Потому что они не видят другой способ объяснить то, что с ними произошло. Следующее искажение сознания – это стойкое негативное эмоциональное состояние. Человек постоянно чувствует себя плохо. И как результат этого у него занижено желание общаться с людьми, занижено желание коммуницировать, взаимодействовать с людьми. У человека с посттравматическим стрессовым расстройством может значительно снизиться уровень интереса к тому, что раньше у него вызывало интерес. Ну, допустим, человек всегда любил читать книги. И вдруг он обнаруживает в себе, что он просто не может притронуться к книгам. Он больше не может их читать. Иногда это связано с естественными факторами, такими как усталость, ну или желание как-то переключиться, чтение на какую-то другую деятельность. Но иногда это может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть то, что раньше у нас вызывало стойкий интерес, сейчас вызывает либо равнодушное отношение, либо даже негативное отношения. Следующий симптом из этой большой группы искажений на уровне работы нашего сознания заключается в том, что человек не способен испытывать эмоции. Это так называемое эмоциональное онемение. То есть, с одной стороны, некоторые люди с посттравматическим стрессовым расстройством испытывают чрезмерные, неконтролируемые эмоции, но другая группа людей была замечена, что они не испытывают вообще никаких эмоций. То есть, когда случается какое-то знаковое событие, допустим, день рождения близкого человека, или же страдание близкого человека, то есть, ну, условно, жена плачет, да, муж при этом не испытывает никаких эмоций, или ребенок плачет, мать не испытывает по этому поводу никаких эмоций, то вот такая, ну, неадекватная эмоциональная реакция, точнее, отсутствие всяких эмоций, может говорить о том, что у человека серьезные проблемы с пережитой психотравмой. Как разновидность, следующее искажение, следующий симптом – это неумение осознать, идентифицировать и выразить свои эмоции. То есть люди, страдающие ПТСР, зачастую не знают, что они чувствуют. То есть они что-то чувствуют, но они не могут понять, что именно они чувствуют. Им очень трудно описать свое эмоциональное состояние. Им кажется, что у них внутри вот живут какие-то эмоции, но выразить эти эмоции, описать эти эмоции –

У них просто не хватает для этого какой-то фантазии и понимания, что на самом деле с ними происходит. Такой эффект, такой симптом еще называют алекситимией, то есть отсутствием возможности описать свои чувства, свое внутреннее состояние. Еще один симптом, связанный с нарушением познавательных функций нашего мозга, это неспособность сконцентрироваться на каком-то предмете. То есть такие люди, люди, страдающие синдромом посттравматического стрессового расстройства, не могут долго концентрировать свое внимание на каком-то деле, которое они делают. Они не могут долго изучать какой-то вопрос. Очень часто такие люди прокрастинируют. Такое явление, когда человек как бы избегает какого-то определенного действия. Так происходит не потому, что человек устал. В случае обычной прокрастинации человек может просто устать. И это такая какая-то накопленная усталость или какая-то такая вот стрессовая ситуация, которая его побуждает к тому, чтобы как-то вот разрядиться. Но в случае с ПТСР человек просто не имеет такой возможности и способности концентрироваться на предметах. То есть его внутренний фокус, он блуждающий. То есть человек постоянно ищет какого-то нового объекта своего внимания. Ну и, наконец, последняя большая категория признаков посттравматического стрессового расстройства – это нарушение реактивности, нарушение циклов бодрствования и отдыха. И в этой связи, наверное, самый распространенный вот в этом блоке симптомов – это нарушение сна. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством очень плохо спят. Не могут нормально расслабиться, не могут отключить поток сознания, не могут справиться с тем внутренним напряжением, которое у них есть. Тревожные мысли, тревожные ощущения, постоянный спутник, который мешает элементарно засыпать. Следующий симптом из этой группы – это неконтролируемые вспышки гнева. Когда человек начинает вдруг агрессировать, и, в общем-то, ну, ничто не предвещало беды. Ну, то есть, условно говоря, человек услышал звук, хлопок от взрыва петарды. И вдруг он приходит в состояние ярости, такой неконтролируемой ярости. Это может быть как раз-таки симптом того, что человек пережил какое-то событие травмирующее, которое связано с громким звуком. Ну, допустим, такое явление часто встречается у тех, кто пережил военное действие. И громкие звуки, они провоцируют вот такое состояние. Также зачастую у людей наблюдается такое состояние, такой симптом, как гипербдительность. То есть человек не может расслабиться, он постоянно вокруг себя сканирует реальность. Он постоянно ищет подвох, он постоянно, его мозг занят тем, что анализирует, а безопасное это место или нет, а безопасные это люди или нет. И этот поток, он никогда не кончается. У человека, у которого нет посттравматического стрессового расстройства, в нормальном состоянии человек может эпизодически включать вот такую бдительность, когда вот ему показалось, что человек посторонний, на него как-то угрожающе посмотрел, да, или вдруг кто-то выкрикнул что-то. Наш мозг, конечно, мобилизируется в этот момент, но такое состояние быстро проходит. У людей с ПТСР это состояние, этот режим не выключается практически никогда. Поэтому, дорогие друзья, если вы после того, как услышали перечень признаков, обнаружили в себе эти признаки как повторяющиеся довольно часто, которые характеризуют вашу жизнь в большей степени, наверняка у вас посттравматическое стрессовое расстройство. И чем больше таких признаков вы у себя обнаружили, тем большая вероятность того, что вам нужна срочная помощь. Поэтому, дорогие

Дорогие друзья, я настоятельно рекомендую вам не заниматься самолечением, не заниматься самодиагностикой. Самодиагностика полезна лишь для того, чтобы обратиться к специалисту. И чем больше у вас признаков совпадает, тем скорее вам нужно обратиться к профильному специалисту, который может оказать вам помощь. Основная задача процесса восстановления заключается в том, чтобы диагностировать в себе определенные признаки и пойти по пути исцеления. Однако далеко не всегда мы используем для исцеления конструктивные способы. Есть некоторое распространенное действие, которое предпринимают люди с ПТСР для того, чтобы справиться с внутренней болью и разрушениями. И эти признаки не работают. Мы поговорим о них в следующей программе.

0: безопасная среда для ребенка. Какой она должна быть? Как мы его можем уберечь от психологических травм? И на что стоит обратить внимание родителям, чтобы ребенок не стал жертвой насилия? На эти и другие вопросы отвечает сегодня психолог Мария Вачева. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте.
0: Мария, расскажите, пожалуйста, вообще, на что стоит обратить внимание, да, и что будет считаться насилием по отношению к ребенку?
1: Ну, чаще всего, когда говорят слово «насилие», думают о том, что это о чем-то, о физическом насилии, может быть, сексуальном насилии,
0: ну,
1: может,
0: да,
1: быть, о каких-то таких, да, лишениях ребенка, да, когда ему не оказывается помощь какая-то. И это тоже в том числе. Но когда над ребенком надсмехаются, когда унижают его, когда потрунивают или где-то в классе какие-то шуточки, или когда объявляют бойкот и перестают разговаривать с ребенком, или взрослые перестают, или это сверстники, это тоже насилие. Насилие эмоциональное, которое оказывает, ну, большой вред, ну, развитию ребенка.
0: Угу. Ну, это вот некое такое понятие, да, к насилию. А строгие какие-то слова тоже может от родителей, я имею в виду ребенку, тоже может относиться к насилию?
1: Безусловно, вот это сфера эмоционального насилия, она очень широкая. И когда родитель оскорбляет, когда унижает, когда критикует, это очень, скажем так, глубоко проникает в сердце ребенка, прорастает, и иногда печальные последствия, что уже ребенок взрослый, а внутри мамин или папин голос все те же слова говорит и мешает ему двигаться по жизни, влияет на его решение, в нем тревогу какую-то порождает, все время огорчить родителей, не соответствовать родителям. Поэтому это действительно очень широкий спектр, и такие слова оказывают огромное влияние на ребенка.
0: Очень часто такое бывает, что, допустим, вот растут двое детей, да, в семье, допустим, или в какой-то одной среде. И на кого-то, если, допустим, учитель, он же тоже достаточно важная персона в жизни ребенка, говорит одни и те же слова, там, да, обзываясь, там, говорит, да вы такие сякие. На одних это влияет, на других нет. Почему одни дети подвержены, а другие нет? Или это, может быть, как-то у других проявляется по-другому?
1: Ну, дети, конечно, уязвимые те и другие, просто у одних как будто бы, ну, больше иммунитета, что ли, к таким словам. Есть дети, которые дома на них кричат, и поэтому они нормально реагируют на крик.
0: Угу.
1: И есть дети, которые просто тревожные сами по себе, и поэтому они очень остро на эти вещи реагируют. Но если мы говорим о безопасности, то, конечно, нам нужно посмотреть, откуда могут исходить безопасности для ребенка. Ребенок находится в разных местах. И эти риски, они чаще всего, когда мы говорим о рисках, люди думают, что это вот там где-то чужой человек, там где-то на дороге, может подойти и заговорить там, или в школе могут обидеть. Как ни парадоксально, статистика показывает, что большая часть переживаний и травм, и насилия ребенок проживает именно в семье от близких. Больше, чем от чужих людей где-то там на улице или в школе или еще где-то в общественном месте.
0: Потому что они более важны?
1: Чаще

0: всего родители ну, позволяют себе ну, быть агрессивными, несдержанными в адрес детей. И даже ну, такая табуированная достаточно тема сексуального насилия, это чаще всего совершается где-то какими-то родственниками, какими-то близкими в отношении ребенка, а не кем-то чужим где-то вот там вдали. То есть это кто-то делает, кто в зоне имеет доступ к ребенку, имеет какое-то доверие. И поэтому, когда мы говорим о безопасности, очень важно смотреть, откуда могут эти риски исходить? Они могут исходить не только извне, а от совершенно чужих людей. Иногда взрослые готовят, ну, осознанные родители, беседуют. Есть сегодня масса замечательных роликов по этому поводу, что там чужими не заговаривай, двери не открывай чужими и так далее, обращайся за помощью. Но точно так же много ситуаций и проблем есть, когда от каких-то родственников, от каких-то близких тоже может исходить угроза. И поэтому здесь задача родителя, родителей быть внимательными.
1: На что обратить внимание? Вот какие должны быть красные флаги, так скажем? Потому ну, что обычно, извне понятно.
0: Обычно вот красными флагами, такими яркими, внимательный родитель увидит поведение ребенка. Когда ему перестает, он перестает заниматься любимым делом, у него изменилось настроение, он какой-то все время грустный, подавленный, он не хочет заниматься тем, что раньше ему приносило радость и удовлетворение. То есть вот эта резкая перемена в настроении, может быть, у ребенка проблема со сном. Он, может быть, просыпается, плачет, что-то во сне происходит, да. Ну, помимо каких-то там физических вещей, которые, да, ну, можно там на теле ребенка обнаружить, но вот эти вот симптомы, когда резкая смена настроения, нежелание заниматься тем, что раньше радовало, это может быть уже таким сигнальчиком. Мне, конечно, не хочется, чтобы родители, да, как-то вот по первому грустному настроению ребенка делали выводы, но если вы знаете хорошо, каждый знает хорошо своего ребенка, родитель, если он видит, что ребенка как будто подменили, что он плохо спит, у него потеря аппетита, он не хочет выходить куда-то в социум, или это школьник, и у него каждый раз перед походом в школу то живот болит, то желудок болит, то еще что-то, это такие симптомы, на которые взрослый должен обращать внимание. Он, очень важно не сказать в этот ребенку, а, я знаю, ты не хочешь в школу идти, потому что у тебя там контрольно учиться лень тебе, ну-ка давай, взял себя в руки и пошел. Очень важно все-таки на эти сигналы реагировать. Ну, конечно, если ребенок, вы знаете, любит там жалость, сочувствие получить, то тоже иногда нужно дать эту жалость и сочувствие ребенку, но тем не менее выяснить, а что там происходит, что там. И, конечно, если дело касается школы, да, мы говорим о безопасности, к примеру, в этой среде, очень важно иметь контакт с учителями, иметь контакт, знать примерно друзей нескольких хотя бы, есть ли у него эти друзья в классе.
1: Угу. Ну, то есть это если, допустим, что-то происходит в школе или вовне. А что делать или как быть, если, допустим, это происходит в каких-то ну, семейных взаимоотношениях, если это небезопасная среда?
0: Если это происходит в семейных отношениях, то тут тоже нужно внимательно посмотреть. Чаще всего люди, которые ну, имеют какие-то склонности к тому, чтобы совершить какое-то насилие над детьми, очень много внимания уделяют детям. Я сейчас не хочу, конечно, всех, кто любит детей и таких заботливых каких-то дядей, дедушек, как-то вот
1: оскорбить,
0: да, и как-то их группу риска внести. Но если такой человек все время хочет остаться с ребенком наедине, старается, если он предлагает все время куда-то с ребенком погулять, это должно наше внимание, ну, акцентировать. И если этот человек в любой момент готов нам выручить, нас выручить, вот такой весь помогающий, только чтобы побыть с ребенком, чтобы мы куда-то, да, вот я посижу, идите туда, идите сюда, куда вам надо. Это такие маркеры, которые, ну, должны взрослого насторожить. И вообще, ну, я не только как психолог, но и как мама, я очень всегда осторожно отношусь к этим, к ночевкам у кого-то где-то. Потому что чужая семья, чужие люди, мы не знаем, что там может быть с нашим ребенком. Это тоже тема безопасности. Очень важно, чтобы родители не были обеспечены к тому, где находятся дети, кто там будет из взрослых, как там будет с безопасностью, как

0: там будут эти правила регулироваться ночевки.
1: Угу. То есть это про тоже некий такой вот внешний как бы момент.
0: Ну, потому что риски могут исходить не только от взрослых. Эти риски могут исходить от сверстников. Дети могут проявлять любознательность. Угу. И могут что-то ребенку показать. Могут к чему-то его склонить, к чему-то принудить. Поэтому очень важно, чтобы взрослые, ну, были в курсе и понимали, что там будет, кто там будет.

0: это побуждает лишнее такое нездоровое любопытство и у сверстников, когда дети что-то экспериментируют друг с другом. И вот эти вещи тоже важно исключить, потому что это тоже травмирует ребенка.
1: Ну, а как реагировать, вот, да, возвращаясь к этому вопросу, про то, что вот, если, допустим, произошли какие-то некие обстоятельства, как реагировать родителю на то, что, допустим, произошло?
0: Ну, если что-то случилось, и там, я не знаю, пусть не там виды насилия, конечно, разные бывают, но если взрослый узнал, самое первое, наверное, повторюсь, как в одной из передач я говорила, это все-таки взрослому внутри, насколько может, держать вот это внутренний фокус, контроль какой-то, успокоиться. Потому что самое первое, что у взрослого возникает реакция, это взбунтоваться, может быть, кричать, может быть, шок испытать, может быть, какие-то в адрес того, кто причинил боль ребенка, выражения, да, высказывать. Если это близкий человек, кто-то в окружении, то ребенка, ну, кто причинил вред какой-то ребенку, то, конечно, ребенка это пугает. Более того, у него возникает чувство вины, что это я что-то сделал, и поэтому сейчас у взрослых испортились отношения. И поэтому очень важно, чтобы взрослый не напугал и не получилось такой, знаете, вторичной травматизации, когда взрослый теперь напугал ребенка своей реакцией и тем, что вокруг теперь стало происходить вокруг ребенка, помимо того, что он проживал, да, к примеру, когда кто-то там из родственников потрогал что-то, что-то сделал, что-то еще там. И очень важно поговорить с ребенком, не пытаясь в этой беседе как будто вывести на чистую воду, как у следователя. Слушая ребенка, прислушиваясь к нему, пытаясь выяснить, что было, как было, при каких обстоятельствах, кто был, что делал. Вот эти вопросы, некрасивые и неудобные, очень важно задавать, чтобы иметь, ну, какую-то объективную картину о том, что происходило. И очень важно все-таки, первое, что взрослые иногда думают, что шок испытывает, и говорит, нет, этого не может быть. И вот очень важно в такие моменты не дать понять ребенку, что мы ему не доверяем. Если он открылся, дети, кстати, не так охотно это делают. И не всегда дети рассказывают о том, что произошло. Иногда они рассказывают об этом. И я слышу иногда истории, когда ребенок рассказывает спустя годы о том, что что-то происходило среди родных, в семье что-то происходило. Он спустя годы рассказывает. Поэтому если ребенок набрался смелости и поделился, очень важно не торопиться с выводами, не испытывать вот этот, не проявлять эти бурные проявления, а постараться внимательно, спокойно ребенка послушать. И однозначно, конечно, тут уже какие-то, ну, шаги должны быть, но здесь уже очень индивидуально в каждой семье. Почему? Потому что очень важно не навредить ребенку, но при этом ребенок должен почувствовать, что его услышали, ему верят, его никто не хочет обвинять, он не виноват, что его защитят. Вот эти послания он должен получить от взрослого, что его защитят, что он правильно сделал. Поэтому очень важно, конечно, детей учить границам тела. О том, кто может, когда он там сходил где-то там в уборную в детском саду, кто может видеть, кто не может видеть. Кто может его трогать, кто его не может трогать, где его можно трогать и где его нельзя трогать. И вот здесь такая тема, которая отсылку делает к нам взрослым. А насколько мы сами взрослые научились говорить «нет», насколько мы сами научились выставлять границы в своей жизни. Потому что если мы вот с такими аморфными, размытыми границами, то мы и ребенка учим быть вот таким вежливеньким, послушненьким, всегда вежливо, добреньким, всегда вежливо отвечать. И поэтому открываем тем самым доступ, что чужие люди, плохие люди какие-то, испорченные в чем-то люди могут воспользоваться вот этой нашей, скажем так, неправильным воспитанием, искаженным, когда ребенок боится сказать «нет», боится огорчить взрослого. Поэтому очень важно, чтобы взрослый проговаривал четко, что должен ребенок сказать, как должен поступить, а если вот кто-то чужой, да, и где, как надо в обществе себя вести. Бывает иногда, ну, просто такое насилие, ребенок, ну, в транспорте где-то, да, девочка говорит, я еду в электричке, и чужой дядя мне руку на коленки положил. И она просто сидела замороженная, потому что она не знала, что ей делать, как ей поступить. И поэтому важно, я не говорю о том, чтобы настращать, ребенка. Угу.

0: вот такими какими-то деталями, ужасами. Но здесь вот очень поможет родителю вот эта тема границ. О том, чтобы рассказать ребенку, что есть вот круг, самый близкий круг, вот это наша семья. Есть круг пошире, это учителя и так далее. И обсудить, что можно этому кругу, а что может тот круг. А там дальше вообще чужие люди на улице. А что им можно и что им нельзя. И вот, вот эти, скажем так, спокойные такие беседы профилактические с тем, чтобы научить ребенка говорить «нет», они дадут ну, какой-то шаблон, как ребенку поступить в такой ситуации, чтобы он просто не замер от растерянности, от ужаса, от того, что он не знает вообще, как поступить. То есть моделировать надо эти ситуации, чтобы ребенок, ну, в принципе, знал, как ему вести себя. Да? Вот волки семеро козлят, что не надо дверь открывать, да, волку и так далее.
1: Вот, да, достаточно такой очень интересный момент про то, что нужно рассказывать о том, что нужно говорить, но с какого возраста начинать это делать? Потому что не хочется еще, когда ребенок маленький, нарушать какое-то его, может быть, пространство, да, где он там еще пока что всех любит. Хочется, чтобы он побыл еще в неком таком детстве, когда уже ему стоит открыть глаза. Ну, то есть, когда вот все-таки найти эту грань, чтобы не напугать его, но в то же самое время обозначить его границу, что они у него есть.
0: Ну, вот смотри, когда он очень маленький, еще очень много времени он находится с мамой. И вот здесь зона ответственности все равно взрослого. Контролировать, кто имеет доступ к ребенку, что он делает с ребенком, как он проводит время. А когда ребенок выходит в социум, где уже взрослого нет рядом, вот здесь очень важно об этих буйках, об этих кругах безопасности с ребенком разговаривать. О том, что никто не должен трогать его, да. За ручку его может кто-то, за ручки они держаться могут потрогать. А вот какие-то другие части тела его никто не может там потрогать. Никто не может подсмотреть, как он там, да, ходит в туалет, к примеру. Вот эти вещи, не рассказывая об ужасах, а рассказывая о том, что это его границы. И, соответственно, и дома тоже эти границы культивировать, чтобы взрослые дома тоже поддерживали эти границы. Соответственно, чтобы не ходили все там мимоходом, когда ребенок там, не знаю, сидит в туалете, к примеру.
1: Мария, спасибо большое за ваши ответы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что все это время вы были вместе с нами. Помните о том, что безопасная среда для ребенка – это ответственность родителей, о том, как они научили его выстраивать границы в обществе. Всего вам доброго!

Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.

Так все-таки, суббота или воскресенье? Какой день святой? Что считать важнее? Какой день все-таки спасет? Или никакой не спасает? Если суббота святой день, тогда как правильно ее праздновать?

Может быть, вообще ничего нельзя делать, даже дышать в этот день? Подождите, а ведь воскресенье Христос воскрес. Разве это не более достойный день, чем суббота, старая, та древняя, устаревшая, ветхозаветняя суббота? Я думаю, друзья, очень много вопросов, подобных, как я сейчас привел в пример, сегодня вокруг нас ходит и находится в умах и в сознании многих людей. Приветствую вас, друзья, и хочу пригласить вместе пройти в библейское слово и попытаться разобраться, а кто же все-таки такие эти субботники? И что это такое вообще? Может, это оскорбление, когда тебя назовут субботником? А может, это комплимент, когда тебе скажут, что ты субботник? А что такое субботник? Наверное, это все-таки не то старое коммунистическое мероприятие, когда все выходили на добровольный, общеполезный труд во благо Родины, во благо города, и все это называлось хорошим, добрым словом «субботник». Конечно, когда мы начинаем открывать Библию, мы понимаем, что у слова «субботник» есть некая, наверное, предыстория. То есть в традиционном понимании субботник – это человек, который соблюдает субботу. Я бы даже так сказал, что, между прочим, так и сегодня называют, допустим, адвентистов среди баптистов, там, пятидесятников. У меня есть друзья, я сам слышал, я представился, говорю, субботники, да-да, я в курсе. Но как бы не совсем это, наверное, правильно так назвать, но это так, знаете, как говорят, среди народа. Но хочу сказать, что субботники – это немножко не совсем однородная масса, и мы сейчас разберемся, а можно ли сегодня, допустим, адвентиста седьмого дня назвать субботником, и что можно включить в понятие субботник. Между прочим, у Александра Владимировича Болотникова есть очень хорошая последняя свежая тема о субботниках, и он очень красиво представляет вопрос, почему субботники имели место быть гораздо раньше адвентистской церкви. Посмотрите его тему, я думаю, вам тоже это понравится, и вы во многих вопросах разберетесь. Более того, я бы хотел сказать или задать еще несколько вопросов. А кто такие субботники? Действительно ли это какая-то церковь, или это просто люди, любой человек, который соблюдает субботу? А может быть, это евреи? Или как, простите, не, это просто как цитирование, не с целью какого-то там, не дай Господь, как говорят, оскорбления, жидовствующие. И получается, что многие люди сегодня реально запутываются в этих понятиях, и когда слышат слово или термин, каждый вкладывает туда свое понятие, а в целом создается иллюзия картины, что все все понимают. Но давайте еще, наверное, немножко посмотрим вглубь истории, потому что это не вчера появившийся термин, а термин, который пришел намного раньше. Я помню, как меня в школе тоже дразнили субботником. Был ли это для меня комплимент? Наверное, нет, потому что для меня это тоже был определенный такой стресс, когда я понимал, что это как-то вот тебя выделяет, и ты как белая ворона. Но еще давайте посмотрим в один вопрос. Дело в том, что, между прочим, Википедия дает интересное определение, что субботники или иудействующее движение, зародившееся среди русских в конце 18 века, последователи которого соблюдают субботу, совершают обрезание и другие предписания иудаизма. Большинство, осознавая себя иудеями, переселилось в Израиль. И в конце 18 века в России зародилось религиозное движение субботников, отличительным характером которого было как раз-таки соблюдение субботы. Но я бы хотел сейчас несколько слов сказать все-таки о примирение этих двух терминов. Ну, между прочим, давайте сейчас сначала текст библейский прочитаем, от которого мы тоже хорошо можем оттолкнуться. Это Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих и 28 стих. Здесь приводится интересная история, когда фарисеи сказали Христу: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». 24 стих. «Смотри, что они делают, чего они должны делать в субботу». Он же сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сами бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Итак, как бы основной такой прямой новозаветний текст четко говорит, что суббота дана для человека. Естественно, я знаю очень много людей, которые толкуют этот текст совершенно иначе. Они

Говорят, вот именно он господин, и он ее взял и убрал. То есть он господин субботы, и плюс она для человека, а не человек для субботы. Поэтому, когда она мне понадобится, я ее возьму. Я воспользуюсь этими услугами. Когда она мне не нужна, я не буду ее соблюдать. Но это ни в коем случае не предписание соблюдать субботу. Ну, давайте еще посмотрим. Когда вообще появилась суббота? Конечно, мы понимаем, что первое упоминание нет, не исход 20 глава, как некоторые подумали сейчас, да, что это время написания заповедей Божьих, и когда Моисей получил на горе скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Хочу здесь сделать маленькую ремарку. Все, что Бог хотел важное увековечить, Он всегда это либо говорил пророкам, запиши, напиши. В книге Откровения очень часто используется это выражение, например, «И услышал я громкий голос неба говорящий, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Господь, или Дух, они успокоились от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, когда Бог хочет что-то важное запечатлеть в памяти, Он это записывает. Когда мы видим, что его перст, да, его рукой было написано на камне, конечно, это явно, что здесь что-то сверхъестественное. И вот он дает 10 Божьих заповедей для человека. Ни одна заповедь не является против человека, ни одна. В основном все проблемы, связанные с соблюдением заповедей Божьих, они сводились к следующему, что человек, ну какая ересь как бы прижилась, что человек спасется только тогда, когда безупречно соблюдет все заповеди. И когда вдруг наступал момент в христианских дискуссиях, что человек подтягивался к такому уровню, что он действительно соблюдал заповеди, он никого не убивал, не воровал, был честным, то потом, знаете, как бы идет еще глубже, говорят, но в мыслях-то ты грешишь, и человек вынужден, знаете, как бы полубеспомощно сказать, ну да, грешу. То есть ты же думал о плохом. Как написано, кто там на девицу посмотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце. Вот, видишь, так что ты не можешь соблюсти закон. А раз ты не можешь соблюсти закон, то и не надо его соблюдать. Поэтому он не нужен. Ну и второй вопрос, очень важный отсюда, тоже вытекающий. Это проблема, связанная с правильностью соблюдения субботы. И поэтому вот эти жидовствующие, простите еще раз, да, за цитирование, как бы и люди, или иудействующие, давайте так скажем мягче, они почему вообще появились? Потому что кто соблюдал субботу? Евреи. То есть это было их неотъемлемой частью. Для них это были святые сутки с вечера до вечера, с пятницы захода солнца до субботы захода солнца. Это был день вообще абсолютно святой, никакого дела они не делали. И поэтому оно было ассоциация. Если ты представляешь еврея перед собой, то кто это? Это человек, который не кушает свинину и обязательно соблюдает субботу. Поэтому мы видим, что когда русские начали соблюдать правила, они видели Ветхий Завет, часть Библии, и они понимали, что это надо делать, и они начали принимать на себя обрезание. И вот тут получается, что как бы некий парадокс. Не евреев начали называть полуевреями, потому что евреем его назвать невозможно, даже несмотря на то, что он сделал обрезание, или потому что он соблюдает субботу, потому что он не кушает свинину нечистую, там, мясо нечистых животных. То есть это не сделало его евреем. Так вот теперь вопрос, а может ли не еврей, и может быть подражающий еврею, быть спасенным? И второй вопрос по субботе, да, если человек соблюдает субботу, а вот вдруг, например, ага, воду вскипятить в субботу, это грех или нет? То есть все человек делал, но воду вскипятил, все, он нарушитель субботы, значит Бог не принимает его послушание, следовательно, он не будет спасен. Хорошо, и вот так потихоньку-потихоньку у евреев появляется 613 правил, из которых 300, по-моему, там 50 с чем-то запрещающих было и 200 с чем-то было разрешающих. То есть больше было проговорено все-все-все детали жизни человека, когда он будет идти, жить, останавливаться, спать, в дороге, если у него есть вода, нет воды, то есть как себя вести, чтобы не нарушить субботу. И отсюда мы, некоторые даже, знаете, с улыбкой иногда саркастической, хотя это, скажем, Талмуд говорит об этом, Мишна, да, комментарий на вот Пятикнижье, они там все это скрупулезно расписывают. И я скажу, я бы не смеялся над этим, потому что у нас сегодня тоже люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а телефон оплатить в субботу можно, грех это или нет, если я это делаю онлайн, там, тык-тык-тык, три клика, и все, плата ушла.
Ну, тогда возникает вопрос, тогда я же могу и другое купить, например, там, ну, не знаю, диван купить, почему нет? Мне надо только платежка пришла, я оплату сделал.

Я же не ходил, деньги не доставал. То есть, что считать делом? Вот это как бы важный вопрос. И поэтому всякий человек, который соблюдает субботу, или понимает, что суббота святой день, и он как бы начинает жить согласно этой заповеди. И вот тут возникают проблемы. Я теперь хочу вернуться в начало и спросить еще раз тот же самый вопрос. Когда впервые в Библии появляется суббота? Мы видим, что суббота появляется в неделе творения, в самой первой главе книги «Бытие», и написано: «Бог к седьмому дню совершил все дела, которые Он делал». То есть Он сотворил все-все-все светила, природу, животных, рыбок, птичек, всех-всех-всех, и человеком завершил. Это была пятница. И суббота как будто был, знаете, день... ну, такой отделенный, он специальный получился день Богом для того, чтобы человек уже вот все закончил, как будто к, знаете, как сегодня бы сказали, к дню рождения, там, ко дню города навели порядок, залатали ямы, высадили растения, ко дню победы. И вот здесь уже первое упоминание, что так совершил Бог все к седьмому дню. И вот интересно, во второй главе, второй стих четко написано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Таким образом, он что-то сделал, он не благословил шестой день, когда сотворил человека. То есть... человек — это звучит гордо. Вы помните, в советское время этот лозунг был очень так популярно раскручен. Но вместе с этим человек звучало, может, и гордо, но жили бедно. И поэтому мы не будем критиковать или расхваливать прошлое, скажем, наше историческое. Но обрати внимание вот на что. Человек действительно звучит гордо. Homo sapiens, человек думающий, как раз-таки речь идет о том, что он образ и подобие Божие. И Бог не сказал, что шестой день, когда я сотворил человека и сотворил ему невесту, да, жену, красавицу, весьма хорошо, и он не сказал: вот это самое главное, о, благословляю этот день, благословляю тебя, человек. Он, написано, к седьмому дню все приготовил, и седьмой день бантик завязался, да, и он говорит: и почил Господь в седьмому дню, и в этот день ничего не делал, и такую потом дает заповедь, чтобы человек шесть дней работал, делал всякие дела свои, а седьмой, суббота, отдал Господу Богу своему. Итак, где мы это находим? Исход 20 глава, написано: «Изрек Бог все слова сии, говоря». И пошли заповеди, и вот доходим до четвертой заповеди, и это то, что было записано перстом Божьим. Так написано в книге Второзакония, в четвертой главе, когда мы читаем здесь, как это все сотворялось, как это все было, вот, то здесь очень четко написано о том, как это происходило, что... именно Господь дает эти постановления. И 10 глава, кстати, об этом то же самое говорит. 4 стих 10 главы. Конкретно, давайте прочитаем. Ну, вот из этой главы, это даже более интересно. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях...» Заметьте, я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил и положил в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне». То есть, и Моисей... Вообще, почему появляется книга Второзакония? Потому что закон разбивается, Божий, да, 10 заповедей, и Бог потом повторно его дает. Но хочу вас заверить, что эта книга, это один эпизод, а здесь посвящается целая книга Пятикнижия этому. Почему так называется? Потому что, я думаю, это тоже сделано не случайно, зная, что в последнее время будет предпринята попытка полностью дисквалифицировать Божий закон. А суббота – это часть Божьего закона. Поэтому, когда человек вырывает из закона субботу, то это, в принципе, не очень умело сделать. Поэтому мы везде слышим, что закон Божий отменен. Но нет ни одного библейского текста, где было бы написано, что он отменен. Ни Богом, ни апостолами, ни пророками, ни Павлом, ни кем. Наоборот, он, например, в Коринфянам, 1 Коринфянам, 7 глава, он говорит: обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Но

Как-то же надо избавиться от этой ненавистной субботы. А когда начали от этого избавляться? Тогда, когда евреи предали Христа на смерть, и их стали ненавидеть, потому что была на то причина, и почему их ненавидели. А что связано было с евреями? Суббота, свинина, да, и поэтому потихонечку стали избавляться от этого. То есть это хронология такая, длинная хронология вопроса. Но если, например, посмотреть, все-таки давайте еще раз в Бытие вторую главу, что мы здесь читаем? Бытие 2.2. Первый стих, второй, третий. «Так совершены или закончены небо и земля, и все воинство их, и совершил или закончил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть это праздник, это день рождения. Он делал до, а потом наступил праздник. Теперь, когда мы читаем четвертую заповедь, как мы уже сказали, что здесь в четвертой заповеди? Он говорит, помни день субботний. Мало того, что он написан на камне Божьим пальцем, да, или перстом. Это чудо какое-то. То есть мы не умеем писать на камне пальцем, но он как-то выгравировал это. Это сверхъестественное событие. Теперь он добавляет слово в Божьем законе «помни». То есть, чтобы мы не забывали ни в коем случае этот день. Помни что? Что день субботний, чтобы его святить. Вот заметьте, о чем важно. В этот день нужно что-то святить. А что нужно святить? Нужно святить память. И обратите внимание, какую. «Шесть дней работай, делай всякие дела твои». Бог заложил эту цикличность. Как только не меняли неделю. И во Франции, и в Англии. И восьмирабочая была неделя. И десятидневная была неделя. Но никак не приживалось, везде КПД труда падало. Семидневная неделя продолжает жить по сегодняшний день. И дальше он говорит, шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Вот это очень важно. Многие люди говорят, для меня любой день суббота, для тебя может быть хоть среда каждый день. Это нигде это не значится. Вопрос написано, этот день Господу. Когда Бог сотворил человека, то Он субботу дал человеку. А теперь от человека ожидается, что Он этот день отдаст Господу. То есть это очень интересная игра такая, знаете, понятиями в Библии, что это важно для обоих, потому что один это святое для Бога, а этот лучшее для человека. И оказывается, суббота нужна обоим. Почему? Потому что Он дальше говорит, не делай вон и никакого дело, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть шесть дней ты работай, а седьмой отдохни. И ключевой вопрос у всех людей, наверное, на земле, это вот эта фраза «не делай вон и никакого дела». И началось. А умываться можно в субботу? Ну, наверное, да. Хорошо. А за рулем? Я знаю, сегодня очень много людей разных, скажем, которые очень хорошо воспитывают своих детей. Я очень уважительно отношусь к их родителям. Очень порядочные люди, трудолюбивые. Много из них пчеловоды и так далее. Они в субботу машину не заводят. Потому что, когда ты поворачиваешь ключ зажигания, там будет искра в двигателе. А написано, что нельзя зажигать огня в субботу. И таким образом получается, что они как бы не ездят, только ходят пешком. И их тоже, да, кто-то называет субботники, потому что для них суббота – это святой день. Я тоже, когда служил в армии, для меня суббота был святой день. И ребята спрашивали, и старшина спрашивал, и другие, скажем, люди, да, как бы, почему тебе нельзя, и что тебе нельзя, и что можно, и что нельзя. И я говорил, никакой работы нельзя. И вот я помню вот эти моменты. Хорошо, ты можешь на КПП стать, ладно, ты не можешь там убирать казарму, мыть там туалет и прочее, в наряде стоять ты не можешь, я понял. Но ты можешь на КПП сидеть, и когда будет кто-то заходить, там честь отдал, и ничего не делаешь, ты же просто сидишь. И вот тут как бы ключевой момент соблазна, да, а правда, я же сижу, а потом может то же самое сказать человек, ну слушайте, ну у меня там в магазинчик так непроходное место. Чем мне суббота? Я просто сижу, люди зашли, там, ну, я им отпустил, там, пикнул, да и все, что там, какая проблема? Понимаете, и вот тут Бог показывает принцип субботы. Отдели себя
от всякой работы и сосредоточься на мне, потому что я для тебя приготовил субботу, я ее благословил и осветил, а ты теперь приготавливаешь

себя для этого дня. Поэтому интересно, что это записано в заповеди и начинается со слова «помни». Ну, важно, знаете, если бы Бог хотел это отменять в какое-то время, а он знает конец от начала, вряд ли бы он добавил слово «помни». Теперь еще интересный вопрос, на который нам с вами нужно тоже найти ответ. Унизительно ли то, что человека могут назвать субботником? Я бы задал вопрос, а Христос был субботником или нет? Значит, всякий, кто соблюдает субботу, он субботник, еврей. Ну, это нация, это как бы, ну, нация, знаете, русские евреи, это нация. Но они тоже субботники, да, субботствующие. Есть баптисты субботствующие. То есть, субботу соблюдает очень много людей. Я не хочу сегодня занимать ваше время. Вы, если зайдете на досуге в интернет и посмотрите, сколько вообще людей соблюдают субботу, очень много. В разных конфессиях. Есть пятидесятники, соблюдающие субботу. Потому что суббота нигде не отменена в Библии. Нет текста, который бы это подтвердил. Нет косвенных даже свидетельств. Единственное, что находят, это вот эти косвенные вещи, что мы не можем соблюсти закон, а значит, мы его соблюдать не можем. Поэтому Христос говорит, ты смотри, что происходит. Когда суббота наступает, ты отвязываешь вола и ведешь его поить. Это грех или нет? Ну нет, как бы это нужда, он должен попить, он должен пастись. А работать на этих волах грех, а вот это уже грех. Поэтому оставь все заботы в субботу, сосредоточься на Боге. Ты очень много узнаешь о Боге. Почему люди сегодня не могут познать Бога? Потому что, как есть такое понятие, много шума. Телефон отвлекает, телевизор смотрит, человек не может сосредоточиться. А Бог – это самое важное, что есть у нас и для нас. Поэтому давайте ответим на несколько вопросов. Первый. Христос нарушал субботу или соблюдал? И мы видим, что он ее соблюдал, потому что он соблюдал не так, как они соблюдали. То есть то, что он исцелил субботу человека, это не значит, что он делал все, чтобы ее нарушать. Он показал сущность субботы, что суббота – это день, когда человек должен радоваться, встречаться с Творцом, встречаться друг с другом. И поэтому он говорит, сию же дочь Авраамову, которую сатана сковал вот уже на протяжении там столько-то лет, не надлежало ли освободить субботу? И люди смотрят, ну вроде бы как надо. Так что важнее, день как день или личность? И поэтому сегодня, когда возникает вопрос, а что можно в субботу, а что нет? Знаете, как оно будет правильно и как вообще вот показывают опыты, когда люди советуются и приходят к какому пониманию библейскому? Что когда ты все планируешь, почистить обувь, приготовить себе костюм, там, да, чтобы в субботу выглядеть красиво, платье, наготовить еды на субботу, да, потому что написано, все было готово к субботе. Значит, так должно быть. В Исход 16 главе написано, все, что надо печь, пеките, варить, варите в пятницу, потому что завтра уже святая суббота. Это святой день. Ну, например, вот что-то ты не учел, не приготовил. Например, случилось, что человеку стало плохо. Можно ли в этот день купить в аптеке какое-то лекарство? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, вы понимаете, да, что жизнь человека, его здоровье и суббота, да, суббота для человека, чтобы он был здоров, чтобы он с Богом общался. Но вот у него случилась беда, и мы ничем не можем помочь, нужно срочное лекарство. То, конечно, он может купить, и это не есть грех. Грех, когда я заведомо планирую субботу использовать как свой выходной. Подтянуть свои дела, звонки или еще что-то. Поэтому соблюдал ли Христос субботу? Ответ – да, соблюдал. Просто соблюдал, как я уже сказал, не так, как другие. Более того, он ее учредил, он ее хозяин. Вот это важно понять. Не ему подсунули какую-то ложную, знаете, идею, там, не знаю, лжеучение или какое-то суеверие. И вот он вынужден был смириться, потому что, ну, все так привыкли. Он говорит, я господин субботы, потому что именно в субботу вы обо мне больше всего думаете, а не думаете, как деньги заработать, как платить что-то, как купить, как куда-то поехать и так далее, и так далее. Учеба и прочее. Третий момент отсюда тоже важно. Он не только ее учредил, он не только ее соблюдал, но более того, он сделал ее для человека. То есть это важно понять. И теперь возникает еще один вопрос, на который надо дать ответ. Может ли воскресенье заменить субботу? Ответ – нет. Почему? Потому что нет такого повеления, что вместо субботы мы теперь празднуем другой день. Какой смысл? Суть подменять. Знаете, дядя Володя, как говорил один наш родственник, под вид Кузьмы, да, получается. Если суббота исполняет свою функцию, зачем ее переназывать? Что этот ребрендинг дает? Ничего не дает.

не дает. Потому что суббота для отдыха и для общения с Богом. А воскресенье – это день, в который Христос воскрес. Получается, что повеление соблюдать субботу, воскресенье вместо субботы отсутствует. Поэтому оно не идет ни в какое сравнение. Это важное событие в истории человечества, которое имело место быть. Окей, мы не спорим, Христос воскрес, и это великое счастье. Но Он и родился когда-то. Это тоже большое событие – Рождество. Ну а здесь суббота несет очень важную нагрузку по воспитанию человека. Поэтому случилась беда, и что мы видим? Да, допустим, человек должен прийти на помощь. И что бы ни делалось, суббота не перестает быть благословенным днем. Следующий вопрос. А как правильно соблюдать субботу? И вот здесь возникнет вопрос. А что будет, если я буду нарушать субботу? И вот тут мы приходим, что если человек знает истину библейскую и намеренно это делает, обычно это в угоду своей, ну, прибыли, допустим, да, потому что мне так удобно, работу не надо менять, еще какие-то вещи, то почему бы нет? Я хочу и в небе жить, быть с Богом, быть спасенным, но я и тут хочу пожить, чтобы меня никто не напрягал. Вот поэтому, смотрите, что делает Господь. В книге пророка Иезекииля есть очень интересное воззвание, где Иезекииль в 20 главе, он здесь пишет следующее, 10, 11, 12 стих, да? «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». И 20 стих, 19, он тоже говорит, «Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но написанные сыновья их возмутились. То есть получается, что Господь дает человеку все необходимое для того, чтобы он жил счастливо и жил вечно. Для чего мне нужна суббота? Чтобы я отдохнул физически. Это очень важно. Второе, чтобы я сконцентрировался на духовном. Это очень важно. И третье, для того, чтобы я пообщался с Творцом. Чтобы я сердце свое открыл для принятия библейских божественных истин. Вот для чего суббота. Для радости. Чтобы посещать друг друга, ходить в гости, посещать больных. Когда среди недели нет такой возможности, то суббота это тот самый день. Когда в доме жена накрывает самый вкусный стол, и дети знают, что будет самая классная еда в субботу. Когда муж и жена одеваются красиво и идут на встречу с Господом на поклонение в церковь. Разве это плохой день? Разве может Господь отменить этот день, зная, что мир затягивает нас? Нет, конечно. Поэтому Исаия 58 глава очень четко говорит. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Так говорит Исаия. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Святой ли этот день? Да, святой. Теряет ли что-то человек, когда соблюдает этот день? Нет, не теряет, только приобретает. Он приобретает благословение. Знаете, точно так же субботник – это как христианин. Потому что если, кстати, открыть еще раз Библию, то в Деянии апостолов мы находим очень интересный текст в 11 главе, 26 стих, где сказано, что там кое-что случилось в этот день. А знаете что? Тут написано, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть они говорили о Христе, они жили со Христом, их прозвали христиане. Поэтому те, кто соблюдают субботу, их прозвали субботниками. Грех и плохо ли это? Наверное, нет. И вы знаете, интересно, в 1 Петра 4,16 тоже есть очень интересный текст, где апостол Петр, 1 Петра 4,16, давайте прочитаем. Он здесь говорит такие слова.
15-16. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если

Ты как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Поэтому мы не будем этого стыдиться. И Русская Православная Церковь говорит, что суббота – святой день, но и воскресенье – святой день. Но так Библия не говорит. Можно было бы это взять на вооружение, но так не написано. Поэтому мы сегодня остаемся с пониманием, что суббота – святой день. Пусть Господь благословит, и даже если кто-то назовет меня субботником, может такое случиться, я не буду сильно расстраиваться, потому что Христос тоже был субботником. Он тоже в субботу поклонялся Господу, он служил, он проповедовал, он исцелял, он помогал, он был полезен для людей. Пусть Господь благословит, чтобы и я, и вы, мы тоже были людьми, живущими по Божьему Слову. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за эту точную библейскую истину о том, для чего нам нужен был этот день от самого сотворения, когда мы только как люди появились на этой новой красивой земле. Нам нужен был день, чтобы мы оставили все и встретились со своим Создателем, и общались с Ним, и молились Ему, и поклонялись Ему, и получали от Него благословение. А потом снова 6 дней работали для себя, для блага своей семьи, для блага самих себя. Боже, благодарю Тебя, что сегодня мы имеем Божье Слово, и мы видим всю эту большую красивую картину от книги Бытие до книги Откровения. Пожалуйста, Боже, благослови всякого, кто сейчас думает об этом дне. Может быть, он никогда не задумывался и жил, как все. Но сегодня прошу, дай Духа Святого в сердце каждому человеку, кто будет думать и сам в Библии искать и перепроверять эту истину. Тебе да будет вечному Богу слава и хвала ныне и во веки веков. Аминь. Друзья, хочу вам также показать две интересные книги о субботе. Вы можете их скачать в электронном виде, можете найти в бумажном издании. Это «Суббота под перекрестным огнем». Самуэль Бакиоки написал ее. Кстати, он один из единственных некатоликов, который закончил как раз-таки, выпустился из Григорианского университета в Риме. И ему Папа Римский даже когда-то дал золотую медаль. Так вот, вот в этой книге вы найдете такие вопросы, как «Суббота и Новый Завет», «Спасители суббота», «Что значит памятник творения», «Папская церковь» или «Римо-католическая церковь и суббота», «Апостол Павел и закон», как он понимал эти вопросы, «Суббота, открытая заново», «Отдых» и так далее. То есть здесь очень много интересных мыслей по поводу того, что вообще несет в себе субботний день. Что это не просто день, в который ничего нельзя. И это вдруг почему-то важно Богу, и за это Он нас спасет. Нет, конечно. И еще одна книга, позвольте вам тоже ее прорекламировать. Это «Седьмой день» называется. Сигви Тонстад написал ее «Утраченное сокровище Библии». Здесь широко представлен вопрос, что значит наибольшая заповедь. Потом относительно того, как вообще суббота влияет на воспитание личности, какую роль Господь отвел в субботе. Ну, очень интересная книга. Те, кто ее прочитали, остались в большом восторге. И скажу, что вот здесь вот эта книга, она очень многие вопросы буквально предвкушает и на них отвечает. Поэтому могу вам показать вот эти две книги. Пожалуйста, обратите на них внимание. «Суббота под перекрестным огнем» и «Седьмой день». Вам понравится, обязательно прочитайте, найдите, и Господь вас да благословит.

0: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
1: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное. Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
5: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
2: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
1: Это как? Это что? Город стоит на городе?
2: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
6: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
0: Он жил 4000 лет назад?
2: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
0: Ого!
2: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
6: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
0: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
2: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
6: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
1: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
0: Он любил Бога, и Бог его любил.
2: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
1: И куда он пошел?
6: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
1: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
0: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
4: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
0: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
0: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
2: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
4: Сколько же ему было лет?
1: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
3: Ого!
4: А разве такое возможно?
5: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
4: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
1: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
4: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
2: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
5: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
4: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
0: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
2: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
0: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет. Я уже прибежала. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделала на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказала, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса пристал. Говорит, что он с нами в войну играет. И как-то толкнет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил, а после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
0: И что дальше было?
1: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
0: Марк, а ты помнишь взаправдышние истории, которые мы сегодня ребятам хотели рассказать? Народ победил огромную армию без всякого оружия.
1: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
0: Подожди, Марк. Давай расскажем все по порядку.
1: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.
1: В те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах. И вдруг он увидел горящий куст.
0: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает». Но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
1: «Моисей, не подходи сюда. Я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу моему. Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе».
0: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
1: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию, и очень скоро египетское войско настигло их.
0: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
1: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.

0: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
1: Нет, парк не было.
0: Эх, жаль, я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять, да еще и спасательный жилет в придачу.
1: В те времена еще такого.

0: сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны.
1: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
0: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
1: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
0: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
0: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку пустились.
1: Тоже, но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
0: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
1: Да, они еще раз убедились, что Бог всегда рядом. И все вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
0: Я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
2: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
0: Показать?
2: Да. На особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну давай этот возьмем.
0: Нормально.
2: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
0: Вот так еще. Аккуратненько, еще не высохло.
2: Ага, ну ничего, я буду внизу пока рисовать. Мне тоненькую кисточку.

0: вот, с одной стороны у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится, Варк? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю. Давай нарисуем с обеих сторон стены из морских волн.
1: Ого!
0: Вот, а вот где голова у Моисея? Ага, вот здесь вот она. Теперь детальки все. Ну что, давай?
1: Ну, вот эти люди остались.
0: Ага, так, осторожнее.

0: Открытка готова. Сейчас сделаем фигурные края.
1: Ножницы.
0: Да.
1: А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я...

0: Ну вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Ну, так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такое же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я Виське подарю.

0: А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
1: Песня? Это идея.
0: Подпевайте, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

что такое жизнь творческого человека, автора стихов и песен Анастасии Сергеевой, мы сегодня узнаем в нашей программе. Приглашаем вас присоединиться в нашу музыкальную гостиную.

0: Настя, здравствуй.
1: Привет, Велина.
0: Очень рада тебя видеть. Будем делать вид, что мы не знакомы.
1: Конечно. Зачем нам это?
0: Да. Я очень рада, что мы сегодня можем поговорить о твоем творчестве и, в принципе, о жизни. Мне самой интересно много всего узнать. Думаю, нашим зрителям было бы тоже интересно, потому что твои песни часто включаются в эфире программ. И, в принципе, ты достаточно известный в наших узких кругах человек. Вот. И поэтому очень интересно, откуда все это в тебе взялось, откуда оно идет. Скажи, пожалуйста, как вообще музыка в твоей жизни появилась? Почему вдруг вот ты туда пошла?
1: Ну, на самом деле, как говорит моя бабушка, что, в общем, я с самого начала голосовые складки развивала, вот, и орала буквально с рождения.
0: Первый крик до миноре.
1: Но суть в том, что это действительно так. Я вот уже сколько себя помню, да, какой-то там сознательность, когда у ребенка проявляется, я все время пела, все время. Мне интересно было вот именно песни. Uh-huh. То есть когда какая-то вот по телевизору что-то песня, я сразу... Поэтому то, что вот музыка мне всегда нравилась и очень сильно на меня влияла и завлекала меня, это ну, прям вот всегда было. Поэтому uh-huh. это не какое-то там, что я вдруг в какой-то момент там поняла, что «О, буду петь!» Uh-huh. Не, не так. И, соответственно, так как я росла в церкви, то мне хотелось петь в церкви тоже. Хотя, ну, изначально, естественно, я там пошла в музыкальную школу в 6 лет, потом стала участвовать в каких-то там конкурсах, да, ну, то есть

0: обычную, да, в нашей жизни.
1: Обычная жизнь всех людей.
0: Ну, практически. Ну, по крайней мере, всех, кто поет, наверное. В общем, всякие конкурсы. И, ходя в церковь, мне хотелось там тоже петь. Ну и как-то так вот постепенно, не сразу. Очень... То есть я уже там в конкурсах участвовала, а в церкви я еще не пела. Но вот как-то постепенно я потом начала. Вообще...
1: Это какое-то другое...
0: Вообще, знаешь, ощущение? Как? На самом деле, да, разница, конечно, безусловно, есть, потому что когда я, допустим, пела просто на сцене, да, и вот тут все пришли там, послушать песни, вот тут дяденьки, тетеньки, которые в этом там разбираются, да, все дела, то там, конечно, немножко другая атмосфера, чем в церкви. И так как я с детства была очень сильно эмоциональной, я вот, ну, пела так, что вот... И некоторым казалось, что это наигранные вещи. И даже, я помню, что даже говорили о том, что... Ну, вот когда вот она будет как-то по сдержаннее себя вести.
1: Вот этот момент до сих пор не настал,
0: да? Да, так и есть, он не настал. Вот. Но меня это смущало, потому что не было вот для меня, ну, то есть это не было актерство, точно, абсолютно. Это было вот прям от души, так как я чувствовала. Собственно, и так же, как сейчас и есть. Ничего лишнего не было. Каких-то там буханий на колени, например, нет, их не было. Вот. Но людям это было дико. Это, считай, были, ну, там, середина 90-х. Ну, там, середина 90-х, нулевые, вот так вот, да, вот в этом промежутке. Я вот из-за этого не пела, потому что, ну, как-то вот я не вписывалась. Как,
1: тем более, наверное, наша русская христианская культура такая, где пение у нас, да, консервативное, пение церковное, тем более, оно больше ассоциируется с каким-то хором, с ансамблем, да, с какой-то органной музыкой. Поэтому что-то такое более свободное, эстрадное, оно, наверное, воспринималось. Если сейчас оно воспринимается и тоже не всегда приветственно, то тогда, наверное, было это еще сложнее. А в каком возрасте, ты помнишь, начала примерно выходить на сцену вот на конкурсах и в церкви?
0: Ну, на конкурсах я в 9 лет начала участвовать активно в конкурсах. Собственно, в церкви, мне кажется, приблизительно так же. Потому что я почувствовала, что, оказывается, я могу стоять вот на сцене перед людьми. До этого не было. Ну и, естественно, мне поэтому и захотелось. И поэтому я и начала тоже. Ну, я не то, что прям там сильно просилась, но мне, конечно, хотелось. И еще я же такие еще взрослые песни выбирала. Такие. Вот. И, собственно, наверное, это тоже было помехой, потому что они такие взрослые, не по возрасту.
1: Взрослые на конкурсы или
0: нет, именно в церкви, да. Ну, мне там нравилось. Там, Белла Березина, например. Ну,
1: на какой кусочек что ты помнишь, вот что ты пела? Какую, например, песню?
0: Сейчас, погоди, вспомню. Ну, вот ее конкретно не пела, просто она мне почему-то сейчас пришла на ум. Христос воскрес, ликуй земля, ликуй.

0: годы. Надеюсь, я слова не наврала, потому что это было вот давно.
1: Даже если наврала, то было в рифму.
0: Вот. Но, да, это просто из того же альбома. Мне вот очень нравилось ее как раз такие всякие мелизматические штуки.
1: Уже в том возрасте.
0: Да. Вот, и поэтому мне хотелось... Ну, мне это нравилось, и мне хотелось так петь, собственно.
1: Здорово.
0: Вот так вот.
1: Понятно. Хорошо. Ну, то есть ты начала и в музыкальной школе, конкурсы,
0: да.
1: Церковь. А какой вообще, почему вот в тебе возникла... Ну, ты любила петь дома, да. А почему возникла потребность именно, чтобы люди это услышали?
0: Ой, наверное... Ну, знаешь... Я думаю, что, наверное, это, опять же, к темпераменту, к характеру, потому что мне вообще очень сложно держать в себе мысли, эмоции, какими бы они ни были. И когда мне даже бабушка говорила, что приличные девочки не показывают, что им что-то не нравится, я как ни старалась, у меня не получалось. Это не потому, что я там какая-то вредная была, избалованная, а просто если я удивлена, это вот при всем моем желании скрыть, оно прям сильно очень видно.
1: Бабушка, какие скучные эти приличные девочки, да?
0: Ну, я пыталась, я прям очень сильно... Но так вот получалось, и поэтому если я что-то посмотрела, мне надо было обязательно с бабушкой поделиться или там с подружками. Мне казалось, что это вау, просто вот все должны знать. Ну и, соответственно, с

0: музыкой. Музыка — это вообще для меня даже лучший способ поговорить и рассказать, и иногда даже вместо молитвы.
1: Красноречивее.
0: Да, потому что здесь эмоции, они, ну, по ряду причин, они намного сильнее раскрываются, и становится легче изливаться, и вот, ну, в это время... Например, если это к Богу обращение, то в это время намного легче, как будто бы ты более понятно с Богом общаешься.
1: Твой язык.
0: Да, да, вот понимаешь, для меня вот так.
1: Как язык любви, язык разговора,
0: да, язык коммуникации. Разговора, да, и я в этот момент больше чувствую какое-то сокращение дистанции, ну вот так вот. И мне, вот мне это было настолько важно, и так как, ну, я очень искренне вообще в церкви находясь с самого детства, для меня Бог это был, ну, не какая-то там, знаешь, ну, непонятная мультяшная личность, как, ну, вот если честно, для моего
1: многие,
0: ребенка,
1: да?
0: Например, сейчас младшего, он еще не до конца понимает, что Бог, хотя ему 8 лет, что Бог — это действительно реальная личность. То есть у него, ну, какие-то есть сомнения. Ну, вроде да, но, ну, что-то, а вдруг это, знаешь, ну, вот такое вот какое-то, вот, ну, супергеройское. Ну, вот. А для меня Бог настолько был реален, что я прям верила, что любое мое слово... Вот настолько, это вообще классно у меня в этом плане было. Любое мое слово, которое вот я произнесу, попрошу Бога или скажу ему, он прямо вот сейчас слышит. И это было настолько долго в моем, вот вообще, да, на моей памяти, что вот настолько я сильно верила, даже будучи уже сильно взрослее.
1: То есть это твоя детская вера, она
0: да.
1: так вот росла
0: она
1: вместе
0: со мной,
1: с тобой.
0: Да. И вот, и, видимо, это вот, говорю, как часть характера, это вот присуще, ну, в пении, что хочется выразить, да, не хочется об этом молчать, потому что это... Меня саму это равнодушно не оставляет.
1: Не могу не делать это.
0: Да, молчать невозможно.
1: Да, спасибо. Но вот когда хочется выразить какие-то эмоции, и бывает сложно найти песню, которая прям совпадет с твоими какими-то ощущениями, с чувствами, да? И поэтому ты начала писать, или была какая-то другая причина?
0: Ну, вообще... Нет, вот рационального какого-то хода не было точно. То есть это не так, что «Ой, ни одна песня не подходит под мои эмоции». В принципе, ну, любые эмоции можно так или иначе увидеть вот в какой-то, ну, приблизительно похожей песне. Так или иначе мы что-то там, у нас бликуют, да, какие-то похожести. А это просто тоже способ, наверное... от себя выразить, но это тоже было... Вообще, это было спонтанно и случайно, если честно.
1: Как это случилось первый раз? Что ты написала?
0: Вот первая моя песня была, это вообще, конечно... Я вот туда смотрю назад и думаю, это так забавно. В общем, вообще я поехала первый раз в жизни на какой-то там молодежный форум, он был в Туле. Было много народу, много знакомых уже, я их там плюс-минус там знала, и это было так классно, такие эмоции. Все поют, все разговаривают, что-то там вообще... Ну, атмосфера — огонь. И... Мне 14 лет, но я уже такая
1: девушка.
0: Взрослая девушка, очень я, да, не по годам выглядела, ну, и думала тоже не по годам. И, в общем, у меня какие-то такие вот эмоции, и я еду счастливая домой, приезжаю, сажусь за пианино, и у меня начинают просто сами по себе, я думаю, что тебе это знакомо, то есть ты садишься, и как будто бы оно откуда-то вот вкладывает, да, падает, и я начинаю играть и петь. И почему-то это была песня не про Бога, а про любовь. Я не знаю,
1: ну,
0: почему. Но действительно какое-то такое... На тот момент у меня... Я не помню, о чем был форум, вот этот вот, да, съезд весь. Но я выехала оттуда с мыслью о том, что я хочу, чтобы Бог мне подарил человека в будущем когда-нибудь. Мне стало вдруг важно это. Что, типа, когда-то же у меня должна будет быть там семья, любовь. Да, и вот, ну, важно, что любовь. И я подумала о том, что я хочу, чтобы это были, ну, вот определенные отношения, в которых будет... одинаковая любовь к Богу и очень сильные чувства друг к другу, которые мы оба одинаково захотим сохранить на протяжении лет. Потому что мне,
1: глубоко.
0: Да, потому что мне очень не нравилось то, что я видела вокруг. Ну, оно и сейчас у нас происходит, неудивительно, хотя сейчас больше, ну, мне кажется, есть такое стремление сохранять, ну, отношения, ну, мне так кажется, может быть.
1: Смотря где,
0: да,
1: в каких
0: может быть,
1: кругах.
0: Да, возможно, смотря где. И мне хотелось, чтобы у меня было не как у всех. То есть чтобы вот не было такого, что да, вот сейчас любовь, а потом вы, ну, там, пожили 5 лет, или там 10, или там 15, и как-то все уже можете друг без друга.
1: Ну, вряд ли кто-то мечтает о таком, что

0: У него закончилась любовь. Все, наверное, мечтают, чтобы была любовь долгая.
1: Да, не мечтают, но мне было прям вот важно, чтобы это не просто в мечтах осталось, а чтобы это случилось. И я прихожу домой и пишу песню, дуэт от имени своего, и как бы она про будущее. Ну, как будто бы это такой... взгляд через несколько лет, да, который вот так вот должно будет быть. И я как будто бы заранее просто пишу вот песню про то, какие у меня тогда будут отношения. Такая какая-то вереница, петля времени. Вот. Ну, то есть, да, проекция. И пишу слова и от себя, и от него. И вот она такая дуэтная, красивая получается.
0: Давай послушаем кусочек.
1: Давай.

0: Такие вы милые, такие юные.
1: Вообще, дети прям.
0: Ну, то есть песня оказалась пророческой?
1: Ну, прям да. Прям вообще. Совпало. Мечты, вот все, что там, да, оно сбылось очень.
0: Здорово. Да. Знаешь, очень много творческих людей, я иногда тоже, пишут, когда у них какие-то в жизни проблемы. Когда какая-то драма, какие-то переживания. У нас, мне кажется, больше половины эстрады, в принципе, они разделены любви. Да. И очень, кажется, сложно написать, когда ты счастлив. Но у тебя счастливая семья.
1: Да. Поэтому я так мало пишу.
0: Но ты продолжаешь, тем не менее, писать песни. И есть у тебя песни про вашу любовь. Как это приходит к тебе? Ну вот в какой момент...
1: Слушай, я, наверное, бы сказала, если вот быть честной целиком, то это не совсем про нашу любовь, ну вот те песни, которые есть да, сейчас, которые рождаются сейчас, это очень часто такие песни, которые рождаются на контрасте моих взаимоотношений с мужем и чьих-то, у кого ну прям очень плохо. Да. И когда ну, так получается, что человек со мной делится, вот, и ты сидишь, и это все, и чуть ли уже не вместе ревешь, да, и ты не понимаешь, а почему, ну, что же, да, там, то есть вот эти все. И у тебя вот именно на этом контрасте рождается какая-то, да, рождается песня, иногда она как какое-то, знаешь, мечта за них, рекомендация как будто бы. Ну, громко сказать рекомендации, даже ну, неправильно. Но пожелание. Именно хотелось бы, да, чтобы вот у вас было вот так же. И очень часто это именно... ну, смотришь, ну, не дураки ли, а? Вот так вот. Ну, почему нельзя просто, да, там, иногда засунуть куда-то свою гордость, да, спрятать ее хотя бы ну, вот в надежный какой-то дальний кармашек, чтобы просто друг друга, ну, не знаю, больше ценить, больше любить и бояться потерять. Ну, вот так.
0: У тебя есть очень красивая песня «Будем вместе».
1: Вот да, это как раз из того же, из той же оперы.
0: Потому тоже что... кто-то с тобой поделился?
1: Да, я смотрела на одни взаимоотношения со стороны, на тот момент очень таких близких, близкого мне человека,

0: И мне было так жалко его, я думаю, ну когда же ты будешь счастлив уже, ну почему ты делаешь такие глупые ошибки, вот, и ты разговариваешь, ты пытаешься, а человек не то чтобы специально он, да, это делает, он, может быть, да, где-то просто не видит, а хочется, знаешь, посмотреть на него, и как в фильме вдруг, чтобы вот все вот раз перевернулся, он осознал и пошел и сделал, вот так, поэтому она вот так родилась у меня.
1: Я предлагаю тогда эту песню сейчас также пожелать нашим зрителям исполнить, да, вместе с тобой.
0: Давай.

будем вместе, может, крепче руку сжать. Может, вместе споем песню, неважно, в унисон или в голоса. Может, больно.

0: пусть все будут счастливы.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Очень бы хотелось.
0: Спасибо большое. Это очень красивая, очень глубокая такая песня. Правда, хочется прям сильнее любить, подойти к своему мужу, да, там, к семье, кто у вас есть, признаться снова. Здорово, когда песни могут так вдохновить, подбодрить, потому что очень часто, мне кажется, песни, наоборот, нас вгоняют какую-то в депрессию. Много, много есть таких песен. Но...
1: Это для меня вообще очень важный такой отклик. Спасибо.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот есть песня у тебя про счастье, но так как ты человек очень эмоциональный, ты сама об этом говоришь, не я это придумала, есть у нас эмоции разные. Какие эмоции даются тебе сложнее всего? Может быть, выразить или подавить, может, себе, если такое бывает?
1: Вообще, я... Ну, сложный для меня вопрос, потому что я очень все-таки сложно вот с подавлением у меня в принципе, вот во всем, как я уже вначале сказала, поэтому, как правило, все-таки я все очень, ну, все выпускаю, вот как оно есть. Мне, конечно, ну, конечно, нас всех захлестывает больше всего какие-то тяжелые, какие-то такие драматичные мысли, чувства, эмоции, потому что ну, они же не просто... В тот момент они не про то, как победить. Они в тот момент про то, как заплохо.

0: Вот, и поэтому, конечно, но действительно часто это как раз является таким, вот как ты сказала, во время, когда плохо, пишется как-то
1: ярче.
0: И да, и легче, и сильнее оно, и вот как-то вот импульсивнее. И на самом деле, вот мне писать вот такие песни было, ну не то чтобы сложнее, но как будто бы не совсем свойственно.
1: Какие, радостные?
0: Да, угу. Потому что я всегда любила и песни все про грусть, про какое-то вот что-то вот такое, ну, не знаю, ну тяжелое, тяжелое, вот прям, да, тяжелое — это правильное слово. Mm-hmm. Драматичное, тяжелое, грустное. Вот.
1: Я просто знаю одну твою песню, в которой такие достаточно тоже серьезные, глубокие слова, но она более драматична. «Не спится», да, называется. О. Или еще более есть суровое у нее название.
0: Да.
1: И там ты проживаешь как раз такие тяжелые эмоции, и ты это выражаешь похоже на молитву.
0: Да, так и есть. Ну, вообще, я вот можно быстренько историю расскажу. Дело в том, что сейчас будет сложно. Дело в том, что у меня были всегда такие немножко тяжелые отношения с мамой. И из-за этого я, если у меня появлялась подруга, то в какой-то степени это была такая небольшая проекция. То есть мне нужны были очень такие сильные, яркие эмоции. И вот был в моей жизни такой человек, да, подруга, и эта песня связана именно с ней. И я была рядом там с ней в какие-то трудные моменты. И в очередной раз приехала, лежу, успокоила ее, то есть она легла спать. Я лежу на соседней кровати и понимаю, что у меня такая боль разрывает от того, что я постоянно чувствую, что это я спасатель. То есть мне на самом деле по жизни, из-за того, что вот сложные отношения с мамой, мне очень нужен был человек, который бы, ну, меня тоже, так скажем, ну, да, немножко жалел. То есть какая-то вот, да, такая взаимная история. А получалось наоборот. И я лежала в каком-то таком раздрае, и мне было... ну вот необходимо, то есть из-за того, что тишина, и ты не знаешь, ты хочешь то ли реветь, то ли громко петь, то ли вообще, там, не знаю, крикнуть, ну, то есть какая-то такая вот прям на разрыв эмоция. И в тот момент вот все, что я вообще думала, все, что я чувствовала, оно вот вылилось. И, ну, это какие-то такие тоже еще эмоции сзади, которые, да, вот как раз-таки связаны были там с детством. История. Да. И вот она вот так вот у меня произошла вот в ту ночь.
1: Угу. То есть это была такая ночь не сна, да, молитвы, слез, да, скорее всего.
0: Да.
1: И музыки.
0: Да, и понимание вообще того, что... и это, кстати, понимание, оно периодически снова ко мне возвращается, понимание того, что никто никогда тебя не будет любить так, как Бог. И вообще мне это так по жизни сильно даже, ну, вытаскивало меня и давало мне такую мощную силу. И, во-первых, еще ощущение реальности Бога. Опять, у меня вот нет такого, да, что, ну, может быть, все-таки Бог — это какая-то такая вот, да, там, личность. Нет, у меня вот Бог настолько реальная личность, что когда мне было плохо, были такие моменты, что мне казалось, что он... Не то чтобы вот казалось, я прям чувствовала, что в комнате есть силуэт. Я закрывала глаза, и мне хотелось... Я говорила... Да, я говорила, Господи, сядь рядом, погладь меня по спине. И реально так и было, представляешь? То есть я садилась, и я боялась открыть глаза, потому что я чувствовала, что меня гладят по спине. Ну, вот такая вот.
1: Мы сейчас с тобой вместе тут начнем.
0: Вот, так что, ну, это была вот одна из таких ночей.
1: Это запоминающиеся ночи, и я хочу услышать эту песню. Хочу, чтобы наши зрители ее услышали.

0: Спасибо. Такие песни тоже нужны. Проживать, чувствовать. И не зря нам даны все эмоции. Бог нам дал не только радость, не только счастье, грусть, печаль, чтобы мы друг друга поддерживали.
1: Ну да, я тоже думаю, что это нам необходимо для понимания многого.
0: Да. Мы сегодня много говорили про эмоции, про отношения. Наверное, это самое сложное в жизни, что есть, это построить какие-то такие крепкие отношения, взаимные. Как вам в семье, ты можешь вкратце сказать, вот это удается как-то вот сохранять, беречь? Сколько лет вы уже вместе с мужем?
1: Ну, вообще в мае 18 лет уже, да, мы уже совершеннолетние стали сейчас вот.
0: Я просто смотрю на вас, когда вы вместе где-то, или там гуляете, или еще что-то делаете, и вы светитесь до сих пор, как будто вот вы только-только влюбились, только встретились. Я, конечно, может быть, многого не знаю, да, многого не вижу, не думаю, что у вас прям вот все идеально, таких людей не бывает просто, если вы с этой планеты, конечно.
1: Ну, да.
0: Вот. Но сохранять искру, сохранять любовь, это очень сложно же.
1: Вообще, это правда, так? И я это поняла, когда год прошел после свадьбы. Я такая, а что это такое вообще? Да, а что происходит? Что это за бытовуха? Что это за претензии? Что вообще за отношение такое, в конце концов? Я на это не подписывалась. Я вообще-то не за это замуж выходила. У меня вот было вот так. Ну, соответственно, я это к чему? К тому, что, ну, действительно, все имеет место быть, и, естественно, кризисы, проблемы, сложности в понимании, в том, как донести свою мысль вообще. Оно все это, естественно, присутствует. Особенно, когда ты, в общем-то, стараешься быть хорошим человеком все время. Да? То есть, ну, давайте не будем тоже об этом забывать, что все-таки в христианской среде. Но ты все время пытаешься стремиться быть лучше. Да? И ну, порой бывает просто сложно, скажем, даже сказать, что тебе что-то не нравится. Ты привыкаешь к тому, что...
0: Ну, тебе все нравится.
1: Да, что надо потерпеть. Что, да, что это не очень правильно высказывать негативные эмоции, например. Вот. Но я это, ну, вообще так скажу, что первое — это надо научиться говорить, прям говорить. И говорить не когда-то, когда вот искранет уже.
0: А
1: когда,
0: сейчас?
1: Да, вот когда ты уже такой, ну, сегодня потерплю, но он сегодня устал, поэтому не буду ничего ему говорить. Зачем? Потому что потом искранет так, что хочется убить.
0: Это, конечно, большая тема для дискуссии еще.
1: Вот, поэтому разговаривать в первую очередь прямо вот сейчас, прямо вот сразу, даже если вот, ну, совсем кажется, что не стоит. Потому что это потом накапливается, откладывается, и совсем тяжело возвращаться куда-то, вспоминать что-то. Это совсем трудно. А второй момент — это проводить время вместе, вдвоем, и в это время вот прям сконцентрированными быть друг на друге. Это вот прям второе очень важное. Их вообще на самом деле много всего, да, что оно в итоге. Но это прям вот самые первые, самые важные пункты.
0: Если возвращаясь к первому, то можно сказать, что люди, помимо того, что у нас в жизни так или иначе происходят трудности, но люди еще умеют их усложнять, да? Замалчивая, скрывая, может быть, даже обманывая.
1: Ну да, пытаясь, вот как бы я хорошая, я не буду там претензии предъявлять, или там, там
0: или

0: И он должен сам догадаться.
1: Да, что мне хочется или что мне там подарить. Я же намекала же вроде бы.
0: Да.
1: Что как можно не понять этого?
0: Я не знаю, о чем конкретно, может быть, немножко о другом, но у тебя есть песня «Просто», в которой как раз ты говоришь, что как бы не нужно усложнять.
1: Вообще эта песня совсем про другое, потому что я человек впечатлительный, я могу фильм посмотреть, разрыдаться и написать вот так вот песню. И она действительно, сейчас, кстати, не вспомню, про что конкретно, а может, и вспомню. Ну, в общем, это связано с художественной литературой. Я прочитала одно произведение, и меня так вообще это накрыло, столько я была под эмоциями, что вот оно вышло вот в это, и я поняла, насколько вообще важно осознавать хрупкость свою, чтобы уметь чувствовать вот слабость и боль кого-то в данный момент. Ну, ты, типа, сейчас можешь быть таким классным, уверенным в себе, с работой, там, с классными друзьями, ну, и проходить мимо неудачников, которые, там, вот попали в какую-то ситуацию.
0: Не
1: ну, это просто они...
0: Никакую.
1: Да, они, ну, сами виноваты. Это вот потому, что они, там, что-то не понимают в жизни. А на самом-то деле это не твоя заслуга. Во многом, да, как Соломон говорил, время и случай, во многом просто Господь так тебя сильно благословлял. У него другой путь какой-то, да, и, возможно, в его пути как раз должен был появиться ты, тот такой вот, да, благословленный, который бы взял руку, да, протянул, да, и поднял этого человека. Вот, но эта песня вот именно вот в таком ракурсе.
0: Ну, хорошо, давай послушаем.

0: Спасибо большое. Ну вот. Да, честно говоря, до мурашек. Особенно вот эта фраза, ну, подумаешь, последняя надежда умирает. Мы, правда, когда чувствуем себя очень сильными и уверенными, вообще забываем, как мы страдали когда-то и как нам была нужна эта рука, эта помощь. Ну, ты во всех своих песнях, даже там, если там нету слова «Бог», даже если там нету про вот буквально там «я, Бог, я тебя люблю» и все такое, но оно все равно как-то красной нитью сквозит через все твое творчество.
1: Ну, потому что вообще мне очень хотелось, чтобы люди вообще.

0: Вообще понимали, что Бога можно увидеть вообще иногда в мирской песне. Это в каком-то художественном произведении. Я там однажды смотрела один фильм, он не художественный, он на реальных событиях, но там про Бога ничего не было. Но я, когда закончила смотреть, я говорила о том, что какой сильный там Бог! И там это вообще не про это, там очень известный там каст. Вот. Поэтому мне всегда очень хотелось, чтобы... ну, скажем, люди, которые дружат со мной, которые там не ходят в церковь, чтобы они, скажем, вот да, слышали вот этот вот
1: фон.
0: Да,
1: фон.
0: Да, да, чтобы это не обязательно кричать там «Бог, помилуй», да, там, или там «покайтесь», или еще что-то. То есть я хочу очень-очень мягко, так как я чувствую, как любит меня Бог, я также хочу ну, вот, на том же языке разговаривать с людьми через свои песни.
1: Да, мне кажется, так даже проще достучаться до человека, чем говорить ему сразу в лоб какие-то радикальные вещи.
0: Да.
1: Ну и не зря даже многие художественные произведения, допустим, написанные во время Советского Союза, когда было запрещено, по сути, ну,
0: да.
1: так вот, христианство.
0: Да, проповедовать.
1: Но там очень много где можно сквозь строк как-то прочитать о Боге,
0: да.
1: о любви. И тем не менее... Все доброе, что у нас есть, оно, скорее всего, как-то связано с Богом, да? Все-таки
0: ну, никак
1: как-то
0: иначе,
1: от него.
0: Да, да, да. Но я тоже так.
1: И, наверное, последняя песня, которую мы сегодня с тобой исполним, она называется, минуточку, «Дивный, светлый».
0: Вообще, я ее называю все-таки «Слушай».
1: «Слушай».
0: Да. Потому что для меня это очень... Важное действие слушать, научиться. Не только... Я болтливая, конечно, это уже все заметили. Но для меня очень важно научиться слушать. И иногда... Вот просто бывают такие моменты, когда... Ну, в моих песнях, опять же, это уже сквозило про то, что Бог, где ты, да, там. Но такие моменты, когда, ну, Господь, как вот услышать, что ты прямо вот сейчас со мной... Вот хочу, чтобы ты сейчас со мной поговорил. И... Порой я выходила, там, например, на балкон, я смотрела, и ну, просто вот залипла куда-нибудь, да, там. И в какой-то момент, а ты буквально вот 10 минут назад просил у Бога, чтобы ты его вот услышал. И в какой-то момент ты начинаешь что-то для себя необычное чувствовать и слышать, и как будто оно
1: не
0: где-то...
1: Свои мысли.
0: Да, не свои мысли. И вот это вот звезды, да, такая тишина города уже.
1: Тиховение ветра.
0: Да. И вот, ну, поэтому песни «Слушай» больше.
1: Да, то есть есть песни, которых мы кричим и говорим.
0: Да.
1: Мы выливаем.
0: Да.
1: А есть те, которые мы хотим, наоборот, услышать.
0: Да.
1: Давай послушаем.
0: Давай.

0: Дорогие друзья, а мне бы напоследок хотелось вам пожелать, чтобы вы обязательно строили с Богом такие отношения, как будто бы Он реальный, такой же реальный, как ваш близкий. Чтобы вы не забывали, что никто не будет вас любить сильнее, чем Он. Никто не сможет проявить столько любви, сколько может проявить Он. И причем и тогда, когда вам хорошо, и тогда, когда вам не очень хорошо, и тогда, когда вы забыли о Нем, и тогда, когда вы считаете, что Он вас уже точно не слышит. Он слышит. И пусть в вашей жизни обязательно случится огромное счастье, которое вы никак не сможете связать с какой-то случайностью или с тем, что это судьба. Знаете, это всегда Бог.
1: Спасибо вам большое, что были в гостях у нас с Анастасией Сергеевой, с ее музыкой. Приходите к нам еще, заглядывайте, и мы будем вас ждать.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: ко мне подходит, там говорит, а ты не мог бы стол сделать там или там дверь сделать? Я говорю, да я в основном по резьбе там. Если что-нибудь вырезать, надо скульптуру какую-нибудь. А люди думают, с деревом, значит, это столяр.
1: Я отказываюсь, потому что и сам не заметишь, как вот так вот размоешься.

то лучше это время. Если у меня нет заказа, я лучше я этими вещами для себя буду заниматься. Ну, для себя просто, чтобы вот, не покупать, а самому сделать, как бы я на этом экономлю. А так заказы я не это. На это время не хочу, чтобы и молва обо мне шла, что я плотник там, раз у меня эта стезя.

0: крестьяне летом, понятно, там на полях, вот, а зимой руки освобождались, и они начинали там, например, у них обязательно в доме бревно лежало, отец отпиливал, раскалывал, вот из этой половины какую-то скульптуру делал. А то, что он обрубал, вот такие вот щепки, жена делала игрушки. Вот. Но и от них какие-то кусочки оставались. Дети делали там солдатиков. Ну так, прям буквально. Там барышни, там каких-то вот мелких, как семечки. И их продавали стаканами. А это кузнецы. Знаете, вот это... На планке медведь и мужичок с этим, с молотом. И тут наковальня, они тык-тык-тык-тык-тык-тык. Роден еще сказал, что... Народ, который создал такую игрушку, великий народ. Мама у меня хорошо рисует, но война, там она, конечно, не училась и не развивала. Но мне это передалось, и потом же, когда выбор встал, куда... Ну, меня родители спросили, ну, куда ты хочешь? Говорю, ну, вот, хорошо бы художником хотелось бы. Ну, и поехали искать. Куда? Ну, так сказать, высшее. Я на тройке учился, высшее. Мы не дерзнули. И тем более у нас в поселке ни художественной школы, ничего не было. Я даже не знал, что такое композиция, перспективы, ничего не знал. Поехал поступать. Мне так наскоро объяснили. Я думаю, просто Господь поступил. Однажды я услышал историю про человека, который тоже услышал историю про женщину. Удивительное тем, что на ее пастбище волки не обижают овец. Кто знал, в какой деревне это, туда приехал. И, значит, идет по улице и у первого прохожего спрашивает. А правда, вот есть вот такая женщина, вот, у которой волки не обижают овец. Да, это вон она, говорит, пасет. И он увидел, пошел на поле и увидел такую картину. Значит, женщина сидит, читает Слово Божие, Библию. И с одной стороны овечка, а с другой стороны волк лежит. Вот. То он тоже так поразился и подошел со стороны овцы, на всякий случай спрашивает, говорит, а как-то вам так удается? Она говорит, а мне, говорит, главное примириться с Богом, а он все мои проблемы решает, он все примиряет, все остальное. Такая история.
1: Он туда всю душу вкладывает. Вот он переделывать может, не знаю, он может начать работу, она ему не понравится, и он может начать все сначала. Иногда я просто до слез, просто говорю, ну мне же так жалко, ну ты же уже все сделала. Он говорит, нет, так не пойдет, это фальшь, это не то, что надо. И он может сначала начать и делать большой заказ, хоть он неделю на него потратит, он начнет все сначала, пока не сделает так, чтобы это было с душой, он не отдаст эту вещь никогда человеку.
0: Русский стиль, он отработан на технологии по стадии. Значит, ну, первая стадия, там, самая первая, отрубили это чурбак, раскололи пополам, вот, полено для заготовки. Потом на промысле там не рисуют, а там прикладывают шаблон, обводят его, вот, и где-то отпилят, где-то топором зарубят. Потом большое стамеское отверстие, там где-то между ног, основные отверстия под животом пробьют. А потом

на несколько помельче, а потом ножом на фаске. А потом каждую фаску разбивают мельче. И уже такая доведенная работа получается. Такая технология. Просто стало понятно, что нужно какую-то композицию вот отработать, чтобы, как говорят, от зубов отскакивала, чтобы с закрытыми глазами делать. И именно то, что самое вот в точку, что востребовано. Ну а что может быть более востребовано, чем этот образ пастырь добрый? Зайди. Ну, что интересно, если долго не делаешь, первое сделаешь за день, а потом медленнее, просто это, как бы аппетит проходит, походка сбивается.

0: Я смотрю, скульптуру эту, носовую скульптуру сбили. Да. 2008 год. Тут был ангел, голова ангела. Тут рука вот так и труба.
1: Пошел, давай, катись!
2: Я когда училище закончил, диплом получил, а сам думаю, а что мне делать? Вот, как художнику, что меня вдохновляет? Ну, самое обычное дело – это рисовать плакаты на праздники и соцобязательства писать. Ну, все вот оформительская работа. И одна из причин, что я на Богородское после училища поехал, хотя бы вот этих животных что-то интересное делать. Вот. А когда крещение принял, и я как-то по-другому стал видеть, что в основном-то искусство, вот, возрождение, вот, средневековое, это же все на религиозные темы. Тициан, там, Рубенс. Вот. И у меня тоже как-то вот сразу оживление пошло, что на религиозные темы. Оно вот, как бы, источник вдохновения Бог. Все отдай, да? Надо Господу все отдать, чтобы потом иметь единицу и потом к ней плюс. Бог впереди. Вот все, пожалуйста, средства, все, вот дом отдам, все. А вот профессия, что-то я как-то думаю, ну как это, а чего тогда, что?
3: Конечно, когда он что-то режет по библейскому сюжету, для меня это очень дорого. Ну, например, вот, может, вы дома видели колесницу с Ильей, это на свадьбу он мне подарил. Вот, это уже шедевр.

0: когда строили дом, мы молились: «Господи, помоги, этот дом будет служить тебе». То, что как и жизнь христианина в основании Христос, и у него жизнь меняется, так и дом. Заложи необычные основания, фундамент, и такой дом вырастет необычный. Вот. Но меня это вызвало тем, что далеко жил, и чтобы ходить пешком по сугробам сюда, вот, думал, должно тянуть, должно что-то быть интересное, твориться, не просто банальное что-то, квадратное, а необычное. Вот, и поэтому заложил необычный фундамент, и вырос такой дом. Тут два дома, две крыши. Один вот, вот, да, коробка одного дома, а вторая коробка вот так вот стоит. И две крыши. Здесь крыша, и здесь крыша. А вот здесь балкон. Такой дом. Мне повезло, у меня жена, которая там не говорит: а что ты за мужик, там иди зарабатывай. Вот она уважает то, что у меня профессия, там, и понимает, что не всегда деньги.
1: Сейчас мало людей, которые себя настолько глубоко могут посвятить для Господа. Я это воспринимаю.

0: как то, что он делает для славы Бога. И меня это просто умиляет.
1: Внутренней чистым нужно быть. Не зря же художники, вот иконописцы, они постились, очищались и создавали. Всегда себе ищешь, возвращаешься к тому, что учился, и где ты сейчас, и хочется дальше двигаться. Это постоянный процесс. Вот и пока жизнь есть, то всегда будешь продолжать искать. Вот поиск, он не остается. И на небе он будет продолжаться, в том дело. Если убрать Бога, а что прославлять? Скажите мне. Я не знаю.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог. Бог, он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Вот опять я в Туле. Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда в Тулу. Ноги сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, мне там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было пойти мне все это. Я приехал сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. Вот. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
2: Так же и сложилось. Оказались без документов и без работы. Ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка для согрева. С утра выпил, день свободен, вечером выпил, поспал. В холоде, не в холоде, как получилось. А везде, и в подъездах, и где притулился на ночь, по-всякому было. Дали адрес Николая Назаровича, приехали сюда.
3: Николай Назарович Лебенко – наш современник. Церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях, которые его утратили. Более 30 лет он является председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
4: Мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их, что это за люди. Почему они оказались в местах лишения свободы, какой их возраст, чем они живут, дышат. Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит, я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди тоже высокопоставленные. Зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот лет, и основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос перезадал, как ваше на этот взгляд? Он говорит, на мой взгляд, что да, это связано,

0: конечно, с тем, что условия разные у людей бывают, и так дальше. Я говорю, нет, вот, это не совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 85-м году в нашу общину, уже в Туле я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим, и он в это время искал истину. Так он когда рассказал, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был Сергею. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так далее. Мы старались прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весть надежды». Издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО. Еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету. Не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот «Освобождение благодаря любви». Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
1: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию. Вот, и с тех пор моя жизнь связана с ХАСО.
0: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю, я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии. Первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались и шли. У нас, мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек. И с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату. Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, это услышал Николая Назаровича, он проповедовал. И мне почему-то показалось, я убежден в этом, не то, что это даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня Бог, говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХАСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я и верю, что я попаду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробиты за то, что он для меня сделал, Христос.
3: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХАСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назаровичу.
0: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили, можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стала для художников, рекламы и так дальше. И, конечно, оно было не подготовлено, но, во всяком случае, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот...

0: поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
1: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
0: В 1993 году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судимых.
2: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехало, в общем, допился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в ХАСО, наклемался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
1: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
0: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть не на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа. Чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смысл жизни. А если вы не верите, что эта жизнь сотворена Богом и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начал... И что он на определенных условиях жизнь дает своему творению, тогда вы по-другому будете относиться к жизни.
3: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Небольшие деньги, там, нехорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
0: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так. Вот я желаю, значит, приехать к вам. И да будет на то воля Божия. Принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно. Мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем. А нам может кое-что тоже из вас не понравиться. И мы свои тоже можем высказать свои пожелания в отношении вас. Основание материальной базы

0: для существования людей, которые там живут. У нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать. Сыр даже, пусть не в больших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
1: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, говорит. Чищу, ну, вот за коровами убираюсь. Мне прям тянет, я не знаю. Вот видите, что Бог делает. И Бог нас сюда привел.
0: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. А наличные нужны. У нас никто не получает зарплаты. Ни один человек. В том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог в этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... Ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Меня другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти 7 лет каждый день практически ходил. Это для меня была величайшая радость говорить о Христе. Говорить о Нем, о том, что Он является для человечества спасителем. Что Он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что остав. У нас нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом. И говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды вам скажет врач, вы онкологически больной человек.
2: Тут благоприятная такая атмосфера. У себя я тоже обращался к Богу. Господи, помоги. И пошел свои дела делать. Похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа. Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй. Мне нравится.
3: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никого не оставляет. Он хочет, чтобы мы все шли к Богу и были мы, чтобы все с Ним.
4: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича. Я поняла, вот он это... Приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
5: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
3: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь. Детишек родила. А перед этим мне говорили врачи, что я не могла детишек иметь.
6: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо. Буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот. И в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились. И я уехал в Омск. Вот. Мы создали семью.

0: Вот Бог благословил нас ребенком и еще ожидаем.
1: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце, это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье, и средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это, потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть это невозможно человеческим. Это только с помощью Слова Божия, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это. Всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично и даровал для этого силы, способности и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами, характером.
2: Думаем мы об одном, мечтаем о одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
3: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит, всякий начальник от Бога. То есть этими словами Он говорит, прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает, я не без греха, бывает, срываюсь, но тем не менее это уже намного меньше, чем раньше было.
2: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства, значит так надо, слава тебе, Господи, или для научения, или для обличения, что все это процесс, когда Господь очищает и обличает, Он же ранит, Он и врачует.
3: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова это утро, этот день. Помоги мне его прожить, чтобы я хоть чем-то Тебя прославил. И, понимаете, как-то вот тебе хочется самому, не то, что вот иди это сделай, там, по чьему-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
1: Поэтому преимущество жить со Христом, это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия. Оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных

0: ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, которая обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства

большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров.

Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основано на случайных, хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

что мало кто находит пути.

0: Здравствуйте. Почему Бог повелел Аврааму покинуть родину и уйти в чужую землю? Легко ли было Аврааму послушаться? И почему Бог именно от Авраама решил произвести свой народ? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы сегодня начинаем читать историю Авраама, и ей посвящено много глав. Это была выдающаяся личность, да?
1: Да, это была очень интересная личность, значимая личность. Да, ей действительно посвящено много глав. Мы начинаем читать об Аврааме уже с 11 главы, с родословной, и заканчивается повествование об Аврааме в 25 главе книги «Бытие». Потом, конечно же, на него неоднократно ссылаются другие авторы библейских книг, и Иисус Христос на нем говорит, и апостолы, апостол Павел неоднократно в своих посланиях ссылается на Авраама. Это, да, это была интересная личность, выдающаяся личность, родоначальник народа израильского, можно так сказать. И не только народа израильского.
0: А еще?
1: Но мы знаем, что исламский мир тоже своими корнями восходит к Аврааму. Он также и отец Измаила, от которого произошел позже народ, и уже позже этот народ начинает исповедовать ислам. То есть две мировые религии берут свое начало именно от Авраама.

0: это христианство, это ислам, ну и, конечно же, иудаизм. Это так называемые авраамические религии, мировые религии, очень известные религии, основные религии нашего мира.
1: Ну так и за какие такие заслуги Бог избрал именно Авраама?
0: Вот это очень интересный вопрос, потому что апостол Павел, когда будет говорить о благодати Божией, о спасении по вере, даром во Христе Иисусе, он будет ссылаться именно на Авраама и на его пример веры и на его жизнь. И мы, конечно же, будем читать и увидим, что у Авраама не такая уж идеальная жизнь была, да, как могла бы быть, как хотелось бы нам видеть у святых людей. Поэтому правильный ответ, что не за заслуги.
1: Ну, в этом-то
0: и суть в этой его истории, что не за заслуги он избран был. Вообще Бог избирает не за заслуги, а по какой-то другой причине. И эта история с Авраамом, она должна эту причину раскрыть.
1: Угу. То есть он не был каким-то влиятельным человеком, богатым человеком?
0: Ну, конечно, он был очень богатым. Он был ужасно богатым человеком.
1: Но не за это.
0: Но на момент, кстати, своего призвания, может быть, он и не был таким богатым. Очень богатым влиятельным человеком он стал, может быть, позже. Но, может быть, все по порядочку, да, начнем читать и... А то сейчас все расскажем, а прочитать не прочитаю. Ну, значит, книга Бытие, 11 глава, с 26 стиха. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот мы, когда говорили о родословной, мы уже, по-моему, говорили немножко. Фара, да, Фара – это отец Авраама. И вот он родил, у него, значит, было три сына – Авраам, Нахор и Аран. Авраам упоминается первым, значит, он его первый сын. Вот это тот самый Авраам, о котором пойдет речь. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Умер Аран при Фаре. Умер Аран при Фаре. То есть младший сын Авраама умирает.
1: Только Фары. Младший сын Фары.
0: Да, да, извиняюсь. Младший сын Фары, брат Авраама, умирает при Фаре. Не написано, в каком возрасте, но это тоже говорит о том, что это были обычные люди, у которых была, ну, обычная жизнь с различными переживаниями, трудностями, с потерей близких, и все-все, как сегодня происходит, к большому сожалению. Но вот так было. Да, умер в земле рождения своего в Уре Халдейском. В Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой – Сара. Вот и упоминается его супруга. Если мы прочитаем 20 главу книги Бытие, 12 текст, мы увидим, что Сара была его практически родной сестрой по отцу, да, мать была другая, но она была родной сестрой по отцу. Чуть позже, вот как раз, наверное, вот в 12 главе мы прочитаем, это будет одним из таких, ну, моментов из жизни Авраама, на который все обращают внимание. Да, потом он дважды повторится, когда Авраам будет свою жену выдавать за сестру. Вот. Вот почему он это будет делать, потому что она действительно его сестра. Имя жены Нахорова – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Ну вот здесь, в принципе, перечисляется родословие. И 30-й текст. «Сара была неплодна и бездетна». Тоже очень важная, значимая характеристика. Это будет... основным переживанием Авраама практически всю его жизнь. Вот. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Вот остановимся пока на этом отрывочке. Что здесь вообще описано? Здесь описана семья, как мы уже сказали, Фара. У него трое детей, один погибает, один умирает. Мы не знаем, какая причина. И вот в один прекрасный момент Фара встает, ну как встает здесь, просто такое, как принимает решение покинуть свой родной дом и идти... в землю Ханаанскую. То есть он здесь уходит из Ура, 31 текст, да, уходит

0: из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там». Здесь, конечно, нужно бы открыть в идеале карту, но вот в моей Библии есть на задней страничке карта. Если мы посмотрим на то, где и как это происходило вообще, что это из себя представляло их вот это путешествие, то мы видим, что как раз недалеко от Персидского залива, да, располагался вот этот город Ур Халдейский.
1: Это крупный город был?
0: Неизвестно, крупный это, не крупный город, но это было недалеко от Вавилона. Угу. Той долины Синар, о которой мы читали в 11 главе. Но там, даже вот если мы на карту сейчас вот глянем, мы видим, что вот эта местность, она обозначена зеленым цветом. То есть это достаточно, значит, плодородная земля, благополучная земля. Вот. И получается, что это северное побережье, это чуть вот... подальше от Персидского залива, туда более северо-западнее вот находился этот Ур Халдейский. А место, куда они должны прийти, это восточное побережье Средиземного моря. Это территория современного Израиля. Да? Ну, это еще Мертвое море, вот там вот это все, вот это вот небольшой кусочек земли, куда вдруг почему-то Фара со своей землей, ой, со своей семьей решил... решил переселиться. Интересно, что если мы смотрим на карту, то между, значит, Уром, между Персидским заливом и Средиземным морем здесь расположены пустыни, поэтому они не могли пройти напрямую, и они пошли, получается, на северо-запад. Вот как раз и пришли в этот город, называемый Харан. И потом должны были идти уже на юг, туда вниз, к Средиземному морю, но почему-то остановились. Если просто в километрах, я пробовал считать по нашим Google картам, по Яндекс картам, это примерно должны они были пройти 1800 километров. Для того времени достаточно большой отрезок путешествия ихнего. Ну и вот как бы, да бог же, Вавилон, когда в Вавилоне языки смешал, они расселись по всей земле, видать, то с Вавилона какая-то часть населения ушли вот в эту часть земли.
1: Ну они шли все-таки, наверное, ну, как сказать, не бесцельно, цель-то у них была какая-то, может быть, там бизнес какой-то на тот момент можно было свой новый сделать. Вот или это... для скота, может быть, было лучше.
0: Да, да, вот это интересный вопрос, почему они ушли. Ведь изначально получается, что не Авраам уходит-то, да? А Фара, мы видим, что Фара взял Фара Авраама, то есть отец Авраама принимает решение уйти. Очень интересный вопрос, почему он это делает. Почему дальше пойдет Авраам, мы знаем, потому что в 12 глава как раз начинается со слов «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». А Фаре-то кто говорил? Складывается впечатление, что Фара тоже делает это по какому-то откровению. Ну, не просто же вот так вот, да? Потому что Бог потом говорит Аврааму, как бы «иди дальше, не останавливайся». Складывается впечатление, что Бог вот с этим предложением еще обратился к Фаре. И Фара оставляет достаточно благополучную землю и идет этот дальний путь. Они идут наверх, и потом идут вниз, потому что, скорее всего, это был какой-то уже торговый путь протаренный. Угу. То есть, скорее всего, по этому пути ходили, шел какой-то обмен торговый.
1: Достаточно безопасный, наверное.
0: Да, достаточно безопасный. По пустыне, наверное, ходили только какие-то там экстремалы небольшими группами, там, которые знали пустыню, знали, где, как пройти от колодца до колодца. И вот это все. Конечно, большой семьей, с животными, со всем вот своим богатством по пустыне не пойдешь, потому что там останешься без ничего и погибнешь, и все. И вот они идут. Но написано, что как бы... вышел с ними из Ур-Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дойдя до Харана, они остановились там. И вот это слово «остановились» — это не слово, которое означает, что, знаешь, они как бы на передышку такую встали. Uh-huh. Там прям, ну, отдохнули там на ночь два, на ночь на две там отдохнули. Нет, это означает, что они там остановились жить. Какое-то решение принимает Фара, какое-то решение принимает... Ну, в общем, что-то у него не пошло. Uh-huh. Дальше он не пошел.

0: Мы это, видишь, мы все делаем на предположениях, что как будто Бог обратился к Фаре, что тебе нужно идти. Но, возможно, Фара там разные причины.
1: Ну, там прошел сколько смог, потом заболел, например, да.
0: Да. И вот как раз, когда мы 12 главу начинаем читать, это тоже очень значимый и важный момент. Вот я уже прочитал этот текст, 12 глава, 1 текст, да? Но вот прочитаем чуть больше. «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя, что прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Вот здесь вот все как бы более понятно. Здесь, во всяком случае, понятно, почему Авраам пошел. То есть Бог почему-то приглашает Авраама. А на самом деле, зачем Бог приглашает Авраама, и что означает вот эта фраза, что «возвеличу имя твое, будешь ты в благословении, и благословлю, значит, благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Что значит «благословятся в тебе все племена земные»? Что это такое? Вот здесь очень важно обратить внимание. То есть вообще вот то, о чем мы сегодня скажем, если мы дойдем до конца 12 главы, и мы заложим основание, вот, очень важно понимать, зачем Бог приглашает Авраама. Мы снова возвращаемся к Бытие 3 главе, к истории грехопадения и к обетованию о спасении. Когда Бог в 3.15, Бытие в 3.15 говорит о том, что будет семя, что появится Мессия, который поразит змея в голову, да, вот, Бог вызывает Ноя, ну, как бы приглашает Ноя, призывает Ноя его семью, спасает человечество через Ноя, потому что он должен исполнить обетование о семени. А теперь Бог начинает исполнять это обетование через призыв Авраама. Он выделяет его. Вот, да, зачем этот народ нужен? Нужен народ для того, чтобы в этом народе в будущем родился Мессия. Вот фактически зачем нужен народ. То есть среди вот этих вот огромных количества народов, которые появляются или появятся после вавилонского смешения языков, Бог выделяет один народ для того, чтобы через этот народ привести в мир Мессии. Вот это очень важно понимать, потому что это дальше будет прослеживаться во всех историях. Понимая эту деталь, мы сможем понять многие вещи, которые нам будут казаться странными. В том числе, и вот чуть дальше мы прочитаем, что Авраам свою жену называет сестрой, как бы делает такой поступок не очень хороший, но Бог почему-то защищает Авраама, а не тех людей, которые пострадали фактически от этого обмана Авраама. Это все делается потому, что Бог исполняет свое обетование. И вот он как бы приглашает Авраама для того, чтобы обособить его для вот этой цели, чтобы мир привести в будущем Спасителя и умереть за грехи людей, принести в жертву сына своего единородного, дабы всякий верующий у него не погиб,
1: но имел жизнь вечную. Но здесь складывается впечатление, что Господь Аврааму говорит лично, вот как будто лицом к лицу. То есть не через пророков, не через сон, не через какое-то видение. Это так и было? То есть тогда Бог еще говорил с людьми?
0: Ну, я на самом деле не знаю, как это было. Наверное, мы потом будем читать истории, что Бог говорил, приходил к Аврааму в виде различных там даже людей. Приходили как ангелы к нему, но в виде людей. Да? И через это говорил ему. Были какие-то способы? Хочу обратить ее внимание на одну деталь. Вот немножко отвлечемся от твоего вопроса. 32 текст заканчивается словами. 32 текст 11 главы. «Было дней жизни Фары 205 лет». «И умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». Это 12 глава, 1 текст, продолжаю, да? «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». Складывается впечатление, что Авраам когда ушел из Харана?
1: После смерти отца.
0: После смерти отца. Потому что как бы ты вот читаешь подряд одну историю. И

0: умер Фара, и Авраам пошел дальше. Но очень важная деталь здесь, да? А сколько было лет Фаре, когда он умер?
1: 205.
0: 205. А вот 26 текст мы прочитали. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. А во сколько лет Фара родил Авраама?
1: Ну, до 70, получается.
0: Да, неизвестно во сколько, но точно до 70, до 70 лет. А во сколько Авраам уходит из Харана? 4 текст 12 главы книги Бытие.
1: 75.
0: Да. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Это означает, что когда Авраам выходит из Харана, ему сколько лет? Ну, допустим, в 40, в 30, в 50 лет Фара рождает Авраама, да? Получается, что Фара старше Авраама, ну пусть на 50, давай от этой точки оттолкнемся, потому что до 70 он еще должен успеть родить двоих детей, да? Ну, это означает, что когда Фаре 125 лет, он уходит из Харана.
1: Значит, он покидает отца.
0: Он уходит при живом отце. Это очень важная деталь, это очень значимая деталь. Вообще, на самом деле, мы потом... Авраам умирает же 175 лет, да? А Фара, получается, в 205 лет. Он, получается, разница у них
1: небольшая,
0: 30
1: совсем.
0: Лет, да? Фактически Фара умирает не намного раньше, чем умирает сам Авраам. И вот это очень важная и значимая деталь, потому что в культуре той эпохи, вообще в культуре Востока, во всяком случае во времена народа израильского, да, чуть позже во времена Христа, это была очень важная культурная традиция, что сын не уходил из дома отца при живом отце.
1: Старший сын, да?
0: Старший сын не уходил из дома отца. Да вообще сыновья не уходили, потому что это строилось так. Когда девушка выходила замуж, она покидала дом своего отца. Это было нормально, потому что она переселялась в дом своего мужа. А муж жил всегда при своем отце. То есть это не значит, что они, как это сегодня, в одной квартире в коммунальной жили, да? Это своего рода такая вот эта семья, это своего рода такой клан, да? Может быть, более понятное слово такое. Но они жили рядом, они жили вместе, у них было одно дело, у них был один бизнес, если таким современным языком говорить. И вот тот момент, что Авраам оставляет своего отца, потому что его призывает Бог. Он бы, наверное, вряд ли бы по собственному, как сказать, выбору бы это сделал.
1: Но это даже, честно сказать, какая-то пугающая история получается.
0: Пугающая история.
1: Мало ли к чему Господь меня-то призовет. Мы-то все равно как-то пытаемся из Библии себе уроки вынести.
0: Ну почему я вот на этот момент хочу сосредоточиться? Да, потому что постоянно будет ставиться в подвиг Аврааму то, что он вышел из земли, из земли Ур, из земли, из Харана, то, что он ушел, пришел в землю Ханаанскую. Да. Основной подвиг Авраама как раз и заключался в том, что он послушался Бога. Послушался Бога. Но чтобы понять, что ему стоило это послушание, очень важно, конечно, понимать культурный и исторический контекст того времени, больше, наверное, культурный контекст. Покинуть дом отца – это было очень плохо. Но это было... То есть, конечно, наверняка такие случаи были, раз мы считаем, что Авраам так поступил, но это было непросто. Это решение требовало очень серьезной решительности, очень серьезных причин. Вот. И это говорит о том, что Авраам, когда фактически это решение принимает, он очень серьезный приоритет отдает голосу Божию, который его призывал. Как-то так.
1: Но вот все-таки нету тут такого, что это какое-то нарушение пятой заповеди. Есть какой-то такой оттенок, как будто бы, нет? Или это мы слишком драматично уже смотрим?
0: Пусть будет, что мы драматично смотрим. Но к тому, что просто здесь же Авраам оставляет, наверное, отца на попечение Ну, во-первых, отец еще.

0: кто сам был в состоянии за себя, как сказать, постоять, о себе позаботиться. Но тут еще был у Авраама брат, да?
1: Да, но тут только как такое ощущение, что Фары его ты как раз и не взял, этого брата.
0: Да, он оставляет, Авраам не взял. Нет, ни один брат Авраама умирает. Или ты имеешь в виду, что тот брат вообще
1: Авраам,
0: остался?
1: Да, был на Хор, он в Уре Халдейском.
0: В Уре Халдейском, да.
1: Остался.
0: Вот. Но вообще интересно, что вот при таких внимательных прочтениях обращаешь внимание на детали такие мелкие, которые вроде как сказать, ну а что они могут нам сказать? А видишь уже, сколько мы с тобой наковыряли, то есть можно так выразиться, интересных моментов, что ну, вот так. «Пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». Ну вот он вышел не один, да, то есть получается такой... Глобальное переселение, глобальный переезд со всем, что у него было. Вот. «И пошел Авраам по земле сей до Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи». И вот в этой земле Авраам будет странствовать достаточно долгое время, практически всю свою жизнь, потом потомки будут Авраама странствовать по этой земле. И позже, через какое-то время, в этой земле эта земля закрепится за народом израильским, и уже совсем позже здесь, на этой земле, родится Иисус Христос, Спаситель мира, и замысел будет Божий осуществлен. Основная часть Божьего замысла будет осуществлена. Родится Иисус Христос, который умрет за грехи людей. Вот. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Вот интересная деталь в 7 тексте, что Авраам создает жертвенник, да, Богу. Почему он создал жертвенник? Потому что Господь явился ему. А вот 8 текст написано: «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля, поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал
1: имя Господа.
0: Получается, у Авраама была такая привычка, он везде ставил жертвенники Господа. Вот эта идея, не знаю, насколько хорошо он ее понимал, идея заместительной жертвы, идея в том, что жертва, да, и жертву приносит Авраам, но он понимает или не понимает, но во всяком случае вот эта жертва указывает на жертву Иисуса Христа, которая будет принесена Сыном Божьим, который произойдет как потомок Авраама. Вот. И мне интересно, что в одном тексте здесь написано, он поставил жертвенник, потому что Господь ему явился, да? Который, вот 7 текст. Создал он там жертвенник Господу, который явился ему. А в 8 стихе написано: создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Когда-то Бог являлся, вот ты спрашивал, как? Ну как? Как ты явился, да? Но в ответ на явление Божие Авраам создает жертвенник. А здесь он сам к нему обращается, в 8 стихе. Призвал имя Господа. Авраам сам призывает имя Господа, но тоже создает жертвенник. То есть Авраам это понимал, это была вера Авраама. Он понимал, что вообще общение с Богом, то, что Бог к нам обращается, то, что мы можем обращаться к Богу, это благодаря жертве Божьей за грехи наши. Ну, в общем, мы только прикоснулись к жизни Авраама. Я думаю, что мы еще, по милости Божией, сможем продолжить рассматривать его дальнейшую жизнь и посмотреть, что же там было, и что через это Господь хочет нам сказать.
1: Да, и какой пример мы можем взять, да?
0: Да.
1: Спасибо, Дмитрий, за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня.
1: Очищение. Освобождение человека от греха и злых наклонностей. В Ветхом Завете существовало понятие ритуальной нечистоты, состояние, не позволявшего человеку участвовать в богослужении. Главным источником ритуальной нечистоты считалось соприкосновение с мертвым телом или трупом животного. Ритуально нечистым человека также делали некоторые болезни и физиологические процессы. Средством избавления от нечистоты было омовение в воде и другие обряды очищения, подробно описанные в книге Левит. В Новом Завете акцент переносится с ритуальной на духовно-нравственную нечистоту. В 7 главе Евангелия от Марка Христос говорит: «Исходящее из человека оскверняет человек, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». В результате подобного осквернения личное общение со святым Богом становится для человека невозможным. Очищение от нечистоты, вызванной грехом, достигается посредством исповедания, покаяния и примирения с Богом. Господь очищает сердца и совесть людей через веру в искупительную жертву Христа. Описывая небесный город, в котором будут жить искупленные, Иоанн заявляет: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи».
0: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович!
1: Здравствуйте!
0: Что такое совесть с точки зрения Библии, с точки зрения Бога? Говорит ли Священное Писание о таком понятии, как совесть?
1: Ну, по крайней мере, вот мы находим у апостола Павла в послании к Тимофею несколько текстов. Вот первый из них. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры». То есть Павел говорит о нелицемерной вере.
0: И доброй совести.
1: И доброй совести. Дальше, вот 4 глава этого послания. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей».
0: Угу. То есть есть еще сожженная совесть.
1: Да.
0: А от чего зависит это? А зависит ли совесть от воспитания, той среды культурной, в которой человек вырос и родился, того религиозного контекста, в котором он вырос? Или это какой-то абсолютный вот такой вот инструмент, не зависящий от внешних факторов?
1: Понятно и известно, что

0: каждый человек в этот мир приходит с совестью. Но по мере возраста он теряет совесть. Это происходит, да, в силу определенных обстоятельств. Среды обитания, да, воспитания.
1: То есть, вы говорите, теряет. Либо да. Совесть есть, и она как, такая, как надо, либо ее нет вообще.
0: Либо нет вообще, либо она сожжена. Как говорят вот в народе, легче человеку потерять зрение, нежели совесть. То есть совесть можно потерять. Угу. Она была изначально у человека. Вот маленький ребенок рождается, она у него есть. Угу. А потом она теряется.
1: Ну подождите, а разве совесть не может быть зависима от того, в какой среде человек воспитан и научен? Например, Священное Писание ничего не говорит, и напротив, говорит о том, что не стоит поминать умерших, да тем более алкоголем. А вот бывает такое. Человек на поминках отказывается, чтобы выпить, и совесть его мучает. Как быть?
0: Мучает кого?
1: Его совесть мучает.
0: Что он не выпил
1: вот,
0: на поминках?
1: Да, вот отказался, и совесть мучает. Бог, может быть, не одобрил его за это. Бывает и такое. Человек научен так, и совесть его мучает. Или, например, научен человек, допустим, держать пост 40-дневный. И вдруг вот не удержался он и поел там молочного или мясного. И несмотря на то, что Священное Писание не осуждает нигде за это, а ведь знаете, как совесть мучает порой бывает такого человека, который поступил вопреки своей совести. Тогда, так что же такое совесть?
0: Тогда нужно определиться, что такое совесть. Да. Ну, по крайней мере, вот исследователи, сейчас Блаженный Августин говорил, что совесть – это глаз Божий.
1: Так получается, Бог одному одно говорит, другому другое?
0: А Бог ли это говорит? Вопрос-то в чем?
1: Так, глаз ли Божий тогда
0: совесть? Да, глаз Божий. И Флоренская, она еще конкретнее сказала – вообще совесть – это два слова, по крайней мере, да? Совесть. Угу. То есть соучастие как минимум двоих. Весть идет от Бога, а согласие – со стороны человека. Угу. Если человек принимает эту весть от Бога, не от людей, не от традиций, не от преданий, а вот от чистого Священного Писания, как написано в Священном Писании, тогда у него есть совесть. Он этот голос слышит конкретно, определенно и принимает свою жизнь, свое сердце, разум свой. И, соответственно, вот этих убеждений, вот этих понятий он живет. И другое дело, как, скажем, великие там люди прошлых времен, скажем, тот же Адольф Гитлер говорил о совести, как совесть – это такая же глупость, как попытка собаки разгрызть камень. То есть у него нет совести. А Геринг, который воспитан на философии Ницше, он еще дальше пошел, он прямо сказал, у меня нет совести, мою совесть зовут Адольф Гитлер. То есть люди, ведомые кем-то, но не Богом, они вот могут...
1: Но они говорят, у нас нет совести.
0: У нас нет совести.
1: А вот бывает, человек проходит мимо церкви и не может не перекреститься, потому что если он пройдет и не перекрестится, вот его совесть его осуждает за это. А другие, наоборот, считают, что этого не нужно делать, и проходит мимо, и нормально. То есть, понимаете, совесть-то от чего зависит?
0: От голоса Божьего, прежде всего, совесть зависит. На чем человек воспитан? Если человек воспитан на этом гласе Божьем, как блаженный Августин говорит, слышит этот голос Божий. Божий, а не человеческий. Преданий много, понятий много. Об одном и том же предмете, об одном и том же храме, например, да, об одной и той же религии, об одной и той же вере, о том же христианстве. Христианство наше раздробилось на более чем тысячу деноминаций
1: и конфессий. Очень хорошо вы привели пример. Поэтому и одни голос Божий слышат, и другие голос Божий слышат. Одни читают ту же самую Библию, и другие читают ту же самую Библию. Но для одних, например, четвертая заповедь закона Божия, помни день субботний, их совесть влияет, голос Божий до них звучит, да, к их совести, а другие не считают это, считают, эта заповедь была, допустим, отменена когда-то, и уже совесть их не обличает.
0: Это проблема совести человека. Вся суть в том, что ведь Священное Писание говорит, если вы коснулись вопроса субботнего дня, да,
1: четвертой заповеди. Да любую заповедь взять,
0: хотя бы эту. Да, давайте. По крайней мере, 153 раза Священное Писание говорится о субботе. И во всех случаях почти говорится о запрете работать в субботу.
1: Но тем не менее, как-то люди, большинство в христианстве, там, я не знаю, больше миллиарда человек верят во Христа, читают Священное Писание, и при этом почему-то их совесть их не обличает. Ведь если это совесть, голос Божий к человеку, Бог даже и без Библии должен бы к ним обратиться, и их совесть должна бы заставить их на это обратить внимание. Но почему-то нет.
0: Но Бог говорит, по крайней мере, о себе через две книги. Это известно. Первая книга – это открытая книга. Постоянно перед нами книга природы. Вторая книга – Библия. Если мы читаем первую книгу природы, то мы там

0: можем увидеть многие вещи, которые не согласуются с волей Божьей. Например, травля животными. Uh-huh. Вот мобинг есть такое uh-huh. слово, распространенное от латинского слова моб – толпа. Uh-huh. Вот Лоренс, в частности, австрийский ученый, который исследовал, он зоолог, исследовал жизнь дикой природы. Uh-huh. Вот животных, например, гиен тех же, да, или у львов, как они нападают на жертву и разрывают ее в клочья, толпа. Так вот, когда люди повторяют вот именно действие природы, глядя на нее, вот этот мобинг, он очень широко распространен. Ну,
1: можно сказать, по закону джунглей живут.
0: Да-да, он широко распространен в обществе человеческом, когда... Человек не так мыслит, не так понимает, не так живет, его выталкивают. Как вы говорите, имея ту же совесть, читая то же Священное Писание. Каким голосом они руководствуются? Божьим? Нет.
1: Не знаю.
0: Однозначно нет.
1: Так получается,
0: Бог такого не говорит.
1: Получается, их совесть – это не голос Божий?
0: Получается, что нет.
1: А, то есть на совесть может влиять не только Бог, а и другие факторы.
0: Ну вот сожженная совесть, есть понятие сожженной совести?
1: Тут она сожженная. А тут вот просто человек вот вырос, никакая она у него не сожженная, он хочет искренне верить в Бога, искренне волю его соблюдать, но почему-то он не делает этого, потому что не научен был с детства так.
0: Мне вот это непонятно, что значит он желает соблюдать волю Божию. Она четко выражена в десятисловии. Угу. И как можно говорить о том, что человек соблюдает волю Божию, а сам нарушает ряд принципов, которые изложены в этом десятисловии, в декалоге божественном. И голос его, совесть его не увлечает. О чем говорит? Сожженная совесть, значит. Какие-то абзацы, положения он принимает.
1: А бывает и такое, что ему рассказали, объяснили, и он, его совесть не сожженная. И он сразу это принимает и начинает этому следовать. Не научен был до этого, не наставлен. Ведь много людей таких, которые, допустим, с детства в Бога верят, но, например, полноты истины не знают. И когда она им открывается, вот тогда они ее принимают. Значит ли это, что до того, как они это приняли, их совесть была сожженной?
0: Если они прислушиваются, если совесть – это весть, которая исходит от Бога, и человек эту весть принимает, и, конечно, принимает весть, читая Священное Писание, он видит подтверждение этому Священному Писанию, мало ли что мне люди скажут. Например, монофизиты мне скажут, например, встречаясь, общаясь с ними, что Христос вовсе не Бог.
1: Наоборот, не человек, только Бог.
0: Или только Бог, да. И что на кресте кто умирал? Вообще никто не умирал.
1: Ну вот я и говорю, как разобраться?
0: Это люди. Слово Божие, Библия, Священное Писание. Или святители Иеговы мне скажут, например, что Христос – существо сотворенное, а Дух Святой – это не личность, а безликая сила.
1: И их тоже, если не миллионы, то сотни тысяч.
0: Согласен.
1: И тем не менее, их совесть почему-то вот им так подсказывает.
0: Да это не совесть подсказывает, а это как раз отклонение от истины, уход от вести Божией.
1: Понятно.
0: Уход от нее ведет к этому.
1: Как тогда разобраться, что вот от Бога, а что не от Бога?
0: У вас есть Божье Слово, Священное Писание.
1: Ну, и как
0: если
1: понять,
0: конкретно...
1: вот оно есть.
0: Ну, взять декалог, 10 заповедей, которые написаны рукой Божьей, перстом Божьим им написаны. Вот то, что самое главное и важное, Бог не разрешил написать человеку. Угу. А он сам на камне огнем выгравировал. Сам Бог. И именно то, что Бог огнем выгравировал на камне, своим огненным перстом, да, люди нарушают большей частью.
1: А вы знаете, я вам могу сказать, что Библия порой таким людям, наоборот, оправданием является. Я много знаю таких людей, которые начинали читать Библию и находили для себя оправдание своим поступкам. Взять пример царя Давида с Версавией, взять там примеры других людей, которые далеко не праведны были сами по себе. Угу. Да, в 10 заповедей написано одно. Но большинство же считают, ну ведь все так поступают, и даже библейские герои так поступали, неужели я лучше их? И совесть свою, наоборот, они успокаивают, читая Библию. Такое тоже случается.
0: Это не успокоение, а это поиски или попытка заглушить свою совесть.
1: Да. Примерами из Библии.
0: Да.
1: Примерами библейских
0: героев. Это попытки,
1: героев.
0: Да.
1: Причем и очень удачные порой бывают.
0: Негативных примеров. Угу. Ну хорошо, рассматривать, скажем, даже жизнь Гедеона, когда у него родилось 72 сына, да? А что, у него была одна жена у Гедеона? Что он родил 72 сына?
1: Так и Авраама,
0: это пример для подражания?
1: И у Авраама были несколько, и у многих других. Что же теперь, значит, люди, которые ведут такой полигамный образ жизни, могут свою совесть успокоить на основании Священного Писания?
0: Вот
1: где же тут голос Божий?
0: Так вот в том-то и суть. Если взять того же Иакова, у него было две жены, Илья и Рахиль. Угу. Он мучился без конца даже с двумя, да, женами. И священная история показывает, что правильно, что неправильно. Да, все без недостатков. Угу. Каждый человек несовершенен. Но вот на этих примерах прошлого мы должны делать выводы теперь уже. И не поступать так, как поступали они.
1: Ой, да.

0: вы знаете, даже богословам трудно разобраться. Я говорю, 2 с лишним тысячи христианских деноминаций только существует в мире. А где уж человеку, который вот обыватель, который живет обычной своей жизнью, светский человек, у которого, да, может быть, где-то дома есть Библия, стоит она на полке, подарили ему или купил он ее в церковной лавке. И вот она у него стоит. Как она ему может помочь разобраться во всем вот этом?
1: Ну, если он не читает Божье слово, как она поможет?
0: 66 книг. Согласен. Попробуй, прочитай их сначала. Там больше 1000 страниц. А вот у него вопрос мучает ему, так поступить или так? Так вот... И совесть его подсказывает, поступи так.
1: Нет, интересно.
0: А может, через эту совесть не Бог говорит в данный момент, а дьявол может говорить, или там еще нечистый дух какой-нибудь. Да? А он хочет искренне поступить. Как разобраться ему?
1: Еще раз говорю, голос Божий конкретен и четок. Он изложен в декалоге прежде всего.
0: То есть вы хотите сказать, что в 10 заповедях есть ответ абсолютно на все вопросы?
1: Все вопросы. Угу. И все ответы. И именно в 10-словии. Если поступать так, ну не зря же Соломон написал, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай.
0: То есть в 10 заповедях есть ответ человека. На все вопросы?
1: Есть, конечно.
0: Хорошо, приведу пример. Ко мне как-то много лет тому назад подошел после одной из программ публичных, которые я проводил, молодой человек и спросил. Я люблю одноклассника своего. Угу. В 10 заповедях ничего не написано против этого.
1: Как это?
0: А где?
1: Как раз в 10 заповедях об этом написано.
0: Ну, например.
1: Прежде всего, первая заповедь гласит. Бойся Бога? Нет, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. То есть единый Бог. Этот единый Бог конкретно изложил буквально во второй главе книги «Бытие» принципы взаимоотношений в роде человеческом. И благословил, то есть первое утверждение Божье, или как оно называется, первое определение Божье в Эдемском саду – брак между мужчиной и женщиной.
0: Но мы выходим уже за рамки декалога.
1: Никоим образом.
0: Да.
1: Нет, не выходим. Это все изложено в декалоге. Бог это изложил, Бог сказал – все, точка на этом. Бог благословил первый брак, мужчину и женщину. Что тут еще изобретать?
0: Да где в 10 заповедях про это написано?
1: Я Господь Бог твой.
0: Ну, который вывел тебя из земли египетской.
1: Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Я Господь Бог. Я сказал, я определил, я сделал. Послушайтесь этого принципа.
0: Я что-то не читал такое в 10 заповедях.
1: Но все не заповеди говорят об этом.
0: Да, конечно.
1: Хорошо, хорошо. Взаимоотношения, ну, вторая скрижаль, например, угу. Почитай отца и мать. Это о чем-то говорит? Разве не есть в этой заповеди отражение первого Божьего определения в Эдемском саду? Отца и мать.
0: Так он любит своих родителей при этом?
1: Но не однополых же родителей.
0: Ну, в заповеди повезло бы... ему,
1: тогда
0: от однополых он бы не родился.
1: Почитай своих родителей. Отца-отца, мать-мать.
0: Ну, этого знаете, нет? Это понятно, но это опять же, это очень как-то вот условно и косвенно. Вот. Поэтому в 10 заповедях самих четкого нет такого определения. Но если мы несколько страничек дальше перелистнем в законе, то мы подробнейшим образом читаем обо всех, вплоть до скотоложества, да, всех этих запретов.
1: Да.
0: Поэтому я бы не стал говорить, что 10 заповедей отвечают на все вопросы.
1: Нет, вот. 10 заповедей очень обширны ведь. Они очень в узкой такой рамке написаны. Но если глубоко исследовать даже четвертую заповедь, насколько она многогранна? И насколько многогранна вторая заповедь, взаимоотношения между детьми и родителями, насколько она многогранна? Или шестая «не убивай», или седьмая «храни верность супружескую», и
0: просто
1: так далее, и так далее, и так далее.
0: Закон Божий, он не только в 10 заповедях содержится.
1: Это понятно.
0: Он содержится во всей Торе,
1: да.
0: Во всем Пятикнижии, в разных местах.
1: Абсолютно
0: содержатся
1: верно.
0: Заповеди, которые относятся не к церемониальному, да. Не к государственному, не к законам здоровья, а именно к нравственному закону Божию.
1: Конечно.
0: Вот. Но сложно человеку вот так вот разобраться, не зная всего этого. Это нужно как минимум прочитать эту Тору, все Пятикнижие, для того, чтобы понять, измерить, да, свою совесть. Голос Божий через нее сейчас говорит или нет? Это же поступок, допустим, да, одного человека совесть за него будет обличать, а другого нет. И как понять в данном случае совесть, чья совесть правильно обличает? Пример приводили уже, еще раз можно привести пример, допустим, да, человек постится весь пост, да, и вдруг поел чего-то мясного. Совесть его начинает обличать. А Библию мы не находим нигде, что совесть за это должна обличать. Понимаем, что это установление было уже сделано позже, церковью и так далее, и Бог за это и не осуждает никого, скорее всего. Так ведь?
1: Ну, в данном случае как равно и голос Божий. Одни люди принимают этот голос во всей полноте и соглашаются с ним, другие нет. Скажем, в христианстве, на сегодняшний день, будем говорить о христианстве, да? Вот есть 66 книг, 39 Ветхого, 27 Нового Завета, да, Священное Писание. Одни христиане принимают часть Ветхого Завета. Да другие вообще игнорируют им. Достаточно Нового Завета.

0: кто руководствует или каким голосом они руководствуются. Когда, как Слово Божие говорит, Христос сказал, все Писание Богодухновенно, Иоанна 5:39, да? Апостол Павел написал, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, наставления, да будет человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот, все Писание. Однако же люди не принимают все Писание, принимают часть Писания, а часть отвергают и считают, что это норма. Так вот мы почему говорим, если голос Божий изложен в Священном Писании во всей полноте, то нужно принимать все Священное Писание как голос Божий, исходящий в сердце человека. И это замечательно, и это здорово. Так должно быть.
1: Какой-то совсем другой сделали. Отлично все, с этим не поспоришь, только при чем тут совесть?
0: А совесть при чем?
1: Да, вот именно, кому-то совесть помогает, подсказывает, что все надо принимать, а кому-то совесть говорит, да можно и Ветхий Завет не принимать.
0: Так вот, равно как я еще раз говорю, Священное Писание – это голос Божий к человеку. И человек один принимает все Священное Писание, руководствуется Священным Писанием во всей полноте, а другой нет. Угу. И считает это нормой. То есть сам человек способен отвергнуть голос Божий. Он отвергает его спокойно, и его ничего не мучает. И таких, к великому сожалению, очень много на земле, которые совершенно не живут соответственно Божьего Слова. Даже сами христиане. Ведь как говорил по этому поводу Блез Паскаль, для осуществления христианства недостает только одного – уничтожения его извращения. То есть извращение христианства в полной программе пропагандируется, и никого это не мучает. Потом сам голос Божий отвергается самими же христианами. Вот в этом-то и есть самая главная проблема. Хорошо. На сегодняшний день.
1: Спасибо, Виталий Семенович. Дорогие друзья, мы попытались разобраться сегодня с непростым вопросом, что значит совесть, и пришли к выводу, что совесть должна быть настроена и подчинена Богу с помощью Священного Писания. Чем больше вы изучаете Священное Писание, тем больше ваша совесть восприимчива голосу Божьему, который звучит каждому человеку, приходящему в мир. Пусть Господь благословит нас в этом.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

0: Всем привет! Меня зовут Настя, и я ведущая этой программы. В современном мире так много разных ивентов, мероприятий, тусовок. Что из этого можно выбрать христианину? Об этом поговорим сегодня в нашей программе. Конечно, Библия осуждает аморальное поведение. Но где та самая грань? И стоит ли быть на встречах, где происходят подобные вещи? Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, поделитесь своим мнением, пожалуйста. Вы вообще тусовки вот такого вот именно характера посещаете? Так, признаемся, девочки.
1: А молодость, она для чего? Вот я всегда это буду повторять. Нет, я не считаю, что нужно каждые выходные проводить вот в подобных, там, ну, в всяких разных заведениях, там, с бутылкой в руках и так далее. Но если за компанию, да, и не придерживаться нормальных моральных устоев, почему нет? Потанцевать сходить, попеть в караоке, выплеснуть душу. А если это моя разрядка такая?
0: А другой нет, например,
1: а другой,
0: да?
1: Нет.
0: Ну, не с Нишкой же сидеть, да?
1: Еще и компания позволяет,
0: конечно.
1: Если еще я плачу, не я, вообще за.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
0: Хорошо. Танюш?
3: Ну, признаюсь, честно, что была. Был.
0: Опыт.
3: Опыт нахождения в таких местах. Но для меня, вот как Вика сказала, это реально была какая-то эмоциональная разрядка. Я не употребляла ничего. И как бы в целом это было немножко прикольно, но как бы я не скажу, что я хочу ходить туда вот постоянно. Ну, типа, сходила, увидела как, и типа, когда вокруг тебя неадекватные люди, это немножко, ну, странно. Ты адекватный, ничего не принимал, а вокруг тебя люди веселенькие, и ты такой думаешь: нет, спасибо.

0: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
1: Не знаю, для меня своего рода всегда такие мероприятия были достаточно такими настораживающими, потому что я понимала о том, что действие каких-либо веществ может сподвигнуть человека на какое-то моральное, аддиктивное поведение, да, и за этим повлечь какие-то последствия. Я согласна с девочками, что эмоциональная разрядка, она очень важна и очень нужна. И такие как мероприятия, как танцы, такие мероприятия, да, как пение, оно как раз-таки помогает сбросить какое-то эмоциональное напряжение. Вот. Но с психотропными веществами и места подобных, как такие очень шумные, да, они приносят вред здоровью, поэтому я всегда понимала, что для меня это будет не очень приемлемо. Ну, и я немножко другого склада, то есть я не люблю какие-то очень такие шумные, наверное, мероприятия. Поэтому здесь еще очень зависит, наверное, от того,
2: что, по темпераменту.
1: Да, по темпераменту, что человек нужно. Любит, да, и что как бы человеку нужно и важно.
3: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
4: Ну, а мне уже не 20 лет, поэтому, а в два раза больше.
2: И мне поэтому могу себе позволить все, да,
4: мне как раз с книжкой тянет посидеть, поехать на природу куда-нибудь, на дачу. Приезжайте все к нам на дачу, мы любим гостей. Ну, то есть, все. Есть ли какие-то такие мероприятия? Ну, может быть, есть у кого-то день рождения или свадьба. Я совершенно, ну, если это близкие, там, какие-то дорогие люди, я совершенно спокойно пойду, естественно, но ночные клубы уже, конечно, нет. Да и в молодости это меня не особо тянуло.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
2: Ты вот говоришь о свадьбе. Ну, на свадьбах часто, да, выпивают. Вот у тебя, как у верующего человека, есть какое-то, не знаю, осуждение или негатив к выпиваю? Ну, вот что вот они такие вот, да, какие-то.
4: Ну, как ты сказала, то есть если не напиваются, а выпивают культурно, это же их выбор. Это же они выпивают, не я, меня никто не заставляет.
2: Угу. Потому что, да, с одной стороны, у меня тоже вот такое мнение, что когда ты посещаешь какие-то такие вещи, вроде твои друзья, ну, вот они не ходят в церковь, у них нету таких принципов, то, ну, вроде бы ты же не будешь им навязывать, но зато ты можешь быть таким каким-то благостным примером.
6: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
2: Я хочу вот об этом поговорить, да? Ну, типа, в церкви нам с детства, ну, мне, по крайней мере, опять же, да, в церкви нам говорят, что вот в Библии написано, что блажен, кто не ходит в собрание развратителей. Тут, конечно, можно поговорить, кто такие развратители, но, в общем, да, вот в собрании, где как бы делают то, что нам не принято делать. Угу. Вот как вы относитесь к этому вообще? Потому что у меня, ну, я, да, продолжу просто мысль свою сначала, что, допустим, к алкоголю я точно нет. Я, ну, прям вот, ну, просто, мне кажется, если бы даже я не была верующей, я бы не пила, потому что у меня есть, во-первых, очень негативный пример моей тети, красивая, молодая, невероятная, вообще умерла в 32 года, потому что она спилась. Просто спился человек, понимаете? И я с детства это видела, я ее обожала, и поэтому, ну, я понимаю,

0: что мне точно это не нравится. Ни в каком варианте. То есть для меня это какой-то там, да? Вот. Но я вообще не осуждаю тех, кто вот, да, кто умеет остановиться. Но это у вас как вообще с тем, что люди там, ну, они еще нецензурно выражаются, например, да? Вот как вам это, ваши уши? Благость там не спадает с ушей?
1: Нет, ну, смотри, если, например, я понимаю, что я иду в такое место, где главная цель как раз посидеть, выпить и посплетничать, ага, ну, я, наверное, не пойду. Угу. Ну, а если, например, ну, та же самая, там, день рождения или свадьба, я иду поздравить людей, угу, ну, что-то я могу вытерпеть. Как ты сказала, благость с ушей, я не знаю, что это. Но я смогу это пережить.
2: Ну, то есть, надо,
1: то есть зависит понимать от цели мероприятия, да, конечно.
2: Угу. Нужно понимать, только хотел сказать, цель мероприятия. То есть ради чего ты туда идешь, зачем ты туда идешь. Потому что, как вот девчонки, да, изначально говорили о том, что зачем мы приходим туда. То есть какая ваша цель для того, чтобы вы хотите расслабиться, или вы хотите попробовать что-то новое, или хотите ощутить какие-то новые эмоции или ощущения. То есть нужно понимать, зачем мы ходим на тусовки, для чего нам это надо. То есть чаще всего люди туда приходят, потому что они эмоционально напряжены. Это значит, что люди просто не умеют по-другому выражать свои какие-то эмоции, чувства, какие-то переживания. Мы не смогли вовремя остановиться в чем-то, да, или наоборот были слишком ограничены. Угу. И теперь в этот момент нам хочется выплеснуть это все. Это угу. подходит нашему темпераменту, да, потому что у нас есть тихие зависимости, так скажем. Вот. А бывает еще такое, что здесь мы можем это так яростно, ярко, эмоционально выплеснуть, да, под музыку. Вот. Поэтому здесь немножко мы раскрепощаемся, и тем самым нам становится легче. То есть если мы используем, ну, имеем в виду такую цель, то важно понимать и найти способ, который будет более приемлем. Для более ярких, яростных таких личностей мы можем использовать активные виды спорта или активные виды искусства, да, то есть стрельба из лука. Тоже сюда может относиться. Танцы те же самые. Угу. Сейчас есть огромное разнообразие различных хобби, различных таких мероприятий. Вот я думаю, что мероприятия, наверное, так как концерты, как, к примеру, театр. Опять же, танцы, театры, они же не будут относиться к своего рода
0: запрещенным местам.
2: Да, к запрещенным местам, где ты сможешь выразить и эмоции, и себя показать, и самореализоваться даже в чем-то. Ну, если мы говорим там про танцы или про какие-то единоборства и там стрельба, да, из лука. Ну, вот такие угу. моменты. Вот. Либо, если ты темперамента более такого флегматичного, меланхоличного, ты можешь выразить это в прогулке, в ходьбе, созерцании. Там, то же самое это можно сделать через музыку, ну, там, к примеру, филармония. Угу. Вот. То есть, мне кажется, что если ты имеешь цель выражение себя и эмоций, то можно просто более приемлемые для себя, да, как мы говорим про то, что Бог нам открывает, и Он же нас очень любит и хочет, чтобы мы делали себе все во благо, то мы можем просто избрать другой способ.
0: Слушай, ну, получается, ты говоришь о концепции замены того, что да. я хочу, на что-то более полезное. Ну, это, да, можно с едой, да, тоже параллель провести. Ну, мы все понимаем, о чем речь идет, но вот мне это не совсем близко, потому mm-hmm. что если я хочу именно вот это, жареный тост, например, я хочу, да, а не свежий салат сегодня конкретно, да, там еще со сливочным маслом и сыром, вот, то почему я должна брать и заменять это, ну, или там на полезную котлету какую-то, да, которая там будет из сои или еще, ну, не знаю. Mm-hmm. То есть почему я должна это делать? Ну, вот у вас как, девчонки, вам отзывается вот концепция замены? Если ты хочешь после пойти именно с друзьями под музыку, да, там, пошуметь, пообщаться, обсудить, ты же этого не сделаешь, когда ты танцуешь, правильно я понимаю или нет? Ну, я имею в виду, когда танцуешь санкционированно на какой-нибудь, там, не знаю...
3: Танцплощадке.
0: Да, ну, именно на обучениях танцам, да, вот какие-то... Или театр тот же.
3: Я придерживаюсь такой позиции пока. Дальше меня ждет брак, да? Он как бы немножко сковывает. То есть, возможно, у меня не будет такой возможности.
0: Свободы.
3: Да, свободы. Угу. Ходить там куда-то с друзьями и так далее. Ну вот встречаться так же часто, как я делаю это сейчас. Угу. И если я сейчас хочу куда-то сходить, я лучше схожу, я нагуляюсь, вот, ну, грубо говоря, угу. да? Но ну, если я хочу сходить в клуб, я схожу, угу. чтобы потом в старости там, и в браке не говорить, вот,
0: о, жалко так.
3: я туда не сходила, да мне вот сейчас хочется, и гулять потом, вот, ну, как бы,
0: отгулять от семьи. Свою молодость.
2: Да, ну, вот смотри, да. ты была там уже один раз.
3: В браке?

0: клубе. Ну вот, каково тебе? Какие потом ощущения и эмоции вообще? Ну, все, ты туда сходила.
1: Ну, классно.
2: Хочет еще? Будет, сказала, будет еще ходить.
1: Я ничего плохого в этом не вижу, потому что есть... Во мне есть разумные границы, я знаю свою меру, я знаю, чего я не буду делать в клубе, или, ну, если мы уже говорим о клубе, да, я не выхожу за пределы своих моральных принципов никогда. Не будет такого, чтобы я вела себя аморально, что-то там пробовала и так далее. Я с четкой целью прихожу в это место.
3: Просто я сейчас думаю про ограничения. Ну, типа, Бог же написал вот в Библии вот этот момент, он написал его не для того, чтобы...
0: ограничить.
3: Тебе сказать «не ходи». Он говорит, ну, тебе будет хорошо. Он говорит, блажен, то есть хорошо тебе будет, если ты не пойдешь. Ну вот, например, тогда ты говоришь, я никогда там не переступлю каких-то своих принципов. Но, да, мы понимаем, мы такие, да, сидим тут с Танюхой, улыбаемся, мы понимаем, что вообще-то, ну, в жизни может быть абсолютно все. Люди менялись неимоверно. Я на своей, ну, вообще вот в своей жизни я видела таких девочек, я в Заокске училась, там была вообще невероятно скромная девушка, просто сразу глазки в пол, длинные платья. Девочки, какой она стала, ну, это просто вот, вот самые современные сейчас девушки там в запрещенных сетях, вот это вот, вот прямо оно, да. И я очень удивлена была. То есть всякое бывает. И я тут думаю, вот где вот эта грань? С одной стороны, себя ограничивать – это плохо. Ну, прям, да, постоянно не давать, потому что потом бах, бомбанет, вот как ты говоришь. И такая ушла от двоих детей, и от мужа сказала, идите все вот туда, я пойду
1: я
3: это,
1: не
3: отдыхать.
1: Я,
3: да, я свою там, молодость не отгуляла. А с другой стороны, бывает так, что там ты встретишь именно то, что может быть, может, вдруг оно может на тебя повлиять негативно, что твою жизнь потом как-то в другое русло нехорошее.
4: Я еще, знаешь, что добавлю? Вот смотри, мы все знаем, ну, по собственному опыту даже,
3: но
4: то, что мы склонны надеяться на авось. Угу. Там кто-то спивается, ну, и со точно. Мной авось не случится. Угу. Да. А если мы еще самоуверены, то со мной это точно не
3: точно,
4: случится.
3: Да.
4: Но кто-то, кто не такой самоуверенный, авось принесет. Это значит, на авось надеемся, и второе, мы делаем то, что легче. То, что вот сейчас нам доставит удовольствие, мы это склонны сделать. То, что нам пойдет на пользу где-то в дальней перспективе, это мы делать не готовы. Это мы когда-нибудь потом сделаем. А вось мы потом изменимся, потом нам захочется.
3: Ну, а как вот здесь понять?
4: Это как-то так, знаете, вот когда начинаешь об этом думать и вот это вот осознавать, ну, и ты понимаешь, какая же ты глупая, какая же ты слабая, инфантильная, незрелая личность. И надо бы над собой поработать. Но думать-то об этом тоже не хочется. И вот какой-то замкнутый круг получается. То есть мы эти мысли от себя гоним, что мы что-то не то делаем. Пытаемся жить сегодняшним днем, и вот как белки в колесе.
0: Поэтому важно понять причину. Для чего тебе это надо? Зачем ты туда идешь? Что ты хочешь? Ты за себя отвечаешь.
4: За себя, да.
0: Да, а за остальных людей ты не отвечаешь.
3: А еще, ну, смотрите. Ну, то есть, вот скажи, теоретически может быть такое, что ты туда пошла, и вдруг вообще там, ну, не знаю, что-то случилось, такая какая-то дикая любовь, какой-нибудь спор или еще что-нибудь, я не знаю. Но что-то, что вот твою жизнь вообще в другую сторону развернуло. Ну, чисто теоретически.
4: Ну, крышу снесло так.
1: Я не могу представить себе такое. Ну, что такого может произойти? Ну, и дальше.
3: Ну, ну что,
1: вопрос?
3: Просто пока вопрос, вообще реально ли такое, что ты уйдешь от своих принципов?
4: И ты пустишься во все тяжкие.
1: Такого произойти не может.
4: Ну, вы знаете, я вспоминаю, книжка такая есть, «Письма Баламута». Ну, вы, наверное, слышали. Там демон советует своему подчиненному, как лучше искушать человека. И он говорит, желательнее всего... Вы, говорит, молодые, вы всегда хотите, чтобы ваш подчиненный совершил какой-то шикарный, картинный грех, о котором вы потом доложите, что вот, мол, на что я... Говорит, ну, это, конечно, понятно, но на самом деле самая надежная дорога в ад – это дорога без указателей и поворотных столбов, маленькими шажочками. Пусть он каждый день немножечко изменяет своим принципам. Угу. Пусть он каждый день немножечко потакает своим слабостям.
0: Сатана же знает, как нас шагами. Искусить. Да. Он вот по чуть-чуть, потихонечку понимает, что вот так вот немножечко вести, вот так вот как тесто.
4: То есть ты становишься либо чуть-чуть лучше, либо чуть-чуть хуже каждый день.
3: Ну тогда, кстати, тоже хорошая мысль, что это влияет на наше развитие, на нашу личность. С другой стороны, гуляют и оттягиваются люди, которые, ну, вообще имеют прекрасный интеллект, образование, бизнесы и позволяют себе такие вещи. Нельзя сказать, что они прям деградируют и скатываются.
4: Ну, это скорее, да, просто об общем принципе речь идет, что так бывает.
3: Ну, хотя в духовной, опять же, сфере, да?
5: Ну, если да, если правильно, вот в христианской жизни, то, конечно же, мы не должны туда ходить.

0: мы должны ограничивать себя в этом, потому что потом там совесть на нас будет давить или еще что-то. Ну, если вот взять идеального христианина, грубо говоря, ну, мы же все не идеальны.
1: Вообще ни разу не идеальны. Вот.
0: Поэтому каждый делает свой выбор и, как Вика говорила, соответствует своим принципам и так.
2: Ну, мне кажется, вот здесь такой момент, все равно настаю на том, для чего ты это делаешь. Вот ты туда пошел, оттянулся, да, то есть, ну, как бы,
3: все
2: зачем?
3: Все тебе хорошо.
2: Все тебе хорошо. То есть, получается, ты получил какую-то пилюлю. Ты снял напряжение ежесекундное. У тебя в голове заложился вот этот вот механизм, вот этот паттерн о том, что это круто, это прикольно. Да, у нас же зарождаются вот эти вот механизмы, наши нейронные связи твои такие просекли, что это легко, быстро сделать быстренько, это быстро очень. И ты уже начинаешь следовать по этому кругу, потихонечку-потихонечку, да, так нас и, как я сказала, уже сатана искушает. То есть получается, наша психика, она устроена так, что ей очень важна стабильность, и для нее это будет уже определенного рода такая стабильность. Очень быстро сбросила негативные эмоции или, к примеру, какое-то напряжение. Но нашему организму от этого хуже становится. Очень громкая музыка разрушает...
1: нейронные связи?
2: Нейронные, да? Не то, что даже нейронные связи, да, но влияет на наш, к примеру, слуховой аппарат, да, светомузыка, которая влияет на наше зрение, громкое шумное заведение, которое просто-напросто разрушает, оно
1: бедная
2: тебя пугает,
1: и
2: наша нервная система, она начинает страдать. Соответственно, мы вроде бы получили вот этот выброс, у нас выделяется в этот момент кортизол, это гормон, который отвечает за стресс. И получается, что тебе кажется, что ты отдохнула, а на самом деле твой организм находился в данный момент в стрессе, потому что для него это нестабильно, для него это вообще не круто. А ты еще этот механизм постепенно-постепенно закрепляешь, что это очень крутой способ снятия напряжения. У тебя там кортизол, адреналин, короче, выделились, все, гормоны пошли вверх. И в какой-то определенный момент они могут сыграть с тобой злую шутку, могут и не сыграть. В какой-то момент они могут либо снести тебе башню, ну, либо в хорошем случае
1: в любом случае привычка вторая
2: привычка,
1: натура.
2: Она может сформироваться.
1: Но с другой стороны, это звучит, знаешь, как? Как, например, вот если ты будешь есть, как мне один человек сказал, если ты будешь есть сливочное масло, у тебя будут образовываться тромбы, и когда-нибудь он рванет. Может, конечно, этого и не случится, но может ведь и случиться, что он рванет, и ты очень быстро и внезапно умрешь. Вот так вот именно из-за сливочного масла ты свою жизнь, да, и... профукаешь.
2: Только холестерин не только скапливается из-за сливочного масла и тромбов.
1: Но, понимаете, ну я просто так вот, да?
2: Да, да, конечно.
1: Ну, просто получается, что я должна себя ограничить в сливочном масле, например, да, а я его очень люблю, могу даже ложкой есть. Ну и человек такой, так, это может свести мою жизнь вообще на нет, там, испортить меня, испортить мою психику. А если такая психика, что ее наоборот, это вот она после этого такая, завтра я готова работать 24 часа, ну, например, это тебе подходит. Ты вообще, какие у тебя мысли сейчас крутятся? Ну-ка, давай, делись.
3: У меня такое ощущение, что мы прям в узкую какую-то тему зашли, вот просто в рамки загнали себя, что вот
1: только так?
3: У тебя, да, у тебя эмоциональная разрядка, только клубы. Понимаете, сложно, даже не то, что сложно, есть возможность, да, привыкнуть к этому, если ты по-другому никак не умеешь развлекаться. Я умею развлекаться, я не хожу в клубы каждую неделю, каждый день и так далее. Это происходит с какой-то редкой периодичностью. Есть возможность, пригласили, ну почему нет? Сама одна, я туда не пойду. У меня есть другие развлечения. Я знаю, как себя развлечь. Я могу развлекаться дома одна. Я знаю, как та же самая книжка. Я могу и дома попеть и потанцевать. Я могу сходить погулять и так далее. Нет такого, что я вот закрепилась только вот в клубе и все. Вот я только там умею разряжаться.
2: Почему
3: нет.
2: Тебя туда тянет? Понимаешь, да. почему нас тянет туда? Там более ярко эмоционально. Потому что, скорее всего, очень многие, не все, конечно, но привыкли к эмоциональным качелям. Нам очень важен этот эмоциональный и разрядка, и вот этот заряд.
1: Ну, это важно. Человек там смеется, человек там общается, он выплескивается.
2: Хорошо, мы работаем на фоне гормонов.
1: Да.
2: То есть, получается,
1: Прикиньте, постоянно вот так монотонно.
3: Ну, представь, у тебя приехал друг, ну, или там подружка, два друга, подружка, компания из неверующих людей. Вот они тебя приглашают туда потусить. Ты их не видела 8 лет. Не пойдешь?
2: Я найду с ними способ провести время по-другому. Я уважаю их выбор.
3: Пойдем погуляем.

0: музеям.
1: Ну нет, конечно, я думаю, что им после клуба в музей не
0: будет идти. На дачу
1: куда
0: мы поедем, ребятки.
1: Ну то есть...
2: И будем читать Библию.
1: Вот опять же, здесь тоже важно про уважение. То есть мы должны понимать, на чем мы вообще... Ну мы же как-то до этого дружили, мы же как-то сходились на каких-то интересах. Не так, что я там, эй, 8 лет где-то отжигала такая с ними, а сейчас такая пришла святая женщина. Нет, конечно, ну мы же сходились, у нас были общие какие-то интересы, были какие-то общие места.
2: Хорошо.
1: Туда можем прийти. Да, мы здесь говорим просто про... Опять же, я возвращаюсь к той мысли про замену. Про то, что мы должны найти, что нам будет также нравиться, будет приносить удовольствие, но тем самым мы сможем эмоционально выражаться, то есть эмоционально подпитываться, но так, чтобы без вреда для здоровья.
2: Смотрите, мне вот интересно, вот я вижу твою ярую позицию, но вот скажи, почему плохо ходить в клубы?
1: Ну, я сказала. Потому что это разрушает там нашу
2: нервную... То есть вот то, что влияет на здоровье.
1: Да, наше физиологически, также духовно. То есть как ты можешь здесь вообще, в принципе, услышать себя?
0: Тогда и на концерты не надо ходить, и на мероприятия, где есть колонки, и в церкви нельзя колонки ставить, потому что там тоже музыка может громко играть. Так
1: Но
0: что...
1: она не так сильно громко играет. Ну и, к примеру, хорошо, вот ты пришел на концерт. Ты пришел туда для того, чтобы... Я не думаю, что там так громко звучит музыка, как, к примеру, в клубе. Ты пришел туда услышать уже такое действительно организованное там пение или, к примеру, музыка, да, органная там или да вообще какая-нибудь любая другая, да, то есть это немножко другое мероприятие. Тебя там так не вштыривает, да.
0: На концерте Металлики вообще не вштыривает ни разу.
1: Это другой момент, да, то есть если мы ходим где-то там, где есть тяжелый рок, да, или тяжелая музыка, которая тоже влияет на нас в разрушительном плане, где мы вообще не можем понять, какие вообще у меня мысли-то в голове, что я хочу. Понимаете, здесь в этот момент у нас полностью вышибает все пробки, которые у нас есть, и тем самым мы перестаем вообще понимать свои даже физиологические потребности.
2: Идем на поводу вообще у того,
1: да,
2: что нам...
1: у инстинктов, и мы как будто становимся животными, ну вот в этот момент.
2: Но вообще получается, что это стало вдруг, ну, это где-то все время транслируется, это модно, да, это такое течение общее какое-то, и мы вроде бы как будто бы, как вот, да, как христиане, мы такие вроде в стороне, как будто дикие, да, и не понимаем, что происходит. И, с одной стороны, сходить на разведку неплохо, да, и общаться с этими людьми, ну, мне кажется, что тоже неплохо, с одной стороны, да, ну, иметь, не вот прям, да, отделиться, а иметь возможность поддерживать общение, да, при этом, чтобы тебя не смотрели как на дико, о, это христианин, с ним лучше не разговаривать, у него только там Бог в голове, он вообще на другие темы не общается, да, например. Вот, но с другой стороны, помнить о том, что на нас это тоже как-то получается, может, негативно, нас это может затянуть. Это вообще, мне кажется, что все-таки это реально возможно.
1: Да,
2: да, всякие. И вот этот самый образ жизни, да, потому что, ну, хорошо, окей, можно не ходить в клубы, но твои друзья приезжают туда, к тебе, и, может быть, они просто приехали такие, о, хорошо, Маш, давай пикничок устроим.
1: Да, вот хотела сказать про то, что почему это может затягивать. Вообще зависимость появляется очень часто на эмоциональном фоне, и потом эмоциональная зависимость, она сильнее, чем химическая, потому что игра гормонов очень такая бурная, сильная, она затягивает нас, вот. Так мы переходим к алкогольной зависимости, да. Ну, то есть мои друзья, которые приехали с определенной дозой алкоголя, да, то есть, опять же, это мои друзья, то есть они уважают меня, я уважаю их, то есть они уважают мой выбор, да, что я не пью. Соответственно, они могут, как бы, к примеру, употреблять что-то, и в моем присутствии я же в первую очередь прихожу не то, что посмотреть на них, да, я прихожу с ними пообщаться. Вот, поэтому наше общение и наше уважение встает на первую очередь, да, и, ну, этот момент мы можем спокойненько немножечко отпустить на второй план.
2: Девчонки, ну, вообще, наверное, подытожить хочется немножко этот наш разговор, и у меня такая мысль, что вот этот канат, он работает в две стороны, ну, потому что и на нас влияют. И тут надо, действительно важно помнить про здоровье, потому что, ну, оно у нас одно, запчасти нам никто дополнительно не выдаст, да, нервная система вообще тонкая штука, как она работает, мы не понимаем. Вот, это одно. И я думаю, что ограничения те, которые Бог оставил, он оставил их именно потому, что он говорит, я тебя создал, я знаю, как у тебя там все устроено, давай лучше не будешь, ладно, чтобы мы потом не разгребали твои проблемы, да, а с другой стороны, если, ну, тут вот важно, да, действительно хорошо себя понимать. Если у нас есть такие друзья, есть такие мероприятия, и мы знаем,

0: что нас это туда не стягивает, что нам это интересно не потому, что мы тоже хотим попробовать, да, и слюна у нас там немножечко вот, а потому что мы хотим просто продолжить общаться с этими людьми, и они хорошие, и мы хотим, чтобы они были в нашем окружении, то, возможно, наше как раз присутствие там еще и будет являться, ну, это моя была такая, знаете, всегда мысль, что наше присутствие будет являться каким-то неким другим образом жизни, который будет примером. Знаешь, нет, я никого никогда... Нет. Вот я не за то, чтобы тащить цепь, да, я такая, потому что я там... Нет, вообще не об этом.
1: Нет, просто примером хорошим.
0: Просто, да, и люди будут говорить, о, классно, она здоровая.
2: Мне кажется, здесь
0: еще
2: очень классно, когда мы можем подать пример того, как можно активно проводить вообще свободное время. Есть очень много игр, есть очень много мероприятий. Сейчас такой большой спектр вообще того, что мы можем делать в свое свободное время. И это делать очень важно, потому что, ну, если мы будем подавлять себе такие вот, ходить вот так вот, все такие тихони, у нас внутри зреет какой-то такой огромный пласт злости, который превращается в ярость, и потом вылиться это в какое-нибудь уголовное дело. Лучше не стоит так делать.
0: Ура!
2: Поэтому, конечно, я не за то, чтобы мы там все сидели тихо, спокойненько и складывали вот эти вот эмоции. Вот. Конечно, за то, чтобы проводить время очень активно, ну, согласно своему темпераменту, своим, конечно, интересам, но вот с этой вот заменой для полезности своего здоровья.
0: Да, спасибо вам, девчонки, большое. И вам большое спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение. Нам будет очень интересно почитать. Пока!
3: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все. И все по Твоей воле существует и сотворено.

Сниму порчу любой сложности. Сниму с глаз. Установлю защиту. Соединю разбитые сердца. Укреплю семейные узы. Совершу обряды на женскую привлекательность. Сколько можно встретить таких объявлений сегодня? Различные маги и целители предлагают это сделать за определенную плату. А кто-то, учитывая трудное финансовое положение, готов поделиться этим совсем бесплатно. Хотя бесплатно, сами понимаете, бывает только сыр в мышеловке. И тем не менее, многие соглашаются на это. Сегодня мы поговорим о порче. Почему порча из глаз так распространена сегодня? Можно ли защитить себя от порчи? Итак, что же такое порча? Слово «порча» происходит от слова «портить». Считается, что порча – это негативное воздействие на человека без его согласия, с целью причинить ему какой-то ущерб. С помощью определенных заклинаний наслать на неприятеля или обидчика болезнь, приворожить его любимого, нанести урон его бизнесу. Так ли это? Неужели кто-то без моего ведома может что-то сделать со мной? Сделать, что ему захочется, с помощью какой-то магии. На меня могут оказать влияние только в том случае, если я человек слабовольный, не умеющий принимать решения в трудных ситуациях. Только тогда злой человек или злая сила может сломить меня, подчинить себе. Но невозможно, чтобы это происходило со мной помимо меня. Почему? Потому что у человека есть выбор. И даже сам Бог не лишает человека свободного выбора. Поэтому, с одной стороны, никакой порчи или сглаза не существует. То есть нет такого механизма, который бы причинил мне вред без моего участия. Принято издавна за беды и несчастья, выпадающие на мою долю, винить кого-то еще. Так возникло это суеверие. Вера в силу порчи или сглаза. Ведь кто-то на меня их

навел. С другой стороны, порча существует только потому, что в нее верит. Поэтому порча относится к разряду суеверий. Более подробно узнать о суеверии вы можете из нашего видео «Суеверие». Почему же порча из глаз так распространена сегодня? Причин может быть несколько. Первое. На этом делают деньги. Это бизнес. И люди, вникшие в тонкости этой сферы, неплохо зарабатывают на невежестве и страхах людей. Второе. Существует определенный тип людей. Люди, которые обращаются к услугам гадалок и колдунов, имеют определенные черты. Легковерие, мнительность, внушаемость, пассивность и слабоволие, страх перед будущим, тревожность, невежество, отсутствие здравого знания. Мы подошли к самому главному. Как же защитить себя от негативного влияния? Во-первых, нужно избавиться от невежества. Хочешь избавиться от порчи? Перестань в это верить. Во-вторых, нужно избавиться от страха. Перестать бояться можно в присутствии более сильного. Такой сильной личностью для ребенка может быть отец, а для тебя – Бог. В-третьих, научиться принимать решения и не бояться ответственности за свои ошибки. –

0: Всем привет! Прямо сейчас вы смотрите программу «Найди свой путь», и с вами я, ведущий этой программы Богдан, с нами Юля, и сегодня в гостях у нас Настя. Сейчас в мире очень много людей употребляют алкоголь, наркотики, курят, и даже если вы не являетесь зависимым человеком, скорее всего, вы знаете таких людей, а возможно и живете с такими людьми, которые зависимы. В таком случае вы являетесь созависимыми людьми. Девчонки, вот у вас есть такие люди, кто-то из знакомых или родственников, кто зависим от чего-то?
1: Ну, у меня вот раньше брат сильно как бы употреблял наркотики и пил, и вся семья страдала очень сильно, прям, то есть это был такой ад, он выносил вещи и что только не творил, то есть родители шли на крайние меры, чтобы его как-то избавить, он никак не хотел уходить от этой зависимости, они его даже... можно сказать, увезли из города в деревню, в глухомань. Вот. В общем, лечили как могли, чтобы он как можно меньше имел доступа. Хотя он сам внутри хотел избавиться, но никак не мог. Но вот мучения мы все несли, все родственники, все близкие. Настя, а ты?
2: У меня выпивал отец долгое время. Это были 90-е годы. То время, когда была безработица, когда... Да. Не было, ну, можно так сказать, смысла что-то делать дальше, куда-то двигаться вперед. И,
1: депрессия такая всеобщая, да, была, я бы сказала. И многие-многие, да, тогда пили вино, даже у нас в школе, помню, тоже пили прям целым классом мальчишки.
2: Да, он выпивал, и как это влияло на меня, это... я ощущала какой-то страх, какой-то...
1: неуверенность, наверное, да?
0: Боялась, что...

0: тебе как
1: боялись.
0: бы от этого достанется, что ли? Ты как бы боялась отца, который придет и будет буянить,
1: да.
0: Так что ли? Или ты боялась, что как-то это на тебе отразится, что ты тоже там, не знаю, захочешь что-то попробовать?
1: Да, кстати, как ты относишься к алкоголю сама?
2: Сама к алкоголю, но, честно говоря, я отношусь к этому отрицательно.
0: Ну, не только к алкоголю, вообще, да, ко всем вот таким
2: ко всем, да. Ко всему, что связано с алкоголем, табак, наркотики. Ко всему к этому я отношусь, конечно же, отрицательно, но...
1: То есть отец на это повлиял так своим поведением, что ты испытываешь теперь неприязнь к этому?
2: Ну, отчасти был, конечно же, отец, и не только. Не полная вина, конечно же, отца. Это было окружение...
0: Но это не вина, наверное, больше все-таки. Это наверное, все-таки ну, на тебя хорошо повлияло. Ты поняла, что как бы вот это ты точно ну, как бы не хочешь.
2: Ну да, я осознала то, что по такому пути, к которому шел мой отец, я точно не хочу, и что для меня это не надо.
0: Хорошо, а что ты... вот ты вот смотрела, да, у тебя отец пьет, и ты... Что ты делала, чтобы как-то помочь ему, или как ты, в общем, как-то сопереживала ему, или еще что-то?
2: Если можно так сказать, я за него молилась. На тот момент я знала, как молиться, потому что видела, как многие знакомые молились за своих родных, близких, и я... молилась долгое время за своего отца, вставала на колени и просила Бога о том, чтобы он избавил его от этой зависимости, от того, что он пьет. И через какой-то промежуток времени Господь мне ответил, и мой отец бросил пить окончательно. И
0: он, то есть ты говоришь окончательно, до этого он уже бросал, бывало, когда отказывался полностью?
2: Был момент, какой-то период, когда он бросал полностью, ну, нет, не полностью, когда он бросил, но...
0: И, в принципе, все бросают полностью.
1: А потом
0: начала,
1: снова начали,
2: да, да, бывает такое. И был этот период, затем вновь все возобновилось, все стало на свои круги. На свои круги, как было и раньше.
0: Обычно еще с большей силой.
2: С большей
0: когда
2: силой.
0: Когда срываешься, да.
2: Он начал больше пить, он приходил домой, дебоширил, конечно же, летели тарелки.
1: А мама твоя как на это реагировала?
2: Ну, как мама реагировала? Мама тоже за него молилась, конечно.
1: То есть она тоже верит в Бога, да?
2: Да, она верит в Бога, она за него молилась тоже.
3: Найди, найди свой путь.
0: Вот когда вот так все плохо, да, когда отец вроде бы бросит, потом опять начинает, потом опять бросает, потом опять начинает пить. Как в итоге, как это вообще получилось остановить все?
2: Ну вот, как я уже говорила, что все-таки остановить это помогла больше молитва.
0: Ну да, а что именно, что его остановило? Молились, и он бросил окончательно. А что этому послужило?
2: Когда он бросил, он узнал о том, что он болеет, но... Получилось так, что узнали о его болезни, из-за которой он не мог больше выпивать.
0: То есть его остановила болезнь?
2: Болезнь.
1: А в твоей семье только папа пил?
2: В моей семье пил не только папа, пила также и мать. Они выпивали вместе одновременно, когда уже вступили в брак. Меня на тот момент, конечно же, еще не было. Обо всем об этом я узнала после своего рождения уже, со слов моей матери.
1: То есть она бросила пить, получается, да, до того, как тебя родила?
2: Да, до того, как она меня родила, она уже не пила. Ей опять-таки помогла ее подруга, Бог, конечно же. Она молилась долгое время за мою мать, подруга, и... С течением какого-то времени у мамы моей началось отвращение к алкоголю. Она уже не хотела пить вообще. Ее просто тошнило от алкоголя. Она не могла его видеть в принципе. И в итоге она бросила полностью пить.
1: То есть она молилась, подруга молилась.

0: и как бы она ушла от алкоголя.
1: У тебя мама была верующей на тот момент?
0: Ну да, она как бы сказала, что
2: к тому моменту она уже была верующей, но не настолько сильно. Она ходила в церковь. В церковь она ходила приблизительно около года.
1: Угу. И она... А что послужило тому, что она уже окончательно как бы поверила в Бога, в его силу?
2: Был один момент, когда однажды она возвращалась с работы, и за ней шел человек. Увидев ее, он, как сказать, он увеличил шаг, его шаг стал намного быстрее, и через какое-то время мама, посмотрев назад, поняла, что этот человек не просто так идет быстро, что он идет за ней, что, скорее всего, он хотел ее изнасиловать. И в этот момент она вновь начинает молиться, она начинает просить Бога о том, чтобы он решил эту проблему, чтобы этот человек ушел куда-нибудь, либо чтобы Бог показал ей, идет ли он за ней или нет. И наступил тот момент, после того, как она помолилась, она заметила, что внезапно этот человек просто исчез. То есть он шел, она его видела какое-то время, она даже когда молилась, видела, что он шел за ней. И в итоге, просто еще раз обернувшись, она замечает, что он исчез. То есть этим самым Господь подтвердил тот момент, что этот человек и вправду хотел ее изнасиловать. И в этот момент она поверила в Бога намного сильнее. Ну, этот опыт был толчком к тому, чтобы она поверила в Бога намного сильнее и стала в нем укрепляться. Найди
0: свой путь. Это так здорово, что вот мама у тебя исцелилась, да, стала верить в Бога. Но вот у тебя есть еще люди, которые приносили бы тебе проблемы, да, вот пьющие или там наркоманы? Как ты к ним относишься вообще?
2: У меня есть. Это друзья мои, мое окружение, то есть одногруппники. Они пьют, и к ним отношусь я хорошо. Они мои друзья, я их люблю, уважаю, и не вижу смысла разделять и разграничивать людей зависимых и независимых. То есть в любом случае, даже если человек зависим тем или иным пороком, то я как человек должна к ним относиться, и не только должна, я этого хочу, относиться к этим людям с доброжелательностью, с любовью, потому что они мои близкие, мое окружение, я с ними дружу, общаюсь.
0: Ну вот ты не боишься вот этих людей, как ты боялась отца, который мог быть агрессивен там, или что-то такое неадекватен?
2: Нет, этих людей я не боюсь, потому что сейчас у меня уже более сознательный
0: возраст, да?
2: Да, возраст.
0: У тебя есть опыт, да, как вести себя?
2: Да, с такими людьми, поэтому как бы нет.
0: То есть ты как бы понимаешь теперь этих людей и можешь с ними взаимодействовать, да?
2: Да.
0: Просто, например, в моей жизни не было такого близкого сожительства с пьющими людьми там или с наркоманами. Даже мой брат наркоман, который был, но он не жил со мной. А я не имею как бы вот этих вот такого опыта, как вести себя и чувствовать с такими людьми, да? Я осторожничаю очень. То есть боюсь вот, чтобы такие люди вошли в мой круг друзей там или знакомых, близких, да? Вот, мне, например, страшно.
1: Почему тебе страшно?
0: Ну, я боюсь неадекватного поведения или каких-то странностей. Там человек может неизвестно что натворить.
1: Ну, то есть ты боишься за себя, за свое здоровье, да?
0: Ну, вообще, да. Как бы за имущество свое боюсь, там, если вдруг они домой к тебе придут и неизвестно что натворят. То есть я боюсь.
1: Ну, а было уже такое что-то, не знаю, как-то на тебя это повлияло, так что ты боишься, это просто у тебя так на уровне самосохранения?
0: Ну, я просто как бы по рассказам в основном. Mm-hmm. И вот то, что у меня тоже действительно дедушка у меня так немножко выпивал. Я видела пару раз, как вот он пьяный был и как он буянил. Мне этого достаточно было, чтобы больше никогда этих людей к себе не подпускать. То есть у меня другой опыт, противоположный. То есть я как бы осторожничаю. Но я бы хотела, да, как-нибудь научиться не бояться.
1: Я думаю, что нельзя от таких людей как-то отстраняться, потому что, ну, если, например, твои друзья

0: друзья, да, то если мы от них так вот отделимся и скажем, ладно, фу, вы пьете, когда нам с вами неприятно, нехорошо, то это будет как-то так, что вот мы такие святые, мы такие хорошие, а вы вот такие вот плохие. Мне кажется, мы должны наоборот показывать им своим примером, мы должны быть чаще с ними, чтобы они видели, ну, видели, например, нашу жизнь, да, видели, что вот, а мы вот не пьем.
1: И без алкоголя, например, можно повеселиться.
0: Да, что можно и, да, весело провести время и без 100 грамм и так далее. Вот. И как бы я знаю, у меня вот есть друг, который, у которого есть такие друзья, пьющий, и при этом он прекрасно с ними проводит время, ну, прекрасно, он сам не пьет, но он как бы их не чурается, ничего такого, и как бы это хорошие друзья, в принципе, вот, и они даже при нем иногда, не знаю, не пьют или еще что-то, стараются вести себя более правильно.
1: А вот. У тебя есть такой опыт, да, чтобы как-то ты влияла на своих знакомых своим образом жизни?
2: Своим образом жизни, ну, они замечают, что я не пью, что не курю, что, ну, веду немножко другой образ жизни, не такой, как у них. Они замечают, и у меня есть опыт с моим другом, знакомым, о котором я тоже молюсь. И в данный момент я о нем молюсь, чтобы он бросил пить и курить. И у него есть собственное желание, и поэтому некоторое время назад он мне сказал, что он, ну, как бы он уже бросает пить, старается меньше употреблять. И мы с ним дальше продолжаем общаться, я продолжаю за него молиться, и я думаю, что Господь ответит на мои молитвы, и в итоге этот человек все-таки бросит.
0: Бывает такое, что твои друзья, например, там собираются там куда-то погулять или еще что-то, и говорят: так, Настю мы не берем, она все равно не пьет, мы сами
1: да,
0: себе.
1: Да, у меня такое было часто.
2: Ну, бывают такие, конечно, моменты. Недавно был момент, когда... Но скорее они больше меня все-таки зовут. Они понимают, что я в любом случае не буду пить, что я буду просто с ними сидеть, болтать, разговаривать, но все-таки они хотят видеть меня в их окружении.
1: Ну да. То есть они тебя не сильно уговаривают выпить?
2: Нет, они меня вообще не уговаривают, потому что они знают, что я в любом случае буду стойко стоять на своих принципах и не буду пить.
1: Здорово. Мне бы хотелось просто, чтобы люди, ну, как бы общались независимо от своих недостатков. Это, конечно, великий подвиг знать, как это делать. Вот.
0: Да, это было бы очень здорово на самом деле. Не нужно бояться, не нужно стесняться людей, которые, друзей, которые пьют или еще что-то делают. Нужно учиться этому на самом деле, потому что не каждый это так может, не каждый может продолжать дружбу с такими людьми. Хорошо, спасибо тебе большое, Настя, что ты пришла к нам в гости, что поделилась своей историей. Спасибо, Юля. Друзья, мы должны полагаться на Бога и научиться доверять Ему. Не думайте, что вы одни зависимы. Множество людей были зависимы и смогли с этим справиться. Нужно лишь научиться доверять Богу. А что невозможно человеку, как раз-таки возможно ему. Если у вас есть такие же проблемы или что-то похожее, пишите нам, мы будем за вас молиться. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует?

это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет.
1: Моя надежда и опора, мой дивный Бог, моя скала. Я, вопреки сомнениям, спорам, взирать лишь буду на тебя. Тебе найду я мирную обитель, ты утешенье и покой. Мою ты душу сплел из нитей и сотворил ее святой. Я с каждым днем к тебе все ближе, пусть враг нагрянет, устаю. Той силой вера, что дана мне свыше, поможет выиграть в бою.

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не яркие и звуки не резкие.

Здесь медленные реки, туманные озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Мы каждый день слышим множество радостных новостей о прибавке к зарплате, о свадьбе друзей, о хорошей погоде. Но есть книга, написанная 2000 лет назад, которая тоже носит название, переведенное как «Радостная весть». Что такого особенного в этом древнем названии, пришедшем к нам из греческого языка, и почему оно не смешивается с повседневными успехами и радостями? И что именно проповедовал апостол Павел, когда с его уст срывалось это слово «Евангелие»? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Олег. Мы рады вновь вас видеть в нашей студии.
1: Взаимно.
0: Прекрасную вы тему выбрали, интересную, любопытную и очень актуальную. Первый вопрос, Александр, к вам. Угу. Вот любой язык, развиваясь, заимствует слова из других языков, это понятно?
1: Да. Да.
0: Ни для кого не секрет, что такие слова, как школа, робот, ноутбук, являются, ну, не являются исконно русскими. Ну и, впрочем, как и такие же слова, как и собака, хлеб и сарай. А слово «Евангелие» пришло к нам из древнегреческого языка. Мы настолько привыкли к нему, что, кажется, знаем, что оно значит. И все же я спрошу вас, каково значение этого слова «Евангелие»?
1: Ну, язык, он похож как бы на живой организм. Он как бы кушает слова из других языков, переваривает, что-то встраивает в себя, а что-то выплевывает. Поэтому часть слов остается, а часть слов уходит. И мы их уже не знаем и не употребляем. Вот. А древнегреческий – это такой язык, который привнес не только в русский, но и в европейский, во многие языки целую массу слов. В том числе такое известное всемирное слово, как Евангелие. Давайте разберемся. В принципе, любой человек, ну, такие имея фоновые знания, мог бы сам перевести слово «Евангелие». Это абсолютно несложно. Сыграем с вами в игру.
0: Давайте попробуем.
1: Дело в том, что «Евангелие» — это двусоставное слово. Оно состоит как бы из двух. Слепились два слова, срослись два слова, и новое появилось. Вот смотрите, разберемся с первой его частичкой — «эу» или «ев», да, вот в традиционном для нас произношении. Я вам буду называть имена, которые содержат, ну, вот эти наши привычные, так сказать, русские в кавычках имена, которые содержат эту частичку, а вы попробуйте их перевести, что они значат.
0: Ну, Александр, помните, я не филолог.
1: Да все нормально. Да. Ну, не скажете, я вам тут же объясню. Да, например, хорошо. Слово «Евгений» наверняка слышали, имя такое, ну, Евгений.
0: Женя. От слова «генетика» вот. И «ф», если «ф», наверное, добрый, да, хороший, да. Что-то генетика.
1: Да, получается, Евгений, гены, все мы знаем, да, это благородный.
0: А, благородный.
1: Ну, дженесис, да, генезис, да. Хорошо. Чуть сложнее Ефросинья.
0: Вот здесь мне будет сложнее.
1: Да, ну, Ефросинья известная.
0: Ну, Полоцкая, да.
1: Полоцкая, да. Благомыслящая.
0: Благомыслящая.
1: Да.
0: Это слово София там, да?
1: Нет, там нету. София — это мудрость. Благомыслящая. Вот была такая вот... как же эта штука, когда по черепам там определяли интеллект? Ну, не суть важно, это лженаука, так называемая, начала 19 века. Ну, не важно. Евлампия.

0: Ну, Александр, я не первый раз имя такое слышу.
1: Ну как, что вы не читали знаменитые детективы Дарьи Донцовой?
0: Нет, я не читал.
1: Ну, вы даете. Евлампия. Да это легко. Вот что вы вкручиваете? Супруга просит?
0: Лампочка.
1: Ну, Евлампия.
0: Ну, добрая лампочка, что
1: ли? Ну, не лампочка непосредственно. Ну, лампадес, светильник, например. Евлампия благосветящая.
0: Благосветящая.
1: Да, да.
0: Ну, вы мне просветили.
1: Видите, и это, да, такой хороший свет, хорошее просвещение. Да, вот смотрите, простое, совсем простой. Евдокия.
0: Дуся. Докс, слава, да?
1: Ну, да, да.
0: Добрая
1: и,
0: слава.
1: Ну, еще и воля, может.
0: Воля,
1: да. Благоволящая или, да, такая благославная. А вот следующее тоже простое. Уже мужские имена. Мужские, может, здесь вы лучше себя чувствуете. Евграфий.
0: Ну, граф, я понимаю, что писать. Хороший, там, не знаю, кто там, рукописец там.
1: Ну, хороший. Ну, видите, вы же разбираетесь, да? Как бы буквально хорошо пишущий.
0: А, хорошо пишущий.
1: Не в смысле, что он каллиграф выводит, хотя такой вариант тоже возможен. А хорошо пишущий еще как красиво пишущий.
0: Угу. Каллиограф.
1: Да? Каллиограф, да. Отсюда, да. Ну вот видите. Евграфий, каллиограф, да. Евсевий.
0: Евсевий.
1: Ну, тоже имя слышали наверняка.
0: Евсевий. Ну, имя-то, конечно, я слышал, а вот уже затрудняюсь.
1: Со значением. Да. Ну, благочестивый.
0: Благочестивый.
1: Да, тоже вот благовестие, да. Угу. А Евстахий.
0: Тоже затрудняюсь. Ну, тоже, конечно, так. Слышал, да, но затрудняюсь. Да.
1: Так как добростоящий.
0: Ага.
1: Да. Евстигней.
0: Астохея там, наверное, будет.
1: Да, да, да, да, да, да, да. Евстигней.
0: Ну, тоже, наверное, вот это Евстигней и Евгений что-то.
1: Под стегно клали руку, помните?
0: Вот.
1: А фамилии актера известного Евстигнеев. Ну, от этого, да, имени Евстигней, да. Это благой родственник, так, добрый родственник, да. А Евпатий, был такой Евпатий Калаврат.
0: Ну,
1: Евпатий.
0: Патос или патия — это сила, наверное. Ну,
1: да. Симпатия, эмпатия.
0: Да, да.
1: Не, сила будет дюнамис.
0: Дюнамис, да.
1: Да. Ну, симпатия, да, эмпатия.
0: Подскажите.
1: Евпатий благочувственный.
0: А,
1: да.
0: Вот.
1: Ну или Евника, тоже библейское имя.
0: Ну, это тоже, наверное, Евника с генетикой там нет, не будет.
1: Нет,
0: там?
1: Нет. Ну, нет, мы имя, значение, а? Имени.
0: Да.
1: Значение имени. Евника — это Ника.
0: Никус. А, победа.
1: У вас же Никита.
0: Победа,
1: да, да, да.
0: Добрый победитель.
1: Да, да, благая хорошая победа, хорошая победа, победа, да. Или другие слова, там, эвтаназия, да.
0: А, вот интересно, получается, эвтаназия — это таната — смерть.
1: Да.
0: Добрая смерть, да.
1: Добрая смерть, смерть, да, да, да, добрая смерть. Или евхаристия в церкви, да. Или, например, дерево такое, эвкалипт.
0: Эвкалипт. Ну, я слышал.
1: Что общего у евкалипта и книги Откровения? Вы как богослов должны просто знать, это в семинариях проходит.
0: Евкалипт и книга, да, Откровения.
1: Евкалипт. Апокалипт.
0: А, вот как апокалипсис.
1: Ну, евкалипт — это хорошо прикрытый.
0: Хорошо прикрытый.
1: Да, вот когда Адам и Ева в Эдемском саду листья сорвали, они были не евкалиптами. Это фиговые листья.
0: Да, да, да, да, да.
1: А если бы они какие-нибудь длинные папоротники сорвали, они были бы эвкалиптами, хорошо прикрытыми, да?
0: Интересно.
1: Ну, или эвфемизм тоже слово, да, эвфемизм, благоречие. Поэтому мы вот видим в огромном массиве слов, имен и понятий эу, эу, эу, или в ев, да, добрый, радостный, хороший,
0: то есть
1: благой.
0: Две составляющих.
1: Да. Ну, а с ангелион вообще все очень просто, да. Там у нас есть имя Ангелина, это же имя Анжела, просто там через другое посредство, другого языка пришедшее, да? А ангел – вестник.
0: Ну, да. Если вообще буквально добрый ангел, да, так бы переводили, были хорошие там ангелы.
1: Ну, там же глагол.
0: Если уже ангел
1: весть,
0: имеет,
1: весть.
0: Но, может весть. Быть, имеет и другое значение.
1: Вестник. Вот если вестник, ангел, да, то мы имеем, ну, замечательное имя такое есть – Евангелина.
0: Евангелина – прекрасное,
1: да,
0: имя.
1: Да,
0: то есть вот поэтому и радостная.
1: Радостная, да, весть, добрая весть. Ну или слово, если мы используем такое уже в современном русском языке, не ходящее, да, благая весть, благовествование. Иногда Евангелие приводится, да, благовествование от Матфея. Благая, радостная, добрая новость, весть.
0: Хотя, видите, вот Евангелие иногда приобретает такой оттенок нарицательности. То есть иногда вот, ой, своим этим Евангелием, да, ой, эти евангелисты там пришли, да, то есть вот как-то в обществе иногда вот такой негативный.
1: Нужно сказать, мы не евангелисты, мы добровестники.
0: Мы добровестники,
1: да.
0: Но, кстати, это хорошая, да, такая вот, ну, идея в этом.
1: Радоновостники.
0: Радоновостники, да.
1: Да, ну да, вот евангелисты, да, несущие благую весть. Да.
0: Хорошо, радостная. Александр, спасибо, вот такое вот прояснение, в общем, и, знаете, я тоже для себя подчеркнул многие такие, ну, значения имен, это здорово. наверное, не всякую радостную.

0: весь можно назвать все же Евангелием. Ну, например, повышение зарплаты или пенсии. Это, безусловно, радостная новость.
1: Конечно.
0: Но это еще не Евангелие. Весть о свадьбе, о том, что два любящих сердца нашли друг друга и решение создать семью, не сомневаюсь, что это радостная новость, конечно, но это тоже еще не Евангелие.
1: Не Евангелие.
0: Так вот, все же, Александр, что в таком случае Евангелие? И какую радостную весть мы можем назвать все же Евангелием?
1: Угу. Ну вот смотрите, само слово, оно не живет отдельно, само по себе, как если бы оно в словаре было. Слова живут, они вообще... Существа социальные, они живут в контексте, с другими словами. И вот, например, эти слова, с этими словами дружат, с этими словами не дружат, с этими употребляются, с этими не употребляются. Поэтому, конечно, вы абсолютно заметили, не всякая радостная весть – радостная весть. То есть не всякая радостная весть есть Евангелие. А Евангелие, как радостная весть, есть конкретная радостная весть о чем-то непосредственном. Как нам здесь быть? Значит, вы уже сказали, радостная весть, добрая весть, благая весть, да, хорошая новость. Вот у нас же вариантов переводов здесь несколько. Значит, о чем? Для этого нам нужно разобраться. Слово, как вы верно сказали, пришло из какого языка Евангелия?
0: Греческого.
1: Из древнегреческого языка. Из древнегреческого. Оно использовалось древними греками по отношению к определенным сферам. Но нам здесь даже интереснее не столько древние греки, сколько древние римляне. Мы знаем, что Рим завоевал Грецию с точки зрения такого геополитики, да, или политического. Но с точки зрения культуры Греция завоевала Рим. Ну, какой язык международный был по всей Римской?
0: Ну, греческий.
1: Конечно, не латынь, греческий. Культура как развивалась? Театр, например, комедия, драматургия, поэзия, философия,
0: медицина,
1: педагогика, да. Греческая.
0: Больше мы о римлянах знаем как о... В законе,
1: юридическом. Да. Вот. Поэтому в этом смысле греческий мир, эллинизм, Греция завоевала Рим в плане вот этих всех сфер жизни, культуры, образования, медицины и так далее, и так далее. Исключение, да, вот политика, юридические науки и прочее. Вот. Поэтому как нам разобраться? Нам нужно посмотреть, как слово «евангелие», это греческое слово, использовалось в римском мире. И вот здесь мы пойдем с вами двумя путями. То есть у Евангелия есть секулярное или римское значение. И у Евангелия, у этого слова, есть сакральное или еврейское значение. Вот их нам нужно рассмотреть, а потом взять и соединить в Иисусе Христе. Вот, потому что Евангелие – это еще и жанр. Да, книга Евангелия, но это чуть-чуть о другом. Это чуть позже появилось.
0: Итак, есть действительно, что вот такое светское представление секулярное?
1: Да? Конечно. Это греческое слово, которое использовалось греками, а потом римлянами в своей речи по отношению к определенным событиям жизни. До того, как еще Христос...
0: Было бы интересно, расскажите.
1: И вот нам нужно увидеть. Ведь что делают евангелисты? Вообще, они же евреи. Но несут весть по Римской империи. И они берут слова греческие, не родные для них. Правильно?
0: Да.
1: Это же не родные. Берут их для того, чтобы использовать в качестве переводов, аналогов, да, релевантных для своих еврейских слов. Правильно? Угу. То есть свою веру они передают не своими словами, для того, чтобы распространить ее, проповедовать ее по всему миру и, в частности, по всей Римской империи. Итак, давайте разберемся.
0: Давайте. Значит,
1: секулярное значение слова «Евангелие». Как оно, это слово, использовалось в Римской империи? Оно использовалось в трех случаях. Значит, применялось оно касательно императора чаще. Смотрите, первый случай, когда использовалось слово «Евангелие». Евангелие – это радостная весть о победе. Например, Юлий Цезарь, помните, что он перешел? Рубикон, да, например, и завоевал эти там германские племена. А потом пришел в Рим, торжественно шел по главной римской дороге, да, вот там Капитолию, не знаю, вот к дворцу. И весть о победе. Там приветствовали шествия, люди, ура, там. О, что
0: плакаты,
1: это?
0: Плакаты, цветы, шарики надувные.
1: Да, да.
0: Шарики надувные.
1: Фейерверк. Да. Что это? Это Евангелие. Это весть о победе. Да? Или там еще раньше мы можем вспомнить, когда там Рим республикой был, да, например, победа над Карфагеном.

0: над Ганнибалом Карфагенским. Это Евангелие, опять шествие, опять там ключевой легион или главные центурии идут по римской дороге. Это Евангелие, весть о победе. Ну, в данном случае политической победе. Мы же говорим о секулярном языке.
1: Да.
0: Первое значение секулярное Евангелие – весть о победе. Второе значение. Когда, а это дело непростое было, когда в императорской семье наконец-то рождался мальчик.
1: Наследник.
0: Наследник. А вы помните, не так просто родить. Например, у Цезаря Августа есть сын или нету? Нету. У Нерона есть сын или нет? Что-то не получалось у них. Странные люди. Ну, мы знаем по некоторым причинам, почему не получалось. Не всех их интересовали женщины. Да там и целый ряд других вопросов был. Но, тем не менее, когда это трудное дело в семье реализовывалось, как-то вот у царских семей беда есть. Да? Мы можем даже вспомнить Николая II. Да? Там тоже беда.
1: Долгое время. Да.
0: Долгое время не было, когда родился, с таким заболеванием родился. Ой-ой-ой-ой. Или Александра I чуть пораньше можем вспомнить. Или Петра I можем вспомнить. Оп, проблема вообще, беда с мальчиками и деторождением у них. У вас, кстати, есть мальчики?
1: Трое.
0: Молодцы.
1: Двое.
0: Ну, трое детей, да, двое мальчиков. Это замечательно. Жалко, что вы не император просто.
1: Не надо, мне устраивает то,
0: что второе значение. Первое значение – победа. Второе значение – рождение наследника. Все. Евангелие, все римские газеты пишут о Евангелии, все римские радио и телевидение транслируют о Евангелии. Ну, если бы были газеты, радио и телевидение, да, мы это утрируем так. Осовремениваем, актуализируем. Вот. И третье значение. Когда престолонаследник вступал на престол, это Евангелие.
1: Тоже Евангелие. Да. В принципе, все было связано с императором.
0: Ну, может быть, победа вот чуть-чуть там, чуть-чуть не с императором, хотя все равно слава императору. Там полководец, потому что, помните, Цезарь, например, какое-то время не был императором, да, это была республика, это член сената, но не император, да, то есть победа, рождение и восхождение на престол. Императора, секулярного, светского, да, язычника. И мы понимаем потом, что делают евангелисты, движимые Духом Святым. Не только евангелисты, пророки, апостолы, они это слово берут. И вы хотите, не хотите, а смыслы-то за словом что делают? Тянутся. То есть они же не могут отсечь смыслы. И мы уже понимаем, что все это победа, рождение, воцарение уже будет связано с каким?
1: С Иисусом
0: Христом. С Иисусом Христом, Господом, Кюриос. Опять-таки, Кюриос – один из титулов римского императора.
1: То есть оно и относилось, этот Кюриос, и как к Иисусу Христу, так и к императору.
0: Ну, конечно, но это же опять-таки, ну, он же не Кюриос, а Адонай. Сказал Господь Господу моему, да?
1: Да.
0: Адонай. Нету в еврейском слова Кюриос, но когда это переходит
1: в греческую культуру.
0: Греческую культуру, да. Используется греческий язык для благовестия, для написания новозаветных книг, то кюриос. Ну или септуагинту еще возьмем. Кюриос, да, это вот этот мир, эллинистический мир после Александра Македонского, наследие его этой империи. Вот, поэтому да. Но у слова Евангелие есть еще исконно еврейское значение. Откроем два места из Библии. Вот мы сегодня еще не открывали Библию, давайте откроем.
1: Давайте.
0: Пророк Исаия здесь вот просто... Просто молодец. Два места. Ну и плюс, может, контекст мы глянем. Давайте два места эти прочитаем, ключевых таких, важнейших для Нового Завета, для Евангелия, для этой вести. Первое – это 40 глава, книга пророка Исаии. 40 глава. Девятый текст прочитаем. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Да? «Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим! Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш!» Ну и давайте еще 52 главу откроем, 7 текст. Это самые фундаментальные мы с вами тексты читаем. Самые такие вот основополагающие. Да? 52:7. «Как прекрасны на горах ноги, мы бы сказали, евангелиста, да, благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Видите, как смыслы пересекаются. Но у нас, давайте, 40 глава. Вернемся к первому тексту, который мы читаем.

0: еще раз его прочитаем. 9 текст. «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». О чем эта весть? Пророческая весть Исаии, как бы вы сказали? О чем благовествует? Что за радостную новость должен возвестить Сион или Иерусалим городам Иудиным, как столица?
1: Да? Господь грядет.
0: И, а в чем? Что значит вот, вот Бог наш? Что значит Бог грядет? Это о чем?
1: Это, наверное, о Мессии. Там...
0: О каком конкретном событии?
1: Рождении.
0: Истории.
1: Спасение.
0: О, каким? Спасение от чего? Рождение кого? Рождение где?
1: Ну, а Мессия это точно там, да?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Давайте прочитаем сначала контекст.
1: Давайте.
0: С первого текста. С 40 главы. Угу. Исаия. «Утешайте. Утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправда его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». О ком событии идет речь? «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайтесь в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит, возвещай! И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». И дальше наш текст. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». О чем это?
1: Ну, здесь уже становится понятнее. Здесь, ну, раз мы видим глаз вопиющего там в пустыне, у нас понятно, что есть исполнение этого пророчества в лице Иоанна Крестителя, когда он начинает проповедовать и крестить в Иордане.
0: Не хотите вы упрямо понимать пророка Исаии? Вот просто не хотите. Стена, стена. Смотрите. Смотрите, вы смотрите на это через призму уже евангельского толкования. Но изначальные слова Исаии. За что? Что за неправды удовлетворил Господь? Что за наказание от руки Господней приняли они за грехи свои? И теперь это весть утешения. Это весть Евангелия. Уже в сакральном еврейском значении это весть о возвращении евреев из плена.
1: Так вот. Все очень просто, Александр. Так вы бы сразу бы и сказали.
0: А что же вы так сказали? Вот прям вам возьми на блюдечке и поднеси. Ну, вот вы какой. Ну, с голубой каемочки на тарелочке, да?
1: Ну то да, есть... Исаия у нас он еще до плена пишет.
0: Конечно, но он пророчески говорит о том, как... А потом, безусловно, евангелисты увидят. То есть, смотрите, у нас есть слово «Евангелие» в секулярном римском греческом значении. Там оно использовалось по отношению к трем событиям. Победа над врагами Римской империи, рождение наследника в семье императора, в семье Цезаря и воцарение на престол императора. Но есть это значение и в контексте сакрального, мы бы сказали, иудейского, да? Когда слово «Евангелие» использовалось как радостная весть о возвращении из плена, вавилонского плена, на родную землю. Вот теперь в Евангелии, когда мы говорим об Иисусе Христе, нам нужно соединить тянущиеся за словом секулярные смыслы, изначальные, присущие греческому языку, с иудейскими корнями, сакральными, библейскими, пророческими. Таким образом, что получается, когда мы говорим «Евангелие Иисуса Христа», то оказывается, что Евангелие, ну это уже вот, может быть, я забегаю вперед, там, отвечая на следующий вас вопрос, но давайте уже разберем, чтобы нам время не тратить. То есть Евангелие – это весть, что Иисус Христос выводит нас из плена, но уже, как вы понимаете, не египетского, не вавилонского, а гораздо более, то есть евангелисты...

0: реинтерпретирует слова пророка Исаии в том смысле, в котором вы все время хотели сказать.
1: Ну, это явно связано с ключевой фигурой Павел, наверное, в большей степени нужно, ему нужно отдать вот то, что Конечно. Он пишет о Евангелии, когда он приходит из синагоги, там, в синагогу, из субботы в субботу, и говорит, и проповедует вот об этой доброй вести, да, так, Евангелии. Да. Но вот что вы еще можете, Александр?
0: Да, ну смотрите, что говорит Павел, что закончилось время плена. Иисус Христос положил конец плену, плену греха, раз. Как положил? Очень просто положил. Он победил грех, он победил сатану, да, и поэтому вызволил. Как победил? Он родился, умер и воскрес. И это связано с рождением и его помазанием уже в небесном святилище, да? И все эти события, рождение, крест и воскресение, это то главное, о чем проповедует Павел. Они есть знаки, поступь победы над грехом, который одержал Иисус Христос, выведя нас из плена. Таким образом, Евангелие – это вполне ясная и конкретная весть. Более того, вам скажу, мы с вами слышим, постоянно слышим, в нашей культуре это принято, вечное Евангелие, трехангельская весть. Вот их как раз...
1: В книге Откровения.
0: Да. Вот эту весть нужно, конечно же, интерпретировать, понимая сакральные иудейские значения слова Евангелия и секулярные греко-римские значения. Да? И уже в Иисусе Христе это преломить, как это делают евангелисты и апостолы, в частности, в первую очередь апостол Павел, и уже нести, проповедовать. Вот очень важно это учитывать. Что же за такая радостная весть Евангелия? Это весть об освобождении из плена греха, которое было достигнуто благодаря рождению Иисуса Христа или воплощению Иисуса Христа, его распятию и воскресению, которое ознаменовало окончательную победу над грехом.
1: Но в этом в большей степени все же заслуга Павла. Это он представляет это Евангелие, он его систематизирует, он показывает, может быть, аналогии там, с тем этим римским миром, но воплощением в Иисусе Христе.
0: Ну, наверное, в этом смысле, в популяризации этого в проповеди Евангелия, безусловно, заслуга Павла более чем кого-либо. Но и уже евангелисты это прекрасно осознают, осмысливают и дают понять.
1: Александр, спасибо вам. Видите, привычно для нас это слово «Евангелие». Мне кажется, вообще в русском языке нет такого человека, который там, ну, среди русскоязычного там населения, который общается, не слышали бы это слово. Но я думаю, что не каждый вот признает и понимает это слово, как вот огромный, великий, большой смысл для человека.
0: Правда, да.
1: Александр, спасибо вам. Помогли разобраться в тоже очень важном этом вопросе. И самое главное, что Евангелие сегодня актуально для человека.
0: Да,
1: добрая весть, она звучит каждому. Успехов вам, вдохновения вам в вашей личной жизни, в изучении Священного Писания. И будем рады вновь вас видеть в нашей студии. До свидания, Александр.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, благодарны вам, что вы смотрите наши программы. Казалось бы, это древнее слово, но для нас привычное Евангелие не всегда может быть понятно на первый взгляд. Но, с другой стороны, оно доступное и ясное, когда мы понимаем, что Евангелие – это добрая, радостная весть. И пусть ваша жизнь не просто будет в понимании этого слова, но пусть ваша жизнь, она будет в соотношении этого слова, чтобы ваше сердце было открыто для Господа, и чтобы вы могли пользоваться этим замечательным даром, подарком доброй вести и спасением в Иисусе Христе. Пусть вас Господь благословит, ваши семьи, все наилучшего. Смотрите наши программы и ждем вас на очередном нашем выпуске. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более...

более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Книга жизни. Где она пишется? Кем и о чем эта книга? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вместе с Еленой приветствовать у нас в гостях Александра Камнева, Александр пресвитер церкви, специалист в области IT-технологий, и очень-очень интересно системно так глубоко исследует Священное Писание. Несколько программ назад мы говорили о последнем видении Иоанна Богослова, и оно было на острове Патмос. Лена, ты помнишь, о чем мы говорили про это видение?
2: Ну да, это видение очень как бы тесно связано с тем, что было при вознесении Иисуса Христа. Да? Это как бы с явлением Духа Святого.
3: У него было поручение своим ученикам. Да,
2: да?
3: То есть он же не просто их оставил, а оставил с какой-то задачей миссии.
2: Да.
3: Обещал им Святого Духа и...
2: Да.
3: Поручил им миссию проповедовать Евангелие. Да? Вот давайте вспомним этот текст. Мы о нем часто говорим и будем говорить, потому что это очень важно. Посмотрите, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Да?
1: Это Иисус Христос сказал ученикам
3: перед своим вознесением.
1: Перед вознесением.
3: Это важная мысль, которую нам хотел вложить. Да? Посмотрите, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Да? И мы с вами выяснили, что Дух Святой и силу они приняли только тогда, когда Иисус воцарился на небе, да, и приступил к своим первосвященническим обязанностям.
1: В небесном святилище.
3: Да, а на земле случилась Пятидесятница. И вот это начало христианской церкви, когда еще крестило в 3000 человек сразу. Да? И вот задача церкви не просто получить благословение для себя, а участвовать в Евангелии по всей земле. Да? Посмотрите, что Иисус говорит. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии, даже до края
2: земли.
3: Земли».
1: То есть по всей земле.
3: Да. Вот. И давайте вспомним, что мы с вами несколько программ назад начали рассматривать вот видение Иоанна, да, о семи печатей. Там вот книга запечатанная, да, была, и Иисус, подходя к Богу Отцу, начинает ее раскрывать. Да, вот давайте тоже на слайдик обратим внимание, там вот отображено, значит, престол Божий, Агнец, да, и вот там мы видели, что первые четыре печати как раз обозначалось четыре всадника, да, так называемые четыре всадника апокалипсиса. Помните, мы с вами, у нас наш принцип, то есть единственный принцип, по которому можно исследовать книгу Откровения, это найти ветхозаветный
2: образ.
3: Да, помните, мы в какой книге его нашли?
2: Да, в книге Захария.
3: Да, книги Захария, да, книга пророка Захария, которая также полна такими же
2: символами,
3: колоритными образами, да. И мы нашли как раз коней вот такого же цвета, да.
1: Какие упомянуты в книге?
3: Да. Это 6 глава, с 1 стиха. Вот прям я опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья. Да, посмотрите, какие там кони у них, да, смотрите. Первая колесница – кони рыжие, во второй колеснице – кони вороные,

0: третьей колеснице кони белые, в четвертой колеснице кони пегие. И все эти кони сильные, да, то есть вот, угу. То есть мы видим...
1: То есть это те же самые цвета, что и были в видении,
0: да,
1: Иоанна.
0: Да, да, то есть, значит, Иоанну показано то, что он мог узнать у пророка Захарии. А я написал так, понимая, что люди, читающие, значит, угу. его послание, хорошо знакомы с Священным Писанием, а именно
2: Священным
0: Ветхого Завета. То есть без Ветхого Завета нам никуда.
1: Да, а вот некоторые говорят, что книга Откровения или Апокалипсис, вот совсем невозможно ее понять. А мы тут вот как раз вот раскрываем,
0: конечно,
1: вот эти
0: конечно.
1: Вещи, которые, ну, о которых говорил Иоанн, надеясь, что его читатели понимают,
0: да,
1: потому
0: да.
1: что они знают Ветхий Завет.
0: Да, то есть это есть откровение. Вот мы для себя открываем, да, и дальше мы читаем у пророка Захария в 7 стихе уже, да, посмотрите. И это за... какая у них была задача? Пройти всю землю, да, посмотрите. И сильные вышли, и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И посмотрите, эти кони справились со своей угу. задачей. Да?
1: В коротком тексте трижды, да?
0: Да,
1: пройдите
0: да, да,
1: землю,
0: да.
1: пройдите землю. То есть это то, вот, что мы делаем. Мы тоже проходим землю, да, да. рассказывая людям об этом.
0: Да, и они сделали это. И мы с вами видели, что когда Иисус снимает печати, да, сначала...
1: Еще белый... раз, с чего снимались эти печати?
0: С книги, которая замысла Бога Отца. Кто может проникнуть в замыслы Бога Отца? Только равный Ему.
1: Это Иоанну да. так было показано,
0: да.
1: что вот книга, в которую никто не
0: никто
1: может
0: никто не может посмотреть, только
1: да, а Иоанну было показано, что Иисус Христос ее открывает, да?
0: Да, да, он ее открывает, это замысел Бога для своей церкви. И мы видим, как из среды херувимов, да, 4 всадника идут, каждый херувим говорит по очереди. Выходи, да, и всадник выходит, приходи. Выходит, и, значит, вот белый всадник, значит, на нем белый, то есть на белом коне, да, с луком. И мы с вами говорили, что это первоапостольская церковь. И, угу. и вот мы вот то, что говорили о Духе Святом, о Деянии апостолов, да, книга Деяний апостолов, это, по сути, книга Деяний
2: Святого Духа.
0: Святого Духа. Мы говорили, как этот всадник прошел всю Римскую империю, да, то есть, помните, мы говорили? Евангелизация. Затем были 3 всадника. Мы их не будем рассматривать. Просто скажем, что они выполнили так или иначе. Кто лучше, кто хуже. Выполнили свою миссию. И
1: это были следующие периоды христианской,
0: христианской
1: церкви, да?
0: Церкви, да. То есть угу. здесь описываются периоды христианской церкви. Угу. Они выполнили свою миссию. И теперь Иисус приступает к снятию 5-й. Печати.
1: А и вот это она, видит Иоанн, да?
0: Это видит Иоанн. Угу. Видит Иоанн. Вы знаете, что видение-то оно глобальное, да? То есть вот кони должны пройти всю землю. Угу. А здесь давайте посмотрим. Смотрите, он снимает угу. печать. Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельства, которые они имели.
1: Вот под жертвенником,
0: да.
1: то есть это жертвенник, который был в небесном святилище?
0: Но в небесном святилище нет жертвенника медного. Медный жертвенник, мы с вами уже неоднократно говорили, это символ Голгофы.
1: Это земля.
0: Да. То есть когда мы с вами рассматривали устройство скини Моисеева, мы с вами говорили, что на земле находится медный жертвенник. Там умер Христос. Там приносится любая жертва. А на небе, соответственно, никто не умирает. Но там служит наш первосвященник, воскресший Иисус Христос.
1: Это очень интересно, что вот жертвенник, то есть Голгофа, это на земле, а небесное святилище, вот оно на небе.
0: Да. Хочу обратить ваше внимание и внимание наших зрителей на тот интересную деталь, что кони скакали по всей земле, да? И видение, и каждая печать связана с землей, связывая святилище небесное, священника Христа и землю, и евангелизацию. А здесь также с землей связано, но связано с одной единственной точкой на земле.
2: Жертвенником.
0: С Голгофой. Вы понимаете? Mm-hmm. То есть о чем нам здесь это говорит? Что здесь нам показан контраст, что сейчас в этой печати будет говориться о чем-то особом. Она кардинально отличается mm-hmm. от предыдущих четырех, да, когда вот кони там по всей земле.
1: Так... Вот мы говорили, первая печать – это первоапостольская церковь. Да. То есть это та церковь, которая была, пока были живы апостолы.

0: апостолы, да, то есть это начало христианской церкви.
1: Да,
0: потом мы пропустили второй, третий, четвертый период развития.
1: Ну да, там во второй, третий это период гонений на христианскую церковь, период там императора Константина, там дальше идет, период там и так далее, там средних веков. Вот.
0: А пятое это когда?
1: А пятое мы об этом тоже будем скажем, когда в свое время. Обязательно
0: хорошо.
1: Назовем дату. То есть смотрите нас внимательно. Обязательно вам о ней расскажем, почему именно эта дата. Вот. А сегодня мы просто сделаем вывод, что эта печать особенная. И связана она с одним единственным местом на Земле. Это с Голгофой. С Голгофой, да? И под Голгофой Иоанн видит
2: душу убиенных.
1: Вот кто это такие? Что они там делают? Печать нам только говорит о том, что вот давайте посмотрим сейчас на землю, да, на следующем слайдике земля, да, вот они под жертвенником, что они там делают, непонятно. Ну, мы же понимаем, что это как бы иносказательно.
2: Символ.
1: Да? Да. Это символ, да, символ, да. Вот, давайте посмотрим. Они что-то говорят, да, посмотрите. Они возопили громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый истиной, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу».
0: То есть они выходят как бы жертвы?
1: Они под жертвенником находятся. Они под жертвенником. Это души убиенных за Слово Божие. Вот. То есть Голгофа и под Голгофой, да, находятся вот эти люди. То есть что это за символ? Надо там сейчас разобраться, да? Вот. Но у них есть требования. Требования чего?
2: Суда.
1: Суда. Угу. Суда, да. То есть
0: снова возвращаемся к суду, ведь вот говорили
1: возвращаемся уже. Возвращаемся к суду. Мы будем периодически возвращаться к суду, потому что это очень важно. Это очень важно. Это очень важный этап нашего спасения. Это финальный этап нашего спасения, когда на суде, мы как с вами говорили, да, то есть открывается книга жизни. Вот. А кто в книгу жизни записан?
0: Вот о книге жизни мы сегодня.
1: Вот о книге жизни, да. То есть книга жизни открывается на суде. В книгу жизни записаны все люди, кто когда-либо служил Иисусу Христу, Богу, да. То есть те, кто заключил завет, ветхий или новый, да. Те, кто когда-то повиновался зову совести, да, на который Дух Святой воздействует. Они, может быть, не знали о Боге. Они, может быть, не знали о Яхве. Они, может быть, не знали о Христе.
0: Это, вот, кстати, для меня было очень-очень вот важным моментом, когда я сама думала о том, принимать все-таки вот призыв Божий или нет. То я тогда спросила священнослужителя, я сказала, ну вот, например, моя мама, которая никогда о Боге не слышала вот никакой такой вот глубокой вести. Ну, просто слово «Бог» она слышала. Но она всегда жила по совести. Будет ли она принята Богом? И вот он мне сказал, да, она будет принята Богом, даже если она о нем ничего не знает, что она жила по совести.
1: Да. Именно. То есть мы же с вами говорили, что Иисус говорит, о чем суд-то, в чем он заключается? А в том, что свет дан человеку, информация о добре дана нам, да?
0: А вот есть такие люди, которым это не дано, которые не понимают этого?
1: Ну, мы же читали, что это свет, который пришел в мир, который освещает всякого приходящего
2: в мир.
1: В мир. Ни одного человека Бог не оставляет без света.
0: То есть Бог ни одному человеку не дал жизнь, которому бы он при этом еще и не открыл свет.
1: Ни одного человека он не оставляет на произвол сатаны. Ни одного.
0: И тем не менее, вот люди отказываются, да?
1: Бывают такие, что отказываются, да.
2: Ну, нам иногда кажется, что как будто зло побеждает, но тем не менее, да, вот, ну, в любых сказках, да, в любых это, все равно в конечном итоге добро побеждает, а не зло. Хотя как бы оно сильно не было зло. И Господь всегда на протяжении практически всего Священного Писания, да, призывает «отвратитесь зла». Научитесь делать добро.
1: А вы знаете, почему в сказках все время идет борьба добра и зла? Всегда. И в древних, и в старых, и в современных,
2: и в новых.
1: И добро всегда что делает?
2: Побеждает.
1: Потому что это нужно людям. Потому что это нужно людям, чтобы зло было наказано. Чтобы...
2: Ну и в принципе, это так ведь оно и есть. Добро победит. Господь уже победил.
1: Правильно. Так посмотрите, о чем просят эти люди? О чем? Что ж ты не судишь, что ж ты не вмешиваешься, не мстишь живущим на земле за кровь нашу? То есть они призывают.
0: Бога. Они в прямом смысле, это вот именно те люди, которые прямо в прямом смысле были убиты за Слово Божье.
1: А вот мы сейчас...
0: Или, может быть, это и вот просто страдания, какие-то преследования.
1: Давайте сразу скажем, что это образ. И что это за образ, мы будем разбираться и не только сегодня, да? А будем еще на следующих программах. Посмотрите, они требовали суда. Посмотрите, что вот, ответ данный им или нет, смотрите. И даны были каждому из них одежды какие там написано?
2: Белые.
1: Белые. И сказано им, чтобы они успокоились бы на некоторое время, на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят
2: число.
1: Их число. Mm. Вот. Вот такой образ.
0: Можно сказать, что какое-то число тогда должно быть? Вот,
1: вот это число, оно у Бога находится. Mm-hmm. Вот его не знает точно так же, кто, как и не знает день его пришествия. Угу. Это у него только находится. Вот, посмотрите. Но им дан был ответ. Даны белые одежды. Что это такое? Вот мне сразу приходит на ум...
2: Праведность Христа.
1: Да-да-да. Пророк Исаия.
2: Да,
1: вся
2: да,
1: наша да. праведность — это
2: запачканная одежда.
0: А в... Это человеческая праведность. Да.
1: А в чем святилище-то заключается? В том, что мы приносим свои грехи. Чего там жертвенник-то делает? Это же символ Голгофы. Мы приходим к Голгофе, отдаем Христу грех свой. Тот у нас его забирает... Прощаются нам грехи, да? Любая жертва кончается тем, что грех человеку прощается, и священник начинает его очищать, работать с ним. Ему только надо, чтобы он пришел в Голгофе.
0: Его то же... есть Дух Святой начинает
1: да,
0: работать?
1: Да, Дух Святой его зовет в Голгофе. И от Христа тоже исходит Дух Святой, от Бога Отца исходит Дух Святой, о чем мы с вами говорили. И он начинает на основании желания этого человека расстаться своим грехом, начинает его очищать. Вот. Но то, что им были даны белые одежды, давайте-ка с вами сегодня посмотрим, как этот образ белых одежд используется вообще в книге Откровения. Угу. Вот смотрите, книга Откровения, 3 стих, 3 глава, вернее, 5 стих. «Побеждающий облечется во что?
2: Белые
1: в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Это вот явно говорится о суде.
0: Это Иисус Христос.
1: Да. Книга жизни. Суд начинается с народа Божьего, да. Открывается книга жизни. Имя может быть изглажено, а может и нет. А вот тот, кто побеждает на суде, кто оправдан на суде, тот получает белые одежды. Иисус за него ходатайствует перед Богом Отцом и перед всеми ангелами. Второй стих. Их на самом деле больше, этих стихов.
0: Где говорится про белые одежды. Да.
1: Второй стих. Откровение 4.4. «И вокруг престола 24 престола». А на престолах, мы как раз вот рассматривали это, да, видели сидевших 24 старца, которые опять в чем находятся?
2: Облечены в белые одежды.
1: Опять в белые одежды, да.
0: Это Иоанн видел, да?
1: Да. Угу. И имели на головах своих золотые венцы. Это вот 24 престола. Это спасенные люди в белых одеждах. Угу. Третий стих Откровения 7.9. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей», это вот вообще все люди, которые спаслись, да, которого никто не мог перечислить, вот как раз это число, да, никто не может перечислить, «из всех племен, колен и народов и языков стояло пред престолом, пред Агнцем». В каких одеждах?
2: В белых.
1: В белых одеждах. И с пальмовыми ветвями в руках. То есть мы с вами видим, что всегда белые одежды соседствуют с чем? Со спасением. То есть с данным спасением.
0: Что а это? Как вот Лена сказала, белые одежды – это тот, праведность, кто принял на себя да. праведность.
1: Праведность Иисуса да. Христа.
2: Да.
1: Тот, кого он облег белой одеждой. Да? Еще помните, это пир, на который приглашает Христос. Брачный пир. Кто-то явился в небрачной одежде. Вот. А здесь люди получили белую одежду, значит, они оправданы. Значит, им был дан суд. То есть в пятой печати мы с вами видим начало суда над народом Божьим.
0: Вот то, почему... про что мы говорили, что те, кто будут оправданы, да?
1: Да.
0: Те, кто придут на суд в белых одеждах.
1: Да.
0: Те, кто записаны в книге жизни.
1: Да. Но вот смотрите, остается все-таки вопрос, да, как же они туда попали? Почему такой образ? Почему под жертвенником находятся они?
0: Может... Души убиенных да. за Слово Божие.
1: Да, почему души именно под жертвенником? Что это такое? Да, вот на этот вопрос мы с вами будем подробно разбираться вот в последующих наших передачах. То есть видение продолжается, вопросы у нас остаются. Вот. А сегодня мы просто давайте для себя отметим, что в этот момент начинается суд. над народом Божьим. Ибо время начаться суду, как говорил апостол Петр, с дома Божьего.
2: Но и

0: Петр вот интересно тоже в своем послании говорит, да, как бы отвечая тут на тот вопрос душ убиенных, да, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1: Ну что же, очень интересно. Ждем, дорогие друзья, продолжения этого анализа для того, чтобы нам с вами оказаться записанными в книге жизни. До свидания, до новой встречи.
2: До свидания.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихой слышал, держи.

больно и некому, некому, некому боль понести. У всех свои заросли терна, но каждое утро

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, в начале нашей очередной темы из цикла «Глубина Евангелия», мне хотелось бы прочесть текст, записанный в первом послании к Коринфянам, 15 главе, тексты 21 и 22. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И вот это ключевой текст нашей сегодняшней темы, которую подробнее рассмотреть нам поможет наш гость Виталий Иванович Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». О чем здесь идет речь? Почему подобно тому, как в Адаме все умирают, и во Христе все оживут? Кто оживут? Мертвые, которые умерли уже, к нам ли это отношение имеет? Могли бы вы подробнее прокомментировать вот этот текст?
1: Давайте посмотрим вначале на первое утверждение. Угу. «В Адаме». Угу. «В Адаме все умирают». Ясно, что Адама давным-давно нет. Угу. Он хоть и прожил долго, 930 лет, но в нем, угу, буквально говоря, находиться невозможно, да и, в принципе, непосредственно из него только произошли, из его естества и из естества его жены Евы, только лишь определенное количество сыновей и дочерей, да, как нам повествует 5 глава книги «Бытие». Вот это понятие, соответственно, оно должно как-то пониматься шире. Угу. «В Адаме все умирают». Я вспоминаю, как мы с женой ждали появления нашего первенца. Стало известно, что это будет мальчик. Вот. И мы представляли, каким он будет. Вот. На кого будет похож, каким будет по характеру. Ну, естественно, ожидали, что родится таким более-менее темноволосым, кареглазым, будет спокойным, рассудительным. В общем, как родители. Родился...
0: Блондин с голубыми глазами.
1: С голубыми глазами. Очень подвижный мальчик. То есть это был для нас сюрприз. Вот. И затем родилась София. Она уже как раз-таки вот тому стереотипу...
0: Кстати, унаследовала вашу.
1: Соответствовала, да. А потом, когда родилась Машенька, то всякий раз, когда нас спрашивали, она у вас в кого? Нам уже, по крайней мере, было, как говорится, чем отвечать. В Марка. Да, они с Марком очень похожи и внешне, и по характеру, и так далее. Вот, то есть этот вот вопрос, на кого дети похожи и почему похожи, он как раз-таки имеет отношение к тому, о чем мы прочитали. В Священном Писании говорится об Адаме и Еве как о прародителях всего человечества. Вот мы можем посмотреть на самое начало книги «Бытие», вторая глава, где описывается сотворение человека. Там в 7 стихе написано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Вот это вот словосочетание «дыхание жизни». В оригинале дословно «нишмат гаим».
0: На древнееврейском.
1: На древнееврейском в подлиннике написано так: «дыхание жизней».
0: Множественное число.
1: Да, «гая» – «жизнь», «гаим» – «жизней». И исследователи, конечно же, разные предлагают версии по поводу того, что же это такое. Но вот сам факт использования множественного числа говорит...
0: Или двойственного, потому что... Или это именно
1: множественное? Это именно множественное, потому что есть форма и единственного числа, да? Вот. Сам этот факт использования множественного числа говорит о том, что там чего-то много было. Так, и если это дыхание жизни, то, значит, было много жизней. Изначально вложено в естество того, от которого мы произошли. То есть в Адаме была жизнь
0: всего
1: всех
0: рода человеческого,
1: нас, всего вас... рода человеческого. Да? И когда позже, в 3 главе «Бытие», в 20 стихе мы читаем: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих», то это вот наша отправная точка. Мы все однажды были в естестве Адама и Евы. Мы из их ДНК произошли, из их природы, вот, путем длительных вот, периодов развития человеческой истории. И вот это само слово «Ева» переводится как «жизнь», да? В древнееврейском
0: «хава»,
1: да, а в греческом септуагинте «зоэ», откуда
0: тоже жизнь.
1: «Зоя»,
0: «зоя»,
1: да, имя распространенное на Руси. То есть жизнь мы получили от Бога через наших прародителей Адама и Еву. Об этом уже в апостольских писаниях сказано так. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, стих 26. «Деяния апостолов», 17, 26. Известные слова. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Угу. Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Угу. То есть в Адаме означает, что мы находились в естестве Адама и Евы тогда, когда происходили вот эти эпохальные события.
0: И все расы от него произошли, да, то есть и различные цвета кожи, все в Адаме это уже было изначально.
1: Безусловно, и разрез глаз, mm-hmm. и вот, вот эта толщина жировой складки в веке человеческом, mm-hmm. и все иное, все это оттуда. Ну, собственно, и сегодня те, кто недоумевает о том, почему вот есть такие многообразные по внешнему виду люди, они с легкостью этот вопрос для себя могут решить, обратившись вот к школьному курсу физиологии, анатомии, да, человеческой. То есть это все определяется
0: генетикой.
1: Генетикой, конечно же. Соответственно, мы ее берем от своих родителей, те от своих, и в конечном итоге это все приводит нас к Адаму. Если генетическая информация повреждена. Мы сейчас говорим о вот такой, о материальной, да, о физиологической mm-hmm. стороне дел. Если генетическая информация повреждена, то у потомков она тоже будет повреждена. Mm-hmm. Вот. Это иллюстрация того, как нечто, войдя в естество прародителей, продолжает себя репродуцировать и проявлять
0: потомков
1: на протяжении вот истории mm-hmm. потомков mm-hmm. этих людей. Еще чуть-чуть, и произошло бы полное
0: деградация,
1: вырождение и исчезновение человеческого рода. Вот мы вкусили запретный плод, мы нарушили Божью заповедь и навлекли на себя смертный приговор.
0: То есть, если я все еще продолжаю в чем-то согрешать, да, значит, я от Бога не рожден, и семени Его во мне нет.
1: Как есть последствия происхождение от Адама, так столь же реальны последствия рождения от Бога. Есть в Священном Писании очень такая яркая иллюстрация с использованием имен патриархов, которое вот это понятие «в Адаме» еще более проясняет. Это, например, послание к евреям, 7 глава, стихи 9 и 10.

0: Евреям 7 глава, 9 и 10. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Обратите внимание на то, что в 9 стихе добавлено одно слово, да?
1: В лице.
0: В лице Авраама.
1: Фактически в Аврааме, да?
0: Так фактически подлинник говорит, в Аврааме дал десятину.
1: Как в Адаме все умирают, так в Аврааме дал.
0: Та же конструкция. Но теперь уже тут у нас другая история. Авраам живет в 19 веке до нашей эры. Левий получил свое служение, да, как священник, колено Левия в 15 веке до нашей эры.
1: 400
0: вот.
1: Лет разница.
0: Да. Но Левий, он, сказано, в Аврааме уже нечто сделал. Потому это открывает нам, что согласно библейскому менталитету, не только лишь вот эти вот естественные, материальные последствия проявляются в жизни потомков тех или иных людей, но и события отцов являются событиями и деяниями их потомков также. То есть Левий, естественно, ничего не делал в плане десятины. Но, коль скоро он произошел из чресла Авраама, а слово «чресло», кстати, по-гречески «осфюс» — это пояс и воспроизводительные органы. То есть он был как раз-таки вот в естестве своего отца и используется и описывается та часть тела, которая и отвечает за появление следующих поколений. Так? Вот это называется в богословии понятием «соборная вина». То есть речь идет о том, что вот весь народ, произошедший от кого-либо, он уже присутствовал тогда, когда тот, от кого этот народ произошел, делал то или иное. Соответственно, коль скоро речь идет о грехе, коль скоро речь идет о грехопадении Адама и Евы, то не только они согрешили, а мы в них согрешили. И в самом повествовании о том, как это произошло и как это передавалось, вот состояние греха и состояние вины, мы находим в 5 главе книги «Бытие» в первых 3 стихах. Книга «Бытие», 5 глава, описывает смену поколений патриархов от сотворения до потопа. Давайте почитаем первые 3 стиха.
1: «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей».
0: Да.
1: От Адама уже стали рождаться не по образу Божию, а по образу Адама.
0: Вот это вот ключевое изменение, которое имело место, и оно роковое. Вот все, что в естестве Адама произошло, стало передаваться его потомкам.
1: Он был значит сотворен... ли это, что мы не являемся теперь образом-то Божиим или нет? Или это просто сказано, что отпечаток влияние. Наложено, влияние, да, но все равно люди же продолжают быть образом, подобием Божиим или нет?
0: Об этом можно говорить только в крайне усеченном формате. Мы надеемся сегодня чуть дальше рассмотреть этот отрывочек, который говорит о нашей задаче. Вернуться в образ Божий.
1: То есть сегодня мы не можем сказать с полной, вот, как бы сказать, в полной мере, что человек продолжает быть образом Божиим.
0: Фактически в Священном Писании, в апостольских писаниях только об одной личности так сказано. Он есть образ Божий, это Иисус Христос. Вот Он из всех людей, живших на земле, кроме Адама, ибо Он второй Адам, да, Он назван образом Божьим, Он полностью воплотил в себе весь Божий замысел о том, каким человек должен быть.
1: А мы по образу,
0: все мы только лишь отчасти. Кто в большей, кто в меньшей степени этому образу соответствует. И как раз-таки, как мы увидим дальше, одна из целей пришествия Иисуса Христа
1: восстановить в полноте
0: в том,
1: всей,
0: чтобы
1: образ Божий.
0: Стать родоначальником нового человечества, где бы образ Божий все более полно воспроизводился в человеке. Итак, вот мы таким образом увидели, что образ Адама запечатлился в его потомках. И теперь мы можем вернуться к нашему изначальному отрывку.

0: вот то, что вы прочитали в самом начале, первое послание Коринфянам, 15 глава, где говорится о том, что в Адаме все умирают, а во Христе все оживут. Чуть-чуть мы могли бы прочесть в 15 главе, в стихах, или точнее, стихи с 47 по 49. 47 по 49.
1: Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таков и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. Ибо как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Перстный – это из глины сделанный, да?
0: Перстик, от слова «перст», земля,
1: прах.
0: Прах. Вот. Вот это очень точное описание. Есть образ перстного, мы по образу Адама, есть образ небесного. Второй человек – Господь с неба, Господь Иисус Христос. Вот это вот задача, вот эта задача, которая стояла перед Иисусом Христом, соделать возможным. Мы читали ранее из 5 главы послания к римлянам, в 12 главе, что в нем в Адаме все согрешили. И вот Иисус Христос пришел для того, чтобы соделать возможным новый отчет, или отчет нового человечества, новая раса, если угодно, для того, чтобы реализовать вот образ Божий, некогда утерянный при грехопадении, и, к сожалению, еще более искаженный каждым новым поколением. Ведь известно, что генофонд человечества накапливает все больше и больше ошибок, если мы говорим только вот о биологической стороне дела. А мы знаем также, что дитя наследует определенные предрасположенности вот, в поведении, характера и так далее. Все это
1: как снежный ком,
0: суммарно накапливалось. И к тому моменту, когда пришел Иисус Христос, наш мир, человечество настолько уже находилось под властью дьявола, бесов, демонов, злых духов, что вот еще чуть-чуть, и произошло бы полное вырождение и исчезновение человеческого рода. Итак, вот подытоживая первую часть этого важного стиха в Адаме, мы должны повторить, что мы были еще в чреслах отца нашего, Адама, и матери нашей Евы, когда вкусили запретный плод. Мы вкусили запретный плод. Мы нарушили Божью заповедь и навлекли на себя смертный приговор. Это не был наш личный выбор, но по умолчанию, поскольку мы дети своих родителей,
1: последствия
0: до нас мы несем их природу. Ну, а теперь вот начинается благая весть. На нее мы ссылались неоднократно, вот уже в течение сегодняшнего разговора, что на Адаме все не заканчивается. Ибо сказано, как в Адаме все умирают, это 22 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам, так во Христе все
1: живут.
0: Оживут. Все оживут. То есть во Христе это понятие столь же емкое и столь же значимое, как и понятие в Адаме. Давайте посмотрим, с чего все в этом отношении началось. Первое послание Иоанна, 3 глава, 19 стих говорит, то есть 9 стих, 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога».
1: Удивительно, интересно.
0: Это очень масштабное заявление. Его правильнее было бы, наверное, назвать программным заявлением. Вот это Божий замысел. Вот это реальность, которую Господь хочет воспроизвести. И подобно тому, как мы в разной степени унаследовали греховность, что касается именно вот предрасположенности к греховным каким-то похотям и так далее, и так далее, от нашего праотца Адама, также и в разной степени и в разном процентном соотношении реализуется уже у человека верующего образ Божий. Но вот здесь вот то, что Господь желает видеть, и то, что благодатью Божьей возможно достичь, о чем Господь, я надеюсь, даст нам возможность поговорить позже, но вот обратить внимание следует на несколько моментов. Семя.
1: Сказано, его,
0: семя его, семя Христа. Божье. Семя Божье пребывает в человеке. Он рожден от Бога. Вот. Рожденный от Бога, вот это само понятие, рожденный от Бога, семя Божье, это все те же самые слова, которые ранее описывали происхождение от Адама.
1: Ну вот в отличие от Адама,

0: где все так явно и четко мы видим, и убеждаться в этом как бы нет нужды, а все-таки вот рождение от Бога-то оно как-то вот не вполне явно. И для многих, возможно, этот текст будет каким-то вот таким демотивирующим. То есть, если я все еще продолжаю в чем-то согрешать, да, значит, я от Бога не рожден, и семени его во мне нет. Значит, я все еще в последствиях того греха Адама. А как же быть? А покажите того, кто вот полностью соответствует этому тексту. Ведь все согрешили, лишены славы Божией, нет праведного ни одного. Как вот примирить эти тексты между собой?
1: И первое, на что важно обратить внимание, вот эта вот фраза «не может грешить», глагол «грешить» используется в подлиннике в так называемой продолжительной форме. То есть речь идет не о согрешениях,
0: а
1: сказано «не может согрешать». А речь идет о том, что человек, рожденный от Бога, он не живет во грехе. Грех не является образом жизни этого человека. Это человек, который не упорствует, не закоренел во грехе.
0: Если согрешает, то не хочет этого состояния быть, жить в нем продолжительно,
1: да,
0: исповедует его.
1: Вот об этом именно идет речь. И апостол Иоанн уже об этом рассказал. Раньше вот мы в первой главе находим утверждение о том, что если кто говорит, что не имеет греха, обманывает самого себя, обманывает других и о Боге говорит неправду. Да? То есть это первая глава. Вторая глава, начало, первые два стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали».
0: Вот это то же самое, это вот перекликается с этим программным заявлением, да, как вы сказали, что Бог хотел бы, чтобы не согрешали.
1: Так.
0: Но...
1: А если бы кто согрешил? Вы чувствуете разницу? Человек, который грешит, в смысле, продолжительное время, это его образ жизни, образ мышления.
0: И он не хочет от этого избавиться, ему все нравится и все устраивает.
1: Да, вот это вот одно. А второе, если бы кто согрешил, это совершенно иная форма глагола, это акт греховный, поступок греховный, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа.
0: Решение есть, выход есть.
1: И он есть умилостивление за грехи наши. Мы надеемся в последующих беседах поднять тему возможности полного воплощения образа Божия в нас. Но на данном этапе важно отметить, что Господь именно этого хочет.
0: Здесь... То есть, можно перефразировать тогда 9 текст 3 главы так, что тот, кто рожден от Бога, в ком пребывает семя его, тот не может жить во грехе, это ему противно. Даже если он и оступается иногда, да, то это против его воли. Да? Он желает исповедать это, грех покаяться и вновь стремиться к тому, чтобы жить жизнью, угодной Богу.
1: Именно так, именно так. Но... Вот сам язык, который используется, да, семя, в оригинале, да простят нас телезрители,
0: сперма.
1: Да. То есть речь идет именно о языке таком очень...
0: Биологическом.
1: Таком, биологическом, очень таком, может быть, даже гротескном в определенном смысле. Но Богу важно в Священном Писании показать, что подобно тому, как, находясь в Адаме, мы наследуем определенные черты от него, точно так же возможен
0: иной процесс. То есть это реальность. Это не просто там фигура речи.
1: Это не метафора.
0: А это именно реальность.
1: Ну, видите, конечно же, язык в любом случае метафорический, но вот использование этого языка показывает, что как есть последствия происхождения от Адама, так столь же реальны последствия рождения от Бога. Кто рожден от Бога, он не пребывает в грехе, и вновь отметим продолжительная форма глагола. Дальше. В Священном Писании, когда описывается само Боговоплощение, это уже Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 12 по 14, оно описывается в следующих категориях. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 12 по 14.
0: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Да, этот текст в свете того, о чем мы говорим, совсем другой оттенок приобретает.
1: И вот 14 стих дальше говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что здесь два рождения взаимодействия.

0: взаимосвязаны. Да? Начнем с главного. Слово стало плотью. Бог родился от человека, то есть Бог вочеловечился для того, чтобы мы стали чадами Божиими по вере, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мы родились от Бога. Но вот здесь, вот в отличие от рождения и происхождения от Адама, появляются такие понятия, как вера. Угу. Это реакция человека на весть. Это принятие Бога. И это, соответственно, вопрос выбора. Если мы не выбирали, рождаться ли нам от Адама или родиться от сынов Божьих на несогрешившем каком-то небесном объекте, планеты ли то или где еще, то вот в отношении рождения свыше, рождения от Бога,
1: наш
0: это наш выбор. Но мне важно здесь показать, что сама перспектива и возможность, и наше право родиться от Бога, оно обусловлено тем, что Бог родился и стал человеком. То есть, говоря богословским языком, чтобы нам обожиться, то есть стать подобными Богу, речь не идет об обожествлении, так? Чтобы нам обожиться, Богу нужно было вочеловечиться. То есть это взаимосвязанные понятия. Бог соединил в себе, в лице Иисуса Христа, божественную и человеческую природу. И в рамках этого богочеловеческого существа Иисуса Христа человеческая природа была очищена, освящена, возвышена, освобождена от вируса греха. Это можно уподобить одному из процессов излечения от СПИДа, когда кровь человека пропускают через специальную аппаратуру, где она очищается, освобождается, да, и снова вводится в человека. То есть вот Иисус Христос в своем естестве, соединив божественную человеческую природу, Он восстановил последнюю, ее освободил от греха. И потому-то тем, кто верою Его принимает, Он открывает доступ вот в эту реальность спасения, образа Божия, победы над грехом и так далее. Но причина, по которой у разных людей по-разному соотносится Божья святость и человеческий грех, заключается в том, что мы по-прежнему живем в Адамовом теле. Мы по-прежнему живем в греховном теле.
1: А при втором пришествии еще и тела изменятся, и тогда уже и стремление к тяга к
0: греху пропадет.
1: Да, это дело будущего. Да. Но сейчас мы можем утверждать, что вот и чем больше мы находимся в этом процессе общения с Богом, приближения к Нему, тем больше удаляется из нашего естества вот тот вирус греха, да,
0: который... Это семя Божье все более и более прорастает, и мы сделались причастниками божеского естества, и нам доступна неограниченная сила для того, чтобы полностью возрасти в образ Божий.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие наши телезрители, я думаю, что у вас возникают вопросы, когда вы смотрите эти программы «Глубина Евангелия». Вы можете присылать их нам в письменном виде через форму обратной связи на нашем сайте. Можете звонить по номеру телефона, который бесплатен для всех жителей России. Можете также писать нам обычные письма и посылать их через почту. Мы будем рады любой обратной связи от вас. Пусть Господь благословит всех нас.
0: Вот это радикальное заявление.
1: Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению.
0: Кого Он избавил от долга? Кого Он вызволил? Человек, который осознанно враждовал с Богом, неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
1: И готов был терпеть это унижение ради него.
0: Если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

Дорогие ребят, Бог дает нам знания и умения, в том числе, чтобы придумывать и выполнять самые разные физические упражнения для поддержания здоровья. Сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс мяч. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первое упражнение – мяч над головой. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Поднимаемся на носки, руки вверх. Смотрим на мяч, опускаемся, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Руки вверх, опустили. Поднялись, носки, выдох. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение – повороты с мячом. Исходное положение тоже. Поднимаем руки перед собой и поворачиваемся вправо. Делаем вдох, принимаем исходное положение, выдох. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились, вправо, начали. Раз, два, три, четыре. Руки прямые, два, три, четыре. Вправо, раз, два, лево, три, четыре. Сильнее скручиваемся, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – переложи мяч. Исходное положение – стоя. Ноги на ширине плеч. Руки в стороны, мяч в левой руке. Поворачиваемся вправо и перекладываем мяч в правую руку. Принимаем исходное положение. Также будем делать в левую сторону. Мяч оставили слева, приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямые руки. Раз, два, три, четыре. Тянемся за мячом. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – прокати мяч. Исходное положение – сидя, ноги врозь. Мяч в руках. Наклоняемся вперед, прокатываем мяч до стоп. И возвращаемся обратно. Делаем выдох. Приготовились, начали. Вдох. Вернулись, выдох, вдох, вернулись, выдох. Прокатываем, раз, исходное положение, два. Еще раз, два. Колени не сгибаем, раз, два. И раз, закончили. Следующее упражнение – подними мяч. Исходное положение – лежа на спине. Мяч зажат ступнями. Руки в стороны. Сгибаем колени. Выпрямляем ноги вверх. Снова сгибаем и опускаем вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Согнули. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

4. Раз, два, три, четыре. И последнее. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Покажи мяч. Исходное положение лежа на животе. Мяч в вытянутых руках. Прогибаемся и поднимаем мяч как можно выше. Делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились, начали. Мяч вверх, выдох. Еще вдох, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – приседания с мячом. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в опущенных руках. Приседаем, руки с мячом вытягиваем вперед, делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Садимся ниже. Два. Спина прямая. Выросли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Прыжки с мячом. Исходное положение стоя. Мяч зажат в коленях. Руки на поясе. Делаем 12 прыжков. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Теперь делаем глубокий вдох, руки в стороны, выдох. Еще через стороны вверх, выдох. Прыгаем еще. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Молодцы. Делаем вдох. Выдох, вдох, расслабились. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение стоя, ноги вместе. Мяч в опущенных руках. Делаем правой ногой шаг вперед. Поднимаем мяч вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Также делаем левой ногой. Вдох. Вернулись. Выдох. Приготовились? Начали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Раз. Два. Левой. Три. Четыре. Руки прямые. Раз. Два. Три. Четыре. И тянемся. Раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте о здоровье и регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: прям не знаю, кого мне слушать.
1: Конечно же, меня, потому что сегодня я главный повар. Привет, ребята!
0: Привет! Папочка, давай что-нибудь приготовим сладенькое для поднятия моего настроения.
2: А что у тебя не так?
0: Подружки поссорились. Каждый мне про другую плохие вещи говорят. Я не знаю, кого мне слушать.
1: Я знаю, тебе нужно быть просто как овечка.
0: Ну, я веду себя как овечка. Ни с кем не ссорюсь, никого не обижаю.
1: Ну, я имею в виду немножечко другое.

0: Нужно, как овечке, слушать только один голос.
1: А как выбрать, кого слушать?
0: Овечки кого слушают? Дим, как ты думаешь, кого слушают овечки?
2: Пастуха, наверное.
0: Правильно, пастуха. Только его голос они отличают от всех других. Потому что он о них заботится, он водит их к чистой воде, к свежей траве, защищает их от разных опасностей. В общем, делает все, чтобы овечкам было хорошо.
1: Ну, овечкам хорошо, повезло им. А я-то здесь при чем?
0: А все дело в том, что в Библии Бог сравнивает себя с пастухом, а людей с овечками. Даже Господь Иисус говорил: «Овцы мои слушаются голоса моего». Поэтому, чтобы быть счастливыми, нужно слушать только один голос.
1: Голос Бога?
0: Конечно. А вы знаете, как узнать, что говорит Бог? Где это записано?
1: Ну, в Библии его слово написано.
0: Правильно. Там написано, чтобы мы не слушали сплетен, не слушали плохих слов, которые говорят о других.
1: А как не слушать, если они говорят?
0: Надо так и сказать, что ты не хочешь слушать сплетни, и рассказать о том, чему учит Бог. А он говорит, что тот, кого обидели, должен подойти к обидчику и поговорить с ним сам.
1: И помириться.
0: Правильно. Ну как настроение?
1: Отлично. Теперь я знаю, кого мне слушать.
0: Раз уж мы сегодня заговорили об овечках, то давайте и сделаем с вами печенье, которое называется «Овечки».
1: Ух ты! Ничего себе, овечки!
0: А начнем мы с того, что положим в миску 4 столовых ложки сахарной пудры. Дима, держи. Только без горки. Если у вас нету сахарной пудры, то вы можете взять сахарный песок и перемолоть его в кофемолке. Так, Алёнушка, а ты, пожалуйста, положи сюда нам масло. Масло нам нужно будет 100 грамм. Это чуть побольше, чем полпачки.
1: Все.
0: Так, и нужно теперь перемешивать. Угу, пудра нам больше не нужна. Давай.
1: Начнешь мешать, Дим?
0: Начинайте.
1: Давай.
0: Так, а я разобью одно яйцо. Я это сделаю сам, хорошо? Чтобы не попалось яйцо испорченное, надо его разбить сначала в маленькую мисочку. Угу. Да, все хорошо. Мусор сюда. И добавляем сюда яйцо.
1: Давай.
0: Раз.
1: Возьми яйцо.
0: Готово.
1: Нужно давай перемешать?
0: Давайте, все перемешиваем.
1: Так, сверху.
0: Угу. Чтобы равномерно распределилось масло.
1: С яйцом?
0: Да, перемешалось с яйцом и с сахарной пудрой. Хорошо. Конечно же, мы в печенье положим муку. Для этого возьмем еще одну мисочку. Выложим сюда стакан муки и еще 2 ложечки. Дима, положи нам, пожалуйста, сюда стакан муки. Вот прямо отмеряй стаканчиком. Ага. И еще 2 ложечки без горки.
1: Возьму сюда.
0: Угу, перемешивай, перемешивай. Хорошо должно быть перемешано.
1: Так, чтобы вот этих комочков масла не было.
0: Да, чтобы их было поменьше. Так, почти, еще чуть-чуть. Так, стакан готов. И еще 2 ложечки. Так. Отлично. И я добавлю сюда, Аленушка, муку. Бери, пожалуйста. Я добавлю сюда разрыхлитель. 1 чайную ложечку. Вот столько. Чуть поменьше чайной ложки. Угу. Теперь давай, Дима, все это перемешай.
1: Мне кажется, я тоже.
0: Разрыхлитель с мукой. У Алены готово. Вы, наверное, думаете, что мы сейчас муку отправим прямо туда, в смесь.
1: Да, я так думаю.
0: Нет. Мы сделаем вот что. Мы сейчас ее просеем, чтобы она стала пышной.
1: То есть прямо вместе с разрыхлителем?

0: разрыхлителем уже?
1: Да, уже вместе с разрыхлителем. Держи, а я буду тебе высыпать. А ты нажимай ее как. Вот так. О. Угу. Давай, давай, давай. Отлично.
0: Пушистая становится, прям видно.
1: Все получается, отлично. Угу. Готово. Давай, уберем теперь эту штуку.
0: А теперь мы будем их смешивать?
1: Нет. Мы отложим отсюда 3 ложечки в отдельную мисочку. 2, 3. А эту муку высыпаем в общую смесь. Поехали.
0: Наконец-то. Так. Нажим шайн, да?
1: Да, перемешивай.
0: Хочешь, Дим?
2: Давай. Мы перемешали.
1: Отлично. Теперь мы разделим это тесто на 4 части. Выровняем его немножечко так. И одну часть отделим. Mm-hmm. Вот так. В отдельную мисочку. Сейчас. А муку, которую мы откладывали, высыпаем сюда и снова перемешиваем. Перемешивайте.
0: Все хорошо получается. Давай ты тоже помешай.
1: В этой миске отдельный кусочек, который мы отложили, мы сюда добавим какао-порошок. И тесто станет красивым, шоколадным. Мы берем чуть меньше столовой ложки. Вот так. И высыпаем. И тоже перемешиваем. Аленушка, можно я тебе доверю это?
0: Да,
1: перемешать?
0: Давай.
1: Держи.
0: Держи миску.
1: Дима, отлично все получается. Теперь нужно его достать и сформировать 2 шарика. Один будет темный, другой светлый. Давайте покажу как.
0: Хорошо.
1: Вот так. Достаем его оттуда и берем в руки. Оп. Угу. И начинаем скатывать. Вот такой кружочек. Смотри.
0: О-о, у меня оно немножечко вот так вот.
1: Попробуй немножечко муки добавить.
0: Хорошо.
1: А? Хочешь попробовать?
2: Давай.
1: Держи. Оп. И прямо его вот так, так. Ага. Вот так вот его когда начинаешь раскатывать. О-о-о. Во, получается. Отлично. Теперь мы положим их каждый в свой пакетик. Держи. Клади.
0: Вот.
1: Его там завернем.
0: Угу.
1: И отнести его в холодильник на полчаса. Дима быстренько это сделает. Дима, все хорошо?
2: Да, все хорошо.
1: О-о-о. Сейчас мы займемся светлым тестом. Дима его как раз сейчас принесет. Давай, Дим. Угу.
2: Я готова.
1: Отлично. Смотри, оно стало более твердым, затвердело. Попробуй. Вот. Сейчас мы его разделим на равные части. Нужно будет поделить его на 6 частей. У нас будет 6 овечек. Так.
0: Не просто, оно режется.
1: Оно стало упругим. И еще разочек. Так.
0: Какие кусочки?
1: Держите, каждому достается по 2 кусочка. Алена. И я вам выдаю листочки, на которых мы будем складывать своих овечек. Одну сверху, другую снизу. Значит так, нужно будет снова эти кусочки скатать в шарики.
0: Скатывайте. Ну, как пластилин, да?
1: Оно почти как пластилин скатается. Вот. Тоже формируем

0: такой кружочек какой-нибудь или комочек. Так, ножики у вас есть. Сейчас нам нужно будет эти шарики разделить на 8 или 10 одинаковых кусочков.
1: Ага.
0: Берите ножики. Можно поделить пополам. Потом еще пополам. Правильно. И потом еще разочек пополам.
1: Так. Так, первые 8 у меня готовы.
0: Вот. Снова из них нужно скатать маленькие шарики. Вот.
1: Всего должно 16 получиться.
0: Да, всего 16. Правильно. И теперь каждый из них нужно будет скатать в маленький шарик. Давай мы сделаем сначала эти, скатаем, а потом разделим тот.
1: Тут нравится катать?
0: Да. Мягкое тесто стало, да?
1: Угу.
0: Оно очень быстро размягчается, так что надо это быстрее делать.
1: И хорошенькие.
0: Хорошенькие шарики. Кругленькие. Вы уже догадались, что у нас получится? Овечки, которые сделаны из таких круглых маленьких шариков. Аленушка, ты разделила пополам, да, свои кучки?
1: А,
0: две кучки.
1: Поняла.
0: 16.
1: Да, разделили на две кучки, чтобы каждой было по 8.
0: Правильно, а у меня получилось чуть-чуть побольше. Вот, сделали. Теперь давайте складывать на бумаги для выпекания облачко. Смотрите, как я это делаю. Вот здесь посерединке я начинаю их складывать и чуть-чуть слеплять, чтобы они склеились вместе. Ну вот, попробуйте. Здесь будет одна овечка. Вот. И теперь внизу вторую овечку делаем.
1: Так же, да?
0: Да.
1: Они должны быть на расстоянии.
0: Вот так вот их.
1: Овцы.
0: Я их вот так вот беру сбоку и вместе вот так, смотрите, слепляю. Дим, смотри, как я делаю вот так. Опа. Да, вот так сбоку. Оп. И последний шарик. О, отлично.
1: Как ты быстро справился.
0: Вот. Аленушка тоже, да, получилось? Вот так.
1: Вот такие у меня.
0: Ну, готово. Теперь нам нужно... Коричневое тесто, шоколадное.
1: А, точно поняла.
0: Дима, принесешь нам теперь шоколадное? Давай. Достаем его. Тоже делим его на 6 частей. Так. Оно тоже режется. Хорошо.
1: Шоколадный сыр.
0: Как шоколадный сыр?
1: Да.
2: Шоколадное масло. Только застывшее.
0: Масло, да. Так, снова каждому по 2 штучки держите. Аленка, держи. Угу.
1: Тоже шарики?
0: Получится шарики сделать? Да. Можем снова скатать шарики. Один. И второй. О, не слушается у меня.
1: Да.
0: Затвердилось сильно. Все, готов. Второй шарик. Теперь смотрите, что мы будем делать. Мы отрежем небольшую часть от него. Ну, наверное, четвертиночку, маленькую такую. Это будет у нас ушко.
1: У каждого кружочек.
0: Да, шарика. Чуть-чуть побольше, Дим, чуть-чуть побольше. Еще добавь к нему немножечко. Да. Ушко у нас какое получается? Продолговатое? Поэтому...
1: Да, как капелька.
0: Да, поэтому и из этого мы сделаем такую продолговатую штучку. Это будет ушко. Вот так вот можно.
1: А то есть это одно ушко?
0: Да. Для одной овечки одно ушко. Вот,
1: вот.
0: Так.
1: Так?
0: Да, да, да, правильно. Вот, здорово. Вот, а теперь оставшуюся часть поделим пополам. Это будет головка и 2 ножки. Головка побольше. Да, пополам. И 2 ножки. Это тоже кусочек пополам. Угу. Ножки у нас будут похожи на ушки.

0: Их тоже нужно скатать колбаской такой, вот такой.
1: Я поняла, мы вид сбоку сделали.
0: Да, это как в мультике мы когда смотрим, мы видим игрушку сбоку, овечку видим сбоку. И видим две ножки, головку и ушко. Так.
1: Головку тоже скатать, шарики.

0: это сделаем. Совсем чуть-чуть. Вот так. Чуть-чуть. Вот так. Теперь прилепляем головку ко всем остальным кусочкам. Смотрите, вот так. Угу. Да, можно, она смотрит вверх, можно вниз. Как хотите.
1: А ушко?
0: Дальше берем ушко, прилепляем его к головке.
1: А, вот так?
0: Вот так. Да. Отлично.
1: Мне кажется, очень ушастая овечка у меня.
0: Да, ушки у нее такие, не маленькие ушки у овечек. И теперь прилепляем снизу ножки.
1: Такая классная получилась.
0: Она может у вас скакать.
1: Да, у меня она несется по полю.
0: Бежать, скакать. Так, прилепили? Прилепите покрепче их, покрепче, чтобы они не отвалились, когда будут испекаться. Угу. Теперь я вам дам зубочисточки. Держите. Сейчас нужно будет сделать глазки. Держи, Дима. Нужно сделать глазки. Это дырочка будет. Одна вот такая дырочка. Побольше. Получилось? Так. Ушную раковину нужно сделать. Вот так немножечко придавить. И копытца. Раз. Копытца. Прорезь, да? И на второй ножке тоже. Прорезь. Копытца.
1: А носик папа не ее будет?
0: Правильно, нужно сделать ей еще улыбку. Для этого нужно вот так вот здесь, где ротик, тихонечко придавить. Она может у вас улыбаться. О, отлично, смотри, улыбающаяся получилась.
1: Очень классная.
0: Вот. Ну, у кого-то может получиться грустная, но это не страшно.
1: Получилось? Я надеюсь, что у ребят хорошее настроение.
0: Да, хорошее настроение нужно всегда. Ну, давайте сделаем для следующей овечки тоже.
1: Угу.
0: Головку, ножки и ушко. Ну что, получилось?
1: Угу, да.
0: Отличные овечки. Давайте их переложим на противень. Аккуратненько. Давайте я вам помогу, чтобы вот так.
1: Да, а то овцы-то тяжелые.
0: Вот так. Раз. Получается, Алена?
1: Да.
0: Два. И мои овечки. Ой, помогите мне немножечко, Дим.
1: Давай.
0: Да, за уголочки потяните. И три.
1: Ох, классно, там целое пастбище.
0: Сейчас они худенькие, но когда они будут в духовке, они обязательно поправятся. Как будто бы пастух их отвел на чудесное пастбище. Между прочим, овечки всегда следуют за своим пастухом. Он их не гонит, а они идут на его голос.
1: Потому что он добрый.
0: Конечно. И даже если какая-то овечка заблудится или убежит далеко, то он не сердится, а идет искать ее, находит и очень рад, что возвращает ее обратно ко всему стаду. Ну а сейчас мы их будем запекать при температуре 180 градусов, 15 минут. Больше не надо.
1: О, наши овечки испеклись.
0: Готовы. Достаем. Та-та-та-та-там. Смотрите, как они поправились. И получились очень даже симпатичные.
1: Хорошо бы таким печеньем угостить моих подруг.
0: Да, и рассказать им, кого нужно слушать, чтобы всем было хорошо. Всего доброго, ребята. Пока!
1: Пока!

Привет! Пару лет назад у меня появилось два младших брата. И тогда в нашей семье появилось много рецептов из творога. Давайте приготовим парочку из них. Давайте начнем с творожных ватрушек с ягодами. Нам понадобится непосредственно творог. Берите любой, можно рассыпчатый, можно низкопроцентный, все равно. Добавляем к нему одно яйцо. Я кладу на глаз, но 3-4 ложки муки. Все это перемешиваем. Перемешивайте тщательно, потому что потом мы это оставим, и оно будет настаиваться, и вам будет потом неудобно из этого лепить ватрушки. Получившуюся массу оставляем на 10-15 минут. Пока что приготовим начинку. Нам понадобятся любые ягоды, которые у вас есть замороженные в холодильнике. У меня это клубника и голубика. Немного крахмала и подсластитель по вкусу. Все ягоды вместе с крахмалом и подсластителем отправляем в кастрюлю, помешиваем и варим в районе 10 минут.

0: Ягоды готовы. Я их накрываю крышкой. Пусть они пока что постоят. Можем переходить к тесту. Я сделаю 6 ватрушек, а вы ориентируйтесь на свою семью, кто сколько ест.
1: Все нормально.
0: Вот у нас тут мы жруны. Мы разделили творог на 6 порций, делаем углубление и заливаем наши ягоды вовнутрь. Вы можете сделать углубление ложкой или руками, как вам удобнее. Делайте поглубже, чтобы ягоды не вытекли у вас на противень во время запекания.

Все готово. Берем наши ягоды, они как раз настоялись. Очень красивые. И выкладываем. Я сначала обычно кладу по одной ложечке, а потом распределяю остатки. Мне нравится брать два вида ягод, потому что получается очень красиво. Все они индивидуальные. Мы разложили ягодную начинку, отправляем все это в духовку на 190 градусов на 30 минут. Пока ватрушки в духовке, давайте приготовим сырники с шоколадом. Рецепт достаточно простой и всем нам знаком, но я покажу, как положить внутрь шоколад так, чтобы он у вас не растекся по всей сковородке. Нам понадобится творог, опять же. Вы можете его протереть через сито или нет, все зависит от времени, от ваших предпочтений. Мне кажется, что он так немножко воздушнее. Та-та-та-та-та. Мы протерли творог через сито, добавляем к нему манку, немножко сахара,

перемешиваем. На свой вкус я добавляю немножечко и перемешиваем. Мы приготовили основу. Перекладываю я на доску, вы можете на столе, где вам удобнее. И формируем из нее шарики опять. Я думаю, что я хочу в этот раз сырники побольше. И я приготовлю 6 больших. Но стандартно из такой порции идет 8 штучек. А теперь вовнутрь каждого шарика также делаем маленькое углубление. Кладем шоколадную дольку и закрываем. Такие сырнички сюрпризом у нас получаются. У меня молочный шоколад, но вы можете использовать любой по вашему вкусу. Белый шоколад очень красиво выглядит, потому что и сырнички белые, и шоколад вытекает из них белый. Смажем сковородку маслом, обваляем наши сырники в манке и отправим на сковородку. Главное, что они вкусные. Ох, как хорошо, он лучше всех сгорел, я считаю.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Здравствуйте! Смотрели ли вы когда-нибудь мультфильм «Валли»? В нем авторы постарались предсказать будущее человечества, в котором оно достигло всего, о чем могло мечтать. Людям больше не надо вставать с подвижных кресел, не надо беспокоиться о пропитании и одежде. Обо всем заботятся преданные роботы. Перед каждым стоит монитор компьютера, который обеспечивает все духовные потребности. В результате человечество превратилось в стаю пингвиноподобных беспомощных человечков. Такой прогноз будущего не случайно пришел в голову сценариста. Человечество действительно быстро идет к минимализации физической нагрузки. Еще не так давно для наших предков было нормально пройти 5-10 километров в соседнее селение, чтобы просто пообщаться. Да и пешая прогулка за вещами и продуктами в районный центр по 20-30 километров не казалась чем-то из ряда вон выходящим. В наше время мы устроились куда лучше. Даже на второй этаж супермаркета, в который мы доехали на машине, нас поднимает лифт или эскалатор. И там мы расплачиваемся электронной карточкой, которая помогла избавиться от переноски тяжелой мелочи. Чем больше развивается технология, тем серьезнее перед человечеством встает проблема малоподвижности.

Медленная смерть грозит человеку, который днями, неделями и месяцами проводит большую часть жизни в помещении, ограничиваясь при этом лишь редкими, нерегулярными движениями на свежем воздухе. Это кажется слишком сильное выражение. Но на самом деле, если человек мало двигается, то постепенно те системы и органы, которые должны работать, они приходят в негодность. Попробуйте, например, руку, сломанную руку положить, загипсовать, забинтовать в гипс такой и оставить это, ну, скажем, на 3 месяца. Что будет с этой рукой, если это больше, чем нужно? Там все атрофируется, потом проблема будет. Проблема, чтобы разработать это все обратно. Потому что то, что не используется, оно всегда атрофируется. Давайте мы сначала упомянем о том, какие последствия малоподвижного образа жизни. Увеличение массы тела, повышение артериального давления, повышение уровня жиров в крови, снижение чувствительности клеток к инсулину и увеличение риска атеросклероза и ишемической болезни сердца. Все вот эти вот эффекты, они присутствуют, если не хватает движений. Человек, он не был создан так, чтобы жить в четырех стенах. Даже вот наше строение нашего организма, оно об этом свидетельствует. У нас есть руки, у нас есть ноги, и мы двигаемся. Если бы мы должны были только думать, то у нас была бы, может быть, голова побольше, руки поменьше и ноги поменьше. То есть были бы другие пропорции. Но то, что у нас есть мышцы, у нас есть кости, мы должны двигаться. Какой должна быть физическая нагрузка? Ну, во-первых, она должна быть умеренной. Когда она маленькая нагрузка, она не оказывает своего положительного эффекта. С другой стороны, когда человек очень много имеет такую большую перегрузку, много имеет вот такое вот много мышечного напряжения в спорте, например, в большом спорте это, как правило, наблюдается, то опять же здесь уже идет речь даже о вреде физических перегрузок. Для того, чтобы была польза, должна быть умеренность. И, кстати, это касается вообще любого принципа здоровья. Не все знают какие-то упражнения, не все умеют эти упражнения применять, но зато каждый умеет ходить. Поэтому, как правило, мы эту нагрузку сравниваем с ходьбой. Умеренная нагрузка совершается в темпе быстрой ходьбы. Что такое быстрая ходьба? Это какая ходьба? Темп ее, он должен быть такой, чтобы мне было тяжело разговаривать с тем, кто идет рядом. Вот такая ходьба, она будет быстрая. И для меня это может быть одна ходьба, а для человека, у которого, например, болит сердце, ну, больное сердце, или склонность к повышенному давлению, для такого человека эта ходьба будет намного медленнее. То есть нужно ориентироваться на вот это вот

0: способность там разговаривать, да, с рядом идущим человеком. Но еще важно, чтобы, если есть какая-то проблема, больное сердце, например, чтобы не достигать такого состояния, при котором может заболеть это сердце. Не вызывает чрезмерной усталости такая нагрузка. Можно так сказать, я никогда не делал, например, зарядки, и с завтрашнего дня начинаю делать эту зарядку. Можно ее сделать целый час, и через день мы вообще ни на какую зарядку уже не выйдем, потому что уже не захотим ничего делать. Лучше делать ее понемногу, но постепенно увеличивать ее темп и ее объем. Лучше начинать с малого, потому что мы склонны сделать такую перегрузку, а потом все бросить. Чтобы этого не было, мы должны быть умеренные и постепенные в этой нагрузке. Для того, у кого нет таких особенных физических проблем, можно ориентироваться на частоту пульса при нагрузке. Частота пульса при нагрузке в минуту может быть вот по этой формуле определяться. 220 минус возраст, это в скобках, умножить на 0,7. Это частота пульса, которой нужно достичь при нагрузке. К этой частоте можно стремиться. Что еще важно, когда мы говорим о физической нагрузке? Какой она должна быть? Она должна быть ежедневной. Мы, например, с вами не кушаем один раз в неделю. Мы же каждый раз это планируем, что в течение дня у нас будет 2 или 3 приема пищи. И мы даже не задумываемся о том, что у нас, может быть, времени нету на то, чтобы поесть. Это не подлежит сомнению, что это необходимо. Она должна быть не менее чем 30 минут в день. Не менее. Можно больше, даже лучше, когда это больше. Но вот тот самый положительный эффект физических упражнений, о которых мы говорили, он проявляется при вот этой вот, при таком объеме нагрузки. 30 минут в день. Мне нужно спланировать это время, спланировать. То есть, если у меня есть сейчас, например, 10 минут, я могу, пройтись от дома до работы пешком. Или я могу пройтись в доме уже пешком вместо лифта. Это тоже ведь физическая нагрузка. То есть я могу спланировать, где и когда я могу поработать своими мышцами. Может быть, у меня вообще времени нету, но я могу встать из-за своего стола рабочего и 5 минут буквально там поприседать, какие-то движения поделать, походить вокруг того же стола, хотя бы 5 минут. И потом через час, через два еще 5 минут, потом еще 5 минут. За целый день у нас набежит как раз полчаса, а то и больше. Еще одно свойство для физической активности – это то, что она должна нравиться. Брали добровольцев, которым предложили выбрать физическую нагрузку по своему вкусу. И одни из них бегали, другие прыгали, третьи в теннис играли, и каждый, в общем, выбрал то, что ему нравилось. И эффект, результат вот этих физических упражнений мерился по уровню холестерина в крови. При физической активности холестерин снижается. И когда у этих людей мерили уровень холестерина, то оказалось, что он становится меньше. Но потом эксперимент немножко поменяли, условия немножко поменяли. И им предложили делать упражнения одни и те же. То есть все они должны были работать на тренажерах. И вы знаете, что после этого, когда мерили холестерин, то он или не менялся вообще, или даже повышался. И оказалось, что эти упражнения большинству из этих людей не нравились. Поэтому, если вы думаете о том, какую нагрузку вам выбрать, выберите то, что вам нравится. Выберите то, что вам нравится. Каждый принцип, он как грань в таком в алмазе нашего здоровья. Для того, чтобы этот алмаз был таким полноценным, сверкающим, каждая грань важна. Поэтому нам нужно с вами уметь на каждый принцип обратить внимание.
1: Даже те, кто никогда не читал Библию, слышали, что труд – это проклятие после изгнания человека из рая. Но на самом деле труд был и в раю, ведь в Библии написаны такие слова. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Серьезные исследователи говорят, что и после грехопадения возможность тяжелого труда была дана человеку как способность избежать деградации. Врачи согласны, что без физической нагрузки человеку грозит множество заболеваний. Кроме того, она приносит человеку и душевную радость.

Во время физической работы в организме повышается уровень эндорфинов, гормонов счастья. Особенно благотворна для этого работа на земле, в саду или в огороде. Уже не говоря о том, сколько пользы могут принести органические продукты, выращенные собственными руками. Конечно, мы очень устаем, и энергии зачастую едва хватает, чтобы забежать в соседний магазин, купить какие-нибудь полуфабрикаты и готовый салатик на ужин. Но, может быть, именно эти продукты и отнимают у нас необходимую нам для жизни энергию.

Здравствуйте. Попробуем сегодня разобраться в том, что за продукт пришел к нам из французской кухни. Майонез. Он представляет собой эмульсию, то есть смесь масла в воде. Для того, чтобы сделать ее устойчивой, традиционно использовался яичный желток. Позже он стал вытесняться соевым лецитином и другими эмульгаторами. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно, потому что он содержит много жира. И если поглощать его в больших количествах, то нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справятся с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить. Однако жир – это не единственный опасный компонент майонеза. Яичный порошок – основной структурирующий компонент майонезных эмульсий. Содержит до 2% холестерина – вещества, которое может откладываться на стенках сосудов, ухудшая их проходимость, что становится предпосылкой сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт делает майонез нежелательным для употребления больными атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого возраста. Казалось бы, современная пищевая промышленность решила этот вопрос, предлагая потребителю легкий, маложирный продукт. Но и его нельзя считать полезным. Легкий майонез производят на основе модифицированных растительных масел, трансжиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, легком масле и легком майонезе. А дело в том, что трансжиры практически не расщепляются нашими ферментами, поэтому они быстрее, чем животный жир, накапливаются в организме. Результат – лишний вес, атеросклероз и другие обменные нарушения. Кроме того, нежирный майонез для поддержания структуры будет дополнительно наполнен структурообразующими веществами и загустителями. Например, там можно найти гуаровую муку, крахмал, желатин. Исторический состав майонеза изначально был предельно прост. Растительное масло, вода, яичный желток, горчица, уксус, соль и сахар. Однако при таком составе он хранится всего несколько дней. Поэтому производители добавляют в состав консерванты. Неприятные последствия связывают с консервантом Е211, бензоатом натрия, и антиоксидантом Е385. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Опасность бензоата натрия в том, что он употребляется очень широко. От зубной пасты до джемов. Поэтому его суммарное количество может выходить за рамки безопасности, определенной врачами. То же самое можно сказать и про добавку Е385. Само по себе это вещество далекое от полезности, особенно для маленьких детей, хотя и не ядовитое, если не попадает в организм в большом количестве. Итак, если вы покупаете майонез, обращайте внимание на срок его годности. Чем он больше, тем больше консервантов.

0: добавлено в майонез. Надо понимать, что совсем без них не обходится ни один вид майонеза, кроме домашнего. Оптимальный вариант – выбирать продукт со следующими сроками годности. 2 недели для низкожирного майонеза и 2 месяца для высокожирного. Майонезы со сроком годности 1,5 года и более напичканы консервантами, антиокислителями и антибиотиками. Также перед вами фальсификат, если на упаковке майонеза со сроком хранения 2 месяца не указаны добавки антиокислителя или консерванта. Скорее всего, у производителя была причина забыть огласить эту добавку. В составе майонеза можно обнаружить целый список химических веществ, которые улучшают внешний вид. Это красители. Те, которые регулируют консистенцию, это загустители. Эмульгаторы, стабилизаторы. Вещества, регулирующие вкус и аромат, ароматизаторы и вкусовые добавки. Проверить качество майонеза можно, подогрев его на сковороде. Доброкачественная эмульсия распадается, и на сковороде остается почти чистое масло. Но в случае суррогатного майонеза при подогреве образуется шипящая, булькающая молочно-белая масса. Важно знать, что майонез можно употреблять только здоровому человеку. Помните, что этот продукт содержит в себе одну из самых высоких концентраций пищевых добавок, неполезных для человека. Для питания больных с повышенной кислотностью, а также для детей до 9 лет, он строго противопоказан. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Белки, жиры и углеводы – основные компоненты пищи, каждый из которых необходим для жизни человека. Тем не менее, мы часто слышим о вреде жиров. Как правило, это связано с тем, что основным источником жиров для нас является пища животного происхождения, а она перегружает организм холестерином, врагом сердца и сосудов. Между тем, существуют такие источники полноценных жиров, которые не только не содержат холестерина, но и очень полезны для сердца. –

Из древесины этого дерева раньше делали пропеллеры для самолетов. Циолковский назвал его деревом будущего, а Мичурин – деревом-комбинатом, потому что все его части – зрелые и зеленые плоды, скорлупа, листья, древесина и даже кора – все идет в дело. Речь в этой программе пойдет о многофункциональном грецком орехе. Тур Хейердал – один из самых известных путешественников XX века. Он поражал мировое сообщество своими рискованными экспедициями. Со своими помощниками он пересекал океаны на рукодельных лодках и даже на плоту. Такие путешествия могли занимать много месяцев, поэтому организаторы очень тщательно подходили к подготовке путешествий. Продуманным шагом было обязательное включение грецких орехов в рацион мореплавателей. Орехи по калорийности вполне сопоставимы с мясом или маслом, а по количеству витаминов могут поспорить даже с цитрусовыми. Благодаря совершенному составу толченые с медом ядра орехов быстро возвращают силы ослабленным людям. Не случайно даже космонавты во время полетов едят приготовленные из орехов пасту и сливки. Орехи практически на 60% состоят из важных для здоровья жиров. Но большей частью это жиры ненасыщенные. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, они не опасны для сосудов. Кроме того, в ядрах грецких орехов много магния, который обладает сосудорасширяющим и мочегонным действиями. А также много калия, способного выводить натрий из организма. Все это полезно для сердечно-сосудистой системы и нормализует давление.

0: Из-за большого количества фосфора и кальция ядра ореха полезны беременным женщинам. По той же причине орешки полезны детям для профилактики рахита. При малокровии и при упадке сил орехи также незаменимы, потому что содержат в составе много железа, кобальта, меди и цинка. Орехи содержат целый комплекс биологически активных веществ, которые положительно влияют на состояние головного мозга. Древнегреческий историк Геродот утверждал, что жрецы древнего Вавилона запрещали простым людям есть грецкие орехи. Считалось, что они способствуют развитию интеллекта, а простолюдинам это ни к чему. По счастью, сейчас никто не запрещает употреблять этот полезнейший продукт. Институт питания Российской академии медицинских наук рекомендует годовую норму потребления ореха для человека 3,6 килограмма, то есть по 10 грамм каждый день. Особенно полезен орех людям умственного труда. На масле грецкого ореха замешивали свои краски Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Гоя и Рембрандт. Пусть грецкий орех, появившись на вашей кухне, также вдохновит вас на творчество. И пусть удовольствие принесет вам и вашим близким только пользу.
1: Однажды я видела интервью с бывшей балериной, которая уже давно оставила сцену. Ей было около 70 лет. Во время интервью без каких-либо видимых усилий и напряжения она закинула ногу на плечо, то есть сделала вертикальный шпагат. Потрясенный репортер захотел узнать секрет ее великолепной физической формы. Она объяснила, что весь секрет в регулярности занятий. Каждый день она утром и вечером делает несколько простых упражнений, не пропустив ни одного дня в своей жизни. Так, ценой получаса в день, она сохранила молодость своих мышц и суставов на долгие десятилетия. Привычка к движению – это привычка, которая никогда вас не подведет. С каждым прожитым годом ее польза только заметнее.

Многие сотрудники офисов сталкиваются с негативными моментами малоподвижной сидячей работы. Длительное нахождение в одной и той же позе очень опасно. Оно формирует очень сильные спазмы в глубоких мышцах позвоночника, стойкое напряжение, а это очень плохо. Поэтому мы желаем предложить вам несложный гимнастический комплекс, который поможет вам размягчить затекшие мышцы и повысить работоспособность. Эти упражнения вы можете делать, не покидая своего рабочего места, сидя на стуле. Первое упражнение. Наклон головы вперед, при этом постарайтесь подбородком коснуться груди. И задержитесь на 5 секунд. Вперед наклоняем. И исходное положение. Повторите его несколько раз. Следующее упражнение. Также мы наклоняем голову вперед и в этой позиции делаем повороты в сторону. При этом также задерживаемся на 5-7 секунд. В одну сторону и задержались. И в другую сторону. Следующее упражнение. Руки кладем на бедра и делаем, сводим и разводим лопатки. На счет раз свели лопатки. Два развели лопатки, округлили спинку. Также повторите 3-4 раза. Следующее упражнение. Как можно больше обнимите себя ладошками за лопатки. Возьмитесь, сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении.

0: Хорошо. Также это упражнение повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение. Кладем одну ногу на другую. При этом локтем противоположной руки опираемся на наружную поверхность бедра. Плечо идет вперед и максимально до упора скручиваем позвоночник. И задержались. Хорошо. То же самое мы повторяем в другую сторону. Следующее упражнение уже на ножки. Выпрямите ножки и покачайте. Если вам трудно, то можете держаться за сиденье стула. Вверх-вниз. А теперь сгибаем и разгибаем. Хорошо. А теперь мы покачались. Носочек-пяточка. Носочек-пяточка. Можно поочередно. Одна нога, другая нога. Хорошо. Следующее упражнение на мышцы живота. Напрягаем и расслабляем мышцы. Напряглись и застыли на 5-7 секунд. Пусть мышцы поработают. Напряглись. Жесткий животик. И расслабились. Также повторяем где-то 3-4 раза. И то же самое упражнение мы делаем на ягодичные мышцы. Этот несложный комплекс упражнений поможет вам справиться с негативными моментами сидячей работы. Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!
1: Так же, как постоянная физическая нагрузка сохраняет молодость тела, интеллектуальные усилия сохраняют молодость ума. Думаю, каждый может вспомнить людей, которые до преклонных лет не теряют ясности и проницательности ума. Это те, кто всю жизнь нагружали свой мозг, а человек, который позволял себе быть в жизни сердечным, к старости не просто сохраняет свою душевность, но он как будто бы начинает светиться изнутри. К таким людям все тянутся. Человек создан удивительным образом. Все, что не используется, постепенно деградирует и отмирает. Поэтому я желаю вам использовать то, что вам дал Господь, все ваши возможности на 100%. И пусть ваша жизнь будет полноценной и счастливой.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пище. Мы помним, что пища хорошо помогает справляться со стрессом, а где-то помогает лучше пережить последствия стресса. Мы уже немного коснулись этой темы, когда говорили, как питание взаимосвязано с повышением уровня мелатонина в крови. Но что можно еще предложить, чтобы противостоять стрессу здоровым питанием? Как высказался доктор Эммануил Чераскин из медицинского факультета Университета Алабамы, питание – это основа, на которую опирается хороший план управления стрессом. Важная роль в вопросе питания отводится здесь углеводам. Как вы знаете, углеводы делятся на простые и сложные. Мы посвятим целое занятие, чтобы раскрыть тему о простых углеводах. Там мы будем говорить о сахаре и о сладком. Но сегодня мы расскажем о важности сложных углеводов. Их основная составляющая – клетчатка или растительная оболочка, которую Бог специально создал для этой пищи. К сложным углеводам относится практически вся растительная пища в первозданном виде. Это зерновые, каши, хлеб грубого помола, бобовые, фасоль, чечевица, горох, фрукты и овощи. Все, что находится в естественном виде. Непроизводные от этих продуктов, когда пищевая промышленность очищает злаки и риск от ценного элемента клетчатки. Когда вы ножичком срезаете с фруктов кожуру и лишаете себя ценной клетчатки и витаминов, ценных пигментов, которые находятся прямо под кожурой. Первое преимущество для контроля стресса требует более длительного пережевывания пищи, богатая углеводами с клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению и скорее вызывает чувство сытости. Вы спросите, а в чем тут плюс контроля стресса? А я скажу вам, когда мы испытываем стресс, то для многих из нас свойственно успокаивать его с помощью еды, не так ли? Забрасываем ее хаотично причем. И как следствие переедаем. Избыток калорий усугубляет стресс. Ведь вы же помните об одной реакции стресса, о которой мы говорили, когда переговаривались о том, какие симптомы возникают во время стресса. Снижение активности пищеварительной деятельности. Эта пища наиболее простая, если вы, конечно, не заправите ее изрядно маслом. Но она дает быстрое насыщение в результате клетчатки и, конечно же, требует тщательного пережевывания. Эффект налицо, не так ли? К тому же, требуя более длительного переваривания, эта пища поглощает пищеварительные кислоты, которые могли бы повредить чувствительную оболочку желудка в минуты тяжелого стресса. Порой мы чувствуем, какой день предстоит нам, не так ли? Насколько он будет подвергнут стрессу? Так давайте же вооружимся, приготовимся к нему. И помимо других принципов контроля стресса, глубокого дыхания, физических упражнений, когда мы говорили с вами о достаточном сне, обратим наше внимание на количество и вместе с тем и на качество пищи. Послушайте, по этому поводу библейскую мудрость, которая записана в книге Притчи, 15 главе, в 17 стихе. Мы читаем следующий текст. «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Еще один библейский стих. Он также записан в книге Притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами его, это обманчивая пища». 23 глава книги Притчи. Два этих библейских стиха призывают нас к воздержанию, к меньшему потреблению тяжелой пищи, когда речь идет о важных событиях, когда речь идет о каких-то встречах, может быть, с начальством.

начальником, может быть, с каким-то другим руководителем. Еда дана человеку, чтобы подкреплять его, но не дана для того, чтобы и еще перегружать организм, когда мы и так испытываем эмоциональные переживания и можем вспылить, можем раздражиться и сорвать вечер. Вот почему блюдо зелени, условно обозначающее простую пищу, будет лучше всяких яств. Когда речь идет о явствах, то самой тяжелой пищей будет для нас мясная пища. Хотя и картофель фри, насыщенный жареным маслом, не назовешь легкой пищей. Три момента подчеркну в отношении мясной пищи. Первое. Подобные продукты обильно обогащаются солью. Вы когда-нибудь ели мясо без соли? Оно требует очень много соли. При этом данные экспериментов, проведенных на животных, позволяют предположить, что соль может служить химическим веществом, порождающим стресс. Соль увеличивает количество рецепторов в мозговых клетках, которые реагируют на гормоны, запускающие стрессовый механизм. И, как представляется, способствует нарастанию раздражительности. Второе. Мы часто перчим и используем какие-то пряности, острые пряности, которые обжигают ротовую оболочку. И в результате, получая внутреннее раздражение слизистой желудка, мы вызываем дополнительный стресс. Неадекватно поступить, вспылить, опять же, пара пустяков. Зачем вам в ответственный день потреблять ту пищу, которая сама по себе будет для вас дополнительным стрессом? Ну и третье. При забое животных совершенно не учитывается фактор массового выброса адреналина скотиной в момент смерти. Подобный процесс превращен в хорошо отлаженный бизнес, в котором совершенно не учитывается ваше здоровье. А значит, весь адреналин, выделенный животным во время его убийства, будет ваш, в мясе. Он прибавит дополнительную раздражительность и без того тяжелый день. Хочу сказать вам, что не стоит думать, что только пища животного происхождения будет поводом для стресса, как тяжелая пища. К сожалению, мы можем сделать пищу тяжелой с уже упомянутыми продуктами растительного происхождения. Когда мы говорим о картофеле, готовящейся во фритюрнице, который насаждается и острыми специями, и обилием соли. Это и острые чипсы, очень соленые, и растительные другие продукты с обилием соли и острые. Перекусить или добавить в пищу большое количество семечек. Сейчас их изрядно солят для вкуса клиента. Избыток орехов в один прием пищи – это тоже можно назвать состоянием, которое способствует интенсивному пищеварению, а значит своеобразному стрессу от тяжелой пищи. Пожарить или обильно снабдить пищу маслом или майонезом, бухнуть несколько ложечек сметаны, а значит снабдить избыток калорий любой овощ, это все будет относиться к тяжелой пище. Высококалорийная пища – это тяжело перевариваемый продукт. Во время стресса организму будет тяжело справляться и с этим фактором, и с другим внешним стрессом. Как мы видим, чем здоровее пища, тем лучше для нас предупредить или же преодолеть стресс. Выбирайте лучшее, больше растительной пищи, наиболее натуральный продукт, подверженный меньшей пищевой обработке, меньше перца и соли. И помните, выход есть.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место

понятного покаяния, да и покаяния. Оно и в любой стране должно быть покаянием. Но при внимательном рассмотрении, к чему мы приходим? Мы видим, что во время покаяния человека может иметь место неискренность. И неискреннее покаяние как раз-таки очень плохо сказывается на взаимоотношениях. Второе, что очень важно подметить и в вопросах покаяния, что у покаяния всегда есть будущее. Вот если человек не покаялся, у него плохое будущее. А если он покаялся, это как бы некая ступенька выхода человеку совершенно в другую реальность. Даже если он был очень виновен, но он покаялся. Это такое слово или такой гриф, который идет за ним потом еще очень долго. Он покаялся. Он уже не такой. Он изменился. Он покаялся. Он другой. Поэтому сегодня, когда мы с вами откроем Священное Писание, мы увидим несколько важных причин, почему покаяние должно быть нашей правой рукой, сопровождать нас, и какую роль оно сыграет в вопросах моего и вашего спасения. Потому что одно дело каяться по пути, когда мы, например, живем среди людей, муж извиняется перед женой, жена перед мужем, дети, родители, коллеги по работе, все это как бы нормально, но я сейчас все-таки хочу сказать о глобальном покаянии перед Богом, все сотворившим, и который будет судить эту землю. Поэтому покаяние и суд Божий – это такие две темы, которые, ну, являются очень важными. Уберите покаяние, оставьте суд Божий. Страшно. Если добавить покаяние и оставляется суд Божий, надежда появляется. И поэтому именно Иоанн Креститель начинает свое служение с проповеди, очень короткой проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус выходит на арену служения и начинает то же самое. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Поэтому что должно с человеком происходить по мере приближения этого Царства? Именно должно прийти осознание необходимости в покаянии. Вот почему мы сегодня будем говорить о некоторых библейских текстах, которые очень важную вещь прямо в лоб. Они пишут о том, что авторы библейские, о том, что человек очень часто не имеет нужды в покаянии. Вы знаете, когда вы когда-нибудь мирили, наверное, детей, а иногда и взрослых, и говоришь, ну, ты бы это, не надо было, может, погорячился там, или ты бы извинился. За что? Да, то есть вот это возмущение. Я извинился? Да вы что такое говорите? Да никогда я не буду извиняться. То есть, как бы человек не чувствует ни малейшей нужды извиниться. А это о чем говорит? Что он не понял, что происходит, не понял глубину ранения, не понял трагизм, может быть, всего происходящего. Поэтому он не считает это нужным. Вот почему Бог никогда никого страхом не спасает. Потому что напугать человека, взорвать что-то рядом с ним, много ума не надо. Но важно, чтобы человек изнутри покаялся, а не его покаяли. Вот почему покаяние изнутри, а крещение снаружи происходит. Но это очень интересная мысль. Приглашаю вас открыть второе послание апостола Павла к Тимофею, и мы будем читать третью главу с первого стиха. И вот мы читаем следующее. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ну, понимаем, что сегодня мы с вами реально по всем библейским пророчествам, мы с вами живем в последние дни. Вопрос в том, что иногда, я маленькую ремарочку сделаю с отступлением, последние дни некоторые люди трактуют по-своему. Знаете, каждое цунами, каждый снег, каждая заварушка, какие-то там военные действия, все сразу они приравнивают или привязывают к концу времени, что ну вот, все понятно, вот видите, началось, ну все, сейчас уже Христос завтра должен прийти. А мы смотрим, а таких событий уже прошло, ну скажем там, в течение 20 лет, немало. Или 2012 ждали глобальный апокалипсис, не случился. Ну и так далее, еще целый ряд причин. Там войны, еще что-то. Вот все, это уже точно Христос идет. А смотрим, а это еще нет, еще проходят дни. Поэтому то, что мы живем в период конца земной истории, это да и аминь. А вот то, что это может продлиться какое-то время, не должно нас пугать. И поэтому здесь лучше обратить внимание на признаки пришествия того, что конец действительно земной истории очень близок. Поэтому он здесь говорит, наступят времена тяжкие. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны,
клеветник.

мошенники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Ну, интересно то, что написано в другом переводе: «будут иметь вид благочестия, но совершенно не иметь силы благочестия». То есть получается, что Бог предупреждает нас, что в последнее время люди будут вот такие. И это потому оно и последнее время, что сатана настолько активизировался, распоясался, что его слуги, его агенты, его последователи, они везде берут верх, они начинают верховодить, командовать, и вот такое общество создается. Четвертая глава. Оно здесь объясняет очень интересную вещь с первого стиха. И так говорит: «заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его». Обратите внимание, речь не идет о том, что после смерти один в рай, другой в ад. Написано, что при его пришествии он будет судить живых, ныне, ну, скажем, живущих и встречающих его живым, живыми, да, скажем, его живого, и мертвых. То есть те, которые умерли, они тоже будут ждать до двух воскресений. Первое воскресение – это праведники, которые в пришествии Иисуса, верующие, скажем, те, которые приняли Иисуса в свое сердце, которые познали Его, доверились Иисусу, и им удостоена честь встречать Его живыми, они возносятся от земли на облако, а эти, те праведники, которые умерли когда-то, они, их могилы открываются, они выходят. Это называется первое воскресение. Вот почему Писание говорит, что блажен и свят, имеющий упование, да, скажем, надежду и возможность в воскресении первым проснуться. Это очень важно. Или, ну, точнее, там вообще прямо написано, имеющий участие в воскресении первым. А вот второе воскресение, это уже для того, чтобы озвучить приговор. Поэтому между ними происходит 1000 лет, для того, чтобы те живые, кто спаслись, и те, кто воскресли, могли ознакомиться со всем происходящим. И только после этого Христос приходит, и пробуждаются нечестивые, и будет уже окончательное истребление. Так вот он и говорит, что он будет судить живых и мертвых. Второй стих. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть, если бы время было не последнее, то, наверное, не нужно было бы никого останавливать, как здесь написано, обличать, запрещать, увещевать, ну и много всего подобного. То есть, чтобы они там здравое учение не принимали. Если все хорошие, так нет, в последнее время будет как раз-таки мораль падать, честь, да, скажем, совершенно по-другому представляться, и люди будут растлеваться. Это признаки, как было вот перед потопом, как было в одни, например, если вспомнить библейскую историю Содом и Гоморра, то есть до такого растления дошло, что уже, ну, в наш разумный, скажем, современный даже ум не входит, а мы уже видим, что уже и сегодня некоторые принципы морали так пошатнулись, что здравомыслие должно стоять где-то далеко, в стороне, выглядывать из-за угла, потому что какой-то абсурд занял главенствующую роль. Ну, не будем вдаваться в каких сферах, но я думаю, вы сами догадываетесь и понимаете. Поэтому он говорит: ждут нас времена тяжкие. Теперь что хочу сказать. Как я сказал чуть-чуть раньше, что одно дело, когда человек что-то не понимает, и Бог делает все, чтобы он понял. Вот это важно. Богопознание. Познавая Бога, ты познаешь все происходящее, ты познаешь Его реакцию на происходящее. А от этой реакции зависит и поведение. Вот почему мы не просто боимся Бога, верующие люди, христиане, да, вот трепещут, потому что Бог сейчас разнесет тебя в пух и прах, не знаю, там, как говорится, мокрое место не останется. Нет, абсолютно нет. Просто понимать Бога, это так же, как понимать человека, да, ну, к примеру, человек там любит свой автомобиль, или компьютер, или технику, или музыку, или музыкальный инструмент, или музыкальные колонки, ну, там, и всю эту аппаратуру. И вот если для него это важно, то ты понимаешь, что если ты пришел и поставил кружку чая ему на клавиатуру, то кто-то, может быть, сегодня сам ставит так кружку, даже не смотрит. Но человек, который ценит, который дорожит, да, вот как он отреагирует?

реагирует. Так надо ли быть профессором, чтобы понимать, что определенные действия могут вызвать определенные противодействия или последствия? Вот поэтому надо поднять Бога, а не просто уповать, грешить, как нам нравится, а потом уповать: «Господи, помилуй». И вроде бы все сходится, покаяние, ну человек же кается: «Господи, помилуй». Знаете, есть такое интересное наблюдение или вопрос: можно ли назвать человека круглым сиротой, того, который поубивал своих родителей? Понимаете, что происходит? То есть мы понимаем, что человек потерял родителей, и он остался круглым сиротой. Это одно. А человек, который убил своих двух родителей, это не круглый сирота. Хотя де-факто он как бы сирота, он уже без родителей. Но де-юре он бандит и преступник. Он никак не бедняжка, который нуждается в защите, помощи и охране. Вот точно так же и здесь. Господь ведет нас не просто к покаянию выдавленному, когда мы в силу каких-то тяжелых таких жизненных обстоятельств вынуждены признать и говорим: ну ладно, ты прав. Нет, Бога такое вообще никогда не устраивает. Вот почему потоп, когда должен был пойти на землю, ну, наступить уже, то 7 дней было еще все открыто, ковчег стоял, и получается, что грома нет, никто не бежит в ковчег. Но когда дверь затворилась, и когда потом начались тучи, то вы видите, что произошло. Писание говорит, все побежали к ковчегу, стучались и просили, чтобы их пустили. Давайте мы посмотрим на послание к римлянам, 2 главу, а точнее конец 1 главы и переход во 2 главу. Давайте с 1 главы ознакомимся с контекстом. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Мы видим параллели, да, между тем, что говорит апостол Павел здесь, а в последнем времени, то, что мы читали только что в другом тексте. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Читаем дальше. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Итак, мы видим, что апостол Павел здесь очень красиво представляет идею покаяния. Благость Божья ведет человека к покаянию. Представьте себе, что на небе будет потом целая группа спасенных. И когда мы вдруг познакомимся с ними и скажем: «Привет, привет, ты откуда? Оттуда. Как ты вообще нашел Христа? Как ты узнал о Боге, и ты вот в числе спасенных?» И человек скажет: «Ты знаешь, я был вот плохой, я был такой, сякой, я там бандитом был, не знаю, зло делал. А потом меня вот коснулось то, другое, третье, да, и я вот увидел, что Бог благ ко мне, и Он меня как-то, вот, знаешь, побудил, вот, что я должен был покаяться, или события развернулись на земле, какие-то такие страшные, когда тебе жить захотелось, и я покаялся». То есть благость Божья, смотрите, ведет человека к покаянию. Не покаяние склоняет ко мне благость Божью. Вы слышите разницу? Вот это важно понять. А благость Божья ведет, выталкивает меня к покаянию. Чтобы я покаялся, и покаянный я могу быть спасенный. А вот непокаянный не могу быть спасенный. А благость Божья многие из нас даже и не знают. Вот как я сказал, да, некоторые люди и не собираются каяться. И поэтому им эта благость Божья вообще не нужна. Я не грешник, я никого не убил, все у меня хорошо. А некоторые наоборот: а я убил, а я в горячих точках там был, а я там, например, кто-то аборты, говорит, делала, и тоже меня Бог не простит. Так вот, неправильное понимание и представление о благости Божьей, оно вносит совершенно неправильную картину. Давайте мы посмотрим вот на какой вопрос, что благость Божья ведет человека к покаянию, а покаяние предшествует спасению.
Поэтому человек не может...

может быть спасенный, если он не покается. А каяться есть в чем? Не только вот в этих страшных вещах. Потому что я сейчас уверен, читая все это, каждый из нас себя в этом не находит. Но он здесь четко говорит, ты осуждаешь делающих такие дела, а сам делаешь то же. Только мотивы у тебя другие. Вот в чем разница. Человек, который тоже так грешит, он говорит, не, ну мне, а мне куда деваться? А у них-то есть, что они так делают? И наступает вот этот диссонанс такой, да, как бы неправильное понимание. Но я хочу больше сказать, что мы можем иногда осуждать, особенно вот сейчас мы слышим осуждение в сторону нации. Там кто-то на русских, кто-то на украинцев, кто-то на другие там национальности. Нельзя этого делать. Нация не должна отвечать за те проделки, которые делают те или другие люди. Не нация отвечает. Потому что не это является первичным или первостепенным. Ни в коем случае не национальность. Вот почему Бог говорит, дам вам новое имя. Напишу на челах их новое имя. И получается, что когда мы вернемся, если в Евангелие, обратите внимание, кстати, очень интересно, и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея, 3 глава, 8 стих, и там 3.8, 3.8. Что мы там находим? Обратите внимание, Матфея 3.8, тут написано следующее. Иоанн Креститель проповедует и говорит такие слова. «Сотворите же достойный плод покаяния». А говорит он людям, которые, как написано, и увидев Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть покаяние было не искренно изнутри, а покаяние как на всякий случай, чтобы вот тот гнев, когда придет Божий, чтобы меня не покарал, не затронул, я иду, приму крещение. Интересно, что говорит справочная литература богословская об этом эпизоде. Было две категории людей. Первая категория людей – это грешники, которым проповедовал Иоанн Креститель и говорил, что вам нужно покаяться и креститься. То есть перед крещением предшествовало покаяние. А была вторая категория людей, которые как раз-таки наоборот. Они считали, что они только достойны быть крещенными. Все остальное это неправильно и не считается. И вот поэтому Иоанн, понимая, что это та самая категория людей, он их блокирует и говорит, порождение ехиднины. Помните, в украинской Библии есть такое слово «кодло гадюче». То есть там, ну, как бы очень жесткое выражение. Он говорит, что вы делаете? Вы делаете вид, там мы читали, вид благочестия. То есть с виду мы святые, набожные. Кто-то скажет, я православный, кто-то скажет, а я там другой конфессии, да, я адвентист, а я баптист, а я пятидесятник. То есть это первично. А нет той силы, которую Бог дает, и поэтому нельзя прятаться за конфессию. А вопрос в другом. И он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Получается, у покаяния должны быть плоды. То есть, если человек покаялся, да, как ребенок, он покаялся, значит, что-то должно в нем измениться. И если мы откроем Ефесянам 4:28, мы с вами найдем один очень интересный пример. Ефесянам 4:28, что здесь мы читаем? Ну, давайте даже не 28, а немножко выше, с 24 стиха. Он здесь говорит о том, что нужно нам обновиться духом ума вашего и облечься или одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Потому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, что мы здесь видим? Плоды покаяния. Очень просто. Крал – не кради, гневаясь – не греши. Солнце пусть не заходит во гневе, чтобы ты успокоился, чтобы ты мог примириться, потому что, а вдруг ты не проснешься утром, и ты так и уйдешь из жизни этой непокоренной, да, или, скажем, несмиренной, не

покаявшийся. И это тяжело, это плохо. Потому, говорит, никакое гнилое слово не исходит. Мир будет злоречивый, но ты не будешь такой. Но ты будешь говорить только доброе для назидания, не оскорблять Духа Божьего, не раздражайся, не гневайся. То есть это все путь, это все шаги, которые нас ведут к тому, чтобы мы стали похожи на Иисуса Христа. Поэтому интересно, есть, кстати, формула. В книге притчи мудрый Соломон однажды ее очень красиво запечатлел. И эта формула работает безукоризненно, безукоризненно на протяжении тысячелетий. 28.13. Притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Опять же, вот она формула покаяния. Осознал, оставил, результат получил помилование. И поэтому Бог никого насильно не ведет к покаянию, ни одного человека. И возвращаясь во 2 Фессалоникийцам, которое мы, вообще скажем, послание апостола Павла, ну, оно очень мне лично нравится, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и вот здесь 9-10 стих написано, что того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть Господь насильно никого не будет, знаете, вот просто оттаскивать любой ценой. Он будет делать все, чтобы человек сам пришел к сознанию вот этого слова метаноя или покаяния или разворот на 180 градусов в обратную сторону. Бог может развернуть любого. Знаете, как не то, что там танк развернуть. Богу развернуть, хоть всю вселенную в другую сторону запустить. Ничего не стоит. Но самое трудное, чтобы, как мы сегодня, кстати, рассуждали, очень интересная мысль пришла, что Богу хватило и понадобилось всего 40 дней, чтобы вывести израильский народ из Египта. А потом еще 40 лет нужно было, чтобы выветрить этот Египет, который жил в мозгах и в головах вот этих уже спасенных израильтян. Поэтому иногда нужно время для того, чтобы человек осознал, а Бог продолжает влиять. Он зовет, он приглашает. Вот почему Писание говорит, что и Христос сказал, должно быть проповедано вечное Евангелие. Не суд страшный Божий, в котором мы будем рассказывать, что ты будешь гореть вечно в аду. А я уже еще раз повторю, я не верю в эту байку, в эту историю о каком-то вечном адском пламени. Читайте Библию, вы увидите, что это противно Божьей воле, Божьей любви, и этого никогда не произойдет. Есть только смерть и жизнь вечная, другого нету. Нет вечной жизни, но плохой. Поэтому я уже об этом, кстати, несколько раз проповедовал, и есть у меня на канале эти мысли. Поэтому, когда мы смотрим на эти тексты, мы понимаем, что дьявол будет очень люто себя вести в последнее время. Он будет коварным в конце, потому что это ему терять нечего, это его жатва. Я и все, кто со мной, пускай гибнут, ничего страшного. А Господь продолжает стучать. Вот почему насильно спасенный, это считайте, что вообще не спасенный. Это как насильно, знаете, пьяницу поместить в компанию трезвенников. И вот сказать, все, приехали, ты больше не пьешь, все, радуешься вместе с нами. И представляете, да, как он себя будет чувствовать и как он себя будет вести, когда его принудили к здоровому образу жизни или к трезвому образу жизни. Нет, а вот когда человек сам говорит, я бросил, я завязал, я больше не хочу, ты что, я за ум взялся, у меня теперь, я с семьей и так далее. Так это человек, которому цены нет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы посмотрели на эти вопросы иначе. В заключении вот этого нашего духовного размышления я хочу прочитать 60 главу книги пророка Исаии. Во втором стихе написано, даже с первого стиха, ключевая мысль, это мое пожелание всем вам, дорогие друзья, всем нам. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Сильнейшее обетование Божье о том, что когда Бог приходит, и яркий свет Божий, Он, написано, освещает все.

скрытое во мраке. Это и есть побуждение к покаянию. Это как, знаете, комната, в которой беспорядок, и вдруг включили свет, и видно этот беспорядок. Или представьте, когда в комнате порядок, и включили свет, и даже там где-то вдалеке под столом чистый пол сверкает. Как это красиво. Вот так и происходит с нами, когда Иисус приходит в нашу жизнь. Он светит и освещает вот эти скрытые уголки. А там зависть уже сгусточек лежит. А там намазанная жадность. А там еще что-то. И вот потихоньку мы начинаем это все, избавляясь, каемся перед Господом. И говорим: Господи, если бы ты не пришел, я бы на фоне всех людей вот так выглядел бы. Но так как ты меня осветил, я смотрю на Иисуса, я смотрю на твой пример. Мне так далеко до тебя. И Христос говорит: а я прощаю тебя, я смываю твой грех, я очищаю тебя. Пусть Господь нас благословит, дорогие друзья, чтобы мы по-настоящему осознали, что такое и как выглядит истинное библейское покаяние. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что Слово Твое так понятно, доступно и логично объясняет, как происходит процесс покаяния в жизни человека. Благодарю Тебя за то, что Ты в первую очередь даешь нам осознание греховности, осознание греха, тяжести греха, последствий греха. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты в сердце каждого из нас послал истинный дух настоящего покаяния. Чтобы мы каялись не от страха, что Ты будешь нас наказывать, а чтобы мы каялись, потому что знаем, что если мы не покаемся, мы никогда не обретем те самые безгрешные небеса. Ту вселенную, которая никогда не была бы подвержена ржавчине, каким-то кусающим вопросам, чтобы, Господи, там не было разложения, растления, аморальности и всего плохого. Господи, да будешь Ты прославлен и возвеличен в нашей жизни, Тот, Который взывает к нашему разуму, к нашей совести, и просишь нас, чтобы эта благость Твоя, Твоя любовь вела нас к покаянию. Благодарим Тебя за Твое служение, за Твою поддержку, великого Бога. Аминь.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого,

0: Господа Животворящего,
1: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», и у нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. У нас уже получается целый цикл передач с вами. Цикл мы идем последовательно по главам Священного Писания, пока еще по главам книги «Бытие». И говорили мы о сотворении, говорили мы о Каине, и теперь, в общем-то, мы подходим еще к одной теме. Ну, собственно, дальше происходит, ну, или как описывается в Священном Писании, события потопа, Божьего суда. А после потопа, собственно, на земле остается совсем немного людей. Бог говорит им расселиться по земле. И вроде бы так оно и происходит. Но прежде чем расселиться по земле, люди совершают какие-то, ну, странные, на взгляд современного человека, читателя, вещи. Зачем-то они собираются в одном месте и хотят построить себе имя и город. Вот, пожалуйста, опишите.
4: Да, это очень интересная история, которая, ну, на самом деле берет свое начало, опять-таки, от Каина. Потому что мы читаем о том, что первым строителем города был Каин. Это написано в 4 главе, в 17 стихе. «Познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох».
3: Ну, то есть мы уточним только, что это все произошло
4: задолго
3: еще,
4: да,
3: до потопа.
4: Да, это было еще до потопа, то есть это вот еще только немного было людей на земле. И получается, что вот Каин, он совершает вот это вот действие, первый строит город. И затем в 11 главе Бытия мы встречаем еще один город. И у этих двух историй есть еще несколько параллелей. То есть вот смотрите. «Пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нод», или по-другому, ну, как переводится, «в земле изгнания», «на восток от Едема». В 11 главе мы тоже встречаем. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину, поселились там». Вот это вот направление, связанное с Востоком, да, упоминание Востока, оно достаточно часто встречается в книге «Бытие» и тоже символизирует уход от Бога. То есть, когда вот это упоминается...
3: Но тут-то они вроде как с Востока.
4: Ну, там на самом деле один и тот же предлог используется в еврейском стихе, который, ну, означает просто вот как бы восточное направление. Вот, то есть там на самом деле одна и та же фраза идет. И вот это вот направление восточное, скажем так, это тоже уже символ ухода от Бога. Дальше они пытаются построить город. Что такое город? Город — это, ну, в первую очередь, стена. То есть город отличался от какого-то другого поселения только одним вот этим фактором — это стена. Для чего строить стену? Стена нужна для обороны, скажем так.
3: Для защиты. От кого защиты? От кого защищаться?
4: Да, ну, Каину, видимо, он боялся, да, что вот придет какое-то возмездие, он защищался от мстителей, скажем так, за кровь своего брата. Эти люди... Мы не видим, от кого именно они защищаются, но тем не менее, они строят стену, и в определенном смысле они пытаются скопировать.

0: Копировать Эдем. Почему? Потому что вот когда мы читаем о том, что Эдем — это был сад, да, сад, и вот это слово «сад», оно означает тоже ограда. То есть вот Бог создал какое-то место, которое было ограждено, выделено, скажем так, из всего мира. И теперь эти люди строят города, они пытаются подражать тому, что делал Бог. Помимо этого, когда они строят город, они отказываются от такой важной вещи, как, собственно, земледелие. То есть Бог изначально сказал, что должен делать человек на земле. Он должен возделывать землю, он должен наполнять землю и возделывать ее. Теперь, когда Каин проклят, и Бог говорит о том, что земля не будет больше давать силы для тебя, Каин уходит от земли, он строит город. И дальше в описании потомков Каина мы видим, что они стали там, игроками на музыкальных инструментах, кузнецами и так далее. То есть они создали определенную вот эту городскую цивилизацию, ремесло и так далее. То есть перестали быть земледельцами.
1: Ну, городская цивилизация, она же не может существовать без...
0: Ну, были другие люди на земле, которые возделывали землю, а они ими пользовались. И здесь теперь получается такая же история. Люди пытаются сознательно нарушить вот этот вот... Вот это повеление Бога возделывать землю. Они селятся в город. И кроме того, они говорят, построим себе город и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Тоже вот этот вот предлог, который здесь используется, правильнее перевести не как прежде нежели рассеемся, а чтобы не рассеяться. То есть они говорят, что мы отказываемся от повеления Бога возделывать землю, и мы отказываемся от повеления Бога рассеяться по всей земле. То есть мы будем строить город для того, чтобы не слушаться Бога. То есть они прямым текстом декларируют цель основную для того, чтобы не слушаться того, что сказал Бог. Таким образом, вот это вот строительство города, оно здесь показано как своего рода вот этот бунт. Бунт против повеления Бога рассеяться по лицу земли и возделывать эту землю. Здесь важен еще элемент «сделаем себе имя». Вот тема имени, она встречается уже раньше. Она начинается с конца 5 главы и в 6 главе книги Бытия, то есть как раз перед потопом. Вообще, одного из сыновей Ноя звали Сим. Вот имя Сим означает имя. Само это имя означает слово имя. Вот. И именно как бы вот с именем Сим связано, вот это начинает быть связана тема имени. И в 6 главе, когда описываются те люди, которые стали развращенными, которые совершали зло, и там в 4 стихе говорится: «Это сильные, издревле славные люди». Вот это слово «славные люди», там на самом деле говорится «люди имени». То есть, по-другому говоря, правильнее, да, более такое правильное, красивое русское слово «тщеславные». То есть люди, которые пытаются сделать себе имя. И когда речь идет о том, чтобы сделать имя, да, сделаем себе имя, это означает отказ от еще одной вещи, которая является божественной. Мы уже говорили, да, с вами о том, что Бог дает имя. То есть имя — это характер, имя — это судьба. То есть когда они говорят «сделаем себе имя», они...
1: То есть мы независимо от Бога будем решать, кто мы,
0: да,
1: что мы,
0: совершенно
1: к
0: верно.
1: Чему мы идем.
0: То есть они говорят, мы сами будем строителями своей жизни и своей судьбы. мы создадим сами себе имя. Поэтому вот в этом, ну, вот в этом как бы таком коротком высказывании сразу декларируются несколько вещей, каждая из которых означает одну и ту же мысль. Мы перестаем слушаться Бога и живем своей жизнью. И мы делаем это сознательно.
1: Мы сами себе
0: Бог. Хозяева, сами себе Бог. Да, и они строят башню. Тоже достаточно интересная вещь. Башня, элемент, скажем так, довольно редкий в Священном Писании. О чем он может свидетельствовать? Ну, мы с вами знаем из истории, что в Вавилоне они строили так называемые зиккураты. То есть это ступенчатая такая башня, mm-hmm. на вершине которой находился храм божества какого-то. Ну, это мог быть Мардук, вавилонский бог, или кто-то еще. И, ну, сохранились до сих пор развалины вот некоторых таких зиккуратов, их было много в разных городах. И, по сути дела, строительство этой башни — это было строительство храма.
1: То есть, самим себе.
0: Ну, по сути дела, да. То есть они строят башню высотою до небес. То есть именно речь идет о том, что они строят некий храм, который соединит землю с небом, да, вот, вот какая-то такая идея. То есть, с одной стороны, это вот такая религиозность, да, они строят храм, с другой стороны, полный отказ от всех повелений Бога, то есть они строят храм не Богу. И это, ну, своего рода такая попытка какой-то издевки над Богом, что мы сами, значит, поднимемся на небо, мы сами сделаем себе имя, мы сами выбираем, чем мы будем заниматься, мы сами полностью строим свою жизнь и сами выбираем, чему мы будем поклоняться и кому служить.
1: Ну, вопрос ведь такой. Сами поднимемся на небо? Это вообще серьезно мог сказать, ну, как это сказать, адекватный человек, просто адекватный даже?
0: Думаю, что древний человек мог, потому что я не думаю, что у людей того времени было, ну, такое, как у нас, скажем так, научное понимание, представление.
1: Нет, я понимаю, речь не об этом. Даже у тех людей, я думаю, что было понимание, что небеса — это, в общем, это не по лестнице подняться.
0: Не по лестнице подняться. Да. Но, тем не менее, мы встречаем много мифов, в которых рассказывается о том, как люди пытались ну, стать богами, по сути дела, обрести божественное бессмертие, вот, войти вот в этот мир богов. Поэтому это некая, ну, может быть, в каком-то смысле метафора, да, того, что мы станем как боги. То есть, получается, они не верят тому, что говорит Бог, но они верят тому, что сказал в третьей главе Еве сатана. Змей, что они могут стать такими, как Бог, они просто должны сами взять в руки свою судьбу. И мы видим реакцию Бога на это. Реакция очень ироничная. То есть, ну, вообще в Библии очень много иронии. И вот это один из таких первых примеров. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». То есть, показывается то, что Бог, он откуда-то с высот, он вот спускается, чтобы там где-то под лупой, микроскопом разглядеть, что же там они до небес-то вот это смотрят, строят. И Бог здесь решает вмешаться для того, чтобы выполнить все-таки свою изначальную задачу. То есть Бог говорит, они не отстанут от того, что задумали делать, сойдем, смешаем язык их, чтобы они не понимали речи, один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле. То есть у Бога есть задача определенная. И очень часто даже открытый бунт, противостояние Богу, оно не мешает Богу выполнить эту задачу. То есть, да, это будет сложнее, да, может быть,

0: ведь люди, скажем так, не совсем добровольно эту задачу исполнят, но тем не менее не исполнят. Мы встречаем подобные вещи там, где, например, Бог использует армии языческих народов для своих каких-то целей, для суда. Они же это делают не потому, что они слушаются Бога, да, и Бог им сказал, идите там кого-то там завоюйте, уничтожьте. Они это делают как бы из своих каких-то интересов, из своих амбиций, побуждений. Но Бог это использует для достижения каких-то своих целей. И в данном случае у Бога была важная цель, которую он должен был вот достичь добровольно или принудительно, но достичь. Это рассеяние людей по всей земле. И в данном случае приходится.
1: Ну, в общем-то, получается, это даже не принудительно.
0: Да, ну то есть он создал определенные условия, да, в которых они все-таки выполнили это предназначение. И важно, что они перестали строить город. Да, то есть про башню уже не упоминается. Основным все-таки здесь является город, который они перестают строить. И интересно еще здесь есть вот этот ироничный момент. «Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык земли сей». Само слово «Вавилон» оно не означает смешание. Само слово «Вавилон» означает «город Бога». И здесь используется еврейская игра слов, потому что слова «Бабель» — «Вавилон» и «Балаль» — смешания, они созвучны. И поэтому вот, используется такой интересный прием. И в целом эта история, она опять-таки о бунте против Бога, о сознательном бунте, о том, что люди, зная повеление Бога, зная, что именно Бог сказал им делать, они часто принимают противоположные решения, потому что человек хочет идти своим путем.
1: Упорствует в нем, и в результате, собственно, приходит к поражению.
0: Но очень часто Бог, он все равно ведет человека и добивается каких-то своих целей. Но, тем не менее, Бог не властен над сердцем человека. И если человек решает отступить от Бога, уйти от Бога, то он свободен в этом.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы вольны выбрать ту или иную сторону. Мы вольны делать выбор в своей жизни, какими мы будем, что мы будем делать. Но все же в этом выборе лучше и безопаснее для нас слушать голос того, кто нас однажды создал, и у кого есть относительно каждого из нас свое предназначение. Всего доброго, до новых встреч!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

«Вера без дел мертва». Эти слова не укладываются в голове. Они вдохновляют одних и вызывают споры у других. В мире, где громкие слова часто заменяют реальные дела, вопрос о сущности веры становится особенно актуальным. Кто автор этих слов?

0: Сегодня в студии у нас Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. И на этот и другие вопросы мы сегодня будем разбираться именно с ним. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вы считаете вообще, почему, да, вот у нас цикл называется «Библия 21 века»? Давайте начнем с этого вопроса. Почему она актуальна нам здесь и сейчас?
1: Ну, вообще, знаете, обычно, когда мне задают такой вопрос, я отвечаю, насколько актуальна жизнь вообще? Потому что Священное Писание, Библия — это про жизнь. И она про жизнь не столько там технический прогресс, какой-то там научные вещи, она про актуальные для человека вопросы, которые у него возникали во все времена. Независимо от социального статуса, независимо от цвета кожи, нации, человек нуждается в определенных вещах на протяжении всей истории человечества. Есть то, что его беспокоит всегда, из поколения в поколение. Это продолжается постоянно. А Библия — это книга, которая как раз рассказывает об этом. И не просто рассказывает, она оголяет очень честно проблемы человека и говорит о том, а где на самом деле решение. Поэтому эта книга, она остается актуальной во все времена. А тем более в нашем времени, 21 века, когда очень много смыто всевозможных границ, правил, принципов и какой-то верный, можно так сказать, компас, который четко определяет поля, да, вот Священное Писание в этом плане как раз наилучшая книга.
0: Да, мне кажется, вот век как раз-таки информации, когда есть много источников, у нас есть самый главный, на который мы можем ориентироваться. Вот, а скажите, пожалуйста, вот, да, действительно, я так правильно понимаю, что в Библии есть ответы на очень многие вопросы. Она актуальна для всех?
1: Ну, абсолютно, на самом деле, независимо от возраста. И это можно увидеть потому, как вообще Священное Писание оказывает свое влияние и на молодежь, и на детей, и на подростков, и на стариков, и на мужчин, на женщин. Потому что когда человек начинает погружаться в Священное Писание и делать это не скептически, потому что Библия — это необычная книга. Если человек подходит к Священному Писанию как к сборнику указок, сказок и мифических страшилок, то он в этой книге не найдет то, что он ищет на самом деле для души и сердца. Потому что эта книга раскрывается в своей красоте, когда человек, он подходит к изучению Библии вот такой, какой он есть. Все, он как бы, он открыт, он скромен и он
0: искренне
1: прост.
0: И открыто, просто.
1: Да, просто для того, чтобы узнать волю Бога относительно своей жизни. Поэтому здесь молодой человек найдет наставление в плане целеобразования своей жизни. Он поймет вообще, как строить семью. Да, по каким принципам, по каким идеалам искать себе спутницу жизни. Девушка найдет здесь для себя действительно ответы на вопросы настоящей женственности и красоты внутренней, прежде всего. Человек среднего возраста, который сегодня просто занят суетой жизни, он здесь найдет остановку для того, чтобы пересмотреть, проанализировать, понять для себя и определиться с остальными целями и узнать на самом деле, а в чем вот суть его существования, для чего он ест, пьет, ходит на работу и все остальное. Человек престарелого возраста в Библии может найти для себя ответы на вопросы, ну, которые касаются уже негативного опыта, потому что человек за жизнь накапливает огромное количество каких-то ошибок, в которых он признается только себе самому. Иногда он об этом не говорит даже тем, кто рядом. А это накладывает определенные чувства разочарования. Некоторые люди всю жизнь суетятся, а потом к концу жизни говорят, и что я сделал?
0: Так а вот, что у меня есть?
1: Да, что у меня есть на самом деле, да? И кто-то понимает, что все, что он приобрел, это, ну, на самом деле не дает утешения и покоя. И он начинает смотреть Священное Писание, и там он находит для себя то, чего он всю жизнь не видел, от чего он, может быть, бегал всю жизнь и прятался, но здесь он вдруг обнаруживает и находит для себя облегчение. И человек становится, ну, как бы по-другому смотрит на прожитую жизнь и видит, ну, оказывается, Бог меня вел. Поэтому это уникальная книга, в которой действительно есть ответы на
0: любые вопросы, от простых
1: до глубинных. Простых до сложных.
0: Спасибо большое, да, это такой действительно важный момент, который хотелось бы обозначить. Вот в самом начале я задала такой вопрос, вот «Вера без дела мертва», кто автор этих слов вообще, можно ли сказать? Потому что Библия, я понимаю, что она очень уникальна, вот, и в ней не все.

0: все так, может быть, просто, как кажется.
1: Ну да, о чем я говорил, о том, что подход к Священному Писанию, это на самом деле очень важно. Почему я говорю, что, вы знаете, пример даже привести с ежиком, да? В детстве мы все, ну, по крайней мере, в моем детстве, когда я был в деревне, то мы встречались с ежиками, да, находили их, и очень хотелось его потрогать и погладить. Но понятно, что, почему я говорю пример с ежиком, потому что чем агрессивнее ты будешь пытаться раскрыть ежика, тем острее иголки. Но когда ты к ежику проявляешь вот милосердие, любовь, сострадание...
0: Уважение все, немножечко.
1: Уважение, да, все совсем по-другому, да, и ты можешь взглянуть ему в глазки и увидеть его носик чудесный. Точно так же со Священным Писанием. Если критически, агрессивно к нему подходить, оно не даст, Библия не даст тебе нужных ответов. Но если ты подходишь к Священному Писанию с открытым сердцем, и ты действительно хочешь узнать о взаимоотношениях Бога и человека, Библия раскрывается во всей своей красе. И как раз вопрос, который вы задаете в отношении, кто автор слова, да. Вера без дел мертва, это Иаков, очень интересная личность. Да. Хотя Иаков в Священном Писании всего 5 глав. То есть послание Иакова всего 5
0: глав. Такая она не сильно большая.
1: Да.
0: Почему он так мало написал, что в нем такого уникального?
1: Вы знаете, когда я стал изучать Священное Писание, когда я дошел до Иакова, на самом деле он просто поразил меня. Поразил тем, что вот эти 5 глав, 108 стихов, да? Но 60,
0: классно, что вы
1: посчитали. Да, 60 глаголов в этой книге повелительного наклонения. То есть для меня, как для мужчины, в то время был молодым человеком, который формировал свою жизнь. И когда я увидел, стал читать и вникать в послание Иакова, я понял, что это послание вот в своей кратости, но настолько много глубины в этой кратости, настолько много там вот важного и практичного, что я думал, ну действительно, вот всем мужчинам нужно читать послание Иакова. Почему мужчинам? Потому что это очень мужское послание. Это очень мудрое послание. Там все сферы. Абсолютно.
0: Так, какие?
1: Иаков опередил многих ученых в своем послании на многие столетия вперед. И даже тысячелетия. Он говорит о психологии, когда психологии вообще даже на горизонте никаким образом не может быть. Он затрагивает социологию, он затрагивает отношения, он затрагивает проблемные темы внутренней природы человека. Да? То есть все эти вещи, они настолько глубинные, что когда ты... ну, послание Иакова можно сравнить, знаете, вот как вот с таким небольшим колодцем, да? Вот, ты в него заглянул, но дна не видишь. Вот, и там та бездна, та глубина, которая скрывает, да, скрывается, ее нужно, вот, до нее нужно добраться. Вот это послание, оно уникально. Почему я говорю для мужчин? Потому что мужчина настоящий — это человек дела. Это человек действий. Это человек, который призван строить, защищать. Это человек, который призван заботиться, да. А мужчина, который читает Библию, это мужчина, который священник в семье. Это человек, который ответственен в первую очередь за построение отношений с Богом, своей супруги и своих детей. Вот настоящий мужчина – это тот, который действительно ведет свою семью не только в плоскости земной, в плане принести зарплату, там, забить холодильник и техникой там, обставить квартиру. Нет. Задача мужчины не только в этом. Задача мужчины и в том, чтобы свою семью привести к дверям Царства Божьего. Вот, познакомить с Богом. Это ключевые вещи, которые имеют острую необходимость.
0: Ну да, как вы здорово сравнили над тем, что вот в послании Иакова, как вот пирамида потом уже, которая была известна по психологии Маслоу, что сначала физиологические потребности, а потом мы идем к духовным, так и здесь мы тоже можем смотреть, рассказать.
1: Да, и Иаков, он вот за эти 108 стихов, он просто-напросто рассказывает все Священное Писание практически. Вот для меня лично, я какой-то момент даже думал об этом, для меня лично, если бы Библия состояла там из нескольких книг, и в ней было послание Иакова, для моей бы веры это было достаточно.
0: Да,
1: потому что, в принципе, в ней я увидел, ну, ответы на все свои вопросы, с которыми сталкивался в жизни.
0: То есть она

0: Такая очень важная книга, в которой все краткая «Сестра таланта».
1: Она очень, очень практична, эта книга. Угу. То есть здесь нет, знаете, глубокой там, философии богословской. Хотя угу. ее тоже можно здесь найти при желании. Угу. Но эта книга действия. То есть ты веришь, такая. Да, вот ты заявляешь, человек, что ты верующий. Хорошо, где? Где подтверждение твоей заявки? А мы знаем с вами, да, что, почему я говорю о мужчинах? Потому что если мужчина любит, он это доказывает, да? И в данном случае мужчины, они практики, чтобы доказать это. Здесь тоже Яков, он задает этот вопрос и задает этот тон. Он говорит о том, что верующий человек равно дела, подтверждающие эту веру. А иначе какой смысл заявлять о вере, если ты ее никак не проявляешь? Поэтому Яков, он говорит о том, в каких сферах жизни эта вера проявляется и каким образом она действительно оказывает сильное, позитивное, созидающее состояние на, вот, на тебя, на твою семью, на окружающий твой мир, в котором ты живешь.
0: Ну, спасибо большое, Михаил Юрьевич. Вот вы говорите вот про эту фразу, да, «вера без дела мертва». А вот ну и про то, что есть вот эти вот повеления для, так скажем, мужчин. Что может быть здесь найти для себя женщина? Потому что дальше мы будем раскрывать, да, в наших последующих программах. То есть, чтобы женщины тоже могли...
1: Были не обделены, да. Ну, действительно, женщины, почему многим нравится послание Иакова? Понятно, что каждая женщина, она по-своему красива и уникальна. И некоторым женщинам нравится Иаков именно потому, что там подтверждение веры. Потому что для женщины важно иметь рядом с собой сильное проявление дел. Да? И каждой девушке хочется иметь рядом с собой сильного мужчину, за которым она за мужем. Да? То есть она за ним, как за каменной стеной. И вот эта внутренняя потребность, она реализовывается у Иакова в вопросах веры. Потому что Иаков говорит о действиях, о делах, подтверждающих веру. А дела – это, ну, это явный, видимый, подтвержденный, осязаемый, можно так сказать, мир Священного Писания. Это мир отношения человека с Богом. И пять глав сегодня – это очень короткое, можно сказать, послание, которое тоже нравится женщинам, потому что четко, конкретно, ну, как это, бы такая инструкция.
0: Это как сейчас у нас, да, есть видео на Ютубе, да, в час, и есть шортс, который да, да. минуту,
1: и
0: но вкладывает
1: и поверьте, все. Шортсы сегодня смотрят намного больше, чем длинные видео.
0: Да, да, да, совершенно верно.
1: И поэтому сегодня молодежь, девушки, женщины, да, они любят короткие вещи, четкие, конкретные. Информации много, сегодня в мире огромное количество. Но вот чтобы прям вот детально какие-то дела, какие-то действия, этого сегодня не хватает очень сильно.
0: Спасибо. То есть мы поняли, для какой аудитории и что там есть. То есть там есть от простого до глубины, да, и
1: да,
0: что
1: и актуально нам сейчас,
0: и от глубокого к простому. Но у меня такой вопрос. Вообще, вот, а кто это послание, да, мы это поняли, а кто такой Иаков? Вот можно вот с этим немножечко разобраться, чтобы зрителю тоже было понятно вообще, о ком идет речь?
1: Ну, во-первых, удивительная личность. Вот так. Просто-напросто удивительная личность. Хотя о нем в Священном Писании не так много. Да? И вот в дальнейших программах мы будем как раз пытаться составить, да, увидеть портрет.
0: Портрет этого.
1: Да, портрет этого человека. Но, насколько известно из разных исследований в этой теме, в Библии мы знаем о трех Иаковах, да, которые да. существуют в Священном Писании. Двое из них – это ученики Иисуса Христа. Один – Иаков, сын Завидеев, это брат Иоанна. А второй – Иаков Алфеев, которым тоже не так много. Но есть еще один Иаков, который в свое время был лидером христианской церкви в Иерусалиме. Был очень значимой личностью, яркой личностью. И, скорее всего, этот Иаков и является автором этого послания. Он же брат Иисуса Христа. Но во времена служения Иисуса он в него не верил.
0: Как интересно.
1: Он не воспринимал его за Мессию. Ага. И недостаточно скептически относился к этому. Мы это видим тоже в Евангелии, где описывается сюжет, где мать Иисуса приходит с братьями Иисуса и говорит ему: слушай, Иисус, давай уже закругляйся, пойдем домой. Угу.

0: Вот. На что Иисус достаточно жестко, как может казаться в Евангелии, отреагировал, сказав о том, что, извините, ну, мое дело вот как раз проповедовать Евангелие, являть Отца, но никак не возвращаться домой. Поэтому в тот момент Иаков не воспринимал Иисуса Христа. Но когда Иисус воскрес, явился Иакову лично, детали мы этого разговора не знаем, но мы знаем, что после этого, этой встречи Иаков изменился.
1: После такого Иаков уже да, не мог не измениться.
0: Да, Иаков изменился и стал одним из самых ярких личностей в новозаветной в то время церкви в Иерусалиме. Поэтому он возглавил эту церковь и является вот этим автором. И что самое интересное, многое можно пытаться говорить об Иакове по тем крупинкам, которые можно собрать из Евангелий, что это был за человек, что это была за личность. Вот. Но ясно одно, он был уникален в том, что он был человеком дела, раз он описывает в этом
1: Евангелии.
0: Это практический человек, и он, по крайней мере, он понял для себя, вера равно действия. И если он поверил после встречи с Иисусом, то он это явил всей своей жизнью. Он не просто поверил и сказал, ну все, я поверил, пойду, сяду, буду философствовать, думать, там, размышлять, вникать в себя, да, и никак.
1: Иаков вообще говорил иногда, может быть, неудобным автором. Это относится к тому, что он был скептиком, что он сначала был каким-то так не очень настроенным? Или почему? И правда ли это?
0: Ну, вот как раз вот этот вопрос, он чем сложен? Вот сложновато понять, о чем думает другой человек.
1: Ну да, мысли мы читать не умеем.
0: Да, мысли мы читать не умеем. Поэтому какие-то действия, они что-то рассказывают. Uh-huh. Да? Насколько скептически... Вы знаете, нету скептиков вот абсолютных.
1: Согласна.
0: Почему? Потому что абсолютный скептик – это совершенно безэмоциональное существо, которое должно жить в полной изоляции и одиночестве, потому что он тогда должен скептически относиться абсолютно ко всему, начиная от физических ощущений и заканчивая эмоциональными всем остальными. Но таких людей, ну, как бы, не знаю, я не знаю таких. Вот. Любой скептик имеет в себе основу для своей собственной веры во что-то или в кого-то, да, будь то даже в самого себя. Но это нужна очень сильная вера, быть уверенным, что ты последняя инстанция решения всех вопросов. Ну, как бы не получится. Каждый скептик ровно скептик до тех пор, пока он не столкнется с какой-то стеной непреодолимых препятствий. И вот в эти моменты человек обычно, ну, какие-то приобретает другие ориентиры. Поэтому насколько Иаков был вот человеком до встречи со Христом, вот скептически настроенным к нему, ну,
1: все-таки... Мы можем только предполагать.
0: Мы можем только предполагать, да. Возможно, просто он не видел конкретно в Иисусе Христе того Мессию, потому что он рядом с ним находился какое-то время, рос. Но вот как раз тайна веры, она и заключается в том, что в какой-то момент что-то вот случается, знаете, как бы, и невозможно здесь выработать какой-то шаблон конкретный. А что нужно человеку, чтобы вот это вот включение, да,
1: да, вот
0: веры, оно произошло?
1: Спросить, а что вот нужно, мы говорим вот про то, что вера без дела мертва, вот, а что нужно, чтобы вот человек вот мог поверить, так как вот это сделал Иаков? То
0: есть, вот, как... Знаете, есть несколько тайн.
1: Поделитесь.
0: Несколько тайн. О вопросах веры, неверия и всего остального. Первая тайна – это тайна как раз веры. Потому что веру объяснить невозможно. Потому что если веру можно объяснить, ее можно, ну, сформулировать, загнать в какую-то вот видимую формулу, она перестанет быть верой. Точно так же с грехом или злом. Если грех и зло можно объяснить, оно перестанет быть грехом и злом. Потому что его можно, если объяснить, значит, оправдать. Хотя человечество постоянно это пытается сделать. Ну и третья тайна – это тайна бытия, явления, вернее, Христа в мир. Об этом Библия ясно говорит. Сия есть тайна. попытаться вникнуть и понять, как Бог воплотился в человеческую природу без участия мужчины, произошло зачатие Девы Марии, да, и вот как эти процессы все, вот, ну, вот как вот.
1: Мне кажется, наш это, мозг...
0: Вот наш мозг просто не способен это понять и воспринять, и в этом как раз, наверное, наше счастье, да. Нашей греховной природе. Как бы нам ни казалось это, что, ой, мы ограничены, но поверьте, для нас это, мне кажется, счастье, потому что даже с тем интеллектом, который человек обладает сегодня, он умудряется великолепно уничтожать друг друга и природу. Вот. И в этом он совершенствуется постоянно. Представьте себе, если бы наш мозг был еще на несколько процентов в среднем более совершенен. Что бы мы тогда сотворили?
1: Мы не знаем.
0: Да. Поэтому, слава Богу, мы ограничены в чем-то. Да. Поэтому вот эти тайны, они должны остаться тайнами. Иначе они теряют свою силу. И в принципе, ну, человек пока что не смог объяснить все эти три тайны. Как бы он ни пытался это сделать, ну, пока что это не
1: Мы четко хорошо. Можем понять, что это не магия, это не что-то такое. Это сверхъестественное, но это исходит от Бога. Да? То есть вот...
0: Бог позволяет потрогать ровно столько,
1: да.
0: Сколько мы можем вместить. Вот в этом как бы Божья мудрость. Божья мудрость. В принципе, этой мудрости Священное Писание нас и учит, потому что мудрости, достаточные для того, чтобы спастись, в Библии есть. То есть ее вот сверх. Почему я говорю, что для моей веры несколько книг Библии хватит для того, чтобы верить в Бога. Кому-то нужно 66 книг, плюс еще там апокрифы, и плюс еще чудеса, там, знамения и все остальное, для того, чтобы хоть немножко в своей вере продвинуться. Мы разные, уникальные. Бог это очень хорошо знает, и Он с нами взаимодействует на понятном нам языке. В общем для человечества и конкретно для каждого. Вот, поэтому можно так сказать, что опыт личной своей веры, своего отношения с Богом, он вот особенный, он уникальный. Да, мы можем делиться этим опытом, пересказывать его другому человеку, но поверьте, другой человек, даже если попробует повторить так, как вы ему рассказали этот опыт, у него будет по-другому.
1: Да, согласна с вами, Михаил Юрьевич. Вот скажите, пожалуйста, краткий обзор, вот что мы будем вообще изучать в дальнейшем, да, какие нас ждут вообще темы, да, в этом цикле. И расскажите вообще взаимосвязи вот все-таки веры и дел.
0: Да, на самом деле, почему Иаков, он является вот удивительной книгой? Он очень четко пытается расставить вот как раз вот это взаимосильное влияние веры и дел. Потому что для веры нужен толчок какой-то определенный, да, ребенок не рождается уже сформированной верой, да, то есть на него что-то влияет по мере его взросления. Оно влияет или к созиданию веры в сердце этого ребенка, да, или к отсутствию созидания этой веры. И в какой-то момент, так как взаимодействие Бога с каждым человеком продолжается на протяжении всей жизни, Бог какими-то вещами пытается подтолкнуть, какими-то действиями со своей стороны Он пытается подтолкнуть человека, обратить внимание на веру. Да? И как раз мы, почему и говорим, здесь есть у Иакова и общие вопросы, которые он здесь поднимает, они касаются жизни церкви. И в то же время он касается глубинных вещей на уровне мыслей, рассудка, на уровне решений, на уровне анализов, да, какого-то. И как раз вот эти все вещи, они помогают сформировать какие-то действия, принять какие-то решения, которые в дальнейшем или делают тебя ближе в состоянии веры в отношении с Богом, или наоборот дальше. Поэтому вот эта взаимосвязь, она очень серьезная. И в дальнейших программах мы как раз попытаемся практически, затрагивая разные сферы жизни, увидеть, а как Бог через свои действия побуждает нас к вере, которая выражается в действиях наших по отношению к тем, кто рядом, по отношению к своей жизни, по отношению к самому Богу. Вот в этом как бы как раз и уникальность и интерес этого послания.
1: Здорово. То есть получается, что благодаря этому посланию мы можем вообще понять, как с нами разговаривает Бог. Потому что очень часто люди, наверное, ну, как бы иногда не понимают, кто это, да, там сказал, или как это происходит. А здесь действительно, как вы в самом начале сказали, про то, что вера — это достаточно такое интересное понятие, на которого конкретного какого-то определения Ну, нет. Вот, поэтому благодаря вот этим вот шагам практическим мы можем понять, как мы можем, наверное, взращивать внутри себя эту веру.
0: Ну, задача вообще на самом деле Бога, если уж прям коснуться глобально, да, его главная задача – это вернуть человека в состояние примирения с Ним. Да? То есть

0: Бог создал человека для радости, для гармонии, для счастья, но не просто для эгоистичного существования в каком-то своем там Эдемском саду. Нет. Мы с начала книги «Бытие» читаем о том, что Бог лицом к лицу встречался со своим творением, Он коммуницировал. И Бог раскрывал те вещи, которые человек не мог понять, постичь сам в себе. Вот. И вот к этому состоянию Бог пытается вернуть человека. Но сегодня Он это делает с поправкой на грех. И поэтому необходим был Иисус для того, чтобы человека, можно так сказать, дать возможность ему вот эту коммуникацию с Богом выстраивать. Но Богу нужно было показать, а кто Он для греховного человека, у которого в результате греха там многие вещи смылись из сознания, из истории, из представлений. И Бог через Иисуса Христа пытается вот как раз раскрыть, а кто Он, а кем Он вообще желает быть для человека, и кто человек для Него. И когда мы смотрим Евангелие, мы читаем Евангелие, мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы удивляемся и думаем, надо же, вот Он, какой Бог. А это рождает веру. Вера, которая не может не проявляться в делах. И как раз Яков пытается вот сопоставить одно с другим и показать, смотри, ты веришь в Иисуса, да? А где это в жизни? То есть, если ты веришь, вот оно в делах.
1: Как все уникально, на самом деле взаимосвязано. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так подробно и интересно пояснили и объяснили, что нас ждет впереди в изучении послания Якова. Спасибо огромное. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Послание апостола Якова – это живое слово, которое и сегодня бросает нам вызов. Оно напоминает, что настоящая вера не может оставаться скрытой. Она проявляется в наших делах, словах и мыслях. Иаков призывает нас не просто верить, но действовать, не только слушать, но исполнять, не только мечтать о духовной жизни, но ежедневно воплощать ее в реальность. Оставайтесь с нами, впереди еще много глубинных и важных тем. Благословений вам и до новых встреч!

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

0: бывают черные, они крошечные, но у них огромное брюшко. У них 6 ножек, а из головы торчат небольшие отростки.
1: Их называют антеннами.
0: Они способны нести груз в 10 раз тяжелее их самих, а то и больше.
1: Это все равно, что мне тащить дельфина. Ты даже поднять его не сможешь.
0: В этом выпуске мы говорим о муравьях.
2: Творение учит нас.
1: Моя мама терпеть не может муравьев.
0: Муравьи такие надоеды. Они забираются повсюду, особенно если речь идет о сладком. Сладкое,
1: шоколад, пироженки. Муравьев можно встретить по всему свету.

0: нету. Ну, разве что кроме Антарктики.
1: Видов муравьев в мире больше 10 000.
2: Огненные муравьи, электрические муравьи, пулевидные муравьи.
1: В Сингапуре водятся 4 основных вида муравьев.
2: Муравьи-призраки, фараоновые муравьи,
1: муравьи-плотники, сумасшедшие муравьи. Муравьи живут в семьях, называемых колониями.
0: Я люблю свою семью. Люблю маму, папу и младшего братишку.
2: А это моя семья. Мама, бабушка и мой дядя.
1: Это похоже на муравьиные колонии. Они все такие разные.
2: Муравьиная колония может быть крошечной, всего из нескольких муравьев, или огромной, где их целый миллион.
1: Муравьиные колонии живут в гнездах. Прямо как птицы?
2: Ну, не совсем.
1: Муравьиные гнезда встречаются под землей, в трухлявой древесине, в траве и деревьях или в холмиках грунта на поверхности земли.
2: Вы можете найти их даже в своем доме, в стенах, дверных косяках. В общем, там, где есть прогнившая древесина.
0: В колонии муравьев есть 3 типа взрослых особей. Это муравьи-самцы, муравьи-самки и королева или матка.
2: У каждого взрослого муравья есть своя работа. И они выполняют ее отлично.
1: У моих мамы и папы также есть работа. И они всегда напоминают, что у меня тоже есть обязанности.
0: Это что, каждый день ходить в офис?
1: Да нет, просто обычные домашние дела. У каждого в семье есть важные обязанности. И у всех они разные. Моя работа – убирать игрушки, пылесосить полы и складывать постиранное белье.
0: В колонии муравьев как в семье. Важно, чтобы трудился каждый. Ведь колония может выжить только тогда, когда каждый прилагает все свои старания.
2: Задача муравьев-самцов – заботиться, чтобы колония всегда пополнялась малышами.
1: Работа королевы – откладывать яйца и обеспечивать процветание колонии.
0: Она самый крупный муравей в колонии и может прожить до 30 лет.
2: Это весьма солидный возраст для муравья.
1: В некоторых колониях всего одна королева, в других их может быть несколько.
0: Еще один вид муравьев называют по-разному. Это самки. Их называют рабочими муравьями или муравьями-солдатами.
1: Рабочие муравьи отвечают за поиск пищи для колонии, ее защиту, уход за яйцами, отложенными муравьиной маткой, а также за строительство и ремонт гнезда.
2: Каждый муравей в колонии играет свою роль, и их задачи меняются в зависимости от возраста.
1: Когда я была маленькая, мама говорила мне после обеда просто отнести посуду в мойку. Теперь она говорит, что я уже достаточно взрослая, чтобы еще и помыть ее.
2: Это похоже на муравьев. Молодые рабочие муравьи остаются в гнезде, чтобы защищать королеву и малышей.
0: Старшие рабочие муравьи часто покидают гнездо в поисках пищи.
3: Сладкое!
0: Шоколад!
3: Пироженки!
1: Как сказано в Библии, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26.
0: Муравьи или люди, у всех нас есть важная работа.
1: И выполняя ее, вы должны делать все, что в наших силах.
2: А у тебя есть домашние обязанности?

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Ну вот, наконец-то закончим. Ребята, вы, наверное, думаете, что это Афанасий Филиппович здесь такое вымеряет. Нет-нет, это не проект новых ботинок. Сегодня вы станете свидетелями интереснейшего и грандиознейшего эксперимента. Сегодня Ленька заявил о том, что география – бесполезная наука. Вы думаете так же? Так вот, сегодня Леонид должен будет по этой карте отыскать клад на территории нашего двора. А что из этого получится, давайте посмотрим вместе.

0: наделали?
1: Это все ты, Машка. Давайте напугаем. Весело будет.
2: Я думала, на самом деле будет интересно.
0: Не дышит. Что делать-то будем, а? Афанась Филиппович, сердечный приступ с вами будет.
1: Ну, а что ты
0: можно так? Вы взрослый человек, как вам не стыдно?
3: Да, да, да, Марья Ивановна, взрослый человек.
2: Дядя Афанасий!
0: Ну, ладно, ладно. Мы больше никогда и никого не будем пугать.
3: Ладно. Вот это вот хорошо.
1: Ну что, вы готовы, дядя Афанасий?
3: Конечно, разумеется. Вот карта. Разумеется, все географические названия и понятия я в ней намеренно исказил. Карта повествует о том, где находится клад, спрятанный мною. Здесь дается точное описание, как его искать. Я его вам вручаю, эту карту. Путь.
0: Интересно, как это мы будем без географии клад искать?
2: Да проще простого.
1: Легко. А сколько у нас времени?
3: Сколько угодно. Как найдете, так сразу приходите ко мне.
2: Хорошо.
0: Ну что, пойдемте посмотрим. Давайте.
1: Давайте. Ничего не понятно. Даже географических названий нет.
0: Ничего не понимаю.
2: Марья Ивановна, а вы куда?
0: Да мне там еще соседнюю улицу надо убрать. В общем, ребят, я пошла до вечера. У вас все получится.
2: Да.
1: Ну что, приступим?
2: Давай. Пошли.

0: Тарас Филиппович, ну что там, новостей не слыхать, клад не нашли?
1: Судя по тому, что я не услышал победных криков, пока нет.
0: Вы только посмотрите на них, а? Посмотрите, посмотрите, Афанасий Филиппович. А? О, кладоискатели.
2: Ну что, ребята, давайте пойдем и посмотрим, что у наших друзей из этого получилось.

0: Ну, как дела?
1: Все плохо.
2: Клад мы не нашли.
3: Ой, измучилась бедняжечка.
2: Я больше не буду его искать.
1: Я тоже.
0: Вот. А представьте, как бы чувствовали себя ученые, геологи, если бы пользовались неверными картами? Сколько бы научных открытий,

0: не было бы сделано. Но я вам помогу. Минуточку. Сейчас. Это настоящая карта. Она сделана по всем законам географии. Обратите внимание, здесь есть масштаб. Указаны все стороны света. Пожалуйста.
1: Дайте я посмотрю.
2: Нет, я!
3: Спокойно. Будем смотреть все вместе. Из моих рук. Ну-ка.
1: Все даже красивее выглядит.
0: Обратите внимание на обозначение.
2: Да. Ну, пошлите искать.
3: Пойдемте. Пошли. Так, Лёнь, вот дверь. Иди, выходи из неё.
2: Да.
3: Так, выйти через открывающуюся дверь. Пройти 3 метра строго вправо. Лёнь, иди.
1: Раз, два, три.
3: И повернуть направо. Пройти 4 метра, давай.
1: Раз, два, три.
3: Так, лицом на север еще шаг, да? Клад находится прямо перед вами.
2: Он там?
3: Ничего себе. Так он был у нас все время на глазах, а мы и не знали.
0: Да.
3: Вот это да. Ну-ка смотри, чего там.
2: Давай быстрее, что же там?
1: Что это?
0: Это награда.
1: Библейская история?
2: А я думала там...
3: Золото? Так если было Афанась Филиппович золото, разве он в мастерской-то сапожником работал?
2: Думаю, что да.
0: Да, я думаю, что тоже бы работал. Я вижу, вы разочаровались. Но, понимаете, дело в том, что для меня настоящую ценность имеет то, что приносит счастье, веру и знания. Поэтому я эту библейскую историю положил в качестве клада. Ну, вот. Ну как, ощутили всю прелесть географии?
1: Конечно. Когда знаешь, где запад, где восток, легче искать даже.
0: Да, и это самое простое. А сколько открытий сделали?
2: Географы.
0: Точно. А то могли бы корабли плавать по морям и океанам, самолеты летать по небу.
3: Да, как бы мы без географии знали бы, что есть Париж, Лондон и другие города.
0: Ну как, будем учить географию?
2: Да.
3: Будем.
0: Ну вот, молодцы. А я вам хотел сегодня рассказать о другой географии.
3: О какой?
0: Помните, как-то я вам рассказывал о том, как Господь вывел народ израильский из египетского рабства и ввел в обещанную землю?
2: Помним!
0: Вот. Довольно долгое время, садись, довольно долгое время они шли по пустыне без компаса, карты и не могли даже определить сторон света.
1: Так а как же они вошли в землю обещанную?
0: А вот это настоящее чудо. Так вот, слушайте. Во время своего путешествия народ Божий шел по пустыне, ни разу не сбившись с пути. Днем, когда пекло яркое солнце, над народом простиралось большое облако, которое не давало солнцу обжигать людей. Израильский народ шел туда, куда это облако двигалось. А в темноте, когда дороги совсем не видно, их вел столб огненный. Он согревал их и указывал путь. Благодаря таким проводникам народ Божий оказался совсем рядом с обещанной землею. Уже больше месяца длится томительное ожидание. И дети, и взрослые, и старики ждали возвращения 12 вестников, которых Моисей отправил осмотреть Ханаанскую землю и людей, которые в ней живут. Многие уже устали быть в пути, им хотелось обрести свой дом и землю. После долгих ожиданий разведчики вернулись. На своих плечах они несли множество разнообразных плодов огромных размеров. Они подтвердили, что эта страна действительно богата и плодородна. Но лица многих вестников были опечалены. Один из них сказал: «Не можем мы идти против народа этого, потому что они сильнее нас». И многие это подтвердили. Испугался народ, возмутился и решил: «Поставим себе другого начальника».

0: вместо Моисея и возвратимся в Египет. Тогда двое разведчиков стали убеждать их: если Господь милостив к нам, то введет нас в эту благодатную землю. Только против Господа не восставайте и не бойтесь врагов ваших, ведь с нами Господь. И рассердился Господь на свой непослушный народ и сказал Моисею: «Сколько еще они будут гневить меня? И когда они начнут верить мне, ведь я столько чудес показал им? Я истреблю их, и произойдет от тебя другой народ». Тогда пал перед ним Моисей и умолял его не делать этого. Бог простил мятежный народ, но наказание не отменил. Он сказал, что только потомки этого народа будут жить в обещанной земле, где течет молоко и мед. И еще двое верных соглядатаев, Иисус Навин и Халев, будут жить на этой земле. Вот таким образом чудесным вел Господь по пустыне свой народ. И Он преподал им свой урок географии, полный чудес. И, к сожалению, они так и не смогли до конца своему Господу довериться.
1: Вот. Ничего себе! Они хотели вернуться в рабство?
2: Да, только по дороге домой они могли 100 раз потеряться и погибнуть.
1: Да.
3: Об этом они, наверное, не думали.
1: Это точно.
0: Да, вот такая вот немножко печальная история. Дорогие ребята, напишите нам, понравилась ли вам история, которую я сегодня рассказал. Нам очень приятно получать ваши письма. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Тимыч, для ребят летом наступают собачьи дни.
1: Да нет, ты чё? Наоборот, наступают самые хорошие дни, каникулы.
0: Я о том и говорю. Собачьи. Такие хорошие дни, теплые.

0: Привет, да смотри, не, какой.
1: Наташа, ты, наверное, сама только понимаешь, о чем говоришь. Или, наоборот, загадку какую-то говоришь нам, да? Ты лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
0: С удовольствием. Никакой загадки нет. Мне кажется, ребята понимают, о чем я говорю.
1: А я почему не понимаю?
0: Просто ты пока не знаешь, что собачка и каникулы – это, в общем, одно и то же. Сейчас все объясню. Дело было довольно давно. Когда в Греции у ребят был отдых от учебы, на улице стояла сильная жара. В это время на небе хорошо была видна яркая звезда и созвездие Большого Пса. Греки думали, что жара пышет от этой звезды, поэтому называли жару собачьей. Так повелось с тех времен, что время отдыха от учебы стали называть словом «каникула», что значит «собачка».
1: И ты думаешь, ребята знают такую сложнятину?
0: Мне кажется, они тебе не такое смогут о своих каникулах рассказать.
1: Правда? Ребята, я с огромным удовольствием хотел бы прочитать ваши истории о каникулах. Напишите, я с удовольствием напоминаю вам наш адрес.
2: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, друзьям в огороде.
0: Димыч, это еще не все, что я хотела бы рассказать тебе о собачке и каникулах.
3: Да, есть еще что-то интересненькое.
0: Важное, я считаю.
1: Ну, ничего не поделаешь.
0: Почему ничего не поделаешь? Хочешь, из лука постреляем?
1: Нет, не получится. Ребята с нами не смогут из лука пострелять. И к тому же, какая же мы компания, если будем отдельно от ребят стрелять? Лучше рассказывай про свое важное.
0: Хорошо, я расскажу тебе историю. Одного моего знакомого щенка.
3: А щенки не рассказывают, ты старик.
0: Но они с ними случаются. В собачью жару хорошо пойти в прохладный лес за грибами и ягодами. Подумала я как-то. Не я одна.
1: Тебе и ребятам хорошо. А вот у меня это вряд ли это получится. Я ведь расту на одном месте.
0: Вот и хорошо.
1: И что же в этом хорошего?
0: Да нет, хорошо не то, что ты в лес пойти не можешь, а что понимаешь, что тебе это не по силам. А вот один мой знакомый щенок решил, что раз наступили собачьи дни, то и делай, что хочешь. Я в лес, и он за мной. Хвостиком машет, смотрю на его довольную морду и понимаю, точно решил за мной увязаться. Думаю про себя. Топать на него все равно бесполезно. Не испугается, а все истолкует свою пользу, мол, играю с ним. Тогда говорю сердитым голосом: иди домой. А он смотрит на меня. Глаза веселые, ни в одном страху нет. Одним словом, грибы мы вместе с ним собирали. И вначале у нас все даже шло хорошо. Я по склону грибу спускаюсь, и он рядом катится. Надо признаться, что щенечком он был сильненьким. Мы прошли уже много, а он остался все таким же веселым. И глаза одно говорят: я рад. Все было хорошо до тех пор, пока в лесу мы не встретили стайку взрослых собак. Это были наши общие со щенком знакомые. Настроение у них тоже было замечательное. Они скакали по траве высокой, как кузнечики, и рыли землю, встав в вертикальную стойку с поднятым к небу хвостом. Ну и забавно же это было. Но, уделив нам не так много внимания, они умчались прочь. А мой щенок помчался вслед за ними. Я окликнула его, позвала к себе. Он остановился, посмотрел на меня, весело помахал хвостиком и припустил снова за ними. Надо сказать, что след его простыл очень быстро.
1: Это он плохо подумал. Силёнок у него не хватит, чтобы бежать долго с большими собаками.
0: Я тогда тоже так подумала.
1: И что же, он потерялся?

0: Нет, к счастью, все закончилось благополучно. Правда, прошло немало времени, пока я его услышала. От пережитого перепугу и радости, что отыскал меня, он заливался звонким не то лаем, не то плачем.
1: И как же он тебя нашел?
0: Думаю, большей части ему повезло. Всю оставшуюся дорогу его маленький нос тыкался в мои пятки. Я шла и думала про себя, глупенький. Испугался ты не на шутку.
1: Это история придуманная?
0: Нет, настоящая.
1: Ну, согласись, ты еще рассказал не для меня.
0: А для кого?
1: Я расту на месте и потеряться не могу. А вот ребята могут. Они в каникулы ходят в лес за грибами.

мчался, и в темный лес попав один, он очень сильно испугался. Я очень рад, друзья, тому, что отыскался.

0: Ребята, напишите нам, и мы обязательно вам вышлем картинку про щенка. Она будет вам напоминать о том, что надо в лесу себя вести очень внимательно.
1: Снова пришло время сказать друг другу
0: «До свидания». Пишите.

Здравствуйте. В последнее время все больше встречаюсь с людьми, с христианами, с верующими людьми, которые относятся к чудесам, происходящим в этой жизни, с большим недоверием или с большим подозрением. Если, допустим, мы совершили молитву, человек был болен, и мы над ним помолились, и он получил исцеление, они говорят, это совпадение. Если, допустим, я говорю людям, что я видел какое-то видение, и со мной разговаривал Бог, то мне, скорее всего, припишут, что, что это галлюцинация. Вот. Если вы говорите о том, что как некогда ученики или последователи Христа встретили Иисуса по дороге в Дамаск, то таких людей совершенно засмеют. Мне кажется, что сегодня людей бы я так охарактеризовал, большую часть христианства, это им подходит одна фраза, Фома неверующий, который сказал, пока не увижу глазами своими вот отверстий от гвоздей, пока перстами своими не почувствую, не пощупаю, то не поверю. С одной стороны, конечно, я могу сказать, что это правильно, это замечательно, что все нужно исследовать, да, но все-таки же мне кажется, что христианство – это религия чудес. Христианство – это религия чудес. И проповедь сегодня называется так. Я все еще верю в чудеса. Я верю в чудеса. Когда мы открываем с вами Новый Завет, Евангелие от Марка, 16 главу,

17 по 18 стих мы читаем, когда Христос обращается к своей церкви, и он говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». И дальше он начинает перечислять, что будет сопровождать верующих людей. Поэтому, друзья мои, мне бы хотелось вместе с вами посмотреть, во-первых, вначале на книгу Библия, на Библию и чудеса в этой книге, которые описаны. Мы, начиная с вами с самой первой книги, с книги «Бытие», мы открываем и видим, что Господь, написано, «Словом Господа сотворены небеса и все воинство их». Мы видим, что каждый день Бог говорит что-то, и что-то происходит. Происходит чудо. Происходит чудо появления в этот мир жизни, который нас окружает. И все это Он делает силой своего слова. А как можно сказать, что это не чудо, когда Бог явился во плоти? Он родился Бога-человеком. Это тоже чудо. Если мы говорим о Библии, и мы... кстати, недавно был такой интересный момент в спортзале. Там с кем-то я познакомился уже. Они знают, что я священнослужитель. И там пришел один новый человек. И они ему говорят: это священнослужитель. Он поворачивается так ко мне с таким этим, говорит: да ладно, сколько книг в Библии? Задает мне вопрос. Я говорю: 39 книг Ветхого Завета и 27 Нового. И эти авторы писали Библию на протяжении 2000 или более 2000 лет. Они с друг с другом никогда не встречались. Они никогда не договаривались, но тем не менее Библия описывает одни и те же события. Библия описывает, эти авторы описывают пришествие Иисуса Христа на эту землю. Как не назвать это чудом? Мы с вами переживать будем скоро интересный праздник. Называется он Пасха. Мы с вами знаем события, которые происходили и описаны в Библии. Мы знаем, что Иисуса Христа распяли. Мы знаем, что Он погребен был по Писанию. И в третий день воскрес по Писанию. Пойдите, отвалите камень и посмотрите, там он гроб пуст. В гробе никого нет. Разве это не чудо, что Иисус и Христос воскрес из мертвых? А когда 120 учеников находились в верхней горнице, находились единодушно вместе, и вот они услышали как бы шум дующего ветра, и сошел на них Дух Святой в виде языков пламени на каждом. Я не знаю, как это выглядело, но я думаю, что это было чудесное зрелище. И после этого события, когда они вышли и начали проповедовать, и приняло Господа более 3000 человек. Как не назвать это чудом? Ну и самое для меня яркое событие в моей личной жизни, что Бог является, или вера в Бога приводит к чудесам, это является то событие, что произошло лично со мной. Когда грешник, изменяем Богом, рождается свыше и становится совершенно иным человеком. Проходит через покаяние. Итак, друзья мои, невозможно объяснить молитву человека, почему человек молится, почему он обращается к Богу. Невозможно объяснить веру, и также невозможно объяснить благодать без чуда Божьего присутствия в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, я все еще верю в чудеса. Я верю в чудеса. Нет чуда и нет ничего сверхъестественного. И если нет ничего сверхъестественного, то это не является церковью. И я вместе с вами хочу на это посмотреть. Чем будет церковь без чуда? Без чуда преображения человека, без чуда обращения, без чуда веры в Бога. На самом деле церковь будет просто загородным клубом. Да, в этом клубе будут обеспечивать людей чувством товарищества, дающим возможность быть активным, совершать какое-то служение. Это просто будет клуб, если верующие не станут сопричастны божественного естества. Допустим, смерть мы переживаем с вами. Что такое смерть без чуда? Без чуда воскресения. Вот жил человек, родился в роддоме, я не знаю, там номер один, похоронен на кладбище номер два. Все. Если нет чуда воскресения, жизни нет, продолжения нет жизни. Если нет чуда, то проповедь Слова Божьего превращается просто в назидательную лекцию. Когда мы берем какую-то определенную тему,
эту тему раскрываем людям, они получили какую-то определенную информацию, если нет чуда влияния Духа Святого, который влияет на сердце человека, который влияет на разум человека, который побуждает человека к преобразованиям в условиях сказанного, то это просто лекция. Что такое будет молитва без чуда, без чуда услышания? Молитва будет всего лишь отчаянным криком человека с одной стороны, и никого нет на другой стороне. Никого нет на другой стороне провода. Итак, друзья мои, Новый Завет говорит нам, что церковь – это божественное учреждение, где люди собираются вместе, чтобы встретить Бога, где единая молитва возносит нас до небес, где сверхъестественная любовь связывает ищущие сердца в семью по вере, а немощные и смертные становятся строителями Царства Божьего. И время от времени Бог подтверждает свое слово знамениями и чудесами. Почему я решил сказать проповедь на эту тему? Я был на одном совещании. На этом совещании встречались руководители церкви, встречались пасторы. И один из докладчиков говорил о том, что церковь сегодня терпит, ну, мягко говоря, крах. Сегодня все больше церквей становятся пустыми, все больше людей перестают ходить в церковь, перестают верить в Бога. И эта тенденция, она и в Европе есть, и там, и на Западе есть, в Соединенных Штатах есть, и в нашей стране есть, когда люди перестают ходить в церковь. И мы переживаем интересное событие мирового масштаба, что вот этот докладчик сказал, что наступит время, когда от церкви совершенно ничего не останется. Церковь схлопнется, как будто ее и никогда не было. И вы знаете, эти слова могли... Я мог согласиться с ним, потому что были приведены определенные доводы, примеры, статистика определенная приведена. Но в то же время я подумал о том, что Бог – это не просто какой-то менеджер земли, да, а словом своим Господь сотворил чудеса. И я подумал про себя, да, может быть, с человеческой точки зрения, да, все катится к своему концу, катится к краху церкви. Но я верю в чудеса. Я верю, что наступило время Богу действовать. В чем разница между благотворительной организацией и истинной Божьей церковью? В принципе, и там людей учат добру, как помогать другим, как заботиться друг о друге. Но Божья Церковь отличается тем, что только Божья Церковь дает человеку возможность, да, или надежду на воскресение и вечную жизнь. В Деяниях апостола во второй главе описано состояние церкви. Когда они, 120 человек, единодушно были вместе, они молились, они просили Господа о том, чтобы Господь излил на них Дух Твой Святой. И мы знаем, что произошло чудо. На учеников раздался шум, как будто сильного ветра, сошел Дух Святой в виде языков пламени. И начали происходить удивительные события. Несмотря на то, что церковь была гонима, несмотря на то, что Иисус Христос был только что распят, несколько дней буквально прошло с этого события, в церкви присоединилось огромное количество людей, более 3000 человек. Когда-то пели гимн прекрасный, который мы пели. «Приди с высот небесных, Дух истины святой, и посети нас грешных и страждущих душой. О, пусть огонь священный зажжет нас правды свет, даруй нам неизменно хранить святой завет. Сомнения и неверие растут все с каждым днем, умножь же нашу веру в борьбе с грехом и злом. Нам свыше дай терпение и силы побеждать, постигнут ли гонения, даруй нам устоять. Сверши, Дух Божий, чудо, сойди, как в те века, и пусть проникнет всюду свидетельство Христа. Даруй через все несгоды весь смело возвещать, чтоб многие народы могли ее принять». Вот, друзья мои, вот такой гимн был прекрасный, когда церковь пела о том, чтобы Дух Святой сошел на нас с вами. И сегодня, если мы обратимся с вами к Писанию, вот это Слово Божье, о котором мы говорим, которое пронизано Божьими чудесами, Божьим присутствием, во второй книге Паралипоменон, 7 главе, в 14 тексте записаны слова,
Что сегодня необходимо нам, чтобы мы видели чудеса, которые окружают нас в этом мире, в этой жизни? «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вот к чему призывает нас Слово Божье. Если мы хотим, чтобы Бог сегодня действовал точно так же, как 2000 лет тому назад, то первое, что необходимо, это смириться и обратиться от худых путей своих. В Иаиле, во 2 главе, в 17 стихе, записан такой текст. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ Твой, и тогда воззреет Господь на землю свою и пощадит народ свой». Вот, друзья мои, какой призыв сегодня звучит и к верующим людям, и к священникам, о том, чтобы мы могли обращаться к Богу, просить Его о милости, о благости, о Его святом присутствии. В современном мире, может быть, да, есть такой взгляд, что сегодня нужно как-то подстраиваться под молодежь, нужно подстраиваться в богопоклонении к людям, которые живут сегодня в этом мире. Но Слово Божие говорит о том, что не нужно ни под кого подстраиваться, нужно жить согласно в Слове Божьем. Как же нам жить? Я сегодня хочу предложить вам для примера, для образца, как вести себя, как жить в этом мире. Послание апостола Павла к евреям. Послание апостола Павла к евреям. Книга Евреям описывает, начинается с описания того, кто такой Иисус. Это первая глава. Вторая глава книги послания Евреям описывает, кто такой человек. С третьей по одиннадцатую главу рассказывается о том, что Иисус Христос обладает компетенцией, и Он может... Он знает, что делать для человека. Он знает, как спасти человека. 11 глава свидетельствует о или перечисляет о героях веры. 12 глава. Бог убедительно зовет к покаянию и вдохновляет нас проходить путь, представленный перед нами. И 13 глава раскрывается уже для нас таким образом, как нам с вами нужно жить в этом мире. Когда-то кем-то сказано, если у вас все валится из рук, то читайте инструкцию, как это делать. Так вот, если вы хотите быть хорошими христианами, в жизни которых происходят чудеса, читайте инструкцию. Итак, первый стих, о чем написано в послании Евреям, 13 главе. Этот стих говорит о братолюбии. Как выглядит настоящий христианин? Это человек, который обладает друг другу, питает братскую любовь. Второй стих говорит о страннолюбии и гостеприимстве. Этот человек страннолюбен и гостеприимен. Мне хотелось бы, знаете, вот заметить такую интересную вещь. Много лет тому назад, там, больше 20 лет, когда я пришел в церковь, гостеприимство было просто... неотъемлемая часть верующих людей. Мы собирались вместе в церкви. Очень часто после богослужения мы устраивали такие застолья, чаепития, пили чай. Когда мы видели людей, которые приходят, гости церкви, мы приглашали их себе в дом. И мы, каждая семья, я думаю, что каждая семья в то время была готова принять у себя гостей. То есть, когда мы готовились к богослужению, мы уже готовили пищу так, чтобы мы могли кого-то принять к себе в гости. Так было раньше. На сегодняшний день, ну, я не знаю, может быть, из-за того, что стремительно бежит время, стремительно мы куда-то мчимся, мы уклоняемся от страннолюбия и гостеприимства. Может быть, по причине того, что сегодня очень много так называемых профессиональных нищих, попрошаек, и это нас каким-то образом настораживает и останавливает. Я понимаю все это, но тем не менее, если мы хотим видеть Бога в нашей жизни, то мы должны строго следовать этой инструкции страннолюбия и гостеприимства. Третий стих, он говорит о сострадании людям, что мы должны сострадать людям, которые нас окружают. Что значит сострадать? Это поставить себя на место человека. Это попытаться почувствовать
то же, что чувствует человек, находясь в тех или иных обстоятельствах. Но помните, есть такие интересные тексты, когда в Библии написано, от просящего занять у тебя не уклоняйся.

поклоняйся. Если человек у тебя чего-то сегодня просит, не говори ему «приди завтра». Если человек сегодня плачет и просит тебя молиться, да, то есть не думай, что твои проблемы гораздо больше, чем его. То есть соучаствуй, сострадай. Четвертый стих. Кто такой верующий человек? И речь там идет о том, что мы должны быть верны брачному обету. Я себе представить не могу, друзья мои, даже такой ситуации лет 10 тому назад или 15 лет тому назад, чтобы христиане, верующие люди могли развестись. Это был нонсенс. Развод в церкви – это был нонсенс. Потому что люди жили Христом, люди жили Библией, люди жили Словом Божьим. И если мы с вами читали, что оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одно, и мы читаем слова Иисуса Христа, где Христос говорит такие слова, что Моисей дал разводное письмо. Почему? По жестокосердию вашему. А вначале не было так, что соединит Бог, то не разделяет человек. И отношения выстраивались таким образом, что люди долго ухаживали друг за другом. Они долго приглядывались друг к другу. Подходят ли они, как сегодня говорят, мы характерами не сошлись? Не подходят. Но потом, когда уже шли под венец и заключали брачный договор, брачный союз, он был неразрывен. Навсегда. Но сегодня верующие люди, к моему большому сожалению, имеют такую тенденцию, что часто очень стали разводиться. Поэтому, друзья мои, если вы хотите видеть чудеса, если вы хотите видеть людей в церкви, пожалуйста, будьте верны брачному обету. Это инструкция для жизни нашей. Еще что включает в себя эта инструкция. Пятый стих. Этот человек доволен жизнью, избегает жадности. Но у апостола Павла написано: корень всех зол – сребролюбие. Даже есть такая поговорка, говорит, в магазин пришел, зла не хватает, потому что цены растут, да, и если корень всех зол – сребролюбие, да, зла не хватает, не хватает денег. Тем не менее, апостол Павел говорит о том, что верующие люди – это люди, которые должны быть довольны тем, что у них есть. Расскажу вам один маленький пример. У меня есть знакомые, такие достаточно состоятельные люди, и вот с одним, ну, такие достаточно близкие отношения. Есть еще один знакомый, но он такой побогаче, чем этот мой друг, так, гораздо богаче, ездит на очень крутых, дорогих машинах, но каждый день, когда мы с ним встречаемся, он такой грустный, вот каждый день он грустный, расстроенный. И мы как-то говорили, я говорю: Алексей, вот что-то денег не хватает. Он говорит: я вот на тебя смотрю, ты каждое утро приходишь такой, улыбаешься, улыбка у тебя на лице. Я вижу, что ты такой вот жизнерадостный, счастливый, довольный человек. Ты доволен своей жизнью? Я говорю: да. Ты счастлив? Я говорю: да. А вот смотри, вот видишь, человек богатый, у него деньги есть, а несчастен, говорит. Деньги ему счастья не приносят. Поэтому довольствуйся тем, что ты имеешь. Ты счастлив и будь доволен. И вы знаете, интересная вещь, что это сказал мне неверующий человек. То есть человек, который сделал выводы, просто он грамотный человек, он сделал выводы, что деньги не приносят человеку счастья. И поэтому, если мы хотим сегодня жить согласно вот библейских уставов, мы должны быть довольны, избегать жадности. Следующее, что значит жить согласно с библейской инструкцией. Седьмой стих говорит о верности своим наставникам. О том, что если вас кто-то обучал, если вас кто-то привел к Богу, то не будьте людьми неблагодарными. Я бы, знаете, как сказал, вот есть русская пословица: не плюй в колодец, пригодится водиться напиться. Так вот, если вы ходите в церковь свою, да, и в этой церкви есть у вас наставники, будьте к ним, будьте им верны, будьте верны, будьте к ним дружелюбны. Девятый стих. Верный человек не принимает неизвестных доктрин, не принимает причуд. Сегодня очень модно стало, знаете, есть такие прогрессивные верующие, которые начинают говорить о том, что кто написал Библию, Библия неверна, Библию неправильно понимают, Библию неправильно толкуют. Вы знаете, что вера в Бога, христианство существует более 2000 лет. И огромное количество верующих людей, богословов, людей, которые изучали, исследовали Библию, собирались на так называемые съезды и принимали какие-то решения. И вот одно из очень важных и

популярных решений в церквях протестантских – это соло скриптура, Библия, ничего кроме Библии. И в Слове Божьем написано «вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И когда вот сегодня современные вот такие так называемые верующие пытаются дискредитировать Библию, мне хочется задать вопрос, а на основе чего вы будете верить, если вы будете дискредитировать Писание? Все Писание богодухновенно, полезно для научения, наставления, назидания в праведность. Итак, друзья мои, не старайтесь лететь за какой-то новизной. Придерживайтесь вот библейских критериев веры. 15-16 стих. «Верующий человек служит Богу, как первосвященник, приносящий жертву хвалы, плод уст и добрых дел». Вот так должен вести себя верующий человек. Он служит Богу, как первосвященник, и приносит жертву хвалы и плод уст своих. Дальше 17 стих. Написано, что истинно верующий повинуется своим наставникам. 18 стих напоминает нам о том, что они непрестанно молятся за них. И хочется задать вопрос, когда читаешь вот это Евреям 13 главу и этот образ жизни, какой мы должны с вами вести, то хочется сказать, это высокие стандарты. Высокие стандарты. Но я хочу сказать вам, что не расстраивайтесь. Филиппийцам во 2 главе 13 стихе написано так. «Он был, есть тот, кто производит в нас, в верующих людях, и хотение, и действие по своему благоволению». Самое главное в нашей жизни с вами, друзья мои, знаете, как-то читал, в Откровении написано так. «Претерпевший же до конца спасется». Я думаю, что сегодня нам с вами, чтобы жить вот этой жизнью, исполненной чудес, в согласии со Словом Божьим, да, если мы согласны с Ним, если мы приняли Его как своего Спасителя и живем согласно Им, то наша жизнь будет наполнена чудесами Божьими, Божьим присутствием. Нам необходимо терпение. В этом терпении необходимо свой взор направить на Бога, направить на то, что вот для нас с вами год – это, казалось бы, время, а в Библии написано, что для Бога тысяча лет, как один день. И то, что мы проявляем свое нетерпение, нам кажется, быстрее-быстрее бы пришел Господь, быстрее бы закончилось все то, что происходит на земле. У Бога время немножко исчисляется не так. Я хотел бы вам посоветовать, как это терпение проявлять, дать вам маленький совет. Я когда-то купил себе новый автомобиль, взял его прямо с автосалона. И поставил на автостоянке, и кто-то мне гвоздем поцарапал. Вы знаете, раньше, когда я выходил, смотрел на машину, я наслаждался, видел, какая мне красивая машина. А после того, когда царапину сделали, я выходил и все время смотрел на эту царапину и расстраивался. И до меня дошла интересная мысль, что не нужно смотреть на царапину. В нашей жизни очень много, знаете, таких жизненных проблем и царапин, которые нанесла нам эта жизнь. И если мы на них смотрим, то мы расстраиваемся. Не надо смотреть на это. Смотрите на жизнь в целом. Церковь установлена Богом. Она никуда не денется, она никуда не исчезнет. Она будет до самого Его пришествия. Что от нас требуется? Это, как написано у пророка, покаяние. Это молитва. И что от служителей требуется? Это молиться, просить за народ Божий, чтобы Господь благословил нас всех. И Слово Божие говорит, что Бог не оставит нас и не покинет нас, и Он будет вместе с нами. Пусть Господь благословит вас. Я все еще верю в чудеса, что Бог сохранит и благословит свою церковь до самого пришествия. Аминь.

0: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию».
1: Скиния – переносное святилище в виде шатра для служения Богу во время странствования израильтян по пустыне. Предметы скинии и совершавшиеся в ней ритуалы наглядно показывали Божий план спасения человечества от греха и смерти через последующую жертву Мессии. В 25 главе книги «Исход» Бог повелевает Моисею построить скинию, где он будет обитать среди своего народа, и дает для этого подробности.

0: пробные указания. По окончании сооружения скиния была освящена, помазана елеем. Скиния просуществовала вплоть до построения царем Соломоном храма в Иерусалиме. Вокруг скинии располагался двор, обнесенный оградой. Во дворе был устроен медный жертвенник всесожжений и медная умывальница. На жертвеннике сжигались жертвы, а умывальница предназначалась для омовения рук и ног священников. Скиния имела два отделения – святое и святое святых. В святом находились светильник с семью лампадами, стол со священными хлебами, которые заменялись на свежеиспеченные каждую субботу, и золотой жертвенник для воскурения благовоний. В святом святых находился ковчег Завета, в котором помещались скрижали с 10 заповедями, данными Богом Моисею на горе Синай. Крышку ковчега осеняли своими крыльями два отлитых из золота ангела Херувима. В отличие от святого, куда свободно допускались священники, в святое святых мог заходить только первосвященник, и только один раз в год, в день искупления, с кровью закланной жертвы за грехи всего народа. Кровь, приносимых в жертву животных, указывала на истинную жертву – Сына Божьего и Иисуса Христа, который умрет на Голгофском кресте ради спасения всего человечества. В Новом Завете открывается истина о небесном святилище, по образцу которого была построена земная скиния. Апостол Павел называет это святилище скинией истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. В нем воскресший Христос выполняет служение первосвященника. В книге Откровения скинией назван Новый Иерусалим, город, где будут жить спасенные. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».
1: Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие.

В 2011 году 53-летний мужчина заплыл далеко в воды залива Сан-Франциско. Случайные свидетели забеспокоились, что он может утонуть. Поэтому они вызвали спасателей 911. Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели, даже полиция, пожарные. Однако они ничего не сделали, чтобы помочь этому несчастному человеку. Хотя это кажется странным, но так все и было. Причина в том, что за 2 года до этого случая была введена политика оптимизации, запрещающая спасение на воде. Это банально просто. Из-за сокращения бюджета тренировки по водному спасению были запрещены. Правило есть правило. Итак, 53-летний мужчина утонул, а спасатели остались сухими. И это самое ужасное в этой истории, потому что правила были соблюдены. Поступили ли они правильно? Кому нужны такие горе-спасатели, наблюдатели? Нельзя просто стоять и смотреть, как кто-то тонет в течение часа. Они побоялись нарушить правила города только потому, что они муниципальные служащие. Возможно, сделать правильный поступок

по неправильным причинам. Мы видим это сегодня, разбирая в одной из притч, которую Иисус преподал нам. И в рамках нашей серии «Притчи Христа» мы рассмотрим одну из них в Евангелии от Луки. Мы откроем 18 главу и посмотрим вот это повествование. Дело в том, что эта притча рассказывает нам о настойчивой молитве, о Боге, который любит реально отвечать на молитвы. Давайте начнем и откроем Евангелие. Первый стих 18 главы. В Библии сказано: «Итак, Иисус рассказал им притчу. И сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Это полезно сегодня знать. Ты должен молиться и не унывать. Продолжать молиться и не сдаваться, когда кажется, что все уже кончено. Позволь поделиться с тобой 7 секретами эффективной молитвы. С тобой когда-нибудь случалось такое, что ты искушаем не молиться? Было ли такое, что ты и вправду молился и думал про себя: мой брак никогда не улучшится, так что нет смысла молиться об этом? Или: мой отец никогда не поправится, так зачем же молиться о нем? Я никогда не найду себе работу. Или: никогда не смогу сделать это предприятие успешным. Так какой смысл молиться? Несколько лет назад одна молодая женщина сказала, что брак ее родителей распался. Ее отец снова начал пить, и ее 3 брата перестали посещать богослужение. Она осталась в церкви, но то верит, то не верит. И ей кажется, что в основном не верит. Но она сказала сама себе, что готова молиться Богу и делать все возможное, чтобы вернуть всю свою семью к прежней, настоящей вере в Бога. Да, шансы на то, что это когда-либо произойдет, были ничтожными, даже нулевыми. Ее поддержали, помолились с ней. Наверное, каждый подумал, молясь: этого никогда не случится. Но как ты думаешь, дорогой друг, что случилось дальше? Да, как и в этой притче, в Евангелии от Луки, 18 глава. Иисус призывает нас продолжать молиться, не терять веру в Бога, продолжать верить, что Бог продолжает творить великие дела, даже когда кажется, что Он может этого и не сделать. Итак, давай вернемся к Евангелию от Луки, 18 главе, и мы продолжим с 2 стиха. Кстати, там Иисус сказал следующее: «Был в одном городе судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Там была одна вдова в этом городе, и она приходила к нему и говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. И после сказал сам себе: „Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что даст им защиту вскоре“. Судья, о котором говорил Иисус, ясно дал понять: я не боюсь Бога и не забочусь о ближних. Нужно помнить, что у судей сегодня также есть иммунитет и защита от правителей. И во многих вопросах у них есть полная автономия защитить или наказать человека. Имейте в виду, что без системы социального обеспечения в патриархальном обществе тогда, во время этой вдовы, она очень сильно нуждалась в помощи. И судья не хотел ей помочь. Так же бывает и в нашем мире. Люди не помогают другим. Но есть и другие примеры, когда хорошие, добрые помощники отдают себя другим и служат на благо страны. Один наш татарский пенсионер пожертвовал 90%

99% своего состояния для того, чтобы помогать детским школам, приютам. Это было удовольствием его жизни. Да, между прочим, Билл Гейтс пообещал, что отдаст большую часть своих ресурсов на добрые дела. Что-то плохо, не знаю, мне не верится. Ну, посмотрим, как оно будет. Многие люди, многие чувствуют ответственность и помогают другим на самом деле. То же самое и даже больше можно сказать сегодня о преподавателях, о полицейских, о волонтерах и о тысяче всевозможных дел, которые люди совершают. И в нашей стране еще до революции был такой доктор Газ. И он от всего сердца помогал пациентам, он помогал страждущим, тем, кого забирали на каторгу. Он очень многое совершал в своей жизни и жил в очень скудных условиях. Между прочим, княгиня Ольга, сестра императора Николая II, тоже была добродетельной и помогала многим в своей жизни. Хотя могла жить комфортно, с прекрасными условиями, но эти люди старались облегчить ближним их тяжелую, трудную жизнь. Эти люди чувствовали и откликались на более высокий призыв. Судья же в этой притче был совсем другим. По своей сущности. Вдова приходит к нему и многократно рассказывая о несправедливости, которую она претерпела, но судья снова и снова отвергает ее. Однако там, где другой, возможно, сдался бы, эта женщина настойчиво и продолжает возвращаться, решив, что в конце концов добьется справедливости. Да, между прочим, она думала, что есть на этом белом свете правда. В конце концов, судью это утомляет. И он говорит: хотя я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Здесь Иисус учит нас. Это классический случай себялюбия и такого самовольного управленца, который делает все-таки правильную вещь, но по неправильным мотивам. Ему нет дела до справедливости, не до горя этой бедной вдовы. Он просто делает это, чтобы она отстала. И в конце концов принимает правильное решение по отношению к этой вдове. Да, правильное дело по неправильной причине. Каков урок? Чему Иисус учит нас здесь, в этом примере о Боге? Бог похож на этого судью. В 6 стихе мы читаем дальше. «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Вот ответ. Иисус фактически говорит: послушайте, вот судья по своей сущности, каков он, а Бог совсем не такой. Когда люди Божии приходят к нему в молитве, Бог слышит, Бог помогает, Бог не игнорирует человека. Однако, бывало ли, что ты молишься, опять молишься, и кажется, что Бог не отвечает? Ты молишься о больном родственнике, который не выздоровел. Может быть, ты молишься о финансовой ситуации, и она, казалось, вот-вот решится, но так и не разрешилась. Ты молишься, чтобы спасти брак, и что же теперь? Что делать с этим, когда такие молитвы остаются без ответа? Это непросто. И непросто, потому что такие молитвы совершаются под надрывом человеческой души. Возможно, просто еще не пришло время. Возможно, ты просил не о том. Возможно, есть причины, о которых ты не понимаешь. Могут быть вовлечены другие люди, а у них, между прочим, свободная воля, и они не отдали свое сердце воле Божией. Не стоит забывать, что Бог не Дед Мороз, и Он не действует по щучьему велению. Мы не всегда получаем то, что хотим, и это должно быть для нас нормой. Можно доверять Богу, даже необходимо, причем тогда, когда, по вашему мнению,

жизни все идет не так, как надо. Очень важно, дорогой друг, вспоминать Бога как правильного, как судью честного и заслуживающего доверия. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Я бы даже изменил слова известной песни по-другому. Пусть Бог его прогнет под нас в нужный момент. По всей Библии вы прочитаете о Божьей милости. И от этого не уйти. В Псалме 102, в 11 стихе, мы читаем следующее. «Ибо как небо выше земли, так и велика милость Господа к боящимся Его». Многократно в Библии говорится: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Бог хочет, чтобы у нас была ясная картина этого мира. Вот какая она на самом деле. Вот такой у нас Бог, дорогие друзья. И Ему стоит доверять. Эта притча учит, что бывает так, неправедный судья игнорирует бедную, нуждающуюся вдову. Но Бог иной. Давайте рассмотрим дальше эту притчу. Женщина просит судью: «Защити меня от соперника моего». Библия говорит, что судья смотрел, и у этого народа есть противник. И у каждого из нас сегодня есть тот, кто клевещет перед Богом днем и ночью. И, между прочим, этот противник есть сатана, великий противник Бога и всего человечества. Он без выходных клевещет, клевещет и клевещет. Очень яркий пример мы находим в книге страдальца Иова. Один из величайших примеров в Библии, где раскрыта чистота, терпение и стойкость Божьего человека. Давайте посмотрим. В книге Иова, 1 глава, 7 и 8 стих. «И сказал Господь сатане», ну вот этому противнику, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Это непростая история. Сатана тут же обвиняет Иова в верности Бога только потому, что Бог так явно благословил его процветание. Бог, к сожалению, позволяет сатане испытать Иова. И когда тот теряет все, богатство, имущество и даже детей, все, кроме придирчивой жены и троих слуг, которые передают вот этот смысл. И есть даже поговорка такая, что с такими друзьями и врагов не надо. И тем не менее, Библия говорит, что при всем этом Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Это мы находим в 22 стихе. В один момент Иов даже заявил с горя, он объявил Богу и сказал: «Хотя бы он убивал меня, но я буду надеяться на него». 13 глава, 15 стих. А знаете, как заканчивается эта история? Она заканчивается тем, что Иов вознагражден за свою верность и терпение. И Бог дает ему совершенно новую семью, в два раза больше имущества, в два раза больше животных, которые содержал он раньше. И, кстати, детей ему Господь дал точно столько же, 10. Конечно, это не произошло в один миг по требованию настоящей веры от Иова. Но в этом и состоит суть притчи. Мы должны всегда молиться и не унывать, не сдаваться. Со временем вот это тяжелые эти раны залечиваются. Есть еще одна похожая история. Это записано в книге пророка Захарии. Причем там раскрывается история Иисуса Навина,
очень интересно, образно

представляется в Иисусе весь народ Божий. И вот он предстоит перед престолом Божьим, и вот такая сцена. Сатана обвиняет Иисуса, и в лице Иисуса весь народ в том, что они ужасные грешники. Иисус представлен одет в грязные одежды, и это символ греха всего народа Израиля. И как в истории у Иова, так же и у Иисуса обвинитель становится по правую сторону и снова произносит все свои ужасные обвинения. Захарии 3 глава, 1 стих там сказано. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противостоять ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня?» Иначе говоря, что было сказано? «Отойди, сатана! Я с таким трудом спас вот этого искупленного дорогого человека из горящего огня. Отойди!» Теперь Иисус был одет в грязные одежды и стоял перед ангелом. Ангел отвечал и говорил стоящим перед ним так: «Снимите с него эти грязные одежды». Потом сказал ему: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облеку тебя в одежды торжественные». Но злодей не унимался и не унимается по сей день. Сатана обвиняет народ Божий, но Бог быстро приходит на защиту, чтобы оправдать. Это история, которая должна ободрять сегодня тебя, мой друг. Потому что повседневная христианская жизнь не всегда так прекрасна и не все так просто и гладко у каждого из нас. Есть много чего из жизни Иова, жизни Захарии, много очень плохих, и, к сожалению, эти ужасные, жуткие моменты случаются и по сей день с каждым из нас. Мы подвергаемся этой массированной атаке дьявола, и годы, бывает даже месяцы, депрессии, невзгод могут пройти, пока появится просвет, и это закончится. И ты задаешься иногда вопросом: если когда-нибудь я помолюсь, кто-нибудь услышит меня? Друг, поверь, Бог слышит тебя сейчас, и Он реально действует, даже если не ответил тебе сразу. И вот сейчас, будь внимателен, хочу поделиться вот этими 7 секретами успешной молитвы. Первое. Ты должен чувствовать необходимость в молитве. Бог заявляет в своем слове: «И залью воды на жаждущие и потоки на иссохшую землю». Исайя 44 глава, 3 стих. Иисус говорил о тех, кто считает себя совершенно здоровыми и не нуждающимися в враче. Если мы приходим к Богу, не чувствуя особой нужды, то мы как фарисеи. Мы не можем ожидать, что Он вмешается в нашу жизнь. Поэтому проси. Проси о том, чтобы Бог участвовал в твоей жизни. Потому что вот этот первый пункт: Бог помогает тому, кто осознает свою нужду. Избавься от явного греха. И это второе. Мы читаем в Псалме: «Если бы я взирал на беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Или другими словами: если бы я, видя, что явно грешу, и ничего бы не делал, это значит, что Бог не отвечает на молитвы грешников, которые явно грешат и не хотят исправиться. Будь внимателен, береги себя от этого. Потому что, когда ты любишь грех и цепляешься за него, когда ты знаешь, что это настоящий грех, но называешь его просто проблемой или вот такие затруднения у меня, это мешает твоим молитвам быть услышанными. Итак, третье.

имей твердую веру. Послание к евреям говорит нам, приступающий к Богу должен веровать, что Он есть и ищущим Его воздает. В Евангелии от Матфея Иисус усиливает эту идею и говорит, и все, чего не будете просить в молитве, с верою получите. Это очень сильное утверждение. Помни, ты молишься не просто, чтобы убедить Бога сделать то, что ты хочешь. В конечном счете, молитва – это на самом деле ты молишься о том, чтобы узнать, а что хочет Бог. И когда ты убежден, что есть вот это и есть воля Божия, тогда ты хватайся за Его руку, и Господь перенесет тебя в прекрасное и недоступное, чего ты не видел до сих пор. Друг, веришь ли, что Бог сделает это? Итак, четвертое. Будь готов прощать других. Это очень важно. Прощать, потому что на самом деле обиду можно помнить долго-долго. Причиненное зло держать в своем сердце годами, десятилетиями. Но Иисус очень ясно говорит, что если ты не готов простить тех, кто причиняет тебе зло, Бог не может простить и тебя. Итак, читаем текст библейский. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Матфея 6 глава, 14 и 15 текст. Прощение – это самая лучшая идея. В любом случае. Итак, пятый. Будь настойчив, как вдова. Будь настойчив, как та женщина, которая просила защити меня от моего противника». И Иисус рассказал эту историю только для того, чтобы ободрить нас и дать нам бодрость и помнить, что уныние не помогает решению наших проблем. Да, Павел тоже говорит Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, «Непрестанно молитесь». Итак, шестой пункт. «Молись везде». В истории Неемии царь Артаксеркс спрашивает у Неемии, чего тот хочет. И прежде чем ответить, Неемия помолился в мыслях про себя. Ты можешь молиться в школе, на работе, дома. Если ты занят уборкой квартиры или едешь на работу, или ждешь трамвая, поезда, представь, сколько всего изменится, если ты будешь молиться чаще. Просто молись в течение дня по мере возможности. И посмотри, что сделает Господь. Итак, седьмой принцип очень хороший. Молись с хвалой. Молитва часто бывает как список покупок. «Боже, вот что мне сегодня нужно от Тебя. Я хочу решить этот вопрос, чтобы и дома с моими родными все было хорошо» и так далее. И мы перечисляем, как будто заходим в магазин и решаем обычные вопросы по покупкам. Да, в некоторой степени это нормально просить, но вот такое одностороннее, эгоистичное прошение приводит к пустоте. Проводи время в благодарении Господу. Хвали Его. Между прочим, чтобы Бога похвалить, нужно и подумать, нужно и поискать, чтобы эта хвала была конкретной. И говори Господу искренне то, какую хвалу и что ты хотел бы порадоваться вместе с Ним. Давид однажды сказал, «О, чтобы восхвалили Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих». Псалом 106, 8 стих. Друзья, вот они, семь принципов. Я очень прошу вас, доверяйте Богу. Если ты видишь, дорогой друг, что нет ответа на молитвы, доверяй Богу в любом случае. Он не перестает быть Богом только потому, что одна из молитв не услышана. Бог видит полную картину. Он знает,
что тебе в действительности

ценности нужно. И он понимает, как может извлечь добро из того, что кажется бессмысленным, из того бездействия, которым ты можешь быть одурен. Помни, молитва – это не выход из тюрьмы, просто так. Это не безграничный кредит от Бога. Молитва дана, чтобы приблизить тебя к Богу, укрепить веру,

Даже если не отвечено так, как ты хочешь, ты все равно доверяешь Богу. Иисус учил именно в этой притче о неправедном суде, каким Бог не является. Он благ и милостив. Бог, отвечающий на молитвы тогда, когда это надо. И он слышит. Слышит человека напрямую, даже если в какой-то степени медлит с ответом. Какова твоя молитвенная жизнь сегодня, мой друг? Веришь ли ты, что Бог благ и желает ответить тебе на твою личную молитву? Если бы ты видел, что некоторые молитвы остались без ответа, возможно, тебя беспокоит это, и ты задаешь этот вопрос вновь и вновь. Но я хочу обратить тебя сегодня, твои взоры к Богу, и сказать, дорогой друг, Бог отвечает на большую часть молитв. Иисус сказал, просите, и дано будет вам. Бог дал сотни обещаний, чтобы заверить тебя, что Он заботится о твоих интересах. Итак, молясь, верь. Молись и ожидай, что Бог совершит великие дела для тебя. Он действительно это сделает. Ты хотел бы помолиться со мной? Давай обратимся к Богу, и пока я буду молиться, ты мысленно доверься Создателю. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе за этот чудесный, прекрасный пример этой бедной вдовы, которая непрестанно молилась и взывала о справедливости, о защите, которой она так сильно нуждалась. Боже любящий и праведный, Ты лучше этого поверхностного и очень несправедливого судьи. Ты по-настоящему проникаешься нашими проблемами. Ты знаешь, Господи, грех, который останавливает лично каждого в этой жизни. Поэтому, взывая к Тебе сегодня, я умоляю, Боже, спаси, защити и сохрани. Защити и сохрани для вечности, потому что Ты достоин сегодня хвалы. Ты достоин той радости нашей, когда мы увидим ответы на молитвы. Господи, мы понимаем, что не на все молитвы можно увидеть и услышать Твой ответ. Но мы очень надеемся, что когда Ты явишься на облаках небесных, когда закончится история этого мира, мы увидим всю картину и поймем Тебя гораздо лучше, чем сегодня. Боже, заступись, сегодня за Твоих детей. Я очень прошу Тебя, Господи, заступись за друга моего, который находится сейчас по ту сторону экрана. Помоги, чтобы доверие к Тебе крепло день ото дня. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Итак, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей программе «Притчи Христа».

В Кремле Нижнего Новгорода можно увидеть экспозицию, которая состоит из 15 тысяч фотографий. И когда мы приближаемся к этой экспозиции, то мы можем увидеть лица людей, которые воевали во время Великой Отечественной войны. 15 тысяч фотографий, судьбы, медали. Мы можем все это посмотреть детально. И когда первый раз я увидел, меня это очень потрясло. Но что самое интересное во всем этом, когда ты отходишь от этой экспозиции на небольшое расстояние, то ты увидишь нечто другое. Появляется одна картина, и ты уже не видишь детали, ты не видишь лица, ты не видишь медали, ты не видишь обмундирование, ты видишь нечто другое. Ты видишь самолет, ты видишь «Катюшу», ты видишь танк Т-34, то есть одна большая картина появляется перед твоими глазами. Мне это напомнило изучение Священного Писания. Вы знаете, когда мы детально приближаемся, детализируем Священное Писание, смотрим на судьбу людей, это хорошо. Но очень важно в нашей жизни немножечко встать на расстоянии и увидеть весь замысел Творца, великого Творца, великий план Его спасения для того, чтобы понять глубину, красоту и величие этого замысла спасения. Сегодня я предлагаю сделать это. Я хочу предложить посмотреть на это немножечко со стороны, увидеть всю картину. У одного знаменитого нейрохирурга Бена Карсона есть так книга, которая называется «Вся картина», которая помогает посмотреть весь спектр поднимаемого вопроса. И мы отправимся в этот путь. Какая проблема есть у людей, которые смотрят на план спасения в узком спектре своего видения? Проблема следующая, что много священных текстов, записанных в Священном Писании, они принадлежат тому или иному этапу плана спасения. И когда человек смотрит узко, когда он не понимает всей широты, то ему приходится запихивать эти тексты в узкий спектр своего богословия. И в итоге получается, ну, по сути, Вавилон. Он не может примирить эти тексты один с другим. Они никак не согласуются один с другим. И годами происходит так, что человек задает себе вопросы, не может найти ответы. И в итоге он сам стоит на неосновательном таком фундаменте, который сам не может объяснить. И какое благословение посмотреть на все Священное Писание, на весь замысел Творца от начала и до конца, от Ветхого Завета до Нового, от книги «Бытие» до «Откровения». Я хотел бы сегодня это и сделать. Многие христиане сегодня вообще не читают Ветхий Завет. Они говорят, что это было ветхое, это было старое, обращаясь к Новому Завету. И в итоге получается, что они не могут вместить многие библейские красивые истины в прекрасном замысле Творца, не могут их объяснить и живут в этом богословии долгие годы. Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, которые очень часто смущают людей. В одном месте апостол Павел пишет: «Пища не приближает человека к Богу. Едим ли, не приобретаем, не едим ли, не теряем». Можем ли мы сказать «да» и «аминь»? Да, конечно, можем. «Да» и «аминь». Потому что об этом записал Павел в Священном Писании. Это записано в послании к Коринфской церкви. Но... И еще есть такой текст о том, что некоторые лжесловесники говорят или запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы люди верные употребляли это в пищу. Потому что всякое творение хорошо, и ничто не предосудительно, ибо принимается, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Так пища – это важный фактор в жизни христианина или нет? Имеет ли какое-то значение ко спасению? С одной стороны, мы видим, что нет. Но в другом месте написано о том, что Господь сам дал пищу человеку. И сам ее разделил на чистую и на нечистую. Сам это сделал. И в другом месте написано о том, что у нас есть ответственность, потому что мы храм Духа Святого. И то, и как мы едим, и что мы едим, как мы живем, имеет важное значение.
И человек в своей христианской практике начинает переживать, как же относиться к питанию. В одном из мест Священного Писания написано о том, что обрезание – ничто. Обрезан ли ты, не обрезан ли ты, не имеет никакого значения, пишет апостол Павел. А в другом месте в книге «Деяния» написано о том, что однажды, после одной из проповедей, наверное, апостол Павел сказал: «А теперь, Тимофей, останься, пожалуйста, и теперь я тебя обрежу». Вы представляете, Павел проповедует и в этой проповеди говорит о том, что обрезание – ничто, и после проповеди говорит: «Тимофей, останься, я тебе сейчас, мы совершим этот обряд обрезания». Вы понимаете что-нибудь? Непростые вопросы. Или еще один из вопросов. В послании к Ефесянам Павел утверждает, что мы мертвые по преступлениям, и Бог оживотворил нас со Христом. Благодатью вы спасены. Бог говорит о спасении, что благодаря принятию жертвы Христа мы спасены. В другом месте, обращаясь в церкви к Филиппах, апостол Павел во 2 главе, в 12 и 13 текстах говорит: «Со страхом и трепетом совершайте спасение свое, потому что Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению». Дорогие мои, так мы спасены или спасаемся? Апостол Павел, обращаясь к Филиппам, к церкви, к спасенным, к уверовавшим во Христа, говорит: «Со страхом и трепетом совершайте спасение свое». Так я же спасен. Уважаемые зрители, я хотел бы спросить сегодня и вас. А спасены ли вы? А что такое спасение? И некоторые, когда им задаешь вопрос,

спасены ли вы, они поднимают руки. Другие, когда им задаешь вопрос, спасаетесь ли вы, они тоже поднимают руки. И третьи, когда им говоришь, будете ли вы спасены, они говорят, да, мы будем спасены, и тоже поднимают руки. А некоторые поднимают руки во всех трех случаях. Спасен, спасаюсь и буду спасен. Что же это такое? Что такое христианство? Как это понять? И вот сегодня мы и рассматриваем вот эту полноту плана спасения, потому что Священное Писание как раз и открывает нам полноту плана спасения. Апостол Петр пишет, вооружитесь той же самой мыслью, как и Христос, однажды пострадав, умер, то и вы вооружитесь той же самой мыслью. Есть некоторые тексты Священного Писания, которые не являются такими фундаментальными. Они такие точечные. Их не надо глубоко или широко, может быть, рассматривать. Один из таких текстов я начал зачитывать. В послании Петра Петр говорит, вооружитесь той же самой мыслью. Христос пострадал, и страдающий плотью перестает грешить. Так ли это? Страдающий плотью перестает грешить. Так написано в Священном Писании. Но сколько мы видели людей, которые страдали плотью, но грешить не переставали? Сложный вопрос, вроде бы. Но достаточно лишь только посмотреть другой перевод, открыть оригинал текста, и станет все понятно. Этот вопрос не требует долгого и широкого рассмотрения, потому что там написано, вооружитесь той же самой мыслью. Как и Христос пострадал, вот, так и вы вооружитесь той же самой мыслью. Потому что тот, кто... Сейчас я прочитаю этот текст в другом переводе. Здесь написано следующее. Тот... Вооружитесь тем же самым решением, потому что тот, кто во плоти своей страдания претерпел, со грехом порвал. Тот, кто во плоти своей страдания претерпел, со грехом порвал. То есть смысл этого текста очевиден. Не страдающий плотью перестает грешить, а перестающий грешить будет страдать плотью. Вооружитесь той же самой мыслью, как и Христос пострадал, порвав со грехом. И мы, наверное, не видели ни одного человека, и вы не видели, который бы порвал со грехом, жил благочестивой жизнью и не страдал плотью. Плоть будет страдать, так оно и написано. Поэтому есть такие маленькие вопросы, которые не требуют широкого, может быть, рассмотрения. Как люди задают, допустим, вопрос, а сколько же лет евреи были в египетском рабстве? В одном месте написано 430, а в другом 400. И непонятно, вроде бы, с первого взгляда, но когда мы чуть-чуть только рассмотрим пошире, мы увидим о том, что в Египте евреи были 430 лет, а в рабстве они были 400. До тех пор, пока не восстал фараон, который не знал Иосифа, они жили в благоденствии в земле Гесем. Но мы сейчас касаемся фундаментальной темы плана спасения, она более широкая. И для того, чтобы раскрыть это широко, план спасения, я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю представить план спасения в виде прямой линии. Даже не линии, а отрезка, потому что план спасения имеет начало и конец. Это будет ограниченный отрезок во времени, который имеет Бог и предложил нам для, в своем видении, в своем замысле план спасения. И для того, чтобы увидеть широко план спасения или план исцеления, это то же самое. Бог исцеляет нашу землю. И это называется в одном месте планом спасения, в другом планом исцеления. Нужно найти границы эти. Давайте попробуем это сделать. Как вы думаете, когда план спасения на земле начал свою работу? Когда план спасения начал свою работу? И здесь есть много ответов. Люди предлагают разные варианты. План спасения был от начала. План спасения начал работать тогда, когда пришел в мир Христос. План спасения начал работать тогда, когда появились Адам и Ева, были сотворены. План спасения начал совершать свое действие, когда Адам и Ева приступили к закону. На самом деле план спасения был от начала, но свое действие он начал совершать тогда, когда появилась в этом нужда, когда Адам и Ева приткнулись, и произошло грехопадение. Тогда план спасения начал работать. С этим просто. Найти начало
вот этого отрезка плана спасения в библейской концепции. Труднее с последней точкой, когда наступит время, момент во времени, дата, событие, когда Бог скажет, план спасения закончился. Это непростой вопрос, над которым спорят многие. Но нам нужно это определить для того, чтобы знать, к какому действию, куда мы идем сегодня. И здесь есть много вариантов. Многие христиане говорят, ну, крест, Голгофа, это все, Бог все совершил на кресте. Да, Он много совершил на кресте. Другие говорят, второе пришествие, Бог во время второго пришествия все совершит. Да, Он много что совершит. Третьи говорят о том, что в небесах сейчас Господь совершает великое служение, и когда там произойдут некоторые процессы, все будет совершено, и праведный еще будет делать правду, а неправедный будет делать свое нечестие. Да, и это правда. Четвертые говорят о том, что после второго воскресения есть еще события, и все вроде бы люди правы. Так когда же наступит момент во времени, когда Бог скажет, план спасения закончился? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю пойти другим путем. Любой план достигает каких-то целей. Вот я приехал сюда и сегодня стою здесь. И у меня был план, у меня была цель приехать сюда. И для того, чтобы достичь эту цель, у меня появился план. Я спланировал свою жизнь, я заправил машину и так далее, и так далее. И по этапам я приближался к этой цели, чтобы сегодня быть здесь. Так и у Бога. Есть цели, которые Он достигает, реализуя план спасения. Если мы определим цели и определим их верно, то тогда нам будет проще увидеть, план спасения закончился или нет. Какие же цели преследует Бог, реализуя план спасения? Их три. И первое – это восстановить образ Божий в человеке. Божья цель – восстановить образ Божий в человеке. В дух, душа и тело во всей целостности без порока. Это грандиозный план. Бог желает восстановить человека в том образе, который был у него от начала. И это достойно того. Следующий замысел Божий, следующая цель – это уничтожить грех. Не просто восстановить образ Божий в человеке, не просто, чтобы мы были благочестивыми людьми, но чтобы вокруг не было греха, внутри не было греха. Потому что грех, он гнетет, он унижает человека. И Павел говорит, бедный человек, плоть потому что требует своего. А духом я уже с Господом. Но Павел говорит, я благодарю Бога за то, что всегда я побеждаю. Но хотели бы вы всю вечность жить в этой борьбе? Нет. И Бог желает уничтожить грех. И до тех пор, пока Он не уничтожит грех, везде, до тех пор план Божий не закончился. До тех пор, пока Он не восстановит образ Божий, план Божий не закончился. И обо всех событиях библейских мы можем говорить лишь только как об этапе плана спасения. Об этапе плана спасения. Вы знаете, говоря о грехе, грех сегодня пронзает нас и делается нормой в жизни многих людей. Я слышал людей, которые в Африке совершают служение. У них там совсем другая культура, у них совсем другие возможности. Многие люди, которые едут там помогать, они говорят, там так сложно, там непросто, там такие неприятные запахи, там такая отвратительная вода и многое другое. И самое сложное, говорят они, одно из самых сложных, это ходить в гости к людям. Потому что ты приходишь, и вот этими ты видишь, как хозяйка грязными руками накладывает тебе этот стол, формирует. Потом берет куриное яйцо и начинает чистить. И оно уже такое грязное. Вот. И ты понимаешь, что она чистит его тебе. И когда она почистила, она видит эту грязь, вот так вот его делает, и потом подает тебе. Для них это норма, для тебя это невозможно. И грех искажает человека. Искажает. И сегодня то, над чем, где нужно плакать, люди смеются в пошлости, в грубости. Представьте Иисуса, который пришел на эту землю и вот ходил между людьми, которые смеялись над тем, над чем нельзя смеяться. Как тяжело было людям. Поэтому Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было нигде и никогда. Следующая цель, которая третья цель, которую преследует Бог, она по богословии называется теодиция. Оправдание характера Божьего, потому что характер Божий был подвергнут сомнению, и там на небесах Люцифер поставил под сомнение любовь Божию, и сегодня люди нуждаются в том, чтобы характер Божий был оправдан,
Почему? Потому что многие люди, не зная характера, все-таки принимают за чистую монету, когда сатана свои качества

Качество предлагает Богу, а Божие качество, Божьими качествами наделяет себя. И поэтому сегодня нам нужно разобраться в этом. Вы знаете, даже мы, христиане, сегодня в этом приближении несовершенны в понимании характера Божьего. Объясню вам почему. Потому что, ну, представьте себе вопрос, который зададут когда-то вам, а может быть и задавали. Почему Бог не уничтожил сатану сразу? Почему Бог не уничтожил сатану сразу? Люди говорят, ну, потому что его действия были неочевидными. Нужно было, чтобы он проявил себя. Ну, и так далее, и так далее. И да, это верное, ну, это верный ответ. Но полный он или нет? И тогда я задаю людям другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас есть дети? А когда они несносны, когда они противны, а может быть, они являются очень противными дома, почему бы вам их не убить и новых не родить? И никто еще пока не сказал мне о том, что, ну, их действия неочевидными для соседей являются. И вот когда они станут очевидными, тогда я, в принципе, об этом подумаю. Все люди говорят, я люблю его, поэтому. Но в отношении Бога почему-то мы забываем об этом, что Бог любит свое творение. И в Библии мы читаем, что осеняющий Херувим был любимым творением. Да, он убийца от начала, но каким, чем наполнены эти слова из уст самого Господа? Ужасной болью и страданием. Поэтому сегодня Бог решает все эти вопросы, полноту, восстановить образ Божий, уничтожить грех и оправдать свой характер планом спасения. В итоге Бог желает, чтобы человек вернулся в первоначальное состояние, в Эдемский сад, там, где не было греха, где был образ Божий, и там, где никто не сомневался в характере Божьем. Вот такой Бог максималист, перфекционист, и до тех пор, пока он это не совершил, до тех пор план спасения не закончился, и мы можем говорить лишь только об этапах плана спасения. Поэтому богословие выделяет три этапа плана спасения. Это оправдание, освящение и прославление. И к каждому этапу в Библии находится свое место. И все тексты Священного Писания, они определены или к этому, или к этому, или к этому этапу плана спасения. Если мы этого не понимаем, если у нас все в кучу, то тогда у нас появляется иное богословие, тогда мы повреждаем Слово Божие, тогда это называется библейским словом «Вавилон». Вот нам нужно разобраться во всем этом. Давайте посмотрим с вами на первый этап, этап оправдания. Каким образом человек оправдывается перед Богом? Каким образом? Вместе с апостолом Павлом мы можем смело утверждать. И апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе, в 28 текстом пишет, «Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Мы оправдываемся верою. И чуть раньше, в 24 тексте, получая оправдание даром по благодати Его. И далее. Один Бог оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. В одной главе, в нескольких текстах апостол Павел утверждает эту фундаментальную истину, что мы оправдываемся верою вне зависимости от дел закона. И мы можем сказать «Аминь». Истинно так. Мы можем добавить через покаяние, да, по вере, принимая Господа своим спасителем. Что происходит в этот момент в духовном мире, в момент, когда человек через покаяние принимает Господа своим спасителем? Происходит буквально следующее. Имя человека записывается в книгу жизни. Скажите, пожалуйста, человек спасен? Да. Человек спасен по вере. В тот момент, когда мы принимаем Господа Спасителем, имя записано в книгу жизни, значит, я имею право на небо. Да и аминь. Что происходит еще? А происходит следующее. Грехи человека прощаются, Царство Божие внутри вас есть. То есть мы соглашаемся и принимаем Господа своим Спасителем и даем Ему право на самого себя, чтобы Он там жил и возрастал внутри нас. Но хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, достиг ли Бог своих целей? Образ Божий восстановлен в человеке? В полноте? Дух, душа и тело, все совершенно в человеке становится? Нет. Грех существует еще? Существует. И иногда спотыкает и притыкает человека, и ты вокруг видишь его, внутри ты с ним борешься.
и ты познаешь характер Божий. То есть, по сути, мы

можем сказать, что когда человек получает спасение по вере, план Божий не закончился. Он, может быть, даже только начался, когда мы даем Богу право восстанавливать образ Божий в нас. Это великий путь, который мы проходим, когда каждый день, откликаясь на призыв Духа Святого, позволяем Духу Святому совершать в нас, чего Бог того хочет, чего Бог хочет в нашей жизни. Поэтому сегодня мы должны это твердо понимать. Великий процесс освящения начинается. То есть в этот момент, в момент принятия Господа своим Спасителем, начинается великий процесс освящения. Многие люди, приняв Господа своим Спасителем, они говорят: «Аллилуйя, Господь нас спас! Аллилуйя, Господь нас спас!» Они поклоняются, они прославляют Господа за это великое действие. И это нужно делать. Но, глядя на картину спасения широко, мы должны понимать, что у Бога больший замысел, чем понимают эти люди. И в жизни этих людей ничего не происходит в сторону изменения. Образ Божий не восстанавливается в них. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на это, вот, смотря на это широко, понимать, что в тот момент, когда мы приняли Господа своим Спасителем, и Бог нас утвердил и заверил в том, что Он спас нас, мы лишил нас, избавил нас от страха смерти, чтобы мы смело, впустив Его в свою жизнь, позволяли Богу делать то, что Он хочет. И поэтому сегодня христианская жизнь, христианский путь – это благословенное сотрудничество, когда, будучи спасенными, мы начинаем откликаться на призывы Духа Святого, и в нашей жизни продолжают происходить изменения. Именно об этом пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Посмотрите, как все становится складно, как уместно становится то выражение, та весть апостола Павла в послании к Филиппам во второй главе: «Со страхом и трепетом совершайте спасение свое, потому что Бог производит в вас и хотение, и желание по своему благоволению». Будучи спасенными, не сомневаясь в этом, избавившись от страха смерти и других страхов, мы можем, сотрудничая с Богом, позволять Ему менять себя. Именно к этому призвал апостол Павел в своей проповеди тогда церковь в Филиппах. Замечательный путь восстановления. Если человек не соглашается, не откликается, то Богу очень тяжело будет его довести до конца, до конца. А в конце книги Откровения, в 14 главе, апостол Павел пишет: 144 тысячи спасенных, взятых от земли, это будут те, которые будут следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел. А где они ему этому научились следовать? Они научились этому следовать здесь, живя на земле. Поэтому сегодня христианство – это не просто принятие Господом своим Спасителем, но понимание Его замысла и согласие, чтобы этот замысел исполнился в жизни каждого человека. В этом есть воля Божия. Поэтому апостол Павел говорит: воля Божия есть освящение ваше. Будучи спасенными, мы имеем великое преимущество иметь Господа своим наставником в своей христианской жизни. Поэтому сегодня я хотел бы, завершая, обрадовать, да, и еще раз утвердить эту истину. Праведный человек спасается по вере. Приняв Господа своим Спасителем, он имеет спасение и может смело поднять руку: «Да, я спасен по вере». Но замысел Божий намного шире. И поэтому я сегодня хотел бы призвать всех христиан или всех людей подумать об этом, посмотреть и отойти немножко дальше, и посмотреть на всю картину для того, чтобы увидеть величие его замысла. Для того, чтобы все тексты Священного Писания могли примирились и не конфликтовать друг с другом, чтобы наше богословие не было узким. И только тогда, с чистым сердцем, уразумев от начала до конца замысел Божий, мы будем говорить: слава Господу! Велики и чудны дела Твои! Когда мы увидим замысел Божий, который Он имеет в отношении каждого из

из нас, тогда, именно тогда мы скажем: «Господь велик». Пусть Господь благословит сегодня нас в этом размышлении, и пусть Господь благословит всех нас, будучи спасенными, продолжать сотрудничать с Ним. Аминь.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Здравствуйте. В рамках цикла «Тайна жизни» мы начинаем снимать новые программы о животном мире. И первое, о котором мы будем говорить, это тукан. Очень интересная птица, необычная. Она еще и очень миролюбивая и уживчивая. Например, в одном дупле могут ночевать 5 или 6 туканов, тесно прижавшись друг к другу. А если на одного из их слабых сородичей нападет хищник, то вся стая бросится ему на выручку. Что еще можно сказать об этой необыкновенной птице? Нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А правда, что это такая вот дружная птица?
1: Конечно, правда. Туканы, они проводят совместную жизнь вместе со своими сородичами. Это помогает им и обороняться от врагов, и, соответственно, ну, просто иметь общение между собой.
0: А у них врагов много?
1: Ну, конечно, есть хищники у всех, и у тукана тоже могут быть враги. Но вот опять же повторяю, что вот совместная оборона от любого хищника, она их очень хорошо выручает.
0: А вот как они вместе? Вот я читала то, что они живут, могут жить в одном дупле. Ну, наверное, не всей стаи, а какой-то небольшой группы. Как они там располагаются? Как не ссорятся?
1: Ну, дупло они находят в лесу. Конечно, они сами дупло делать не могут. Их клюв, он не предназначен, допустим, как у дятла, выдалбливать дупло в дереве. Но они занимают чужое дупло и, соответственно, потом просто подгоняют это дупло уже под свои как бы размеры. Ну, а как вы спросите, наверное, с таким клювом можно умещаться в одном...
0: Ну, да. Туда в дупло полезешь и клювом в стенку упрешься. Вот первая картина, которая возникает перед глазами.
1: Да, или, конечно. Или, допустим, кому-то собрать, им там будет тесно, скажут, что ты на меня свой клюв кладешь.
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: Будет там ссора. Но это не так. Туканы, они научились очень, как бы сказать, практично умещаться в дупле несколькими штуками.
0: А как они складываются-то там?
1: Прежде всего, они пятятся назад хвостом. Да, хвост они кладут себе на спинку. И потом уже, когда он в дупле, он кладет свой клюв на спину, себе же самому.
0: То есть птица-трансформер.
1: Да, она сложилась все. Также все они вот так складываются, и очень компактно они вот ночуют в этом
0: дупле. Им там тепло, комфортно,
1: конечно,
0: и уютно. Я в зоопарке, когда первый раз тукана увидела, мне казалось, что у него клюв не настоящий. Наверное, не только у меня такое впечатление возникает. Самые заметные части его тела, самые необычные, наверное, да? Угу. Что можно необычного про клюв тукана сказать?
1: Ну, конечно, его размер.
0: Да, в первую очередь, наверное.
1: Форма,
0: да,
1: очень достаточно большая. В отличие от других птиц, у которых клюв, как вы знаете, вот, допустим, мы возьмем дятла или еще какую-то другую птицу, то клюв намного меньше размера тела птицы.
0: Ну да, даже если он длинный, он, по крайней мере, необъемный.
1: Да, он необъемный.
0: А тукана можно назвать рекордсменом по размеру клюва среди других птиц?
1: Если мы с вами возьмем, допустим, пеликана, то пеликан тоже имеет очень большой клюв.
0: Да, клюв-мешок.
1: Да, клюв-мешок достаточно серьезный. Иногда даже из-за этого клюва птица выглядит неловкой. Когда она идет по земле, она переворачивает, ну, переваливается, и, соответственно, очень сложный. Но тело пеликана, оно очень массивное и большое. Что же касается тукана, то у него клюв в соотношении с телом, он одинаковый.
0: Ну, то есть в соотношении тела и клюва тукан действительно рекордсмен, побил все рекорды. Так, ну вот он, наверное, тяжелый. Вот я предположение могу выдвинуть. Мне кажется, что он тяжелый. У него и шея, кажется, толстая у тукана. Это правда?
1: Конечно, по внешнему виду мы смотрим и видим, ну как же такая птица может, наверное, перемещаться по веткам, может тем более летать.
0: Да, клюв перевешивает.
1: Да, клюв может перевешивать, это вот как мы с вами сейчас думаем. Но увидев такую птицу в естественной природе, даже вот в зоопарке, мы видим, что она легко прыгает с ветки на ветку, и клюв ей нисколько не мешает, а уж тем более в полете. Вот что самое интересное в строении клюва, то, что клюв внутри, он имеет полую структуру.
0: А на что это похоже? То есть он пустой просто, только оболочка или там что?
1: Нет, конечно, нет. Клюв, он же необходим птице не только для того, чтобы как бы красоваться в тропических лесах, но прежде
0: Хотя
1: всего...
0: Хотя с таким клювом покрасоваться можно.
1: Ну,
0: да.
1: Конечно, клюв очень такой симпатичный, яркий и очень сразу бросается издалека. Но прежде всего это тоже и оборона от хищников или, допустим, для разгрызания каких-то крупных плодов. Угу. Клюв должен быть прочный.
0: А так что же у него внутри тогда? Что
1: так вот, сейчас я вам покажу на примере. Вот как раз я приготовила тот такой вот муляж клюва тукана. Это пена, обыкновенная строительная пена.
0: Строительная пена, ага.
1: Да. Вот мы заполняем ею вот такой стаканчик. Вот, Ольга, попробуйте, какой стаканчик? Он легкий?
0: Практически невесомый.
1: Практически невесомый. А теперь попрошу вас подержать вот это.
0: Ну, разница невелика особо. То есть монтажная пена, она очень легкая, но это понятно.
1: Да.
0: И вот эта вот пористость видна, это клюв тукана внутри?
1: Это клюв тукана, да, изнутри. Вот можно я возьму?
0: Казалось бы.
1: Клюв тукана, он имеет внутри такой вот решетчатый лабиринты. То есть внутри даже, вот, даже пена, она не может показать, насколько клюв тукана идеально, вот он...
0: Спроектирован, даже можно сказать.
1: Да, вот такая вот сложная структура его. Дело в том, что внутри есть много разных решетчатых таких лабиринтов, которые обеспечивают прочность клюва тукана, и в то же время он легкий.
0: То есть летать ему оказывается не тяжело.
1: Не тяжело.
0: И вот прочная оболочка сплошная, да, сверху все это прикрывает?
1: Снаружи клюв тукана, он покрыт такими, вот знаете, вы наверняка наблюдали, сейчас в строительстве используется черепица,
0: да,
1: на
0: конечно.
1: Крыше домов. Но вот клюв тукана имеет тоже такую черепицу, только она, естественно, намного меньше,
0: ну, да.
1: То, которое тоньше, мы с вами
0: меньше.
1: Видим, меньше
0: и красивее.
1: Тоньше, да. И если вот с вами мы обратим внимание на фотографию клюва тукана, то мы не увидим здесь такой черепицы. Дело в том, что это видно только под микроскопом или
0: вот
1: под лупой.
0: Она мелкая?
1: Да, она очень мелкая и почти что незаметна. И вот это как раз и обеспечивает вот прочность именно клюва.
0: Как интересно. У него вот эти зазубринки на клюве, они как бы тоже создают прочность конструкции?

0: Или они для чего-то другого нужны?
1: Ну, здесь уже другая функция этих зазубренных. Вы знаете, что тукан, он питается фруктами, плодами. Да. Ага. Но вот здесь мы с вами видим такой достаточно крупный фрукт, и он имеет оболочку. Чтобы эту оболочку разломать,
0: разгрызть,
1: клюву надо, да,
0: раскусить.
1: Вот, раскусить. Клюв должен иметь такие вот зазубрины и удержать прежде всего, потому что достаточно крупные плоды.
0: Они друг другу, раз они такие стайные и дружные, они друг другу передают фрукты, угощают друг друга, не знаете?
1: Да, конечно, ученые заметили то, что иногда туканы, особенно вот когда у них любовные игры, иногда вот они перекидываются ягодками. Но это стайные животные, птицы, поэтому они имеют возможность вот баловаться.
0: Дарья, а я вот слышала, что когда исследуют какие-то необыкновенные свойства животных или птиц, то ученые потом результаты своих исследований могут применять где-то в производстве, в создании там, может, каких-то сооружений. У тукана вот то, что связано с клювом, вот эти вот результаты исследований, нашли какое-то свое применение?
1: Конечно, человек, он все, что находит в окружающей природе, он использует для своих нужд. Ну вот ученые, они, когда разгадали строение клюва тукана, они это использовали в строительстве, допустим, бамперов машин.
0: Автомобильных, да?
1: Да, автомобильных бамперов. Бампер, как вы знаете, часто бывает вот подвергается повреждениям,
0: да,
1: особенно
0: да,
1: если это молодые, неопытные водители.
0: Ну и в большом городе пробки.
1: Да, да, пробки. И вот бампер имеет такую возможность не ломаться. Ну, конечно, если удар не превышает его возможности, вот, и прогибается, но не ломается.
0: То есть эта технология уже используется, да? Впечатляет.
1: Да, конечно, Ольга, но это еще не все. Дело в том, что вы знаете, что тукан, он живет в тропических лесах.
0: Да.
1: А как вы думаете, какая температура там?
0: Очень высокая, я думаю.
1: Очень жарко, да, вы правильно говорите. Ну вот, вы, наверное, спросите, а как же тукан, он борется с окружающей вот этой температурой, то есть с жарой, которая там происходит?
0: Ну да, интересно. Я, честно сказать, вообще даже не знаю, как птицы справляются с перепадами температуры. У тукана что? Что-то особенное ей припасено на этот счет?
1: Дело в том, что тукан, он обитает в Южной Америке. Южная Америка, там у нас распространены тропические леса, и здесь температура достаточно высокая, и
0: да,
1: еще влажность.
0: Ну, это вот окрестность Амазонки как раз, да? То есть там,
1: да, конечно,
0: сплошная вода кругом.
1: Да, это влажность, и вы знаете, что в условиях влажности очень сложно переносить жару.
0: Да, ну, как в парнике.
1: Да, как в парнике, как в теплице. Ну вот тукан, он имеет такую вот способность регулировать температуру своего тела. И как раз-то вот эту способность обеспечивает ему его большой клюв. Дело в том,
0: вот он еще и поэтому такой большой.
1: Да, конечно. Да. Дело в том, что вот если мы с вами возьмем млекопитающих животных, то млекопитающие животные, они имеют потовые железы.
0: Угу.
1: А это им помогает как раз вот справляться именно с окружающей температурой. То есть, когда если жарко, то потеет, допустим, животное, и, соответственно, охлаждается тело. Но у тукана нет потовых желез. Именно клюв, он помогает вот справиться с этой проблемой.
0: У клюва-то тоже нет потовых желез.
1: Да, да, вы правильно заметили. Дело в том, что ученые, когда вот начали изучать клюв тукана, они обратили внимание и на это. Они взяли инфракрасные датчики и просветили как бы вот клюв тукана. И обнаружили, что тукан, он способен, когда температура воздуха повышается, то клюв тукана, он начинает тоже под инфракрасным датчиком, видно, что он начинает краснеть. То есть он набирает в себя тепло.
0: А как? За счет чего?
1: Клюв тукана, он тоже снабжен, так же, как и все тело тукана, клюв тукана снабжен кровеносной системой. И это помогает ему регулировать движение крови в организме.
0: То есть у него получается, что происходит отток крови к клюву во время
1: правильно
0: жары.
1: Правильно думаете.
0: И он охлаждается благодаря клюву. А если ему клюв в воду опустить, наверное, он бы еще быстрее охладился, да? Интересно, они об этом догадываются?
1: Ну вот Бог им дал такую вот возможность, как бы не самим думать об этом, а

0: вложил именно в их строение это свойство. Учеными было замечено, что когда температура окружающей среды начинает повышаться, то клюв тукана на конце его он начинает тоже краснеть. Это все опять же через инфракрасные датчики. Он набирает тепло. Тепло из организма. Если температура дальше повышается окружающей среды, то и весь клюв он начинает уже более, вот он набирает тепло организма. И, соответственно, помогает птице не перегреться.
1: Можно выдвинуть предположение в связи с этим?
0: Угу.
1: Наверное, он еще поэтому такой светлый. То есть черный клюв, он бы от солнца нагревался, да?
0: Угу.
1: И тукану было бы труднее охладиться.
0: Конечно.
1: Почему вот у него такой цвет? Я правильно угадала?
0: Конечно, вы правильно говорите, что черный цвет, он притягивает тепло, и сложно охладиться черному цвету. Здесь мы видим, что цвет тукана, цвет клюва тукана, прежде всего, он имеет такую вот оранжево-красную окраску.
1: Да.
0: Это помогает птице больше всего не в терморегуляции, а для того, чтобы отпугивать непрошенных гостей.
1: А, то есть тех же самых хищников
0: отпугивать? Да, конечно, красный цвет, он очень
1: цвет опасности,
0: вот пугающий.
1: Да. Не подходи, а то получишь. Я хотела уточнить, ведь тукан, он не родственник попугаям, да? Он ближе к дятлам, по-моему, насколько я знаю. Я готовилась к программе, читала эту информацию.
0: Да, к дятлам.
1: А гнезда они вообще не вьют?
0: Вот, допустим, как воробьи, как голуби, они не вьют гнезда.
1: Угу.
0: Туканы, они тоже, как и дятлы, живут в дуплах. Только вот эти дупла, они не подготавливают сами. Они занимают чужие дупла.
1: Выгоняют
0: жильцов? Да, они выгоняют тех жильцов, которые там жили, которые старались.
1: Вот для чего
0: еще
1: нужен такой устрашающий клюв.
0: Конечно, тут любой испугается. Ну, а, соответственно, те жильцы, которые там жили, они этот дом для себя готовили, для своих размеров, для своих нужд. А тукан, он пришел как бы занять чужую территорию.
1: А, то есть его еще нужно перестроить, да?
0: Да, конечно. И он подгоняет, опять же, этим клювом это дупло для себя.
1: Подскоблит, где надо.
0: Да, где-то подскоблит, где-то там отточит. И своих птенцов они выращивают именно вот яйца, они откладывают вот на этой стружке, которую вот соскребают с этого дерева.
1: Дарья, вот из того, что вы рассказали, я, наверное, могу сделать вывод, что удивительное строение тукана, особенно его клюва, оно свидетельствует не о цепочке случайностей, как говорят сторонники теории эволюции, а свидетельствует о разумном замысле, что у тукана есть творец. Есть библейский текст, который я хотела бы прочитать, это как раз об этом. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Дарья, спасибо вам большое за такую интересную беседу, за то, что вы даже наглядные пособия подготовили. Очень было приятно пообщаться. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пишите нам, звоните. Всего доброго. До свидания.

Эта морская черепаха размером в несколько сантиметров и весом около 200 граммов собирается отправиться в морское путешествие длиною в 1000 миль и продолжительностью в несколько десятилетий. С масштабностью опасности и трудностей этой черепаховой одиссеи могут сравниться только чудеса, сопровождающие ее жизненный цикл и творческая сила создателя. Эта история начинается на скрытых от глаз пляжах, простирающихся вдоль побережья Центральной и Северной Америки. После того, как на протяжении 6 недель яйца пролежали в теплом песке, из них вылупляется новое поколение решительных маленьких рептилий, которые начинают прокладывать себе путь в мир. Движимые инстинктом, они изо всех сил мчатся.

навстречу прибою, и затем плывут, не останавливаясь, на протяжении следующих 48 часов в попытке спастись от хищных птиц, крабов и рыб. Но спасение от хищников – это не единственная их цель. На протяжении первых двух суток они проходят критическую подготовку, необходимую для жизни в новой, жидкой вселенной. Ориентироваться в открытом океане – задача не из простых. Поэтому с самого рождения черепахе предстоит не только научиться определенным навыкам, но и определять место, куда она движется. Морские черепахи в одиночку пересекают Атлантический, Тихий и Индийский океаны, не имея при этом каких-либо постоянных визуальных ориентиров. Они полагаются на биологическую систему, откалиброванную для взаимодействия с невидимым щитом, который окружает Землю. Наша планета постоянно подвергается бомбардировке частицами высокой энергии, излучаемой Солнцем. Мы защищены от этого смертоносного шквала магнитным полем, которое простирается на 65 тысяч километров в космосе. Оно подобно огромному стержневому магниту, линии поля которого текут вверх из южного полушария и оборачиваются вокруг Земли. Каждая линия пересекает разные точки на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Они наиболее сильны на полюсах и слабее всего на экваторе. В итоге они создают отчетливую картину, которая может быть нанесена на карту, подобно линиям широты или долготы, уникальным для любого места на планете. С момента своего рождения черепаха может фиксировать свойства магнитного поля, его интенсивность и угол наклона. Таким образом, она делает геомагнитный отпечаток своего места рождения и начинает путешествие к месту кормления, где она проведет долгие годы своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, ареал обитания может быть коралловым рифом в Доминиканской республике на расстоянии более 1000 километров. Когда молодая черепаха дрейфует в Карибском море, она продолжает запечатлевать координаты на карте магнитного поля. Как только черепахи входят в воду, они обнаруживают магнитные поля и ориентируются по ним во время своего дрейфа. В течение первых 2 лет жизни они запоминают путевые точки, которые будут потом использовать 15, 18 или 25 лет спустя для того, чтобы вернуться к своему гнездовому пляжу. С возрастом все больше развивается их способность ориентироваться по внутренним компасам в их мозге. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, выравниваясь на север. Этот крошечный магнит действует подобно стрелке компаса. Для ориентации в пространстве им нужно понимать, где они находятся и в каком направлении движутся. После того, как черепаха достигает кормовой базы, она часто остается там на 10 лет или даже дольше, пока не достигнет зрелости. Взрослый особь, в зависимости от вида, может весить от 30 килограмм до тонны. И когда она готова к размножению, то берет курс на возвращение к пляжу, где она родилась. Во время этого обратного путешествия она снова будет полагаться на свой внутренний компас и следовать координатам, которые запечатлела в своей памяти много лет назад. Но когда она приближается к суше, в дело вступают другие органы чувств.
Для того, чтобы определить точное местоположение своего родного пляжа, она использует

еще один навигационный прибор – свое обоняние. С помощью него черепаха распознает в воде определенные химические вещества. Это могут быть молекулы разных отложений или грязи на пляже. Эта информация фиксируется и хранится в ее мозге. И потом, спустя 25 или 30 лет, черепахе нужно вспомнить эти сигналы, чтобы понять, какое конкретное место ей нужно.

Каждый год эта сцена разыгрывается на тропических пляжах по всему миру. Взрослые самки выползают из океана и движутся к тому самому месту, где они когда-то появились на свет. Они роют гнезда и откладывают сотни яиц, из которых появятся новые черепахи, которые выйдут в море. А потом, спустя десятки лет, вернутся в это же место. Этот миграционный цикл будет повторяться десятки раз в течение следующего полувека. Как ученый, я восхищен тем, насколько это сложная и удивительная система. Трудно представить, что черепахи способны, мигрируя на тысячи километров, найти дорогу обратно с точностью порой до нескольких метров к месту, где они родились. Когда мы изучаем систему навигации морской черепахи или детали и точность функционирования какого-либо другого живого организма, это не может не удивлять как интеллектуально, так и духовно. Так же, как мы аплодируем работе талантливого ученого, архитектора или инженера, нам стоит признать поразительную творческую силу Бога, который даровал жизнь каждому существу силой своего слова.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться на тему святилища с Виталием Олейником. И сегодня мы поговорим о святилище как о центре духовной жизни людей. Приветствую вас, Виталий.
1: Добрый день.
0: Вот в жизни израильского народа святилище не просто был некий храм в центре поселения, да, или в центре их страны, а вообще занимал центральное место в жизни, потому что необходимость постоянного принесения там жертв, необходимость постоянного участия в служении так или иначе заставляла человека не забывать об этом святилище. Да. Чуть что жертва в храм, чуть что в храм, чуть что консультация со священником, левитом или другим представителем вот, священства. У нас вообще это все, в принципе, потеряно уже, потому что храма нет, жизни совершенно другие цели, другие аспекты являются, находятся на центральном месте. Есть ли какие параллели и не потерялись ли мы вообще из Священного Писания и из спасения из-за этого?
1: Я думаю, что здесь важно вспомнить хотя бы вскользь, о чем мы говорили касательно разницы духовного опыта и целей, которые осуществлялись в храме, в храмовом служении и в синагогальном богослужении. То есть далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм. Фактически Тора предписывает только лишь трижды в год физически ходить на паломнические праздники, на Пасху, на Пятидесятницу, на праздник Кущи. Вот это нужно было, как говорится, виновен или невиновен идти туда и участвовать в служении.
0: Ну а как же жертвы в случае, если человек согрешил, он должен был принести за себя жертву, когда и куда он шел с этой?

0: жертвой.
1: Верно. И здесь это определенную сложность составляло для человека, потому что не все жили в 5 минутах ходьбы.
0: Так вот, в том-то и дело. Храма. Чуть что и беги, это получается тебе 2 недели туда, 2 недели обратно, а за эти 2 недели ты еще нагрешишь, ого, так можно и не уходить.
1: Ну, там чуть меньше, скажем, было 3-4 дня, это максимум.
0: Тем не менее.
1: Ну, условно говоря, верное время тратилось, силы тратились, ресурсы тратились, потому что жертву нужно принести. Это, вот, знаете, как вот в тех обществах, где штрафы действуют, мы знаем это на своем опыте, вот по России или по любой другой стране, когда вот штрафы стали явлением более серьезным, то и нарушений как-то стало меньше. Потому что когда человек сопрягает последствия с поступком, то тогда и легче это мотивирует тебя делать правильный выбор.
0: Один раз прогулялся и понял, что больше не хочется. Да,
1: то есть это дополнительный вот такой вот способ мотивирования человека. Ну, вместе с тем, все равно верно, что храм был значимым. Важно еще раз подчеркнуть, что он не служил всем нуждам верующих, да, то есть туда фактически никто не мог зайти, чтобы там богослужение провести, да, то есть там все, что на еженедельной вот основе происходило, это все в синагогах происходило, да, которые тождественны вот в христианском понимании церковному служению. Тем не менее, храм в действительности был центром литургического служения, литургического богослужения, и вот теперь, когда наступила эпоха Нового Завета, нам важно помнить слова Иисуса Христа, которые Он оставил в Нагорной проповеди. Это самая известная проповедь Спасителя. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17-18. «Не думайте, — говорит Христос, — что Я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Несколько пояснений. Слово «нарушить» вот так вот, на первый взгляд, кажется лишь описанием нарушения предписаний, то есть нарушить закон.
0: Ну, то есть согрешить, допустим.
1: Согрешить, да. И все христиане соглашаются в том, что Христос не согрешал.
0: Да.
1: Иначе Он не мог бы стать вот агнцем непорочным, незапятнанным, Он не мог бы стать нашим заместителем и нашей жертвой.
0: Угу.
1: Однако термин «нарушить» в оригинале, в данном случае на греческом языке, это слово, которое в следующий раз встречается в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о разрушении храма. Сказано, ученики пошли показать ему здания и камни храма. И он говорит, все это будет разрушено. Соответственно, вот базовое значение этого слова. Христос здесь говорит, не думайте, что Я пришел разрушить закон. То есть не думайте, что Я пришел положить ему конец, не думайте, что Я пришел его уничтожить, отменить и так далее. Вместо этого, говорит он, Я пришел исполнить. И вновь слово «исполнить», ну, в качестве вот такого часто используемого смысла, означает «соблюсти». То есть Я пришел соблюсти закон. Это в действительности верно. Однако термин, который используется в подлиннике, он имеет еще несколько нюансов. Когда Матфей использует этот вот древнегреческий глагол «плероо», то оно звучит часто вот в каком контексте. Например, говорится, что произошло то-то и то-то, да сбудется, реченное через пророков, которые говорят то-то и то-то. То есть «плероо» означает исполнение в смысле исполнения предсказания. То есть не в смысле соблюсти только лишь, а именно в смысле вот воплотить в реальность то, что было сказано в законе.
0: Ну, естественно, это можно было сделать только Христу. Получается, да. В этом плане никто не мог исполнить закон, кроме
1: Абсолютно
0: Него.
1: Верно. То есть это говорит нам о том, что закон, все предписания, Торы, они делятся на предписания, которые необходимы к исполнению, и одновременно же часть этих предписаний является прообразной, является пророческой, и только один мог это исполнить в полном смысле этого слова, то есть воплотить в себе. И Иисус Христос стал воплощением Агнца и всего, что происходило с Агнцем, и Он же стал воплощением служения священника и всего того, что происходило со священником. Потому Он пришел не для того, чтобы упразднить, отменить, разрушить, а чтобы вот часть подтвердить, то есть нравственные принципы остаются неизменными на все века, а часть в себе воплотить, и он это доселе исполняет, доселе соблюдает.

0: Вот вы сказали, доселе исполняет. Это что значит? Разве он не сказал, я пришел исполнить все? Вот в совершенном виде этот глагол звучит.
1: Но если читать дальше, то сказано, ибо истинно говорю вам, 18 стих, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть, соответственно, смотришь на небо на месте, на землю на месте. Доколе не исчезнет небо и земля, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет. То есть, соответственно, до сих пор все законы Торы, в том числе касающиеся святилища, в служении Иисуса Христа как Агнца и служении Его как священника, исполняются. Библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов.
0: Куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю.
1: Он вознес нас.
0: Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
1: Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
0: Интересно, а разве мы не говорили вот несколько тем ранее о том, что служение в святилище, оно уже прекращено, и все те или та часть закона, которая относилась к церемониальному служению, она уже упразднена, и она не совершается больше здесь, на земле?
1: Верно. Поскольку на земле храма нет. Всевышний позволил своему храму, своему дому в Иерусалиме на горе Мориа быть разрушен в силу того, что когда Иисус Христос в качестве Агнца Божия умирал на кресте, то сказано, в этот момент завеса в храме разодралась сверху донизу. Бог показал, что здесь теперь служение проводить больше не надо. Но, как уже было сказано ранее, служение здесь на земле было лишь тенью служения на небе. И вот Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос вошел в небесное святилище, чтобы ради нас предстать там пред лице Господне. И когда мы открываем книгу Откровения, то там очень много говорится о том, какое служение происходит уже теперь в небесном святилище. Ну, вот несколько картин. Например, в первой главе Иисус Христос описан так, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, семь лампад, минора, семисвешник».
0: То есть то же самое, что было в первом отделении земного святилища.
1: Верно. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, падир – длинная одежда первосвященников, так? И по персям опоясанного золотым поясом». То есть он совершает вот там служение в первом отделении.
0: Причем совершает служение первосвященника.
1: Да.
0: И единственный, кто может это делать в небесном святилище, это Христос.
1: Это Иисус Христос. Мы пролистываем несколько страниц, и потом в начале 4 главы в первом стихе написано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре“». И открывается картина святого святых. То есть там Божий престол, здесь служители, одетые в льняную одежду. И дальше вот в 5 главе описывается, как вот чаши золотые, вновь строго по Торе, полные фимиама возносятся. Затем у нас в 8 главе описано, как есть золотой жертвенник, где воскуряется фимиам. И далее происходят определенные события на земле. В 11 главе мы видим, в начале 11 главы сказано в стихе 1 и 2 так: «Да нам не трость, подобная жезлу, и сказано: „Встань и измерь храм Божий“». Иоанн в видении по-прежнему на небе находится. Вот. А в конце 11 сказано: «Отверзся храм Божий», 19 стих. «И явился ковчег завета его в храме его». И далее, хотя бы еще одну картиночку давайте посмотрим. 15 глава, сказано в 5 стихе: «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду». Вновь, это строго по Торе. Именно так служители храма одевались. И сказано: «Наполнился храм дымом от славы Божьей, и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». То есть, что мы видим? Там происходит служение. Как вот оно предписано было Моисею, как Моисей все устроил, как на земле все происходило. Ныне это все продолжается, но на небе в небесном святилище.
0: По большому счету, можно сказать, что в земном святилище оно было установлено только потому, что небесное существует. И только потому, что в небесном святилище происходит какое-то служение, то было сделано земное для того, чтобы на земле люди понимали, что происходит на небе.
1: Если уточнить, то поскольку на момент дарования истины о святилище Моисею однажды в небесном святилище, помимо служения поклонения, должно было начаться еще и искупительное служение, ибо без пролития крови не бывает прощения. Соответственно, только лишь вот в первом веке нашей эры началось служение в небесном святилище. Вот поэтому Господь, готовя свой народ, фактически готовя все человечество, начиная с Адама, который был первым, кто участвовал в жертвоприношении и так далее, он это все показал и раскрыл.
0: Хорошо. Вот теперь, когда служение происходит в небесном святилище, в земном святилище служение не происходит.
1: Да.
0: И мы видели, что для израильтянина земное святилище служило эдаким центром, центром богопоклонения, центром богопознания. И хотя он не каждый день там проводил, в силу как бы и наличия только одного святилища, и того, что он живет, может быть, далеко, да и в силу того, что были какие-то синагоги вот,
1: по месту жительства,
0: где он мог решить повседневные свои нужды. Как нам быть теперь? Если у нас небесное святилище, то куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю, чтобы можно было туда.
1: Так. В послании к евреям это все объясняется очень обстоятельно. Я думаю, если мы почитаем хотя бы несколько отрывочков, это поможет вот сформировать библейскую концепцию нашего участия в этом служении. Ну, например, в 10 главе послания к евреям с 19 стиха читаем. Сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести, омывши тело водою чистую». То есть, смотрите, что происходит. Используются все слова, которые являются повторением предписаний Торы. То есть то, что происходило в земном святилище, продолжает происходить теперь в небесном святилище. И Священное Писание говорит о том, что мы можем туда входить. Что это значит? Верою. Вот этот вот термин неоднократно повторяется и в послании к евреям, и в иных местах Священного Писания. То есть мы знаем на основании Слова Божия, что небесное святилище реально. И мы знаем, что там происходит то же служение, что и в земном святилище. Соответственно, все нужды верующих, которые в храме удовлетворялись, а не в синагогах, ибо те нам и доселе доступны, то есть церковное служение, общинное служение, так? Все эти нужды доселе удовлетворяются там. С разницей в том, что теперь мы делаем это, не видя этого. Вот это разница. Здесь визуально человек приносил жертву, осязаемую, кровную. А вот эпоха служения в небесном святилище – это эпоха, где наша вера должна постоянно возрастать. Лично я, когда вхожу верою в небесное святилище, я рисую себе те картины, которые нам даны. У нас есть картина первой главы книги пророка Иезекииля, где престол Божий, где херувимы. У нас есть шестая глава книги пророка Исаии. У нас есть седьмая глава книги пророка Даниила. В книге Откровения святилище подробно описано. То есть я мысленно представляю себе вот именно то место, которое реально существует. И когда, допустим, мне нужно очищение от греха, я подхожу к крови Агнца и ее востребую. Когда я молюсь, это уже служение во святом, тогда курение воспринимается и вот востребуется. Или же, когда речь

0: идет о просвещении, которое связано со светильником, с Духом Божьим во мне, или новой нуждой в Духе Божьем, я этот образ представляю, и так далее. То есть мы могли бы подробнее поговорить о всех вот элементах предметов святилища. При исследовании окажется, что каждый из них доселе востребован и может быть использован для нужд верующих.
1: То есть, получается, вы все это проводите, все это действие, все эти картины вы проводите во время молитвенного своего служения с Богом, общения с Богом.
0: Это в любом случае связано с молитвой в первую очередь. Молитва – это не единственный ресурс. И опять же, очень важно подчеркнуть, что библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов, да, у Всевышнего, а это именно общение. То есть ты спрашиваешь, Господь отвечаешь, этот ответ реален и действителен, и Господь осуществляет руководство. Но вот верно будет сказать, что для нас, живущих на земле, верою входить в небесное святилище, помимо того, чтобы реально представлять, именно так, как оно нам дано, как оно описано, вот каналом являются наши слова. И здесь очень важный момент. В послании к евреям наш первосвященник Иисус Христос назван так. Он назван первосвященником, это 3 глава, 1 стих, сказано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего». Иисуса Христа. Термин «исповедание» часто понимается в контексте вероисповедания. То есть, как бы, вот есть такое учение, есть такое течение, скажем, да, или вот какой-то набор доктрин, набор истин.
1: Я состою в этой церкви, соответственно, я его принимаю. Там,
0: допустим. Это мое исповедание или мое вероисповедание. Однако термин, который используется здесь, греческое «homologeo», дословно означает «говорить тоже». «Логео» — «говорить», «homo» — тот же, одинаковый, такой же. То есть это означает, что что-то человек вслух провозглашает.
1: То есть это то самое свидетельство, о котором мы как-то с вами общались и говорили, что если человек засвидетельствует о Господе перед людьми, то, соответственно, и Господь засвидетельствует перед Отцом Небесным.
0: И ангелами. И именно ангелами. Там, где он совершает служение. Да. Да, то есть он первосвященник исповедания нашего. Это не в том только смысле, что мы исповедуем, то есть верим, что он наш первосвященник, но и в том также, что когда мы совершаем исповедание, во-первых, это исповедание грехов, когда мы подходим к жертвеннику всесожжения, и вот там осуществляем процесс, о котором можно было бы чуть подробнее поговорить сегодня, мы вслух это произносим. Во-вторых, исповедание как заявление о том, кем он для меня является. Вот когда это происходит, то тогда он и может быть нашим первосвященником. Если этого нет, то тогда нет основания, на котором он мог бы задействовать все свое служение в небесном святилище. Поэтому повторю, первосвященник исповедания нашего, эта фраза означает, что на основании нашего провозглашения, на основании наших слов, запускается механизм его служения для нас.
1: Так получается, что мне действительно приходится регулярно приходить вот такой вот верой во святилище небесное. Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
0: Да, начнем с того, что в служении во святилище предписано утром и вечером приносить жертву всесожжения и утром и вечером воскурять фимиам. Фимиам, мы говорили уже, это молитва. Соответственно, минимум дважды в день я должен молиться. Это минимум. Молиться можно в любое время, всегда.
1: Ну да, но... как апостол Павел говорил, непрестанно конечно. Молитесь. Но вообще с колен не вставать. То есть тоже в определенном смысле надо понимать правильно, иначе нонсенс.
0: Теперь только бы найти, кто бы зарплату за это платил.
1: Да.
0: То есть понятно, что речь идет о так называемой умной молитве, так она называется в православной традиции, когда ум человека вот настроен на Всевышнего и вот беседу с ним и так далее. Но есть два вот момента. День начинается, мы не знаем, что произойдет. Ночь начинается, мы не знаем, что случится. Вот в этих двух моментах это молитвенное служение. Дальше, в это же самое время...
1: То есть можно разделять молитву, скажем так, коленопреклоненную, когда я действительно обращаюсь к Господу, у меня для этого есть выделенное время, выделенное место, и я прихожу для,

0: того, чтобы помолиться Богу. И молитва, которая происходит в моих мыслях, в какой-то там спонтанно в течение дня или вдруг по необходимости, там, когда. То есть это разные вещи.
1: Это разные. То есть нечто установлено законом, просто чтобы мы не забыли, просто чтобы уже привычка сформировалась. И когда это стало вот на уровне автоматизма, то тогда человек защищен. Он уже не пропустит вот это драгоценнейшее время духовного роста, вот этой связи с Господом. В это же самое время утром и вечером зажигаются лампады. Который говорит, что вот Аарон, священник, утром и вечером будет это делать. Ну, что значит зажигается? Они всегда горели. Угу. Просто это означало, что добавляется масло туда, фитили поправляются, там снимается какая-то, вот все, что там нагорело и так далее. То есть приводится светильник в порядок. Ну и коль скоро, как уже речь об этом шла, кратко, светильник – это, во-первых, сам Господь, во-вторых, это Его Слово, Слово Твое есть светильник, и затем мы призваны, будучи светильниками, сияющими в темном мире, это Слово отражать, то это вновь минимум дважды в день, утром и вечером, когда молитва происходит, необходимо посвящать время изучению Священного Писания, потому что вот это способ, которым Бог с нами говорит. Если молитва, это в основном мы Богу говорим, ну и надо не забывать, что мы должны дать Ему возможность нам лично что-то сказать, то вот Слово Божье – это Божий голос для нас. Вот это то, что происходит регулярно, ежедневно, вне зависимости от погоды, времени года и так далее. Это вот стабильная такая духовная жизнь, которая нас взращивает и которая нас питает.
0: Вы знаете, очень многие слушатели могут сказать, так это совершенно фанатизм. Потому что для некоторых у них есть жизнь, у них есть подъем там, у кого раньше, у кого позже, сборы на работу, и там нет лишнего времени для того, чтобы... Ну ладно, для молитвы я могу еще найти, там выкроить 5 минут для того, чтобы помолиться в уголочке или перед сном, или что-то еще. Но для изучения Писания 5 минут, извините, тут вникнуть не успеешь в то слово, которое ты читаешь. То есть надо выделять какое-то время. А это, получается, перестраивать весь график. А у некоторых этот график настолько плотный, что там некуда что-то вклинивать.
1: Да. Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
0: Ну, хочешь не хочешь, даже если я пропущу день-два, но на третий все-таки желудок востребует.
1: Ну, проживешь, может быть, 30-40 дней максимум, ну и все. То есть в Библии Слово Божье представлено в образе пищи. Духовное молоко, потом твердая пища и так далее. Чтобы духовно жить, нужно духовно питаться. Потому это просто вопрос жизни и смерти. Человек может принимать решение сам, но вот если мало ешь, то и, как говорится, трудно будет тягаться с врагом и так далее. Вот. Важно упомянуть, пока у нас есть немножечко времени, и о том, что когда теперь что-то случается вне графика, вне плана, вот как грех, да, то нужно тогда уже идти во святилище. И там, я просто напомню, что когда приносилась жертва за грех, человек поименно, конкретно называл, в Торе сказано так, исповедуется, в чем он согрешил. То есть эту исповедь мы направляем к нашему первосвященнику Иисусу Христу, он же и Агнец Божий, который уже этот грех оплатил. И вот во время этого исповедания грехов мы обретаем очищение и обретаем силу
0: для служения. Я так понимаю, это в первую очередь нужно самому человеку для того, чтобы осознать, что он, что же все-таки он сделал неправильно.
1: Да. И, может быть, еще хотя бы коротко сказано, что мы входим туда благодаря служению Иисуса Христа. Он в действительности открыл это служение и вход туда. Но в Библии говорится о том, что Он, Слово, стал плотью. И Священное Писание в апостольских писаниях говорит о том, что мы со Христом умерли, если мы крещены во имя Его, но мы же с Ним воскресли, сказано, Он вознес нас. Когда сам возносился, он в своем теле весь человеческий род вознес в небесный туда храм, и сказано, мы там с ним, в его лице присутствуем. То есть в лице Иисуса Христа есть все ресурсы для полной победы над грехом, для преобразования характера. То есть вот там на небе есть человек, который уже прошел весь этот путь, одержал полную победу, и в его лице, благодаря завету с ним и служению, которое он совершает, у нас нет никаких ограничений, что касается уподобления образу Божию, что касается вот духовных побед и достижения Божьей цели в нашей жизни.
0: То есть, действительно, получается, без посредника нам там делать нечего. И нам нужен посредник, и этим посредником является Господь.
1: И Он один.

0: и он один. Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. И мы видим действительно, что Господь призывает нас вот в это небесное святилище. И наш Господь Иисус Христос стоит там, как посредник между нами и Богом, и Он желает, чтобы мы приходили к Нему чаще. Приходили к Нему и сделали Его и вот это святилище центром своей жизни, как оно было центром действительно духовной жизни в Израиле. Пусть Господь вас благословит найти этот уровень взаимоотношений с Господом, чтобы мы не истощились без духовной пищи. Куда делся храм?
1: Вспоминается мне сейчас известная басня. А слона я там и не приметил.
0: Такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
1: Внутри этого храма другого храма больше нет. О городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Дорогие друзья, приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и воля Божья». Случалось ли с вами, что вы просили Бога о чем-то важном, а получили совсем другое? Это происходит часто, потому что люди не знают условий, которые управляют молитвой. Многие думают, что Бог их просто не слышит, потому что Он не заинтересован в том, чтобы благословлять. Но дело в том, что в самой молитве, точнее в том, как она совершается, есть нечто мешающее человеку получить просимое. Послание Иакова в 4 главе, в 3 стихе ясно, точно говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Просить не на добро может иметь много последствий. Существует правильный способ молиться. Мы уже узнали, что должны молиться во имя Иисуса и по Его заслугам, должны молиться искренне, демонстрируя реальную нужду, должны молиться в настойчивости и вере. Веря, что Бог нас любит и всегда делает для нас нечто лучшее. Но и этого недостаточно. Картина должна быть полной. Библия добавляет еще одно условие. Чтобы молитва была приемлема для нашего Небесного Отца. Это записано в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стихе сказано, что мы должны молиться согласно воле Божьей.

Если хорошо подумать, молитва имеет отношение к исполнению воли нашего Творца. Мы выражаем нашу волю через молитву, обращаясь с просьбами к Богу. И естественно, что желанием нашего сердца является, чтобы эти просьбы были приняты. Конечно, мы хотим, чтобы вещи происходили или не происходили. Мы хотим быть исцеленными, хотим, чтобы наши близкие тоже были исцелены. Мы хотим быть защищены, хотим процветать, хотим самого наилучшего. Все, что в мире есть для нас и для нашей семьи. Поэтому нам нужно научиться молиться, подчиняя нашу волю воле Всевышнего. Эллен Уайт, христианская писательница, учит нас: посвящайте себя Богу с утра, сделайте это вашим первым делом, пусть ваша молитва будет: «Возьми меня, Господи, целиком к своим ногам, представь все мои планы, используй меня на свое служение, прибудь со мной и позволь мне творить все в тебе, все твое, все для тебя». Далее, на этой же странице она говорит: это вопрос каждого утра. Посвящайте себя Богу на этот день, подчините Ему свои планы, чтобы они исполнились или не исполнились согласно Его провидению. Так день за днем вы можете отдавать свою жизнь в руки Божьи, и она будет все больше и больше формироваться по подобию жизни Христа. Мы должны понимать, что Всевышний Бог знает, что для нас лучше. Мы должны осознавать, что Бог знает будущее с самого начала, с минуты зачатия. Поэтому мы должны просить Его исполнить свою волю, когда мы молимся, обращаемся к нашему Творцу. Прося Его исполнить свою волю в нашей жизни, мы не только признаем Его верховную власть и смиряемся перед Его замыслом, но и видение нашей жизни будут определяться не только Божьим суверенитетом, но и Его вечной любовью. Именно так, когда Бог слышит молитву или не слышит ее, чтобы исполнить свою волю, которая в том конкретном случае противоположна нашей просьбе. Бог поступает так не просто потому, что Он верховный властелин, прежде всего потому, что Он нас любит, знает наше будущее и знает, что для каждого из нас лучше. Запомните, подчинение Божьей воле не только имеет отношение к Его суверенитету, но прежде всего к Его любви к нам. Есть прекрасный пример подчинения Божьей воле, который мы находим в словах Иисуса в Евангелии по Луке, 22 глава, 42 стих, где показано, что в Гефсиманском саду в момент величайшей скорби сам Иисус молится, доверяя вечной любви Отца, и учит нас, что цель молитвы не изменить Божью волю, а согласоваться с Божьей волей. Мы можем быть в этом уверены словами Бога из книги пророка Иеремии, 29 глава, 11 текст, где записано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Когда мы молимся, ища Божьей воли, мы сталкиваемся с мыслями Божьего мира, и этот мир поселяется в нашем сердце. Так в покорности мы обретаем уверенность.

что Бог нас любит. Он знает, что для нас лучше. И Он исполнит только то, что произведет мир в нас. Проблема в том, что нам трудно понять Божью волю, потому что мы не думаем, как Бог, не видим так далеко, не понимаем, как Бог, и поэтому не знаем, что для нас лучше. Нам нужно обновить свой ум, то есть перенаправить мысли и желания и волю, чтобы согласоваться с тем, чего Бог хочет для нас. Такое обновление ума, чтобы понимать Божью волю, возможно только через ежедневное действие Святого Духа, понимая важность искать Божьи замыслы. Желаете ли вы подчинить свою молитву Его доброй и угодной совершенной воле? Давайте мы помолимся этой молитвой. Дорогой наш Творец и Спаситель, благослови нас получать и видеть Твою волю в нашей жизни, в наших прошениях, в наших молитвах. И пусть Твоя воля исполнится, но не наша. Именем Иисуса мы молим и просим об этом. Аминь.

Молитва — это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Когда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга –

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Распорядок дня домохозяйки значительно отличается от графика бизнес-леди. Так или иначе, каждому приходится распределять свое время так, чтобы успеть как можно больше в рекордно короткие сроки. Важных дел порой так много, что даже не знаешь, за какое взяться в первую очередь. А вечером, когда сил уже не осталось, ты возвращаешься к своей семье. И чаще всего ты бываешь настолько эмоционально истощен, что ни детям, ни родителям, ни мужу или жене уже ничего стоящего дать не можешь. Это так странно, что на самые важные дела у нас никогда не хватает ни времени, ни сил. Мы ведь живем ради них, ради наших близких. И больше всего нам не хватает ни денег, нет, нам не хватает друг друга. Но есть еще кое-что. Часть нашего сердца не может быть занята никем и ничем другим, кроме Бога. Мы так всю жизнь не будем чувствовать пустоту и неудовлетворенность, пока не придем к Нему. Только не получается. Как в том афоризме. Слишком молод, чтобы думать о Боге. Слишком весело, слишком влюблен, слишком занят, слишком устал, слишком стар. А потом слишком поздно.
1: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

затих поток речей ненужных, незваных мыслей карнавал. Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей.

В любом возрасте, при любой занятости, будь то дом и дети или бизнес и карьера, нам, женщинам, очень важно знать, что тебя ценят и любят просто потому, что ты есть. Почему же порой мы чувствуем себя ненужными? Зададим сегодня этот вопрос. –

0: Девочки, а вот что, на ваш взгляд, приводит к тому, что женщина, даже имея семью и работу, порой чувствует эмоциональную какую-то неудовлетворенность?
1: Вообще, мне кажется, для женщины внешние признаки благополучия, вот семья, работа, это, в принципе, не так уж важно. Женщина — это существо эмоциональное. Вот если она понимает, что она нужна, ее ценят, любят, тогда она будет довольна собой, и у нее все будет хорошо в душе. А если этого нет, тогда очень много может быть не так.
2: А может быть, ее и ценят, и уважают, и все остальное, а самореализации нету. Да. Вот тоже может быть. А то ее все ценят, уважают, а она сидит.
0: Она сама себя не ценит, ты имеешь в виду?
2: Ну, не то, что не ценит, а как бы у нее нет удовольствия в том, что она делает. Например, она там что-то хочет чем-то заниматься, да, или она для себя это открыла, вот она это делает, она прям вся в этом растворяется, она прям там... А то, что ее там ценят, уважают, это важно. Но важно еще найти себя, мне кажется, в этой жизни. Не просто ты мама, там жена, но что-то еще. Потому что ведь, я думаю, и муж, и дети ценят, когда ты не просто мама и жена, кушать им подносишь, еще что-то делаешь, но у тебя есть какой-то род деятельности.
1: Да, что-то оставить для себя, именно вот этим быть довольной.
2: Ну, да.
0: Ну, мне кажется... Если у нас такая хорошая семья, то, в принципе, наверное, нас ценят и любят. Может быть, не стоит трактовать их действия так? Может быть, мы, женщины, склонны к тому, чтобы трактовать их какие-то слова и действия так, что это не про

0: проявление нужно к нам любви и уважения. И поэтому мы начинаем испытывать какие-то не те чувства. Нет. А ты, Танюш, что или Алена, думаете?
1: Не знаю, я не знаю, почему так может себя женщина чувствовать, иногда неудовлетворенная, эмоционально упавшая, расстроившаяся, когда у нее есть там семья, работа. Потому что, мне кажется, вообще для женщины очень важно, что у нее есть семья. Поэтому нет семьи, тоже как-то не
2: совсем. А кто одиночка? Кто еще не замуж не вышел? Все.
1: Ну, в перспективе будет. Ну,
2: то есть она сейчас еще не удовлетворена, у нее нет эмоционального удовольствия.
3: Мне кажется, мы сейчас, обсуждая это, вот особенно с Таниных слов, мы такое впечатление, что лишаем женщину, знаете, образа личности. То есть вот есть у тебя семья, вот ходи, подтирай за всеми.
2: И будь счастлива.
3: И будь счастлив. Все. В принципе, твоя миссия выполнена. Такое ощущение, что женщина, как только выходит замуж, больше у нее никаких не должно быть интересов.
2: Как единица, как бы отдельно, да. Она не существует.
3: Все, да, она не личность. Семьей, то есть она жена, она мама, она кухарка, там она прачка,
0: воспитатель.
3: Она воспитатель. Но ни в коем случае не человек. Да, получается так? Что, значит, все, что она должна делать, и все ее существование сводится к тому...
2: Служи.
3: Да. Просто вот семья, все, семья. Получается так? Когда мы говорим, ну как она может быть несчастлива? Как она может быть несчастлива? Она должна быть счастлива. Работа есть, о, уже муж не попрекнет, что сидит на ее шее. Все, уже одну статью можно вычеркнуть, да? Дети есть, все хорошо, не бесплодное, да?
0: Алена, я знаю, что действительно у тебя есть многое, что сказать женщинам, чтобы мы не впадали в такое состояние. Давай мы дадим чуть позже тебе слово. Знаю, что сегодня нам Ангелина будет готовить что-то очень вкусное.
4: Вкусная выпечка всегда ассоциируется у меня с мамой. И то, что сегодня я вам покажу, это произведение моей мамы. Но я не скажу то, что у нас в результате получится. Создадим небольшую интригу и начнем замешивать пока тесто. Для приготовления его нам потребуется вода, масло, соль, ванилин, дрожжи, сахар, пшенная каша, которая обогатит и сделает более питательным состав теста. И, конечно же, мука. В качестве красителя нам потребуется сок свеклы и куркума, курага и киви для оформления. Прежде всего, в одной чаше необходимо соединить несколько ингредиентов. Берем сахар, пшенную кашу, дрожжи, сухие или классические, сырые, пожалуйста, любые. Ванилин, соль, вода и масло. Все эти продукты необходимо взбить до однородной консистенции.

Почему же женщина может оказаться в своей собственной семье невостребованной? Откуда появляется этот эмоциональный вакуум однажды в ее жизни? Сегодня мы попытаемся разобраться с этим и дать себе совет, что же сделать для того, чтобы выбраться из этой ситуации или не попасть в нее. Для начала давайте подумаем о том, что каждый имеет право. Мы условно назовем это работа над собой. Признайте и поразмышляйте, что все имеют право на свои интересы и увлечения. И самое главное, на это имеете право и вы. Следующая рекомендация. Найдите дело. Условно назовем работа над ситуацией. Подумайте и займитесь каким-нибудь хобби, чтобы это касалось именно вас, чтобы это было ваше хобби. Но если вам интересно это хобби разделить со своими подругами или родственниками, или детьми, то почему бы и нет? Пусть увлечения вас сближают. Если вам необходимо, чтобы вас одобрили, чтобы это было в пользу всех ваших близких, пусть ваше увлечение приносит эту пользу. Например, вы любите читать, и ваша любовь к литературе точно так же может послужить вам в этом. Например, внесите в список вашего чтения какое-нибудь произведение из школьной программы ваших детей. И когда наступит время, вы можете с удовольствием помочь своему ребенку написать на сочинение, и это, возможно, объединит вас. Не ждите сразу внимания и благодарности. Все равно продолжайте делать и работать над собой. И результат обязательно будет.

я покажу, как формируются розы. Как вы видите, здесь мы вставили начинку. Это может быть курага, это может быть изюм, чернослив, что угодно. Маслом смазываем края. По центру масла быть не должно, потому что там нужна такая поверхность, чтобы она хорошо слипалась. Сахаром посыпаем. Можно, кстати, кунжутом или кокосовой стружкой, как вариант. И сворачиваем, начиная с того места, где у нас начинка. Так. Давайте посмотрим. Отлично. Можно немножко вот так вот соединить, чтобы уже наверняка у нас не расползлось ничего. И аккуратненько разрезаем пополам. Так. Переворачиваем. Смотрим, что у нас получилось. Надо немножко подкорректировать. Можно вот так углубить начинку, чтобы она была более такой, более низкой розы. Корректируем. И все, собственно. Кладем на противень. Какая прелесть, правда? Мне так кажется, прям как настоящий. А теперь несколько моментов, что касается дальнейших действий с нашими булочками. Необходимо дать им время подняться в теплом месте. Зависит это от температуры и качества дрожжей. Это где-то 40 минут, а может быть и час нужно будет. А после этого выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут. Очень внимательно следите за тем, чтобы не подгорел верх изделий. Сами понимаете, что розы тогда потеряют свою привлекательность. Что мы сделаем с ними потом, я вам пока не скажу. Переходим к напитку. Имбирный лимонад. Для приготовления нам потребуются лимоны, мед или сахар, по вашему желанию, куркума и имбирь. Прежде всего нужно нарезать лимоны такими кусочками, которые вас вот устроят, и залить их медом, оставить на некоторое время, чем мы и займемся.

0: Девочки, как вы думаете, вот если хобби занимает не только время, но и деньги, которые мы должны как бы потратить, ну, на что-то там, что нам интересно, как вы думаете, вообще это нормально? Как бы мы можем взять из бюджета денежку или нет?
1: Ну, конечно, нормально. Не может быть такого хобби, чтобы оно не отнимало ни денег, ни времени. В любом случае отнимает. Просто во всем должна быть разумность.
0: Ну,
1: конечно, не больше половины бюджета на это тратить.
2: Ну, а как
0: семья как должна реагировать,
2: да, на это?
3: Ну, мы говорили о том, что мы должны набраться терпения. Что, потому что это не значит, что ваши интересы могут разделяться интересами вашей семьи. Нужно понять, что это определенные вложения тоже. Вложение в саму себя. Вложение о том, что через там, 10 лет, да, Катя такая вот в каком-то состоянии эмоционального вакуума, да, решила заняться, вот, к примеру, своим хобби, и она вот через 10 лет осталась полноценной, жизнерадостной Катей. Они удрученные, неудрученные, депрессивные такой. И это будет, я думаю, что это достойное вложение. И муж будет рад, и дети будут достойны.
0: Вот какой надо аргумент говорить.
3: Только так.
4: А вот по поводу себя, моего хобби, мне вот хочется, чтобы хобби пользу приносило. То есть не просто так, для интереса, для увлечения, чтобы это имело какое-то, ну, для пользу для окружающих, даже, наверное, может быть, для близких.
3: Ты не можешь
4: определить? Не могу определиться. Да.
3: Ну, вот мы же только что говорили, если плавно перетекать, то польза, что есть польза, да? Какая польза? Польза для того, чтобы ты себя чувствовал востребованной, да? То есть, опять-таки, через хобби ты, можно сказать, пытаешься, ну, как бы...
2: Получить благодарность, да?
3: Да, получить благодарность, получить внимание. Но дело в том, что как бы мы можем найти такие хобби действительно. Просто у нас как бы есть такой стереотип восприятия хобби. То есть хобби там это вязание, там шитье.
2: Вышивать крестиком.
3: Вышивание, да, еще что-то. Ну вот я, допустим, не обладаю ни одним из этих талантов, честно говоря. И все это меня только раздражает нервную систему. Я не могу сидеть.
1: Наоборот.
3: Но я, к примеру, люблю читать, да? Или, к примеру, люблю писать. Вот, то есть я стараюсь всем своим знакомым, кому нужно там какую-нибудь программу составить или еще что-нибудь. То есть это доставляет, там, участвую в каких-нибудь там лагерях. То есть я пытаюсь реализоваться. Иногда ты просто разрываешься, наоборот, от того, что ты не знаешь уже, куда бежать. И там ты востребована, и там, и там. И при этом я тебе хочу сказать, что не всегда, допустим, я вижу понимание со стороны своей семьи, да, они, конечно, там ворчат, там, зачем это тебе надо, тебе лишь бы смыться из дома.
2: То есть общественная деятельность – это твое хобби,
3: да,
2: можно
3: вот
2: сказать.
3: Да, вот я могу свадьбу, к примеру, провести, да, и вот муж мне говорит, да хватит, тебе уже сколько лет, хватит там прыгать, как клоун. А я все равно это делаю, потому что мне это приятно, да. С одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что, допустим, есть моменты, когда вот... Это потому что мне не надо, к примеру, чтобы они 100% меня одобрили. А вот у меня, знаете, одна знакомая, она, к примеру, такое сделала себе хобби. Она каждый день, допустим, вот готовила, если там любит она что-то делать, она каждый день готовила своему мужу, значит, такую маленькую открыточку приятную. Такую. Mm-hmm. И там писала такие слова и запихивала в кармашек. Когда он открывал, он... Срабатывало несколько как бы таких вот моментов. Во-первых, ему было приятно, что она подумала о нем, да, запихнула, что это от нее открыто. Во-вторых, а что она его внимательно выслушала накануне, не просто в одно ухо влетела, что, то есть, он любим и нужен. И, знаешь, я тебе хочу сказать, 100% никто не может пройти против этого. Вот мимо этого, вернее. Никто не может, потому что всем нужно, чтобы их любили. Всем. Даже всяким букам все равно нужно, чтобы их любили. Мы таким образом можем свое хобби.
2: Но ты знаешь, Ален, вот иногда мне кажется, что женщине уже трудно даже бывает разделить, это дела ее или это ее хобби. Например, многие женщины любят там кулинарию, то есть готовить что-то. Кто-то любит очень огородничество. Есть женщины, я знаю, которые любят убираться. И вот здесь уже вообще не понимаешь, то ли ты занимаешься только постоянно делами, то ли все-таки у тебя есть просто хобби, которое приносит пользу.
0: Так может, ей вообще не надо хобби? Она там готовит, убирает, и вообще у нее удовлетворенности, никакого вакуума нету.
3: Мы говорили о том, что если разобраться, по сути, хобби для чего нужно?
0: Для удовлетворения.
3: Реализация.
0: Реализация.
3: Реализация.
0: Да.
3: То есть Ну, мы сейчас здесь, конечно, безусловно, собрались молодые достаточно женщины, да, которые еще имеют очень много функций, которые затрачивают
2: нам
3: очень
2: не скучно,
3: много. Да, мне скучно, нам бы, наоборот, поскучать. Да? А вот я, допустим, очень часто разговариваю с женщинами, которые более в возрасте, да, которые более зрелые, которые действительно в этом эмоциональном вакууме находятся. То есть они пришли к тому пониманию, что дети выросли, дети не нуждаются, дети самостоятельные, они уже бабушки. Да?
0: А, то есть в свое время они как бы не были хобби,
3: да,
0: они там свои
3: было.
0: Функции
3: и они,
0: выполняли,
3: не
0: функции
3: да, Катя, они не сформировали совершенно никакие свои увлечения. Знаете, все ее, весь ее смысл жизни свелся к чему? К дому, к семье, да? А своей какой-то вот ниши, такой маленького занятия у нее нет. Потому что
2: это очень
3: да.
2: важно.
3: То есть очень важно, чтобы мы были реализованы. Да? Мы же люди. Таким образом мы устроены. Нас Бог таким образом создал, что мы прежде всего личность.
0: То есть мы не можем быть реализованы в том, что мы мама,
3: Можем, да.
0: Или если может, на каком-то определенном уровне мы...
3: Мы до определенного момента, это безусловно, все делаем. Но ты же сама знаешь, что очень много, там просто механических движений, да? Очень много просто физических сил отрачивают. Но при этом, допустим, когда ты моешь посуду, ты много реализовываешься.
2: Обычно ты пережевываешь какие-то другие эмоции.
3: Да, ты в этот момент можешь где угодно, да?
0: Но не с посудой.
3: Да, но не с посудой, безусловно. Нет, есть, конечно, женщины, которые получают колоссальное удовольствие от чистоты, идеальной чистоты дома. Или вот есть у меня одна знакомая тоже, которая говорит, вот я люблю готовить. Вот люблю я готовить. Вот я проснулась сегодня утром, и мне захотелось, чтобы у меня дома пахло пирогами. Все это хорошо. Если действительно женщина чувствует себя вот комфортно в этой обстановке. Она вот созидает. У нее процесс созидания. Это же тоже творческий процесс. То есть созидание дома – это тоже творческий процесс. Но если дом уже создан...
0: Нет, а если другая ситуация? Например, я, да, нашла свое хобби, я нашла то, чем я хочу увлекаться. Все вот это вот. И вот я знаю, я иду. Но семья у меня страдает. Говорит, иди лучше на кухню, мне муж говорит. Чего ты тут сидишь? Иди на кухню, вари.
3: Понимаешь, если они уже не хотят понять тебя в этом отношении, да, то тут проблема не в твоем хобби. Проблема в том, что ты говоришь, послушайте, мне нужно немножко воздуха. Мне нужно немножко реализации. Я чувствую, что мне это необходимо. Вот сейчас, в данный момент. И проблема же не в хобби совершенно. А проблема в том, что тебе нужна какая-то у тебя возникла какая-то потребность, а эта потребность нарушает планы твоей семьи. Они хотят видеть тебя в другом месте, понимаешь? И они всегда будут хотеть там тебя видеть. И более того, если, допустим, ты все-таки решишь пренебречь своими собственными потребностями, однажды ты поставишь им вину, что ты не пошла по пути своей собственной реализации, понимаешь? А пошла на кухню. Да, они были накормлены, но завтра они снова будут голодные.
2: А послезавтра ты будешь злая?
3: Да.
2: Конечно, а ты что хотела сказать?
4: Да я подумала о том, что, мне кажется, есть еще другая группа людей, у которых крайность, наверное, в другую сторону будет. Они хотели бы, может быть, хобби какое-то иметь, чем-то заняться, но они не уверены, что они смогут что-то сделать. То есть не верят в свои силы, что получится, что они что-то умеют, что что-то смогут достичь. Просто
0: если не пробовать, то ты никто и не узнает.
2: Надо сможешь или куда-то, не сможешь.
0: Куда-то. Просто если у тебя это уже есть, ну, то есть потребность, что как-то себя реализовать, ты найдешь, я думаю.
1: Вот это... Неуверенность в себе, мне кажется, она идет у женщины от того, что она чересчур на самом деле занята семьей. Когда ты постоянно в заботах о муже, о ребенке, еще о чем-то, то ты вот в этот круговорот погружаешься и боишься уже сделать шаг вправо, шаг влево, что-то поменять в своей жизни. Уже думаешь, я не смогу. Вот в этом я ключе живу, и все, больше уже никуда и не стоит пытаться. Вот у меня была мысль, я в лекции тоже об этом услышала. Должно быть еще какое-то хобби, которое объединяло бы семью. Вот мы говорим лично о своих сейчас. У кого-то такое, у кого-то такое. А должно быть еще какое-то общее увлечение. А не то, чтобы муж в одном углу квартиры, жена в другом, ребенок вообще в третьем. Хочется что-то найти вот такое, что было бы приятно всем. А до сих пор этого не нашла. Вот как в этом случае быть, пока я еще и не придумала. Не знаю.
3: Кать, но все-таки, мне кажется, слово «должно быть» — это неправильное слово в этом случае. Потому что все мы, ну, люди с правом выбора, да? И если, допустим, не надо себе ставить это вот прям в цель, так, напрягаться и думать, у меня нет хобби, обвиняющий, знаешь, семью, да, у меня нет хобби. На самом деле, просто нужно, мне кажется, что нужно просто стремиться к пониманию. И просто свою жизнь стараться разнообразить. Вот это очень важно. Потому что, как ты сказала, мы очень часто себя загоняем вот в эту рутину. Мне кажется, важно разнообразить свою жизнь.
2: Ведь... То есть, мы сюда будем пробовать какие-то разные моменты все вместе, и вдруг наткнемся на то, что нам всем понравится.
3: И стараться быть интересным друг для друга. То есть, если ты знаешь, допустим, о том, что твой муж увлекается рыбалкой, ну, ты хотя бы сделай попытку заинтересоваться этим тоже. Не надо заранее себя отгораживать, к примеру, от этого. А почему нет? Запросто. Вот, да, у нас у всех дети. Естественно, мы их любим, как без них. Мы для этого их и рожали, чтобы любить. Да? Значит, детьми надо заниматься? Надо заниматься. Все, давайте организуем детей и нас вместе с ними. То есть мы организовали, допустим, там детский какой-то коллектив. Одна пишет музыку, другая пишет стихи, третья шьет костюмы на вот этот наш коллектив. Мы все путешествуем семьями, понимаете? Хобби? Хобби. Всем нам очень весело. Выезжаем на природу. И там, почему нет?

0: И, казалось бы, мы в пределе. Да, и семья пределе, и мы с детьми рядом. Мы не тяготимся им присутствием. И как наши мужья говорят, вам лишь бы повод. А нам лишь бы повод, почему бы нет? А все же от этого хорошо всем. Хобби, оно и есть, это как бы дополнение. Это какая-то такая изюминка, да, твоя вот, которую ты бы вот подчеркнуть, вот какие-то свои вот
1: свои
0: качества.
1: Свои индивидуальности.
0: Да. Ну, я же говорю, вот Бог нас создал очень вот такими творческими людьми. Мы же по образу и подобию, да? Мы созданы творческими людьми. И, естественно, у нас все равно возникает какая-то потребность, чтобы нас воспринимали как личность. Как вот личность, которая имеет вот спектр всяких талантов, да? И вот как бы, когда мы вот занимаемся просто повседневными делами, рутиной, вот этими бытовыми проблемами, постоянно изо дня в день мы делаем одни и те же движения, да, изо дня, особенно когда у нас маленькие дети. И, естественно, все равно возникает какой-то момент, когда нам хочется вот все, что в нас сложил Бог, тоже реализовать, да.
1: Ой, девочки, спасибо вам огромное, спасибо, Алена. Я думаю, тема эта просто неисчерпаемая. Есть нам теперь над чем подумать и пофантазировать. Давайте посмотрим, что же в итоге получилось у Ангелины.

Осталось добавить имбирь, куркуму. И охлажденную воду. Для того, чтобы специи равномерно растворились, будем воду добавлять понемногу. Вот и готово. По желанию можно процедить напиток и подавать. Давайте посмотрим, какие получились розы. Правда красиво? Дарю.

0: Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и с хобби вместе.
1: Хобби моей мамы и мое личное хобби – кулинария. Мы открыли для себя удивительный мир и нашли себя в нем.
2: Сегодняшняя встреча вдохновила меня на поиск новых семейных увлечений. Я хочу, чтобы и моя семья, и ваша тоже стали еще дружнее и счастливее благодаря новым семейным традициям.
3: Милые женщины, желаю вам непременно обрести себя и с Божьей помощью найти понимание.
4: Я благодарна программе и девочкам, которые сегодня были тут, потому что я убедилась в том, что мое хобби – это важное вложение в мое будущее.
5: Не забывайте, что творческое начало заложено в нас самим Богом. Всего вам самого доброго, благословений!

Учиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, которая является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Роман!
0: Я хочу начать с одной истории. Это интервью одной интересной пары. Я видел их и это интервью еще тогда, когда не был женатым, и мне они стали очень симпатичны, эти мужчина и женщина. Они рассказывали о своих взаимоотношениях, рассказывали о том, что уже на протяжении многих лет, а порядка 40 лет они были вместе, их отношения становились все лучше и лучше. Они продолжали улыбаться друг другу, продолжали дарить друг другу подарки. Mm-hmm. И каждый год, встречаясь, отмечая годовщину своей свадьбы, они делились вот этими чувствами, нежные слова друг другу говорили. Ну, в общем, смотрел я на них, умилялся, удивлялся, мечтал, чтобы в моей жизни так было. И такой вопрос. У этой пары что-то не так, как у всех. Они застряли на влюбленности, той, которая была в самом начале. Либо же они развили эту влюбленность. Или еще какой-то вариант. Вот скажите, что с ними происходит? Может быть, что-то не так?
1: Мне кажется, что с ними все так. И наоборот, и вот то, что есть у этой пары, я бы желала всем парам, всем супружеским союзам, которые есть. Вот. Но я думаю, что эти люди просто развивают свои отношения, и они развивают свою эмоциональную связь, укрепляют ее. В принципе, они делают очень правильно. А с другой стороны, вот здесь вот речь в вашем вопросе шла о влюбленности, как о таком начальном периоде, большинство отношений начинается вот именно с нее. Большинство отношений.
0: Ну, я прошу прощения, складывалось такое впечатление, как будто они действительно только познакомились. Вот только три месяца назад влюбились друг в друга.
1: Да.
0: Вот, наверное, отсюда и вопрос.
1: Нормально ли это?
0: Да, нормально ли это?
1: Ага. А сколько они были?
0: Ну, в районе 40 лет.
1: А, порядка 40 лет.
0: Да.
1: Здорово. Ну, этой паре можно только позавидовать, в хорошем смысле слова, пожелать счастья. Да. Ну вот, что происходит, да, я вот хочу немножечко, может быть, по циклам, которые проходят отношения, как бы немножко пройти, что эти люди сумели сделать это просто правильно. Вот. Обычно, как я уже сказала, большинство отношений начинается с влюбленности. Вот. И ну, очень важно, чтобы эта влюбленность переросла именно в любовь. Очень важно. Потому что что такое влюбленность? Это надетые розовые очки, это такие нереалистичные ожидания, это очень много ошибок, которые люди совершают, в плане того, что ошибок не в действиях, а ошибок того, что они приписывают свои чувства другому человеку, качества, они дорисовывают образ. То есть что такое влюбленность? Это когда есть какой-то образ у человека в голове, складывается из каких-то сказок, мифов, мультиков, фильмов, реальной жизни. И потом приходит человек, и этот образ, он на него надевается, ну, как бы неосознанно. То есть, когда еще узнать человека его настоящего со всеми плюсами и минусами как раз еще предстоит. И почему вот в браке одним из таких тяжелых периодов может быть, когда эти розовые очки спадают, когда у человека возникает очень много разочарования.
0: Ну, так, может быть, эти розовые очки спадают еще до бракосочетания?
1: Да? Может быть. У кого? У всех по-разному.
0: Но это может быть кризисом. Я знаю одного молодого человека, были хорошими друзьями еще в далекой молодости, и он встречался с девушкой. Потом вдруг, внезапно, они расстались. Ну, девушка хорошая была, и мы ценили их отношения. Я стал задавать ему вопросы, что не так. Он говорит, ты знаешь, что-то как-то все уже скучно. Я понял, что хочу еще вот этих вот чувств особенных.
1: У него притупились чувства? И он пошел искать.
0: Ну, с другой стороны, чувства. Не сказать, что в их отношениях что-то шло не так. Все благополучно было. Человек стал понимать, что влюбленность куда-то пропадает, и их отношения приобретают более стабильный характер. Вот это его испугало?
1: Я думаю, да, может быть. Да, может
0: а
1: быть,
0: если это в браке происходит, не может быть разочарования?
1: Может быть, люди разочаровываются, и возникает очень много ссор, скандалов. И главное то, что люди винят в этом партнера. Хотя на самом деле все вопросы должны быть к самому человеку, что это я придумала такой образ, это я надела эту маску на другого человека. Этот человек не оправдал именно моих ожиданий, то есть речь шла о моих ожиданиях, а не о том человеке. То есть это вот как бы, ну, люди склонны смотреть на другого через такую определенную призму. Но я даже сейчас не об этом хочу поговорить, а о том, как, с чего начинаются большинство отношений. Конечно, не все. Есть из этого исключения. Но все-таки такая статистика, что большинство пар начинает свои отношения именно с влюбленности, и большинство пар начинают свои отношения с так называемого симбиоза. То есть вот это вот полная слитость с другим человеком. И это эйфория. То есть кажется, что это рай. И кажется, что у нас одна жизнь на двоих, одни чувства на двоих.
0: Шалаша и... только не хватает.
1: Вот это, вот эти вот, еще причем, ну, все песни, романтические фильмы, они вот именно подыгрывают вот этому вот образу. Вот такая песня: «Я — это ты это я», то есть границ никаких нету, и нам так хорошо, и так вообще здорово в этом вот симбиозе. И то есть, и если это представить так вот графически, ну, метафорически картинка, это представить вот, если два кружочка, две отдельные жизни, которые раньше были у людей, что они полностью слились воедино, полностью. То есть границ никаких нет.
0: Но... Я прошу прощения, Ольга, если вернуться к тому примеру, который я рассказал в самом начале. Вот у этой пары, у них сохранился этот симбиоз или у них что-то другое?
1: Нет, я думаю, что они перешли на новый, более качественный уровень.
0: О, расскажите об этом.
1: Да.
0: Это интересно.
1: Но вот я продолжаю свой рассказ, что вечно вот так вот продолжаться невозможно. Вечно в симбиозе быть нельзя. Кому-то становится тесно, душно, скучно, ну, как бы надоедает. Это уже такая вот... Потому что это не зрелая любовь, это, скорее всего, что зависимость, это эмоциональная зависимость. Конечно, поначалу это приносит огромную-огромную какую-то эйфорию. Но... Законсервировать свои отношения навсегда вот в этом вот, это невозможно. Почему? Потому что у отношений есть, естественно, цикл развития. Это все равно, что понятно, что когда у нас рождается ребеночек маленький, это вот сладкий младенчик, мы его так любим. Но я думаю, ни один родитель не захочет, чтобы ребенок и в 20 лет сохранял такой же вот вид младенца. Такое иногда бывает. Это огромное горе, это болезнь, ну, то есть это серьезная болезнь, это горе для родителей. То есть мы понимаем, что сейчас этот маленький сладенький младенчик, которого мы вообще любим просто безусловно любовью, он будет расти, и у него будет неприятный кризис 3 лет, у него будет неприятный подростковый возраст, а потом он вообще уйдет из нашей семьи. Мы понимаем, что все эти стадии немножко болезненные, они будут. Также и здесь отношения, они не могут законсервироваться, ну, вот в этой вот стадии. И происходит какая дальше вещь? Какая вот естественная как бы эволюция отношений? Что происходит дальше? Дальше происходит, что кому-то из партнера становится немножко скучно и тесно, и уже происходит тяготение вот этой вот зависимостью. И обычно это бывает мужчина, потому что мужчины, ну, чаще всего мужчины, потому что более ценят свою какую-то независимость, самостоятельность. И мужчина на каком-то этапе, он понимает, что ему уже здесь вот полностью слитым быть с другим человеком скучно. Хочется выйти куда-то, хочется вернуться к своим развлечениям, хочется вернуться к своим каким-то хобби, к друзьям, ну, какие-то вот как бы начать опять вернуться к той прежней жизни, которая у него была до отношений. И получается, что вот этот вот наш круг, он вытягивается в такой треугольник. То есть получается, что на одном углу треугольника он, на другом углу треугольника она, на третьем углу треугольника его интересы, его какие-то интересы прежние. И для женщины, если она не перестроится, вот эта ситуация, она воспринимает очень болезненно, как предательство. То есть особенно это мы говорим о женщине, которая, ну, скорее всего, находится не в состоянии взрослой ответственной личности, она находится в состоянии ребенка. То есть симбиоз он кому нужен? Симбиоз нужен маленькому ребенку. Вот. И обычно, если такая ситуация происходит, женщина очень болезненно, очень ревностно начинает реагировать вот на эти вот, на попытку, ну, супруга, мужа или парня, да, если у них еще отношений нет, ну, в смысле, не зарегистрирован брак, вернуться к каким-то своим увлечениям. Вот. Она начинает очень ревновать его к этим увлечениям, к друзьям, к старым, и все это заканчивается слезами, ссорами, сценами, ревностью. Вот. Таким образом, женщина неосознанно пытается вернуть вот эти вот отношения опять в круг. Но это уже сделать невозможно. Как ребенок у нас вырос, мы его опять не затолкаем в те самые размеры. Угу. То есть либо здесь происходит разрыв, такой достаточно болезненный для женщины. Для мужчины это понятно, что он хочет вырваться на свободу. Ну, вот если его так начинают, ну, как сказать... Угу. Вот, возвращать в зависимость, в то есть то, что я рассказываю, это эмоциональная зависимость. Угу. Вот. Либо здесь выход такой, что женщине нужно эту фигуру треугольник превратить до фигуры квадрата.
0: То есть у нее свое еще должно что-то.
1: Да, вести. Да. То есть он, она, его интерес, ее интересы. То есть он, она, его интересная жизнь, ее интересная жизнь. И вот.
0: Прошу прощения, а может оставаться треугольник, когда он, она и их что-то совместное интересное?
1: Да, тут даже знаете, какая вот как бы правильная схема? Вот если мы показываем графически кружками, да, вот он, она, их жизни, они соединены, но вот настолько, да. То есть, конечно, у них есть перехлёст, конечно. Это мы, обязательно в паре должно быть наша интересная жизнь, наши интересы. Но, с другой стороны, вступая в брак, вступая в отношения, человек не должен терять себя. Ни в коем случае. Ни женщина не должна полностью растворяться в мужчине, в детях, в семейной жизни. Ни мужчина не должен полностью растворяться в жизни женщины и иметь только семью, и все.
0: Ну вот я прошу прощения, не должен или не может?
1: Не должен. Он, конечно, может. Он, конечно, может, но это уже называется перекос. То есть есть отношения такие симбиотические, есть отношения, где люди порознь вообще находятся, между ними ничего общего нету. Как бы перекосов на самом деле их, ну, существует достаточное количество. Но единственный возможный вариант, когда отношения способны именно приносить огромную радость и удовлетворение, это когда и он, и она являются взрослой самостоятельной ценной личностью. И общаются они на равных. То есть они партнеры. У них отношения взрослый-взрослый. Это не отношения ребенок и ребенок. Вот этот вот симбиоз – это отношения ребенок и ребенок. По сути, иногда бывают такие пары, что у нас тело вырастает, нам там по паспорту уже много лет, а душевный человек может оставаться в детской позиции, из-за каких-то травм детства. И он всю жизнь может пытаться искать партнера, который заменит ему недополученную, материнскую любовь. Mm-hmm. И всю жизнь он будет пытаться сделать симбиоз с каким-то человеком. Ну, просто такому человеку нужно расти. Вот. И бывает такой также перекос, когда, например, кто-то из партнеров находится в состоянии ребенка в детской позиции, кто-то занимает родительскую позицию. То есть есть женщины, которые становятся мамами, в кавычках «мама».
0: Но им эта позиция нравится? Устраивает их эта позиция?
1: Кому? У кого? Мужчинам?
0: Женщина как мама.
1: Видимо, устраивает, если она туда забирается. Другой вопрос, как чувствует себя мужчина. Некоторым мужчинам тоже это выгодно и интересно, и просто. То есть кто такая мама? В кавычках «мама» для своего мужа. Она указывает мужу, что нужно делать.
0: Так, может быть, их оставить в покое, пусть живут себе счастливо?
1: Это недолговечный союз. Недолговечный союз, потому что либо женщина устает быть постоянно мамой, и она, потому что это достаточно большая нагрузка, она просто выходит. Кто-то из них может выйти просто из отношений. Вот. Либо мужчине надоедает быть в роли ребенка. И чаще происходит так, что он находит себе другую женщину и уходит из этих отношений. По сути, он уходит от мамы, от мамы в кавычках. Вот.

0: женщине, конечно, приносит это очень много страданий. Она не понимает, почему так случилось. Вроде бы как она заботилась, старалась, любила, да, и все делала. То есть эти вещи нужно очень, хорошо отслеживать. Бывает, конечно, перекос в другую сторону, когда женщина находится в состоянии ребенка, и она ищет себе папу, то есть муж ее находится в состоянии папы. Но это все перекосы. То есть разные варианты перекосов есть. Но единственный вариант, как можно достичь тех отношений, о которых вы рассказывали в этой паре, это когда каждый из партнеров повзрослеет, когда отношения не будут партнерские. А партнерские отношения — это равные отношения. И здесь идет уважение к личности другого человека и уважение к его границам. То есть партнеры, они не переступают границы личности другого человека, супруга. Ни в ту, ни в другую сторону. Они уважают чувства, они уважают мнение другого человека, они не берут ответственность друг за друга, не поучают, не воспитывают, не переучивают, не переделывают.
1: На практике это в чем может выражаться? Я имею в виду вот эти вот моменты, развлечение может быть какое-то, может быть хобби или еще что-то. Об этом вы говорите? Свой какой-то интерес? Или, может быть, профессиональные навыки определенные?
0: Это на практике что означает?
1: Я имею в виду, когда мы говорим о квадрате.
0: Да, да, да.
1: Есть мужчина, есть женщина, да. А в противоположных углах это
0: их,
1: что?
0: Их интересы, какая-то их личная жизнь.
1: Личная жизнь. Но это профессиональная личная жизнь или, может быть, какое-то развлечение?
0: Какая им нравится. То есть до этого же, до того, как люди встретились... Они же были личностями, они вели свою какую-то интересную жизнь. Вот почему? Может быть, не вели, конечно, да, но это проблема. Если человеку скучно, этот из скуки, он пытается эту скуку решить супружеством, это проблема. Но, по сути, мы берем сейчас двух, допустим, зрелых, здравых личностей. По сути, у мужа была какая-то интересная жизнь до брака, и у жены была какая-то интересная жизнь до брака. Свои хобби, увлечения, может, какая-то самореализация в любимом деле, в профессии. И они соединили свои жизни. Но, с другой стороны, они остались, они не перестали быть личностью, они не перестали быть самостоятельным людьми, они полностью не растворились друг в друге. То есть вот это ненормальная ситуация, она потом аукается и приносит очень много проблем, когда люди стремятся полностью раствориться друг в друге. Долго вот эту ситуацию выдержать нельзя. Кому-то станет тесно, скучно, кто-то кого-то потянет вернуться опять к интересам. То есть когда женщина имеет интересную жизнь, когда мужчина имеет интересную жизнь, с другой стороны, у них есть еще то, что очень сильно связывает их. То есть еще их совместное что-то есть.
1: Действительно, тема очень важная, актуальная, наверное, для каждого из нас. Спасибо вам большое, Ольга. А мы желаем вам сохранить свою индивидуальность, цените отношения, и пусть семьи будут ваши счастливы. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть?

0: Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство. Царство Небесное.

В этом мире, где каждый день приносит новые вызовы, новые тревоги, существует одно умение, превосходящее по ценности все остальные. И это способность распознавать голос Божий в шуме дел, повседневности. И Библия свидетельствует, Бог, Он не перестал говорить. То есть Его слово сегодня, оно так же живо и действенно, как и тысячи лет назад. Поэтому, когда мы учимся слышать Его и повиноваться, наша жизнь, она наполняется невероятной глубиной, смыслом и удивительными Божьими сценариями, которые мы бы не могли бы придумать сами. Общение с Богом – это всегда диалог. И мы уже много говорили на предыдущих темах о том, как общаться с Богом, как обращаться к Нему. Но вот подлинная близость, она рождается, когда мы начинаем не только говорить, но и внимательно слушать. Представьте, Владыка Вселенной жаждет общения с вами. Каждое ваше утро – это новая возможность для Него сказать что-то важное, открыть свои мысли, направить ваши шаги. И сегодня мы начинаем с вами завершающий цикл наших тем и вопрос исследования того, как настроить свое сердце на Его чистоту, как отличить Его голос от множества других и как сделать так, чтобы эти диалоги стали неотъемлемой частью вашей, моей повседневности. Готовы ли вы к этому самому важному уроку вашей духовной жизни? Если да, то давайте начнем. Дорогие друзья, приветствую вас вновь на очередной теме нашего цикла встреч онлайн с Богом. Эти встречи посвящены вопросу того, как лично общаться с Богом, как иметь эту связь с Ним. Поэтому сегодня у нас начинается такой небольшой завершающий цикл, где мы больше будем говорить именно о том, как слышать Бога и через какие способы или инструменты Бог обращается к нам. Несколько тем мы посвятим именно этому. Как услышать голос Божий? Потому что я думаю, что каждый, особенно те, кто смотрит эту тему, каждый желает и верю, что, и надеюсь, что у каждого был определенный свой опыт, когда вы слышали Бога. И нам, конечно, хочется слышать Его голос без каких-то особых усилий, может быть, даже чтобы вдруг внутри нас Он звучал или говорил, что делать, с кем общаться, встречаться, дружить, куда пойти, что одеть и так далее. То есть вот, знаете, как сегодня мы уже многие привыкли к помощникам, виртуальным помощникам, когда ты просто дал запрос, и он тут же тебе ответил, окей, Google, и все. Да? Но ясно понимать, что Бог говорит нам различными способами. И когда Бог говорит нам, знаете, это наивысшая точка практического познания Бога. То есть если мы научились только говорить Богу и не слышим Его, ну, это говорит о том, что что-то нарушено в нашей христианской жизни, в нашем общении с Богом. Быть близким к Богу означает общаться с Ним, говорить Ему о том, что у нас на сердце, но также и слышать, и понимать, что Он говорит нам. Именно вот эта вторая половина нашего разговора с Богом очень важна. Но в то же время может быть очень сложно для нас. Как мы слышим Его голос? Как мы можем быть уверены, что то, что нам кажется, да, и то, что мы слышим, действительно принадлежит Богу, а не просто нашему подсознанию? Какую роль в этом играет Библия? Что, если то, что Бог говорит нам, оно непонятно? Попытаемся в этом разобраться, и важно понять, что Бог говорит нам через Святого Духа, и Он делает это разными способами. В Священном Писании мы видим достаточно много способов того, как Бог говорит человеку. Начиная от таких

скажем, ну, нечасто встречаемых каких-то уникальных случаев, потому что мы видим, что Бог может и через ослицу сказать пророку, Бог может послать ангела, сон, видение, сам проговорить своим голосом. Но при этом есть те способы, которые, ну, чаще встречаются в нашей христианской жизни. И мы поговорим об этих способах в этих передачах. Это общение с Ним или умение слышать Бога через Священное Писание, в молитве, через различные обстоятельства, через верующих людей и церковь. И вот в Библии мы видим, что Бог общался с людьми, опять же, да, каким-то иными способами. В Ветхом Завете мы также можем вспомнить, там использовались камни, Урим и Тумим. Были знамения, чудесные какие-то проявления. То есть, и я не исключаю того, что в жизни верующего такое может произойти. Но все-таки, общаясь, анализируя свой опыт, опыт других людей, я вижу, что Бог общается посредством Святого Духа чаще всего через вот те инструменты, которые я перечислил. И если ты находишься в тесном общении с Ним, у тебя есть эти личные отношения, то ты будешь узнавать Его голос. Да? И это сложно порой объяснить тем, кто не переживал этого опыта, но я верю, что большинство из вас переживало. Ну, если нет, то, возможно, после этой темы вы сможете тоже пережить этот опыт слышания Бога. И это тот момент, когда ты понимаешь, что к тебе обращается Бог. Ты понимаешь, что это не просто твои мысли, не просто, ну вот, ты размышлял об этом, и у тебя родилась какая-то мысль. Нет. В этот момент происходит нечто сверхъестественное, если так можно сказать. В этот момент ты соприкасаешься с чем-то непонятным для тебя, и у тебя есть четкое, устойчивое понимание того, что это не просто так. То есть в этот момент Бог говорит к тебе. И по моему мнению, да, и поэтому мы сегодня начнем в этой теме, что основной способ общения с Богом, с человечеством, это Слово Божие, то есть это Библия. Да, это и есть речь Бога, сохраненная для нас в письменной форме. То есть Бог непосредственно обращался к Моисею, Иезекиилю, Павлу и многим другим, затем уже к их устами к народу Израиля или к церкви, а посредством Библии ко всему миру, то есть ко всем поколениям. И есть два подхода к восприятию Божьего Слова. То есть в духовной жизни существует принципиальное различие между таким поверхностным и глубоким восприятием Слова. То есть первый тип людей, ну, лишь формально присутствует там, где звучит Слово Божие, при этом, ну, со своей стороны не прилагают усилий для его осмысления. Или они, может быть, читают Слово, не просто его слушают в церкви, они открывают, читают, но читают его поверхностно. Второй тип – это те, кто с искренним рвением ищет Божьего водительства, да, записывая какие-то важные моменты, задавая вопросы и стремясь применить услышанное в жизни. И вот такой активный подход, первое можно назвать пассивным подходом к Слову и к слушанию Бога через Священное Писание, а второй – это активный подход к изучению Писания. Да, и прекрасно можно этот пример проиллюстрировать примером, помните, верийцев, благомысленных верийцев, христиан, которые не просто слушали проповедь Павла, но они ежедневно проверяли его слова, да, по Священному Писанию. То есть апостол Иаков также, он подчеркивал важность не просто слушания, но такого глубокого проникновения, да, как он пишет, закон совершенный, закон свободы, с последующим исполнением того, что вы узнали. К сожалению, многие верующие могут десятилетиями оставаться вот такими пассивными слушателями. Они регулярно посещают богослужения, но Слово Божие, оно не оставляет какого-то глубокого следа в их сердцах, потому что где-то там они не верят или не пришли к этому пониманию того, что Слово Божие – это, ну, не просто полезная истина для жизни. Они не пришли к пониманию того, что Слово Божие – это и есть ответ Бога на твои запросы, на твои нужды, вызовы, перед которыми ты стоишь. То есть это непосредственно то, что Бог сегодня желает тебе сказать. Да? И здесь это есть в этом слове. Если так позволить сказать, он знал, что однажды, в определенный день, вы откроете это место из Писания, и вы должны будете через действие Святого Духа в вашей жизни и прочитанные слова получить ответ именно на те, ну, чаяния, или те проблемы, которые у вас сейчас есть. И, конечно, когда

слава Богу, уже не оставляет вот этого глубокого следа в жизни человека. В результате, даже после многих лет в церкви, такие люди, они, ну, оказываются неспособными поделиться библейской истиной с другими или, может быть, дать какой-то духовный совет. То есть представьте, ну, если бы вы получили личное письмо от самого Бога. Ну, и это было бы действительно так. Открываете вы свою электронную почту, а там письмо от Бога. И вы были бы уверены, что это именно так. Разве стали бы вы откладывать его чтение или, не знаю, пробегать глазами по диагонали? Да, конечно, нет. Да, мы бы с трепетом изучали каждое слово, перечитывали и размышляли над, да, этим посланием. Вот Библия — это и есть такое Божье письмо каждому из нас, которое содержит истины, способные преображать нашу жизнь. Поэтому так важно не просто механически слушать слово или читать, но вникать в него всем сердцем, позволяя ему изменить наши мысли, изменить наши поступки. И вот цель Библии состоит в том, чтобы мы воплотили библейские принципы в жизнь. И псалмопевец, он, восклицая, говорил так: «Закон Бога совершен, укрепляет душу, откровение Бога верно, умудряет простых, повеление Господа праведно, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». В первой главе книги Иисуса Навина мы также читаем очень известный отрывок, да, связанный опять же со Словом Божьим, где Иисус Навин говорит следующее: да, «Но только будь тверд и мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Бог открывает свою волю в Слове Своем. Да, каким образом это может происходить? Ну, те, кто уже слышал голос Божий, я думаю, надеюсь, многие уже слышали, это происходит, и вы поймете, о чем речь. Это происходит таким образом, что вы читаете, да, какую-то главу, какой-то текст, какой-то отрывок Священного Писания, и вдруг в определенный момент вы, ну, встречая этот отрывок, и прочитывая какие-то места, вы можете вновь вернуться к нему, и вдруг это место, оно вас цепляет, если так можно выразиться. И, знаете, ты присматриваешься, и такое ощущение, что даже, у меня иногда создалось такое впечатление, что даже шрифт как будто там другой в этом отрывке. То есть ты вдруг понимаешь, что вот, вот эта мысль, да, заложенная в этом тексте, это то, что Бог именно тебе сейчас и сегодня приготовил. И вы начинаете исследовать этот отрывок, читать, и он особенно как-то ложится на ваше сердце. И вы где-то можете записать этот текст, поразмышлять над ним, с кем-то поделиться и сказать: ты знаешь, как Господь мне сегодня ответил. Посмотреть, может быть, другие места Священного Писания, которые тоже говорят на эту тему. И когда Бог открывает вам текст, да, что можно сделать? Можно отделить время. И, возможно, кто-то сегодня это сделает, когда услышите эту тему. Отделить время, чтобы пообщаться с Господом, а именно попытаться услышать Его голос через Писание. Потому что читать Библию тоже можно по-разному. Но из своего опыта скажу, что я читаю Библию по-разному. То есть разные есть мотивы и цели чтения Библии. То есть я читаю Библию, первое, как уже говорил в предыдущих темах, желая познать Господа. То есть для меня это основное. Да, такой способ чтения Библии. Но при этом я скажу, что у меня, допустим, есть график, где я читаю Библию по определенному количеству глав каждый день для того, чтобы в целом, да, видеть весь контекст Священного Писания. Я могу читать Библию с целью изучать ее. Допустим, готовясь к проповеди, к служению, я изучаю какие-то отрывки и так далее. А можно читать Библию именно с целью услышать, что же Господь сегодня желает сказать мне, да, опять же, на какие-то мои вопросы. Поэтому вы можете даже записать ваши вопросы. Запишите их в блокнот, составьте список вопросов, да, которые у вас есть и на которые вы хотели бы получить ответ. Что делать, куда двигаться, как поступить в какой-то вашей ситуации. Я верю, что Бог будет давать вам ответы.

важно сформулировать, что вы конкретно хотели бы услышать от Господа. И дальше начинайте читать Священное Писание, и при этом он не обязан ответить вам именно сегодня, да, всему свое время, именно так, как, может быть, вам хотелось. То есть он может ответить в любой момент. Но вы, читая Священное Писание, встречая ответ, вы будете понимать, что да, это ответ на тот ваш запрос. Что Бог открыл вам, да, о себе, о своих намерениях, что вы должны произвести в вашей личной жизни, семье, церкви, на работе. И вы можете записать свою ответную молитву. Ну, приведу пример. Например, читая книгу «Псалтырь», например, Псалом 36, что там написано в 21 тексте? Написано следующее. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, просто такой, можно сказать, рандомный текст. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». И, возможно, кто-то много раз читал этот псалом, этот текст. Но в этот раз этот текст влечет человека. То есть он возвращается к нему, он перечитывает его. Почему? Не случайно. Он вспоминает о долге, который не вернул. И Дух Святой, он обращает внимание его на этот стих. Да, он обличает его в этом грехе. Да, и таким образом Бог говорит через это слово. Он хочет, чтобы у каждого из нас не было каких-то препятствий в отношениях любви с Ним. Чтобы не было какого-то греха или еще что-то, что мешает нам быть в этом близком общении. Да? Ну и следующий шаг, когда ты услышал голос Божий через Писание, которое обличило тебя или наставило, вдохновило. Важно, как ты ответишь на это. То есть применишь ли ты это слово, этот ответ, который дал Бог в своей жизни. То есть, конечно, ты, по-хорошему мы должны согласиться с этой истиной, потому что эта истина относится к нам. Да, и исповедовать, и исправить обстоятельства, проявив это послушание к Слову Божьему. Ну, из своей жизни могу привести несколько примеров. Конечно, такое случается регулярно и постоянно. Но я думаю, как, так же, как и многие из вас, я не записываю все случаи, когда Бог мне отвечает через Писание. То есть, ну, потому что не всегда записываю. Он ответил, я обрадовался, да, у меня есть определенный опыт, какое-то время я живу этим опытом, но дальше он может где-то забываться, и да, приходит следующий опыт в твоей жизни. Но есть какие-то такие яркие опыты. Я, наверное, хотел бы привести один из таких самых для меня ярких опытов, который произошел еще когда я был студентом. Но тогда впервые я... понял, что Бог мне вот прям ответил сейчас из Библии. Это было практически тогда, когда я только пришел к Богу, стал посещать собрания, я стал читать Писание, и вдруг я где-то услышал от кого-то мысль о том, что мы должны всегда спрашивать волю Божию в различных наших делах. И так как я очень хотел, чтобы именно воля Божия исполнялась во всей моей жизни, во всех обстоятельствах моей жизни, то я очень буквально и прям очень буквально и ревностно воспринял эту мысль, идею, и я стал во всем спрашивать волю Божию. Ну, я скажу так, доходило до, ну, даже крайности, абсурда, может быть. Я мог спрашивать во всех таких мелких вопросах. Типа, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня пошел на занятия в университет? Или, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня там, ну, одел это? Ну, то есть буквально вот в каждом вопросе я задавал этот вопрос Господу. Господи, в чем воля Твоя? И знаете, ну, я задавал этот вопрос. И читая Священное Писание, я помню, что как раз передо мной стоял какой-то важный выбор, и я вновь молился, обращался к Господу. Господи, в чем же воля Твоя? В чем воля Твоя? В этом вопросе я уже не совсем помню, в чем был конкретно вопрос, но я помню, что я очень ревностно спрашивал его воли, знание его воли. И открыв Священное Писание после этого, да, послание к Фессалоникийцам, я стал читать, и конкретно прямо вот первый текст, который мне попался, там написано: «Воля же Божия есть освящение ваше». И для меня это был четкий явный ответ, потому что только что я задал вопрос: «В чем воля Твоя?». И тут же я получил ответ. И Дух Святой как бы через этот текст он проговорил ко мне, и я понял: Господи, ну подожди, у меня же другой запрос. У меня был другой вопрос. Условно говоря, Господи, ну, буду немножко утрировать, какой свитер мне сегодня одеть? А ты мне говоришь: воля Твоя есть освящение. И вдруг действительно я понял,
что мне Бог сказал. То есть вот Дух Святой, Он четко мне дал эту мысль, что, Антон, моя воля, она в первую очередь в освящении. А все остальное, ну, я ставил либо в Писании, да, я тебя также наделил разумом, возможностью выбирать согласно моим принципам. Поэтому, ну, ты задаешь слишком много вопросов. То есть ты свободная личность, поэтому, ну, я, если тебе так важно мое мнение знать, я оставил его, Священное Писание. И на данный момент я больше хочу, чтобы ты задавался вопросом не в чем твоя воля, а то, что ты планируешь делать, приведет тебя к освящению в твоей жизни, к твоему духовному возрастанию, к изменению твоего характера. И знаете, для меня это такой был прям четкий ответ, и я вдруг остановился, и после этого я, ну, перестал вот это постоянно, эту практику, да, применять, задавая вопросы так, Богу, такое количество вопросов на эту тему. Я вдруг понял, что каждый раз, когда у меня вдруг что-то такое происходит, Господи, в чем воля Твоя? Я каждый раз возвращаюсь к этому тексту, знаете, на всю жизнь, что, Антон, не переживай. Мое самое главное желание и воля — это в том, чтобы освящалась твоя жизнь. Вспоминаю еще один тоже случай. Мы только создали семью, поженились, и я помню, как один брат из церкви обратился ко мне с просьбой, что, Антон, ну, мог бы ты выступить поручителем? Я планирую взять определенную сумму денег в банке под развитие и так далее. Мне нужен поручитель. Я бы хотел, чтобы ты был. Мы были в очень хороших отношениях, и, ну, я так подумал, наверное, ну, надо как-то помочь брату. Но другое место из Священного Писания, да, прозвучало для меня как ответ. Потому что, когда я поделился вот этой своей мыслью с женой, она говорит: подожди, но в Библии же написано, не поручайся, да, за другого. И это тоже был ответ Божий. Я вдруг понял, вот как. То есть действительно в Библии есть ответ на это. И знаете, это было правильное решение. Потому что в дальнейшем, ну, если бы я поручился, у меня было бы много проблем. Вот так Священное Писание, оно может отвечать, да, на какие-то наши вопросы. При этом есть другая крайность, скажу так, что есть люди, которые считают, что в Библии есть ответы абсолютно 100% на все вопросы. Библия не рассматривает все абсолютно житейские вопросы. Здесь нет, может быть, тех вызовов, проблем, которые есть сегодня. Но в Библии есть основные принципы. При этом Бог может говорить к нам и с помощью других способов, о которых мы с вами поговорим на следующих темах, поэтому обязательно послушайте. Поэтому Бог может говорить нам через Писание. Но опять же, здесь, говорит, есть некоторые опасности. Есть опасности попытки поиска ответов на все вопросы различными способами, методом случайности, открывая какие-то тексты. Да. Есть опасность также в том, что мы можем, когда у нас есть уже какой-то желаемый ответ, мы можем искать в Библии тексты, которые подтвердили бы то, что мы желаем, а не то, что Бог желает нам открыть. Да, то есть так бывает, что мы пытаемся соотносить нашу волю со словом из Библии. Поэтому тут надо быть очень аккуратным и не выдавать желаемое за действительное. Знаете, тут важный совет следующий. Относитесь к избранному вами отрывку как к месту священной встречи с Богом. То есть вот прочтя несколько строк, задумайтесь над ними и помолитесь, чтобы Дух Божий помог вам полностью понять их умом и соотнести их с собственной жизнью. Да? Всегда спрашивайте себя, если это верно, то так ли я живу? Как я должен жить, говорить и действовать? Возможно, вам захочется только что прочитанными словами прославить Бога или обратиться к Нему с молитвенной просьбой. Чтобы обрести спасительное живое знание Бога, совершенно не обязательно быть, не знаю, ученым-библеистом или вообще ученым. Достаточно со смирением и открытым сердцем подойти к Священному Писанию. Те, кто все знает о Слове Божьем, могут так никогда и не услышать его, и не узнать. Те же, кто слышал его и умеет узнавать, могут знать о нем очень мало. Однако, чем больше людей знают Слово,

слову и о слове. Ну, тем, наверное, легче будет этот путь к такому единству верующих, и тем полнее будет отклик в их сердцах. Только при этом условии христиане научатся слышать голос Бога. Поэтому сегодня я приглашаю вас к тому, чтобы научиться слушать Бога. Не только говорить Ему, а научиться слышать Его через Слово Его. Запишите вопросы, если они у вас есть. Помните, что Бог вне времени ответит тогда, когда это будет нужно. То, что нам сегодня кажется незамедлительным и важным, Он даст нужное время, и, возможно, не сейчас, потому что Он смотрит совершенно в другой перспективе. Почитайте сегодня Священное Писание с целью услышать голос Божий. То есть читайте до тех пор, пока вы не увидите этот текст или какая-то мысль, она не запечатлеется в вашем сознании. Бог проговорит вам через него. Может быть, запишите, поразмышляйте. То есть если он обличает, примите какое-то решение следовать согласно этому слову. Уделяйте время тому, чтобы слышать голос нашего любимого Господа. И помните, что первый способ, о котором мы сегодня размышляли, как Бог чаще всего желает обратиться к нам, это именно Священное Писание. Именно в Слове Божьем есть от Бога ответы на многие вопросы в нашей жизни. Именно Слово Божие, как я говорил в одной из тем, это ну, такой мессенджер. Да, это то, что дает нам ответ Бога. Здесь, сейчас и сегодня. Если мы в молитвенном духе приходим к Священному Писанию, и открывая его, мы понимаем, что это способ, как Бог сегодня говорит ко мне. Мы искренне подходим к этому слову. Мы честны сами с собой и пред Богом. То мы можем быть уверены, что Бог будет говорить нам через него. Поэтому я желаю каждому из вас пережить в этой жизни этот опыт и переживать ее регулярно, а именно опыт слышать Господа через Слово Его. В завершение я хотел бы совершить молитву и помолиться за вас. Отец Небесный, Господь, благодарность Тебе за то, что Ты предусмотрел такой доступный и простой способ общения с Тобой. Это Слово Твое, которое Ты дал нам и которое каждый день может звучать лично к нам, в нашу жизнь, раскрывая Твою волю, Твои желания для нас. Боже, помоги нам быть способными слышать этот голос. Помоги, Господь, нам слышанное верой растворять в сердцах наших, дабы это приносило добрые плоды в нашей христианской жизни. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты сам инициируешь эти двухсторонние отношения между нами. И Ты предусмотрел много различных возможностей, чтобы в разные периоды нашей жизни, с учетом наших особенностей, Ты мог обращаться к нам. Слава Тебе и хвала за это. Аминь. Ну что, я приглашаю вас досмотреть этот цикл онлайн с Богом до конца, потому что в ближайшие встречи мы расширим эту тему и поймем, что Бог говорит к нам и может говорить к нам и обращаться к нам не только через Священное Писание. У него есть еще и другие удивительные способы, как он может донести до нас свою волю, свои желания. Поэтому обязательно услышьте это для того, чтобы Бог услышал вас. Божьих вам благословений, до скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. В Священном Писании, в Библии, да, в Законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе или напрасно». Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия? Есть ли в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге? И откуда вообще это понятие взялось, что святость вот в Боге только?
1: Да. Ну, вы знаете, символ ислама, сам символ ислама, он уже как бы вступает сразу в конфликт с суеверием. Он уже вступает в конфликт.
0: Для многих символ ислама – это полумесяц. Вы что и подразумеваете
1: под символом? Символ ислама – это произношение калима. То есть это сокрытых в словах. Калима в словах, да? Это звучит «Ля иляха илляллло».
0: Нет Бога, кроме Аллаха, обычно переводят это.
1: Нет Бога, кроме Аллаха. Но вот если так мы говорим, тогда мы оставляем какие-то вещи каким-то святыням, каким-то святостям, которые потом приобретают какие-то формы оберегов, формы амулетов, и мы понимаем, что они могут нас защитить от чего-то, сохранить, там разные цепочки. Там,
0: это если этим. Мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
1: Ну, потому что да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это
0: что
1: такое.
0: Это такое?
1: И вторая часть Мухаммаду Расулалла, то есть Мухаммед является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
0: Ля Илля – это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
1: Да,
0: слово может переводиться.
1: Да, ля Иляхи. То есть это что-то…
0: Ля
1: Иляхи Илляллах. То есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
0: талисманов,
1: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
0: Ну, какие, например, вот в исламе...
1: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вышивают туда надписи из Корана.
0: Они обращаются
1: к муле и говорят, вот ребенок болеет, что делать? Ага, мула выписывает, там, служитель, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке. Опять же,
0: и верят, что сама вот эта вот бумажка...
1: И верят, что это дает силу, да, верят
0: охраняет.
1: В это.
0: Ну, такое же часто бывает и в христианстве, когда берут поясок, например, на нем псалом 90-й, живые помощи. И вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им и верят, что это их хранит. А смысла псалма 90-го, что живущий...

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимает. То же самое и тут, мне кажется.
1: Да? Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран — это всего лишь навсего книга.
0: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
1: Слово Бога
0: воспринятое, услышанное и растворенное верою слышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту.
1: Да. Написано, что человек не рождается верующим, он становится, потому что вера от услышания, а услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы, ты меняешь свое понимание о мире.
0: В результате чтения, изучения священных писаний.
1: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
0: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил или и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь, вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее, и думали, что их при этом, что они в Бога верят,
1: да,
0: что его какие-то священные предметы
1: свитки или
0: их надписи, охраняют.
1: Да, их охраняют. И вот представьте ситуацию. Вот, например, я родитель, да, несведущий человек. У меня заболел ребенок. Я обратился там, в мечеть, в церковь. Мне объяснили, дали 90-й псалом, сказали, пришей куда-нибудь ребенку там, в распашоночку или написали что-то. И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
0: Кто исцелил?
1: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. И я уже буду говорить людям о том, что моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил. Мне не объяснили, мне толком ничего не сказали. Мне дали эту вещь, сказали, повесь, вот ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешествовал враг Всевышнего. Дьявол.
0: Ну и Бог, я думаю, может, понимая наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
1: Конечно.
0: Они будут советовать другим не к нему обращаться,
1: конечно,
0: а пойти купить побольше таких,
1: конечно,
0: же амулетов.
1: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет понимания о том, что тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога. Нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Вместо паломничества, знаете, паломничество.
0: Превратили сейчас в него, да?
1: Толпы людей туда ходят. Толпы людей.
0: Мусульманами себя считающих.
1: Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы. То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать.
0: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он не достоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
1: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом. Вот, может быть,

0: арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
1: они понимают, что нет святости,
0: кроме Бога. Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья, это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
1: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
0: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать, конечно, что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным. Понимаете?
1: То есть вот. Это не традиционный ислам,
0: это не традиционный ислам, да.
1: Учение Корана.
0: Же, да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
1: Между Самаркандом
0: и городом Карши находится одно место, она называется Святой Давид. Так называется эта пещера.
1: Это связано как-то с царем Давидом, нет?
0: Да, вот я когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
1: Писании. Который Забур написал,
0: есть один, да? Давид, да, который Дауд. Являлся царем. Да. Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол, и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола. И теперь эта пещера является вот местом.
1: Ну, Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть, ну, есть похожие
0: штуки. Мы находимся минимум в 3000 километрах.
1: Да, далековато.
0: Места, да. Ну, хорошо, даже если он спрятался. Но это место приведено в место паломничества, знаете, паломничества.
1: Превратили сейчас в него, да.
0: Толпы людей туда ходят, толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
1: Баранов режут,
0: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
1: И вот эти действия, они суеверием являются, да?
0: Это просто отвержение Бога.
1: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет, да, святости.
0: Нет святости. Я начинаю объяснять.
1: Кроме Бога, да?
0: Нет, как? А как вы понимаете... Тогда, да, для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться? Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты? Зачем тогда вам называться мусульман? Зачем вам называться приверженцами ислама?
1: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них 2 говорят: да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитаются эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
0: Для чего?
1: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит: вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву: вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитву. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет. Поможет только сила Божия.
0: Алексей, вы правильно сказали. Человек хочет видеть.

0: видеть Бога. Вот понимаете.
1: Но для меня удивительно, что даже в исламе. Я думал, в ислам все-таки они вот, воздерживаются от таких.
0: Вот в таких странах, арабских странах, там я не знаю, я не был. Но вот где, откуда я родом, все называют, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом, но при этом. У них, у маленьких детей, вот есть такой, знаете, от сглаза, оберег такой, от сглаза. Он так и называется, от сглаза. Да. Детишки носят, да, понимаете, вот. Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы сейчас.
1: Из Турции многие привозят такую,
0: да. Его где-то, ну, я не знаю, он, когда я был молодым, я не видел этого сглаза. Вот сейчас где-то лет 15, может, 10-15 назад он стал очень модным. Во многие машины садишься, многие там водители вешают этот глаз. Вот. А Фатима, это дочка Мухаммеда, дочь пророка Мухаммеда, она была женой Али, это его и племянник был, и зять, который стал впоследствии вождем шиитского движения. Да? Вот она, как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его сердце там, к сердцу, там, как-то, ну, вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот. И он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым. И вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, когда говорят о камнях, все цари там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни. Да, там алмаз, бриллиант,
1: большие камни. Просто потому что это украшение.
0: Кто знает, может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза. Но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не исцелит.
1: Не сохранит.
0: Да, в том плане, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпение и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже, знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле. То есть там, ну, пещера, дерево, источники, все это.
1: Гадалкам обращаются.
0: Гадалкам,
1: экстрасенсам.
0: Это все земное. Вот в данном случае.
1: Я хорошо, говорю, если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
0: Все, если я обращаюсь, то есть все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог. Если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно, это теперь...
1: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше, и там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу, в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать сил для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.
0: нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. Он все переносил, эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит.
1: Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше?
0: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатстве.
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.

много дел. Как Соломон построил храм и вавилонский беспредел. Но дела сего Иисуса не творил еще никто.

0: Когда случаются проблемы, мы расстраиваемся. И это нормально. Но представьте, если бы кто-то сказал вам: радуйтесь, что у вас трудности. Звучит странно, правда? Именно так начинает свое послание Иаков. Почему? Что особенного он знал о радости и испытаниях? Сегодня на наши вопросы отвечает Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, вот мы с вами, да, на прошлой программе говорили о том, что чем уникально это послание, да, что оно очень такое маленькое, но очень емкое, и в нем есть много практических интересных советов. Вот. И мы сегодня начинаем читать с вами первую главу. Угу. Мы читаем как синодальный перевод, так и Институт перевода Библии. Вот мы коснемся, конечно, наших еще вопросов, да, про испытания и радость. Но вот хотелось бы, наверное, начать читать.
1: Да, давайте с первого текста.
0: Да, прочитайте, пожалуйста.
1: Да. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться.
0: И вот первый вопрос. Да, что вообще? Кто такой вообще раб? Да, и вот поясните, пожалуйста, что здесь имелось в виду?
1: Вообще, еще бы хотелось немножко про само послание сказать, да, о том, что Иаков один из первых, кто вообще начал писать откровения о Боге и из всех евангелистов. И датировка послания Иакова примерно где-то 45-49 год. А это говорит о том, что это было раньше, чем евангелисты начали описывать жизнь Иисуса Христа. И по праву можно сказать, что это практически самые первые слова, адресованные будущим поколениям. Естественно, они писались тогда для своих современников, но это легло в основу. И многие вещи, которые потом будут повторяться у других авторов, они вот перекликаются с тем, о чем будет говорить Иаков.
0: То есть он был первопроходцем?
1: Он был практически, да, первопроходцем в этих темах. И что самое интересное, вот обратите внимание, что его послание, его вступительное слово, оно очень короткое, но очень четкое и емкое. Мы сейчас попробуем разобраться, почему. Потому что во всех остальных посланиях, у остальных апостолов, у них есть какое-то там вступление. Иногда там по 10 стихов они приветствуют, они говорят о любви Божьей, там еще что-то. Иаков нет. Это даже не послание, не письмо, это проповедь, которую он просто решил записать. И здесь он излагает те мысли, которые касаются веры и проявления веры в делах. И поэтому он практически, Иаков, врывается в сознание читателя, но он это делает через призму определенных очков, которые он тут же пытается предоставить читателю.
0: Ну, вообще интересно, я раб.
1: Да, вот, и он сразу... И вот возникает вопрос, да, он пишет, Иаков, то есть он говорит, да, Иаков автор. И дальше он говорит, раб Бога и Господа Иисуса Христа. И вот сразу практически, когда человек начинает читать Библию, да, если он вдруг открыл Священное Писание с послания Иакова, первый такой удар очень серьезный по сознанию, по интеллекту, это раб Бога и Господа Иисуса Христа. Для человека не христианина, для человека, допустим, который в Священное Писание глубоко не погружался, это некий шок такой интеллектуальный.
0: Ну, вообще, да.
1: Потому что выражение «раб Бога, Господа Иисуса Христа», как понять? У нас же ассоциация с рабом обычного человека, да, там, рожденного в советское время, особенно, да, это вот средний возраст, мой возраст, который люди начинают читать Библию, потому что жизнь заставила, да, вот. И в нашем представлении раб – это афроамериканец, закованный в кандалы, где-то там на сахарном тростнике пашет под палящим солнцем.
0: Ну да.
1: У нас есть представление, да, это униженная, это растоптанная личность, говоря языком психологов, да. И человек в таком состоянии, а кто он? Да, ты безличностен, ты безволен, ты не имеешь свободы, ты, в принципе, ну все, ноль. Тобой управляет кто-то другой. Когда Иаков начинает говорить и позиционировать себя, он таким образом пытается разъяснить не униженное состояние себя как раба Бога.

0: а возвышенное состояние. Иаков не стесняется говорить о себе, что он раб Бога. Вот кто бы из нас сегодня сказал, да, я там раб Божий, да.
1: Это интересно, вот а возвышенное, что как это, он возвышается над нами?
0: А как раз Иаков пытается объяснить вот эту разницу между представлением рабства, которое присутствует в сознании людей, да, безволие, отсутствие свободы. А он говорит, что рабство в Боге – это, наоборот, привилегия обрести свободу. То есть практически Иаков говорит, он позиционирует «я кто перед Богом?». То есть он четко говорит «мой господин – Бог,
1: так,
0: не человек». Да? То есть «мой господин – Бог». Подчиняться Богу – это высшая степень мудрости и самое высокое звание человека. То есть практически так Иаков позиционирует. И он говорит, дорогой читатель, когда ты сейчас начнешь читать вот эти строки дальше, да, которые пойдут ниже, давай ты как бы сразу в своем сознании, в своем разуме ты выставишь четкое понимание, чей ты.
1: То есть того, чтобы... Вот это и есть самоопределение человека.
0: Ты должен определиться, ты вот ты чей сейчас, да? Ты сейчас раб человеческих интересов, ты раб мирских, ты раб похоти, плоти, там, что чего-то, да, или ты раб Божий. Если ты раб Божий, для тебя Писание сейчас откроется во всей своей красоте, во всей своей прелести. Практически Иаков дает в руки читателю ключ, который откроет замок его послания. Если ты человек, который читаешь сейчас, приступаешь к чтению Священного Писания как скептик, критик, да, а что я здесь могу увидеть там, а что мне тут вот предлагается, и начнешь возмущаться там, ты не откроешь эту книгу.
1: То есть получается, когда он говорит, что я раб Божий, он тем самым помогает нам просто быть более открытым к тому, что мы дальше будем читать.
0: Это переформатировать сознание. Другими словами, человек сразу должен задать себе первый вопрос. Я чей? Да? Я принадлежу кому? Я вообще себя позиционирую как кто? Да? Потому что мы люди, мы очень часто как-то пытаемся возвысить себя в том, в чем мы невысоки. Да? Человек всегда пытается представить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Это вот наша греховная такая природа. Вот, и мы очень любим бороться за определенное свое положение в этом мире. И это не касается, ну, начиная даже там каких-то, не говоря уже о глобальных вещах. Дело в том, что человек, ему не свойственно смиряться, ему свойственно властвовать. И вот это вот проявление власти, оно везде. Допустим, в семье, да? Например, родители, они любят властвовать над детьми. Я тебе сказала, сделай, да? Вот. А братья и сестры между собой начинают постоянно выяснять, кто старший, кто младший. И старшие всегда требуют подчинения младших. Ты младший, ты давай там, да, делай вот это, вот уберись там, вот то, все, потому что ты младший. То есть сразу такое вот принижение статуса. Ты подчиняешься мне. А там муж пытается постоянно как-то перевоспитать жену, да, говорить о том, что ты жена, ты подчиняешься. А жена сегодня современная, она говорит, а с какой стати, да? А вообще, как бы, ну, сегодня современный взгляд на мир, он другой. Так что, извини, подвинься. Мы с тобой как минимум равны, как максимум, ну, я больше зарплату получаю. Так что сиди, помалкивай. Вот, ну, то есть, как бы, вот эта борьба за власть, она вот присутствует. И человек никогда не хочет добровольно сказать, что, ну, я раб, я в подчинении, да, то есть я в смирении. Что делает Иаков? Иаков, он сразу говорит, что я принадлежу Богу без остатка. То есть дышу, вижу, слышу, мыслю. Это все потому, что Бог мой
1: господин.
0: Да? Я безраздельно принадлежу Ему. Я сейчас, я инструмент в руках Бога. Я подчиняюсь Духу Святому, который через меня дальше будет раскрывать важные вещи. Инструкцию жизни, инструкцию спасения. И то, что сейчас, дорогой читатель, ты будешь делать, ты должен понять. Ты раб своих мыслей, своих идей, которые ты черпаешь, да, из суетного греховного мира. Или ты сейчас раб Божий. ты смиришься, и ты будешь принимать все, что ты здесь будешь читать и услышишь, даже если это будет взрывать просто твой мозг, если это будет противоречить твоей человеческой логике, но ты будешь смиряться, ты будешь соглашаться с этим, что я тебе предлагаю. И Иаков, он такой пример, он говорит, я раб Бога. Я раб Бога, я раб Иисуса Христа.
1: Христа. А, то есть получается, что для того, чтобы, мне кажется, признать, что я раб Божий, для этого тоже уже нужна какая-то вера. Ну, потому что как мы можем, допустим, прийти к какому-то смирению, к подчинению, если у нас нет веры?
0: Вопрос, знаете, очень интересный по одной простой причине, потому что технологии сегодня подчинения, они бывают такие, что не до веры. Но как раз вот особенность Священного Писания, и о чем мы говорили в прошлой программе, о том, что Бог очень индивидуален к подходу к человеку, да, и Он очень осторожен. Если посмотреть на взаимоотношения Бога и человека, Бог очень ласково и нежно на самом деле подступает к каждому человеку, зная его боли, его страдания, его переживания.
1: То есть он не действует как раз-таки через вот...
0: Да, Бог не желает прогнуть во что бы то ни стало, хотя он это может сделать. Для него как бы, ну, раз и все, и ты...
1: Для Бога нет ничего невозможного.
0: И ты смиришься очень сильно. Но вопрос возникает в том, что Богу нужно смирение не потому, что ты боишься, а потому, что ты любишь. Это разные вещи.
1: Да,
0: можно, допустим, я сын своей матери, да? И в какой-то период времени, допустим, будучи сыном своей матери, я подчинялся, потому что мама могла наказать. Но насколько это приносило удовольствие матери, ну, большой вопрос. И я думаю, что, ну, да, может быть, для выполнения какой-то задачи родительской ты действуешь по короткому пути, да, сказал, сделал, и все, не будешь делать, накажу. Но у Бога совсем другой подход, нечеловеческий подход у Бога. У Бога вопрос смирения и вопрос осознания рабства, он основан не на страхе наказания, а это больше связано с переживанием и страхом причинения неудобства Богу, обиды, да, какое-то огорчение, может больше так сказать. И поэтому Иаков, он с гордостью заявляет об этом, он говорит, я раб Божий. Это высшая степень осознания человеком своего положения.
1: Мне кажется, принятие даже некого Бога в свое сердце, некой открытости, потому что мне кажется, что Бог, он же не действует, да, вот как мы сказали, не насильно, да, и не действует, допустим, только в свою какую-то там, допустим, выгоду. Он же это делает, потому что он нас любит.
0: Безраздельно, да. Бог делает ради человека. Это просто человек не всегда это осознает, ну, и понимает.
1: Это сложно иногда осознать и понять, особенно когда у нас есть, допустим, какие-то, да, уже какие-то убеждения, и нам кажется, что этот мир, он настолько прекрасен, мы знаем какие-то блага этого мира, и нам кажется, что ничего лучшего быть не может. Но когда мы, мне кажется, знакомимся со Христом и признаем Его, то тогда, наверное, и рождается вот это понимание и осознание того, что прекрасно все-таки быть рабом-то Божьим,
0: ну да, а не рабом здесь, человеческим. Находясь в руках господина, Иаков говорит, это лучшее благо. Опять же, если господин Бог, он говорит, это лучшее благо, потому что Бог своим детям, он не пожелает злого. Хотя иногда, вот мы дальше будем читать, может показаться, что как-то это шокирует.
1: Да, вот интересный был такой момент, да, вот испытание, радость в испытаниях. Я думаю, что мы коснемся
0: да,
1: этого,
0: но он здесь как раз и пишет, он говорит, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться, да.
1: Это
0: речь
1: как?
0: Ведется
1: это
0: о тех иудеях, верующих во Христа, которые исповедуют религию, новую религию. И, естественно, Иаков говорит, ну, это сложное время. Потому что вы в гонениях за свою веру. И в то время евреи были рассеяны, и не только по причине того, что кто-то из них уверовал во Христа, как в Мессию, и стал его последователем, а в принципе, потому что евреи требовали свободы, независимости от римского ига, что, естественно, по человеческим меркам. Но так как Иаков сказал, ребята, я раб Божий, а вы чьи рабы? То есть вы хотите отстаивать, ну, себя, позиционировать как дети Божии, Или вы хотите позиционировать себя как революционера, который во что бы то ни стало, вы хотите сменить одну правящую империю на другую, как это в греховном мире всегда происходит.
1: Пусто
0: место, да, свято не бывает. Поэтому вот эта тема, она как раз говорит о том, что вот вы веруете,

0: вы, которые сейчас позиционируете себя как дети Божьи, вы же как бы, ну, избранный народ, да, находясь в рассеянии, он говорит им радоваться. То есть ваше состояние, ваше положение, в котором вы оказались, смотрите дальше, смотрите на это через призму того, что ваш Господин Бог. И если ваша ситуация жизни, вот она такая сейчас, это благо для вас. То есть это Бог приготовил что-то, что будет вам важно понять. Уроки, которые вам необходимо будет усвоить. И он говорит, дорогой читатель, то, что будет происходить дальше, это нелогично в некоторых вещах, с которыми ты привык сталкиваться в своей жизни. Ты сейчас столкнешься с тем, что твою логику будет ломать. И первое, что он делает, он говорит, я раб Божий. Ты готов признать, что ты раб Божий? Если готов, читаем дальше, и ты поймешь, насколько все интересно.
1: Мы готовы. Читаем дальше.
0: Да.
1: Что там дальше написано? То есть
0: да,
1: второй текст.
0: Дальше немножко давайте перейдем в Институт перевода Библии, потому что оборот речи, он более такой приближенный к нам. Братья мои, если выпадает на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость, так об этом думайте. И знайте, что в испытаниях веры вашей обретете вы стойкость. А стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка.
1: Вот здесь вот как раз-таки и раскрывается тот самый вопрос, который вначале был задан в том плане, как можно радоваться испытаниям. И вообще, о чем здесь может идти речь, потому что эти тексты достаточно насыщены смыслом. Что вы здесь, вот к чему первому мы должны прикоснуться?
0: Ну, во-первых, о чем я говорил, это слом парадигмы.
1: Да.
0: Потому что мы, люди, всегда стремимся за комфорт. Ну,
1: да,
0: то есть, как бы, весь технический прогресс, вся сейчас индустрия потребления, она построена на удовлетворении, ну, комфорта, да, то есть сотовые телефоны, я не знаю, вся бытовая электроника, техника, она создается для того, чтобы создать комфорт.
1: Ну да, чтобы людям...
0: Чтобы сэкономить время для чего-то главного. Ну, по крайней мере, так это теоретически звучит. И у нас есть там робот-пылесос, который за тебя все ходит пылесосить, у нас есть стиральные машины, у нас есть хлебопечки, мультиварки там и все остальное, остальное. И оно все высвобождает время для главного. А что это главное?
1: А что, да, вот, а что это что главное?
0: И как выясняется, что на самом деле практика жизни показывает то, что мы высвобождаем огромное количество времени, ну, не для главного, а для очень второстепенного и очень приземленного, исключительно плотского, да, там сериалы, интернет, я не знаю, что-то еще, все что угодно, но только не то, что по-настоящему тебя, ну, становится для тебя главным.
1: Порой мы освобождаем время и не знаем просто, чем его занять. И в этот момент мы начинаем убегать в какой-нибудь там сериал. Нам, мне кажется, не хочется иногда думать о главном, потому что нам порой очень сложно осознать и принять, что я раб Божий. Нам легче быть рабом чего-то другого.
0: Да, поэтому Яков и задает этот вопрос. Но когда мы читаем этот текст, посмотрите, он обращается сразу с определенным повелением. То есть мы с вами читаем, что Иаков – это книга действий.
1: Да.
0: Вера, которая проявляется в делах. Он обращается к братьям по вере, он говорит, братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость. И вот почему я задаю этот вопрос. Да, когда мы сталкиваемся с дискомфортом, мы пытаемся решить эту проблему,
1: да,
0: вернуться опять в зону комфорта. Да, то есть никто не будет самостоятельно сидеть на горошине да, и там терпеливо выдавливать из себя новые черты характера. Понятно, что он попытается как-то с этим дискомфортом что-то решить. Но здесь речь о чем? Здесь Иаков говорит не просто о каком-то бытовом дискомфорте. В контексте речь ведется о том, что испытания, с которыми сталкивается верующий человек здесь на земле, это испытание противопоставления, как раз осознание того, что я раб Божий, тому, что в этом мире царит.
1: А что это может быть за испытание?
0: Для верующего человека того времени, для верующего человека того времени, представьте себе, вы буквально...

0: недавно приняли Христа, вы называетесь христианином, вы автоматически становитесь проблемным человеком для существующей иудейской традиции. По одной простой причине. Потому что иудеи официально Христа не приняли. Он не их мессия. А значит, последователи Христа, они не больше не ходят в храм. Они не приносят денежку в храм. Они не покупают жертв, которые приносили до этого. Да? Они не платят за это. Они собираются отдельно, у них отдельное богослужение, появилась какая-то форма поклонения, которая и иудеям неприемлема. Это вопрос политики, это вопрос контроля и власти. И поэтому, естественно, христиане становятся невоспринимаемыми иудеями и их лидерами. С другой стороны, присутствуют римляне, у которых своя жесткая система, в которой есть свои боги, да, в которой есть своя система поклонения, своя есть система подчинения, и эта римская машина отлично работает. И когда появляется конкурентоспособная какая-то организация или угрожающая конкуренции, да, и которая подвергает сомнению власть императора, как Бога на земле и всего остального, естественно, для римлян, кто такие христиане. И вот в этих тисках оказывается верующий человек. Это испытание, внешнее давление, которое он испытывает, и каждый из этих сторон, с одной стороны иудеи, с другой стороны римляне, пытаются тебя прогнуть, чтобы ты остался шестеренкой в этой огромной системе, сидел, как говорится, и не блеял. Вот, и поэтому он обращается к ним и говорит, когда вы испытываете, когда вы попадаете в дальнюю ситуацию, он говорит, радуйтесь. Почему? Потому что это подтверждает ваше звание раба Божьего, ваша принадлежность к Господу. А раз вы принадлежите Господу, понятно, весь мир будет вас ненавидеть. Но это, они говорят, это не ужасно, это неплохо, это радость. И дальше фундаментальная вещь, которая звучит из уст Иакова. Это формула для того, чтобы иметь силу переживать вот эти испытания. Он говорит, так об этом думайте. Так об этом думайте. Так сегодня уже доказано о силе мысли.
1: Да.
0: Дело в том, что мысль практически формирует человека. Любое желание, которое возникает в наших мозгах, оно сначала здесь, оно здесь формируется. Дальше мы его пытаемся как-то реализовать. Из-за этой, когда мы продумываем четкую реализацию каких-то своих действий, рано или поздно они вот будут проявляться. То есть на более научном медицинском уровне, да, мы формируем новые связи нейронные, да, которые начинают диктовать, да, свою волю. Да, и да, а так как человек сегодня греховен, понятно, нам сформировать какие-то отрицательные вещи очень легко.
1: Да.
0: Это быстро происходит. И поэтому здесь, когда речь об этом ведется, да, он говорит, смотрите, знайте, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость. Вот как раз ключевая тема – это победить проблему своей похоти на уровне мыслей. И поэтому он говорит, когда вы попадаете в проблемное испытание вашей веры внешними факторами, да, он говорит, вы вооружитесь мыслью, что вы дитё Божие. Вы представитель Бога на земле, царя Вселенной. То есть, вооружившись этой мыслью, вы начнете понимать на самом деле, что ваше испытание, оно временно, оно касается, ну вот, земли. И тяжесть этого испытания закаляет вашу верность, ваш характер, о чем здесь как раз идется и речь. И вот это Иаков здесь четко выстраивает то, к чему пришли сегодня ученые-мужи, там, которые занимаются психологией там, и нейрохирургией, о том, на медицинском уровне, психологи на другом, о том, что мысль формирует определенное настроение человека. Да, это настроение человека, оно толкает к решениям. Решение к действиям, а действие, в свою очередь, формирует привычки, черты характера.
1: Да,
0: а характер определяет судьбу в итоге.
1: Еще бы вот я хотела здесь затронуть такой момент. Сейчас очень многие люди стремятся к некой какой-то осознанности, да, это используя различные там медитации или различные там практики и тому подобное. Мне кажется, здесь мы, кстати, видим о том, что преодолевая какие-то, может быть, маленькие испытания, мы как раз-таки вырабатываем эту стойкость и осознанность, когда мы обретаем свободу во Христе. Ну, то есть начинаем его верить, начинаем смиряться перед Ним в том плане, что вот открываем свое сердце для чтения, да, да, как вы ранее сказали о том, что здесь мы можем увидеть и для кого-то найти спокойствие, для кого-то там обрести, может быть, поддержку какую-то в испытаниях, да, ну, выстоять, так скажем. И вот через это как раз-таки обретается та самая осознанность, да, вот когда мы преодолеваем, да, как вот вы рассказывали про то, что, да, действительно у нас происходят разного рода физиологические процессы в голове, вот, когда мы идем не по уже протоптанному пути, а немножечко вырабатываем в себе новые нейронные связи или новые навыки, да, обретая вот эту осознанность и стойкость нашего характера.
0: Да, вот в этом как раз и связь у Иакова между верой и делами. Потому что вера, которая формируется в сознании, да, вот в этот момент, то есть я переживаю проблемы, я переживаю стойкость, да, я переживаю гонения какие-то, да, со стороны там евреев, со стороны римлян. В современном мире мы, верующий человек, сталкивается вот с гонениями со стороны вот менталитета мирского, да, как бы вот человека пытается прогнуть под систему потребления там или чего-то еще, дальше мы об этом будем говорить. Но когда верующий человек, он понимает, я кто, да, я чей, он как бы таким образом он отдает свою проблему своему господину. Говорит, Господи, слушай, я твой раб, да, вот сейчас проблема, да, ну, ты, Бог, разрулишь. И это очень серьезно формирует как раз вот представление в голове о том подчинении, которое позволяет тебе выйти из сложной ситуации, потому что ты отдаешься в руки Божьи. Это вопрос веры.
1: Да.
0: А дальше Бог говорит тебе, радуйся, проявляй стойкость. То есть эта радость позволит тебе выстоять. Понимание глобальности твоей принадлежности Богу это позволяет тебе выстоять.
1: То есть мы, получается, приобретаем ценность и радость, когда...
0: А это выливается в поступки, в дела.
1: Да.
0: Поэтому твердость христиан, она была независима от внешних факторов. Они готовы были умирать за Христа с улыбкой на лице. Они пели гимны, потому что они знали, чьи они.
1: И они это вот обрели эту главную ценность.
0: И по-настоящему это вот ломает современные стереотипы.
1: Благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такие ценные советы.
0: Да, мы только начали, обязательно продолжим.
1: Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. В следующий раз мы поговорим о том, как справляться с гневом. Советами Иакова уже более 2000 лет, но они работают и сегодня.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, Марк, а что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты, и все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что ж делать, какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
0: Угу.
1: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость, но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк, а ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит перед тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей.

как можно преодолеть стены крепости. А в это время царь Лирихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их. Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно. Но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.

0: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
1: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
2: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
1: Здорово! А как?
2: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так... Какая у нас будет башня, кошечка, и здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

такая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски. Кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

ангелов к улыбкам привела. Вот такая служба. Бог важнее, чем генерал. Он задание мне дал. Я его исполнить рад. Точно лучше я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять. Жить со всеми дружно. Слабым буду помогать. И, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем генерал.

0: Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я выбросила эту пустую, ненужную коробку или нет?
1: Хочу.
0: Так дай выбросить.
1: Ты ее не туда выбросишь.
0: Куда еще можно выбросить эту коробку, как не мусорное ведро?
1: Другое мусорное ведро.
0: Больше не могу. Забирай. Я Маша Грачева.
1: А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о мусоре. У меня есть важная информация. Чтобы спасти землю, нужно перерабатывать мусор раздельно. Коробки, еду, все в разные ведра.
0: А если в одно, что будет?
1: Придется на другую планету переселяться. На Марс, скорее всего. Последние новости смотрела?
0: Нет.
2: Глава аэрокосмической компании SpaceX и миллиардер Илон Маск изложил свой план освоения Марса людьми. Гвадалахарион рассказал, что SpaceX разрабатывает гигантский космический корабль. Он может перевозить 100 пассажиров и 450 тонн груза. Пилотируемый корабль может полететь на Красную планету уже в 2024 году. Затем SpaceX намерен отправлять корабли к Марсу каждые 26 месяцев. По словам Маска, нет никакой гарантии, что будущие колонизаторы Марса выживут во время опасной миссии.
0: Я лично туда не собираюсь. У нас на Земле в 1000 раз красивее. А там даже пофоткаться негде. И при чем здесь мусорные ведра?
1: Если мусор не перерабатывать, Маш, а перерабатывать его нужно раздельно, то селфи можно будет делать только на фоне большой помойки.
0: А народ-то об этом знает?
1: Спросим.
0: А вы бы хотели сфотографироваться, если бы сзади вас была куча мусора?
3: Нет.
0: А ты слышала когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
4: Да.
0: А что?
4: Я видела мусорки, которые распределены, то что у меня туда пластмасса, туда стекло, еще чего-то. Ну, что угодно.
0: А что ты об этом слышал?
5: То, что разный мусор загрязняет землю, и батарейки загрязняют очень-очень сильно землю.
0: А ты слышала о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
4: Да, я слышала.
0: А что?
4: Не знаю.
0: А ты слышал когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
6: Ну, нет, это я не слышал такого.
0: А что ты об этом слышала?
4: Ничего.
6: Нет.
1: Почти никто не знает, что надо разделять мусор. А дело-то ведь серьезное.
0: Взрослые идут.
7: Дело в том, что старые свалки инфицируют воздух, воду и землю болезнетворными видами жизни и неестественными для природы веществами. Если мы не начнем в срочном порядке перерабатывать повторно, пускать в дело создаваемый нами же хлам, то вскоре отравим свою среду обитания до неузнаваемости. Причем перспектива...
0: В трех словах наша планета в опасности. Вот бы ученые придумали такого робота, который бы сам разделял мусор.
1: Уже придумали, только не ученые, а дети. Пойдем покажу.
8: Юные дарования из Белоруссии приняли участие в национальном этапе Всемирной олимпиады роботов. Лучшие команды будут бороться за победу на международных соревнованиях в Дели. Тема предстоящей олимпиады – «Борись с отходами». И робот одной из команд, похоже, может успешно справиться с этой задачей.
9: Наш робот, вы его можете увидеть, он сам автоматически находит мусор, допустим, в парке. Ну, здесь такие ленивые люди, которым лень дойти до мусорки и выкинуть бумажку, там, допустим, от мороженого.

0: Вот, наш робот находит такой мусор, собирает его, определяет, из чего сделан этот мусор. Там, допустим, пластик, стекло, металл, пищевые отходы, банановая кожура и так далее. И раскидывает по трем контейнерам.
1: Поняла. Классно. Только что делать людям, у которых нет таких роботов? Есть люди, Маш, которые знают, что делать. Ты куда пошел? Пойдем. Ага, ну ладно.

0: Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? С чего все началось?
1: Начали мы данную акцию год назад, в октябре прошла прошлая эта акция. И то есть сейчас мы собираем за одну акцию минимум 500 килограмм вторичного сырья.
0: А почему нужно разбирать мусор?
1: Свалки накапливаются и занимают большую территорию. Кроме этого, при разложении выделяются вредные вещества и в воду, и в воздух, и загрязняют почву. Плюс это же все то, что мы делаем, там банки стеклянные, какая-то упаковка, это все изначально были природные ресурсы, которые исчерпаемые. Поэтому лучший выход – это собирать их, перерабатывать и изготавливать другие предметы.
0: Спасибо большое.
1: Ребят, я хочу вам подарить ручки, как раз сделанные из переработанного вторичного сырья.
0: Держите.
1: Пользуйтесь, рассказывайте всем.
0: Спасибо. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?
2: Я первый раз увидела этой акции ВКонтакте, в группе, и решила в ней принять участие. Первый раз я пришла как просто участник акции, а сегодня я здесь как волонтер. Я занимаюсь разделением мусора, который приносят другие люди.
3: Началось все с того, что я начал собирать макулатуру, старые газеты, книги. Они захламили у меня там полки, балкон. И я подумал, куда мне их деть? Пошел в ближайший какой-то пункт местный сдавать. А сюда, когда мы на акцию приезжаем, здесь можно сдать все виды вторсырья. Коллеги мои стали тоже собирать сейчас вторсырье и привозить его сюда, либо в ближайшие пункты какие-то. Вот.
0: А почему нужно разделять мусор? Почему нельзя перерабатывать его весь сразу?
3: А нужно ведь, чтобы пластик был пластиком, дальше стал. Целлюлоза, это макулатура, книги, бумага, журналы. Она должна дальше пойти тоже в целлюлозу, в переработанную бумагу. Ее могут отбелить, а могут просто так и лотки для яиц, например, сделать, или какую-то упаковку.
0: А что случится, если разделять мусор?
3: Это на самом деле опасная вещь, мусор. Там начинаются ядовитые вещества поступать в грунтовые воды, отравлять воду. И чтобы этого не было, делают полигоны специальные. Там дно у них не пропускает ядовитые вещества. Но под эти полигоны вырубаются леса. А леса производят кислород, которым мы дышим. И их становится все меньше. И почва, которая там есть, на ней уже никогда ничего не будет расти. А если мы сможем это все во вторичную переработку поставлять как можно больше, тем меньше мы лесов вырубим, тем больше у нас будет свежего воздуха.
0: Получается, вы спасаете нашу землю от гибели?
3: Я вношу свой вклад посильный, какой я могу внести.
0: А как разделять мусор дома?
3: Берешь два пластиковых контейнера и складываешь, допустим, начинать надо с чего-то малого, в один бумагу, а в другой, например, пластиковые бутылки. И начать можно с этого.
4: Наверное, началось с поездки в Швецию. Там мусор собирают раздельно.
5: Там в домах вообще очень интересная система. Стоит сразу много контейнеров и просто собирается мусор отдельно.
0: Как собирать мусор дома?
5: Да, у нас разные коробочки
4: стоят. В одну мы складываем стекло, в другую бумагу, в третью пластик и еще пакетик под жесть. Вот можно коробки.
5: А стекла у нас много, потому что наш малыш кушает детское питание.
4: Да. Вот. Соответственно, мы это все копим, и когда накапливается, заполняются коробки, мы отвозим их сюда. Сдаем.
0: То есть, получается, даже сможет сделать маленький ребенок?
5: Может.
4: Конечно, если он умеет отличать стекло от бумаги, то он вполне может сам разделять мусор.
0: Спасибо.

0: дела. Теперь понятно, почему ты про Марс говорил. Вся Земля может мусором покрыться. Жди, пока он весь испарится.
1: Сейчас взрослый что скажет.
2: Дело в том, что консервные банки не исчезнут с поверхности Земли около 100 лет. А полиэтиленовые бутылки около 200 лет. А стеклянные бутылки около 1 000 000 лет. К тому же, если пищевые отходы хранятся в полиэтиленовых кульках, то образуется вредоносный газ метан.
0: Проще говоря, чтобы чистым воздухом дышать, надо мусор разделять. Воду чистую, чтобы пить,
3: надо мусор разделить.
0: Еда полезной будет, если...
3: Если Маша не забудет, как правильно мусор разделять. Для начала ставим 2 ведра.
0: Ой, да все просто. Как в игре, съедобное и несъедобное. В красную коробку, в синюю пиццу. Шутка, что-нибудь вредное или лишнее?
3: Научилась.
0: Слушай, Сереж, а ведь есть такой мусор, который можно выбрасывать, не разделяя.
3: Ну что же это?
0: Жадость, зависть, злость, обиды, ворчалки, обзывалки и все тому подобное.
3: Ну, дела.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
1: Вот те части Библии, которые читались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
2: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
4: Что мы называем Библией? Для нас уже людей 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
2: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. Была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
0: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
2: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
3: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
2: Что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык, те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они

0: И привели Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
1: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашество они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. На них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по-еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий, то есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
2: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский».
3: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже, и книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже.

0: достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их приводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициирован этот перевод, это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
0: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадьевской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудив, Премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история, что, ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадьевской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии, от вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по вульгате.
2: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
3: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
4: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали. Поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века. Ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
1: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
0: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.

0: потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
1: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
0: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра, в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
2: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов, из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
3: Лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших

Очеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающий веру России, покаянно к тебе припавший.

0: Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень.
1: Труба – сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий. В Библии слово «труба» обычно обозначает «бараний рог». В 10 главе книги «Чисел» также говорится о двух серебряных трубах, которые Бог повелел изготовить Моисею, чтобы созывать народ. Богоявление на горе Синай, описанное в 19 главе книги «Исход», сопровождалось громким звуком, подобным звуку трубы. Наиболее часто трубы использовались на войне. Они сигнализировали о начале и конце атаки, предупреждали о нападении или провозглашали победу. В 6 главе книги Иисуса Навина рассказывается о завоеваниях израильтянами Иерихона, стены которого обрушились от звука труб. Согласно 10 главе книги «Чисел», трубы отмечали начало каждого месяца. В 23 главе книги «Левит» говорится о празднике труб, который отмечался в первый день 7 месяца. В этот день трубили на самых звучных трубах. Израильтяне прекращали работы и собирались на священное собрание. Звук труб призывал народ к исследованию сердец и покаянию в преддверии Дня Искупления или Судного Дня. В Новом Завете труба провозглашает пришествие Христа и День Суда. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит о последней трубе, звук которой пробудит мертвых. В книге Откровения описано последовательное звучание семи труб. Шесть труб объявляют о начале разных несчастий, которые постигают землю, а седьмая труба возвещает второе пришествие Христа.
0: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков».

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать.

0: Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
1: После пасхальной трапезы Христос вместе с учениками медленно направился в Гефсиманский сад. Полная луна сияла на безоблачном небе. Тишина объяла спящий стан паломников. Иисус, как всегда, откровенно беседовал со своими учениками, наставлял их, но, приблизившись к Гефсимании, вдруг замолчал. Он часто приходил сюда, чтобы помолиться и поразмышлять, но никогда его сердце так не скорбело, как в эту ночь, в предчувствии последних мучений. Здесь, в Гефсимании, Иисус вынес тот страшный гнет безмерной душевной муки, который исторг из его уст невольный душераздирающий вопль: «Душа моя скорбит смертельно». Борение означает здесь духовную борьбу между двумя сторонами природы Христа – человеческой, которая страшится неминуемых мучений и желала бы избежать их, и божественной, которая придает ему силы. В искусстве встречается много изображений моления Христа в Гефсиманском саду. Определенный иконографический тип изображения этого сюжета установился в эпоху Возрождения. Посмотрим на картину итальянского художника XV века Андреа Мантегни. Моление о чаше Андреа Мантегни обильно символами. Коленопреклоненный Спаситель молится на скале, которая символизирует мужество, силу, твердость в вере. С неба к нему являются ангелы. Один из них держит крест в руках. В руках другого – копье. У третьего ангела – колонна. Это орудие страстей Господних. Слева от Христа вверх по скалистой дорожке убегают кролики, олицетворяющие робость и плотские похоти, что символизирует победу духа над плотью. У подножия горы крепко спят трое его любимых учеников. Сон символизирует духовную смерть. А три кролика, что-то грызущие возле учеников, указывают на то, что в учениках еще много человеческих слабостей, которыми и объясняется их сон. На высоком полусухом дереве сидит пеликан, символ жертвенной смерти Христа. А внизу, возле спящих учеников, мы видим птенцов пеликана. Издревле существовала легенда об этой птице, которая вскармливала птенцов своей собственной плотью и кровью, принося себя в жертву ради них. Поэтому Данте называл Христа «Ностро пеликана» – «наш пеликан». Скала, на которой находится Христос и его ученики, отделена от остального мира руслом ручья, через который перекинут мосток. Мост, соединяющий два берега, символизирует переход из одного мира в другой, от мира смертных и смерти к миру вечной жизни, бессмертия. На бесплодной скале рядом с учениками видны ростки новой жизни. Растет молодое деревце, и местами сквозь камни пробивается травка. Учение Христа уже дало ростки в душах учеников, которые в будущем станут сильными проповедниками новой веры. Вдали мы видим стены Иерусалима и группу воинов во главе с Иудой, которые уже приближаются к саду, чтобы взять Христа под стражу. Картина Мантегни кажется очень рассудочной. В ней идеи и символы преобладают над образностью. Обилие деталей и подробностей разрушают целостность образа и гармонию эстетического восприятия произведения.

произведения. Во многих картинах художники помещают трех спящих учеников Христа на переднем плане. Почему это так важно для них? Дух бодр, плоть же немощна. Художники строят композицию на основе антитезы. Сон как символ духовной смерти человека и бодрствование как работа над совершенствованием души. А также при внимательном рассмотрении картин на сюжет «Моления о чаше» неизбежно, само собой разумеется, возникает раздумье о трагическом одиночестве Иисуса Христа во время Его земного служения и жертвенного искупления. Атмосфера тревожного предчувствия надвигающейся беды передана в картине испанского художника греческого происхождения Эль Греко «Страсти в саду» или «Моления о чаше». Лунный свет ночи, мрачное грозовое небо, вихревые потоки ветра пригнули к самой земле небольшие деревья и кустарники. Справа неумолимо приближаются стражники с мечами. Слева ни о чем не подозревающие спящие ученики Христа. На этом фоне, в самом центре картины, художник запечатлел фигуру Христа, смиренно стоящего в молитве на коленях. Удлиненная фигура Христа изгибается и мерцает, подобно языкам пламени, свободным от земного притяжения. Судьба всего человечества оказалась на колеблющихся весах. Его взор обращен к небесам. В прозрачном и сияющем облаке к нему спускается чудесный ангел с чашей в руке. Цветовые тона, ярко-красное одеяние Христа с синей накидкой и блистающие золотистые одежды ангела призваны подчеркнуть основные смысловые акценты картины. В тот момент Христос мог еще отказаться испить чашу, предназначенную для виновного человека. В Библии образ чаши используется не только в Евангелиях, но довольно часто встречается и в Ветхом Завете, являясь символом страданий и испытаний, выпадающих на долю народа или человека. На склоне лет Эль Греко не покидала мысль об одиночестве и близкой смерти. Отпечаток этих личных переживаний лежит на его работе. Трагическое восприятие мира, чувство обреченности составляет своего рода лейтмотив его произведения. Он звучит с огромной эмоциональной силой. И изобразительные приемы мастера подчинены этому лейтмотиву. Деформация и экспрессия становятся основными средствами выразительности. «Моление о чаше» – одна из вершин его творческих поисков. Испанский художник и гравер – один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма, это вторая половина XVIII века, Франциско Гойя, в позднем своем творчестве обращается к религиозной живописи, которая по своей экспрессии напоминает визионерские полотна Эль Греко. Гойя осваивает живописные традиции Эль Греко. Роднит этих двух художников и трагическое восприятие жизни, обусловленное внешними ее обстоятельствами. В середине жизни на Гою обрушивается страшная болезнь – сатурнизм, которая вызвана, как предполагают исследователи, используемыми им красками, содержащими свинец. Она приводит художника к глухоте. Ранние жизнеутверждающие картины Гои с их праздничными и утонченными светлыми оттенками сменяются на монохромные, напряженные, написанные на очень трагические сюжеты. В его живописи все чаще царит подвижный ночной мрак, поглощающий фигуры, которые то едва проступают сквозь тьму, то ненадолго разгоняют ее, вспыхивая тревожным сиянием.
В творчестве

В качестве художника остро зазвучало также чувство одиночества, уязвимости человека в тревожном мире. Мрачные видения Гойи не останавливают движение, которое становится лейтмотивом в алтарной картине «Моления о чаше». В облике Христа, в его раскинутых покорно руках, Гойя отобразил борьбу и решимость Христа принять волю Отца. Да будет воля Твоя. Посмотрим на картину «Моления в Гефсиманском саду» французского художника, крупнейшего представителя постимпрессионизма Поля Гогена. Поль Гоген, далекий от религии, некогда преуспевающий брокер, счастливый семьянин, живший в Париже, потерял все в 1882 году из-за финансового кризиса. Всеми оставленный, Гоген пытается искать себя в искусстве. Колесит по свету, пробует разные стили живописи, пока не найдет свой собственный, чтобы выразить свою тоску по единству Творца и творения. И только в маленьком южном городке Понт-Авене, где он будет окружен бедными, но искренними людьми, он сможет открыть для себя смысл веры и секрет рая. Художник увлекся Библией, которая ожила перед ним, пробудила его воображение, обожгла его сердце. В 1889 году Гоген написал картину «Моления о чаше». Христос явно напоминает его самого. Художник входит в пространство евангельского повествования и стремится почувствовать то, что чувствовал Христос, молясь до кровавого пота. Гоген передает состояние человека, оставленного наедине со своим страданием. Нестерпимая душевная мука читается в положении его рук, наклоне головы, всей его позе. Дерево делит картину надвое. С одной стороны – Христос или Гоген в образе Христа, а с другой – приближающаяся стража, готовая его схватить. Цвета красок на картине мрачноватые, и только рыжие волосы главного героя пламенеют на темном фоне. Благодаря сохранившемуся письму Гогена известно, что для самого живописца эта работа имела колоссальное значение. Он писал ее не для показа, а для себя, пытаясь решить свои внутренние проблемы. Может быть, художник, страдая от одиночества, молился словами Христа: «Боже, для чего ты меня оставил?» Гогена часто критиковали за экстравагантность его картин. Но как отрадно для нас видеть, что и в XIX веке, когда Гоген писал свои картины, а Ницше провозгласил смерть Бога, и в наше время Бог оживает на картинах многих художников, жаждущих веры, ищущих правды и истины.

0: Георгий Вернадский, комментируя политическую и дипломатическую историю того времени, отмечает, что Ивану несказанно посчастливилось заручиться поддержкой такого способного дипломата, каким был его посольский дьяк Федор Курицын. Федор Курицын был не только видным дипломатом, но и фаворитом великого князя Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель одного из монастырей, жаловался, что царь во всем его слушает. И было почему. Это был образованнейший человек своего времени, владевший несколькими иностранными языками, который действительно оказал сильное влияние на религиозную жизнь того времени. Федор Васильевич Курицын – один из самых загадочных персонажей русской истории. Шел 15 век. Посольский дьяк Федор Курицын играл важнейшую роль в развитии дипломатических отношений Руси с другими странами. Не только европейскими, но и с крымским ханом Менглигиреем, который поднял восстание против Золотой Орды. Менглигирей стал ценнейшим союзником для Ивана III, который использовал его как против Литвы, так и против Золотой Орды. Важной мотивацией крымской политики Ивана III было культивирование дружеских отношений с рядом влиятельных евреев. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский отмечает, что Курицын использовал евреев так же, как проводников московской политики в Литве, Крыме и на Ближнем Востоке, имеющих широкие полномочия.
1: Как человеку глубоко религиозному, думающему и ищущему, Федору Васильевичу не безразлично было духовное положение тогдашнего общества и церкви. Он глубоко почитал Священное Писание и проповедовал обращение от церковной традиции к первоначальному пророчеству или откровению Писаний и признание именно его основным источником религии.
0: Он осуждал самоправедность внешнего жительства, как фарисейство, и отрицал необходимость посредников между Богом и человеком. Он подчеркивал непосредственность этих отношений. Федор Курицын был одним из лидеров так называемой ереси жидовствующих, которая отстаивала чистоту библейской истины. Он твердо стоял за авторитет Библии. Жидовствующие разрушили традиционные стереотипы древнерусского мышления. Они привнесли в него элементы просвещения и критического анализа и также стремились к тому, чтобы каждый человек мог свободно обращаться к знаниям и не страшился инакомыслия, веротерпимости. В практических делах Курицын выступал против церковной иерархии, обрядовости и монашества как явлений небиблейских. Таким образом, центром борьбы между реформаторами и хранителями старины стал вопрос об авторитете. Что является авторитетом в вере? В своем лаодикийском послании Федор Курицын так рассуждает о душе и вере.
1: Душа самовластна, ограда ее – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк, старейшина, направляется чудотворением. Чудотворение – дар, поддерживается мудростью. Мудрость – сила, фарисейство – образ жизни. Пророк ему наука, наука – преблаженная. Ею приходим к страху Божьему. Страх Божий – начало добродетели. Им вооружается душа.
0: Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря. Идеалом, к которому он стремился и преуспевал в этом, был суровый, хорошо организованный монастырь, с долгими службами и постами, тяжелым трудом. Иосиф Волоцкий считал, что Библию нельзя читать своим разумом, но необходимо руководствоваться толкованиями святых отцов. Он резко

0: резко выступал против попыток знать Библию и размышлять над ней. По его словам, Библия плодит ереси.
1: У реформаторов нашлись союзники. Это были нестяжатели, монахи Кирилло-Белозерского монастыря во главе с наставником Нилом Сорским, молитвенника, духовно мыслящего, кроткого и совершенно нечистолюбивого человека. История нестяжательства – одна из светлых страниц в истории отечественного православия. Кирилло-Белозерский монастырь Нила Сорского на многие годы стал центром религиозной жизни, духовности, светом для всей страны.
0: Иосиф Волоцкий требовал, чтобы инакомыслящих сжигали заживо, как врагов христианства. А Нил Сорский мечтал и верил, что сила молитвы, любви и наставления может преобразовать всю русскую жизнь. Он отказывался от всех высоких постов, которые предлагал ему Иван III, и верил, что жизнь преобразуется изнутри, а не извне. Все эти споры привели к формированию двух основных проблем, которые должен был разрешить собор 1504 года. И это был вопрос об авторитете. То есть одна Библия или все священные книги в совокупности? И вопрос о том, как поступать с инакомыслящими, то есть с еретиками. Этим собором заканчивались все религиозные идейные движения XV века и открывался новый XVI век. Он ознаменовался и еще одним важным событием. В борьбе с реформаторами была собрана первая полная Библия на славянском языке, которая до тех пор была только в разрозненных книгах. Некоторые из них были известны только образованным реформаторам. Заслуга собирания Библии принадлежала новгородскому архиепископу Геннадию. Но он сделал это не из любви к Божьему Слову, а из ненависти к реформаторам, чтобы знать, чему они учат. На соборе 1504 года встретились нестяжатели и иосифляне. И победили последние. Чтобы казнить Федора Курицына, нужно было лишить его защиты царя. На Ивана III было оказано сильное религиозное давление. Ему угрожали адом, и больной царь сдался, а вскоре и умер. Брата из подвижника Федора Курицына сожгли в клетке. Других единомышленников тоже казнили. И с реформаторами, как казалось, было навсегда покончено. Собор 1504 года оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство, и были сформулированы его основные принципы. А именно, неприятие ни Библии, как Слова Божьего, ни права на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию.
1: Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую неправду и зло жестокими мерами, и среди них прежде всего казнями и мучительствами. «Толика грозен бысть этот Дракула», по-русски «дьявол».
0: Но грозная власть, на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собой власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на взгляды наследников Федора Курицына.
1: Несмотря на репрессивные меры, которые предприняла государственная власть вместе с официальной церковью по отношению к жидовствующим, влияние их взглядов на русское общество продолжало оставаться довольно-таки значительным. Это видно хотя бы из того факта, что стоглавый собор Русской Православной Церкви, собравшийся в 1551 году при Иване

0: 4 Грозном в 95 главе повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу.
1: В 1500 году Курицын вел переговоры с литовским послом Петрашкевичем. Это последнее упоминание о нем в исторических источниках. К сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе Федора Васильевича. Вероятно, он умер в самом начале XVI столетия и не стал свидетелем тех жестоких казней, которые постигли его друзей и брата Ивана в 1504 году. Известно только, что один из районов Москвы называется Куркино. Мало кому известно, что своим названием тихое сельцо обязано Федору Васильевичу Курицыну. Именно ему в XV веке принадлежало тогдашнее Курицыно, впоследствии ставшее Куркино. Так виднейший деятель Средневековья увековечил свое имя в русской столице.

0: С этим земноводным связано множество мифов. Французские моряки брали его в плавание, так как считали, что оно отпугивает корабельных крыс. На Львовщине его целовали, чтобы губы не трескались. Ну а в России многие сегодня не возьмут его в руки из страха заработать бородавки. Верили также, что это животное помогает появиться любви и родиться детям. Если оно пересекало дорогу молодоженам, это был добрый знак. Да, к свадьбам мы еще вернемся. Ну а что касается нашего героя, то вы наверняка уже догадались. Это жабы. Знаете, что такое жабоход? Только недавно я сам выяснил, что так на Псковщине называют пересыхающие проходимые болотца. Но странное это слово «жабоход» пришло мне в голову несколько лет назад, когда я шел от станции к дачному участку. Заканчивался апрель. Утро было прохладное, и по едва оттаившей грунтовке двигались толпы серых жаб.
1: Пожалуйста, не путайте жаб и лягушек. У лягушек кожа гладкая, они длинноногие, хорошо прыгают, я с трудом удерживаю ее в руке. А жабы, напротив, довольно неуклюжие, больше ходят, чем прыгают. Их кожа покрыта большим количеством желез, таких вот пупырышков. В старину было поверье, что жабы происходят из земли, а лягушки – из воды. Здесь есть доля истины, потому что жабы зимуют в почве лесной подстилки, а лягушки на зиму уходят в водоемы. Кстати сказать, ни лягушки, ни жабы бородавок не вызывают. Это вымысел.
0: Зиму и лето жабы проводят на суше. Там они кормятся беспозвоночными, уничтожая вредителей на огородах. Зимуют в земле или в лесной подстилке, а весной отправляются на размножение в водоемы. Во время своих жабьих свадеб они не квакают, а тихонько улькают и похрюкивают. Икра жаб похожа на подводные слизистые шнуры, где икринки скрепляются в цепочку. За свои весенние путешествия главная задача жаб – расселить икру, а значит, головастиков и жабят как можно шире. Жабоход – одно из первых и самых ярких проявлений весеннего праздника жизни. На своих коротеньких ножках жабы с завидным терпением преодолевают километры, рискуя погибнуть под колесами машин. И правда, немало жаб уже было раздавлено. И чтобы не умножать их число, мне приходилось постоянно смотреть под ноги. Временами я поднимал жаб и бросал их в лес, но они снова вылезали на дорогу. Для них это был сравнительно быстрый, хотя и опасный путь к окормитанию. Из ближайшего прудика уже раздавалось восторженное ульканье и довольное похрюкивание. Это явление происходит ежегодно. В Подмосковье, в зависимости от того, когда

Земля, шибоход начинается в конце апреля или в начале мая и длится несколько дней. Даже если погода портится, исход серых жаб не прекращается. Их настырности можно позавидовать. Днем и ночью они идут к цели. Если бы каждую весну они не рисковали жизнью, стремясь любой ценой отложить икру, жабий род давно бы исчез. Так что не только люди, но и жабы могут быть примером целеустремленности и терпения в борьбе. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, с терпением будем проходить приближающие нам поприще.

Все, наверное, слышали слова «Иоанн Предтеча». А что означает слово «предтеча»? Давайте будем разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Приветствуем вас вновь в программе «Что есть Евангелие». Передаем привет нашей дорогой Елене Валентиновне. Сегодня ее с нами пока тоже нету. Скучаем без нее. Нам гораздо легче, приятнее, когда она здесь. Но Господь все равно...

руководит этими программами, все равно он дает нам раскрывать те темы, которые он полагает в наши сердца, в ваши сердца, когда вы нам пишете, обозначаете те темы, которые вам интересны. Коль, мы в 13 главе книги «Деяния апостолов», и мы утверждаем, что книга «Деяния апостолов» — это Евангелие в действии, и что оно — это Евангелие работы.

0: и глубже понять, что есть Евангелие для нас с вами сегодня. Итак, Коль, ты выбрал вот такую тему сегодня – предтеча.
1: Да, ну, очень интересно звучит проповедь апостола Павла вот, в той синагоге, где он появился вместе с Варнавой, Марком, своими помощниками, и где им предоставили слово сказать наставление для народа. Вот Павел сказал такое слово. У него одна мысль – проповедовать Христа распятого и воскресшего. И цель-то у него, чтобы Христос поселился в каждом человеке, чтобы все приняли Его как своего Царя, как своего Господа, и чтобы вошли в Его Царство, в Царство благодати, в Царство славы.
0: А ты считаешь, что это вот и к нашим зрителям сегодня относится тоже, что всех Господь хочет видеть в Своем Царстве славы? Он хочет, чтобы Господь поселился в каждом, чтобы Он поселился в каждом сердце, да, в каждом?
1: Конечно, потому что все люди являются детьми и дочерьми Божьими, созданными по Его образу и подобию.
0: Независимо от того, как складывается их жизнь, каким, может быть, тяжелым и даже, может быть, очень греховным путем они идут, это не играет роли.
1: Конечно, Бог переживает, Бог страдает вместе со страдающими и плачет с плачущими. Тем не менее, Он хочет, чтобы никаких больше слез у человека не было, и страданий тоже, чтобы он выбрался из всех вот сложных ситуаций, в которые мы оказываемся, может быть, даже по своей вине. Тем не менее, Господь хочет, чтобы все люди были счастливы, все были радостные, исполненные благодарности Богу, исполненные счастья. Вот такими хочет нас видеть Господь. И Он нас такими делает, если мы позволяем Ему вселяться в наше сердце, в наш разум. И это происходит вот не просто каким-то символическим образом, это происходит буквальным образом. Ведь апостол Павел знал, что такое Христос, живущий в вас, то есть в нас, во мне, конкретно в Павле.
0: Духом Святым Он живет у нас, да?
1: Духом Святым, да, который является другим утешителем или, можно сказать, что заместителем Иисуса Христа на земле.
0: Ну, представителем.
1: Но он чудесным образом может быть во всех людях и одновременно во всех, и по времени, и в пространстве. Для него этого никаких проблем не составляет. Такой чудесного нам Господь послал заместителя себе. Вот Павел с этой целью начал речь в синагоге, чтобы Христос вселился в людей, в слушателей, что Он...
0: То есть прямо вот во время чьей-то речи, во время вот чьего-то разговора, даже нашего сейчас разговора, Христос может вселиться в сердце человека, да?
1: И стать полноценным владетелем, то есть управителем, царем, что ли?
0: Этого сердца.
1: Этого сердца, этого человека. И дальше вести по жизни, при этом не умаляя индивидуальных качеств, не умаляя личности человеческой. Он не такой, он не так действует.
0: Но... Ведь вот сказано, да, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вот так приходит к нам вера, так вселяется Господь в наше сердце.
1: Да, Слово Божие, да, оно первично, задолго до нашего рождения оно уже было, это Слово, у Бога. И оно само было Бог, как написано в Евангелии от Иоанна. И Слово потом стало плотью, обитало с нами. И мы тоже можем стать Словом, что ли, плотью своей, прославлять Царя и позволять Ему жить в нас. Вот о предтече здесь Павел упоминает дальше в своей речи. В 23 стихе. «Из сего потомства, то есть из потомства Давида, царя, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса».
0: Христа, про Христа речь.
1: То есть он был рожден в Вифлееме иудейском, в обычной семье иудейской, как человек рожден, Спаситель нам Иисус. И затем, перед самым явлением Его, то есть когда,
0: воплощением, да, на земле?
1: Когда он уже вошел в зрелые, вот, в зрелые года, вот, когда Иисусу было лет 30, как Лука говорит, вот в это время, перед явлением Его, Иоанн, креститель уже, проповедовать.

0: ведал крещение покаяния всему народу израильскому. То есть перед тем, как Христос должен быть явлен народу, как царь, как Христос, как помазанник, как спаситель, должен был прийти Иоанн, то есть предтеча, вот, о чем мы с вами и начали говорить.
1: Значение этого слова – предтеча. Как можно?
0: Ну, вот старорусский, вот нам Михаил наш Севастьянов подсказал, что как бы впереди текущий, что ли, вот это русское слово такое. Но это предшественник перед... Этот человек, который проходит путь, тот же самый, по сути дела, путь, который пройдет следующий за ним.
1: Понятно.
0: Предшественник, что ли. И действительно...
1: И можно даже сказать, прокладывающий путь, да? Даже так можно сказать?
0: Можно, потому что вот есть в книге Малахии такое пророчество о пришествии Мессии, о пришествии предтечи. «Вот я пошлю», Господь говорит, «вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного». И вот этот Илья, пророк, обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я, Бог, то есть, придя, не поразил земли проклятием. Ну, вот, про Илья уже давным-давно приходил, вот, по времени написания вот этого пророчества. И этот пророк Малахий предрекает, что придет еще Илья перед тем, как наступит День Господень. Угу. Какой День Господень? Что значит День Господень? Мы можем говорить о двух днях Господних. О первом пришествии Христа и о втором пришествии Христа. И оба можем назвать днями Господними, что ли. И когда пришел Христос в первый раз, родился в Вифлееме, в человека, то есть как человек. Перед этим родился Иоанн Креститель за полгода где-то. Тоже удивительным образом, чудесным образом он был рожден. И вот этот... Кстати, они были даже родственниками дальними. И вот этот Иоанн Креститель, он должен был приготовить путь Господу. Как он сам говорил, как написано в книге Исаии, «Прямыми сделайте пути ему, кривизны да выпрямятся, долины да разгладятся». В общем, вот так, что прежде чем придет вот этот День Господень. И во многом Иоанн Креститель повторил судьбу самого Иисуса. То есть проповедь его была та же самая. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус, когда пришел, его никто не узнал. Хотя должны были бы узнать по всем пророчествам. Звезда даже там была Господом зажжена, чтобы люди, чтобы люди только поняли, что пришел Мессия. Пришли люди из дальних северных стран, как называют в Библии, волхвы, мудрецы, то есть. И тем не менее, ни Ирод, царь тогдашний, ни окружение его, ни религиозные круги совершенно этому не придали значения никакого. Но вот предтеча как раз должен был приготовить сердца людей своей деятельностью, своей жизнью. Он действительно, как Илья пророк, выглядел. Жил в пустынных местах, носил такие вот одежды из кожи, из шерсти. Ел скромную пищу с полей. В общем, люди могли принять его за Илью, да. Очень был похож. И об этом-то и писал Малахия, пророк, что придет Илья и приготовит путь к Господу. И действительно, много народа крестилось, когда я провозгласил весть. И однажды он такую вещь сказал. Вот среди вас стоит тот... Кому я недостоин развязать ремень обуви? Вот агнец, который берет на себя грех мира. Угу. И вот он указал на Иисуса. Вот он, смотрите. И все могли его видеть. То есть, перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния. Вот для чего все это нужно было. Чтобы люди обратились от грехов своих, раскаялись и впустили бы царя вот уже тогда.

0: да, в свое сердце, чтобы Царство Божие внутрь них оказалось, чтобы оно начало свое победоносное шествие по земле с этого момента, с этой точки, что ли. «И при окончании поприща своего Иоанн говорил, за кого почитаете вы меня?» А люди ждали Мессию, царя. Как об этом вот все Евангелие нам повествует. Ждали победоносного владыка, который придет, все тут устройство теперь изменит, римские войска он уберет, ликвидирует, может быть, даже. И теперь будет, теперь, как во времена царя Давида и царя Соломона, всеобщее процветание Израиля. Вот этого ждали Мессию, такого царственного. А он пришел...
1: И воинственного, да?
0: Да. А он пришел как простой плотник. Он пришел ни вида, ни величия. И народ отвращался даже, как вот мы отвращали от него лицо свое. И он изъязвлен был, в конце концов, еще за грехи наши. И мучаем за беззаконие наши.
1: Это Николай сейчас цитирует слова из пророка Исаии.
0: Да. Это 53-я знаменитая глава, где говорится о Мессии-страдальце, Мессии-жертве. Угу. Вот эту жертву люди не хотели принимать. И вот к этой жертве должен был подготовить предтеча Иоанн Креститель, людей. «За кого почитаете вы меня?» – это вопрос к людям. А люди, конечно, говорили, это, наверное, Христос, это Мессия.
1: На Иоанна Предтечу, да?
0: На Иоанна Предтечу, да. Хотя он не сделал никакого чуда, как Писание говорит. Никого не исцелил, никого не воскресил из мертвых. Вот, никого не накормил хлебами. Там, ни, по воде он не ходил. То есть он ходил, как обычный человек, по воде. И ничего он такого не сделал. Но он указал на Агнца, который должен спасти мир. Угу. На Избавителя Иисуса.
1: То есть в этом вот было... что ли, суть миссии предтечи, да, указать на Христа.
0: И поэтому он был величайшим из пророков, назван Христом потом. И интересно, что люди, они, вот израильские, иудейские, им было свойственно пропускать предтечу, пропускать сразу к Мессии. Никаких предтеч, нам сразу Мессию подавайте. Нет, говорит Господь, нет, я сначала должен вас приготовить. Ваши сердца не готовы к приходу Мессии. Вы совсем не тем, не о том думаете, не того желаете. Вам нужно сердце чистое, чтобы от грехов ваших освободить и чтобы получить прощение грехов. Потому что спасение, как вот в Евангелии написано, спасение заключается в прощении грехов. А прощение грехов без покаяния невозможно. Вот к этому-то и готовил Иоанн Креститель людей, приходящих к нему. То есть, в преддверии второго пришествия, ведь книга Деяния – это пророческая книга, она и говорит о втором пришествии, о событиях второго дня Господнего. Ведь в случае с вторым пришествием Христа ситуация похожа та же. Люди не ждут предтечу.
1: Это как раз то время, в которое мы с вами живем, да? Вот сейчас. Да, ждет ли кто-нибудь предтечу? Предшественника Иисуса Христа.
0: Все ждут сразу Христа, без предтечи. Но без предтечи не приходит Мессия. Вот к чему нас должен научить случай вот с отвержением тогда Христа и Мессии, и предтечи в том числе.
1: А предтеча – это обязательно вот просто конкретный человек?
0: Ну, Библия говорит, что да, кто-то должен прийти, конкретный человек. Как царь конкретный человек, так и предтеча конкретный человек. Но вот Христос в первый раз приходит как, не как царь, вернее, как царь, но не от мира сего. Он приходит как скромный труженик из бедной семьи для того, чтобы пострадать. Второе пришествие Христа – это уже совсем другое дело. Христос уже не приходит как страдалец. Он не придет как мученик, как бедный человек. Он придет...
1: Как жертва.
0: Да, как жертва, как агнец, да. Вот это же все было, все. Этот опыт прошел.

0: Теперь мир нас ждет приход царя, царей, приход царственного Христа, что ли. Вот того Христа, который ждали Израиль тогда в первый раз. Но это они ждали второго, по сути дела, пришествия, это не первого. А мы сейчас ждем второго. И перед этим приходом конкретный должен быть предтеча. Вот так говорит нам Писание. Я пошлю Илью пророка перед Днем Господним. Перед первым Днем Господним Илья пророк. И перед вторым Господним тоже должен быть.
1: Может это быть какое-то движение?
0: Вот может быть, но движение,
1: пробуждение.
0: Да. Тогда нужно в движение и включить и следующий этап, то есть царя. Но мы знаем, что это не так, что царь должен быть конкретный. Скорее всего, и предтеча должен быть конкретный. Вот о чем я хочу сказать. Может быть, это только теория, может быть, только это мои, там, не знаю, умозаключения. Но вот я к этому как бы склоняюсь, вот такой вот мысли, что должен быть, причем это должна быть царственная особа. Это не какой-то пустынник, да, в таких скромных одеждах, и которого никто не знает. Этот человек должен быть известным и должен быть царем. Так же, как и тот, кто за ним идет. Потому что предтеча повторяет путь. То есть не повторяет, а
1: прокладывает.
0: Прокладывает, да. Как вот это слово еще. Предшествующим путем идет. Он предтеча. Он первый, что ли. А уже за ним идет дальше. Ну вот, я не знаю.
1: Ну, когда-нибудь или сами застанем, или потом нам Господь уже покажет всю историю человечества.
0: Пока еще этот предтеч не пришел, во всяком случае. Но мы можем быть действительно, правильно ты говоришь, что мы можем быть сами предшественниками, предтечами. Потому что мы царственное священство все-таки, верующие люди. И наша задача тоже похожа на задачу Иоанна Крестителя. Готовить путь Господу в сердцах наших близких, наших знакомых, соработников. Угу. Этим самым
1: и вас, дорогие друзья, да. Всех тех, кто смотрит нас.
0: И тем самым мы расширяем продвижение Царства Небесного на земле. Что, в общем-то, Господь делает. Он хочет, чтобы вся земля в итоге осветилась от славы Его. И оно так и будет, как нам говорит книга Откровения. Вот здесь вот мы дальше читаем. «Я недостоин развязать обувь в ногах его». Это слова Иоанна Крестителя. И вот дальше Павел. «Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, нам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества, читаемые каждую субботу». И вот вопрос, что это за слова пророчества, которые читались каждую субботу в синагогах? Ведь в синагогах читались совершенно разные тексты.
1: В разные субботы.
0: В разные субботы, да. Книга Ветхого Завета, она очень обширная. И там очень много, что написано. И читались они... Вот эти тексты каждый раз разные. А Павел тут пишет нам, что они исполнили слова пророческие, которые читали каждую субботу. Что же это за слова такие? И тут напрашивается вот то, о чем мы говорили в прошлую программу, что Ветхий Завет, он для человека... иной культуры, ни иудейской, ни израильской, не совсем понятен. Может быть, даже совсем непонятен. И думаешь, зачем мне вот... Я вот когда читал первый раз книгу Левит, я думаю, зачем мне вот об этом знать? Это там жертвоприношение, эти вот обрядность, вот это вот все вот эти скрупулезно так выписаны прям вот там до мелочей все это.
1: Кто как одет, да, кто какие действия совершает, да, во время... храмового служения.
0: Ну, это, конечно, интересно, познавательно, может быть, да, для историков. Мне что-то вот не очень как-то это интересно. И самое-то главное, чему это поразился, столько крови, а зачем столько крови? Вот столько...

0: Невинных животных, да.
1: Да, это целый прям цех прям по производству мяса. Тут все, вот это храм. И там потоки крови, вот это льется, все это зачем, все. И описание каждой жертвы, как должна принестись, как вот, что с ней нужно сделать. Все это в мельчайших подробностях. Я подумал, не, я эту книгу не понимаю, я лучше ее потом почитаю как-нибудь. Буду дальше читать. Но в дальнейшем я понял, что никакая из книг Ветхого Завета так выпукла и так подробно не говорит о Христе, как Левит. Потому что она говорит о жертве Христа. А вот об этих всех о нюансах, вот, то есть о значении его жертвы. Вот это можно увидеть в книге Левит. И, конечно, когда вот так мы читаем Ветхий Завет, то он становится уже нам более понятным. И он, вот все его сцены оживают. Когда мы на, допустим, место Иоаннафана ставим Христа в истории Давида и Иоаннафана. Вместо Давида ставим Христа, когда он в истории Давид-Саул, там, да, то есть когда он там отрезает кусочек плаща у царя вместо того, чтобы лишить его жизни. Или вот такие вот случаи с любыми героями Ветхого Завета происходящие. Мы можем все это через служение и деятельность и жизнь Иисуса Христа вот так вот посмотреть и увидеть там ответ. Почему же это все, зачем это все написано? И почему нам это нужно знать? А потому что вот Ветхий Завет открывается через Христа. И поэтому вот эти слова, которые читались в синагогах каждую субботу, все пророчества, они все жирной стрелкой указывали на Христа, на его служение.
0: То есть это их все объединяло?
1: И это всех объединяло, да. И вот эти пророчества, они были исполнены в конце концов, когда пришел Христос. И он даже сказал так, Павел: «Жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества сего».
0: Угу.
1: Вот как нужно, должно было пострадать Христу. Но вот по поводу «к сожалению», да, конечно, там ну, такая жертва, это немыслимо просто, какие страдания испытал Христос там на Христе. Это, да, это очень тяжело. Но, тем не менее, без этой жертвы мы бы с вами здесь не жили и не сидели бы сейчас.
0: Угу.
1: Просто нас не было бы никого. Этой жертвы, это вот с одной стороны, да, великая скорбь, а с другой стороны, это великая радость, великое благословение для нас. Вот так вот двояко эту жертву понимать, это, ну, не знаю, какое-то раздвоение получается. Но вот, как сказать, к счастью это или к огорчению нашему? Да, наверное, все-таки к счастью.
0: Нет, к счастью, да.
1: Потому что Иисус, Он на это пошел, чтобы мы были счастливы, чтобы мы радовались жизни и чтобы радовались наступлению Его Царства.
0: Ну, избавил нас от власти греха, да? Понес на себе все наше беззаконие.
1: Поэтому вот 2000 лет написанные слова, вот эти, они приобретают и для нас актуальность сегодня, что и мы можем... То есть мы благодаря жертве, во-первых, живы, и можем спастись, и можем оказаться в Царстве Небесном, и Царство Небесное оказаться внутри нас, благодаря вот этим всем вот историям, которые мы читаем и в Ветхом, и в Новом Завете. «Не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем», да опять же, да, «все написанное о нем исполнилось. И этому послужили люди, которые жили тогда в Иерусалиме и которые не понимали значения этих вот пророчеств всех, хотя каждую субботу они их слышали. И то сняв, когда же исполнили все написанное, то сняв с дерева, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. И в продолжении многих дней являлся тем, которые были с ним из Галилеи, вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед нами».

0: народом.
1: Это все ведь вот идет рассказ Павла, да?
0: Это все его проповедь. Его, вот, подобный проповеди Стефан тогда, вот, по-моему, в 7 главе книги «Деяний». То же самое, ну, их можно сравнить параллельно, вот, как бы и тот в историю, там, в экскурс вот этот вот вошел, и Павел тоже говорит об истории, желаю напомнить. Немножко разная тут цель у них. То есть Павел все-таки, Стефан все-таки стремился расположить вот эти черствые сердца, которые, людей, которые его судили, и хотели судить на смерть, уже готовы были камни. Вот он хотел и к этим людям достучаться все-таки, попытку делать вот эту последнюю. Павел же здесь говорит о другом. Он проповедует Христа распятого и воскресшего. Он хочет, чтобы Царство Божие сейчас, оно раздвинуло свои пределы за счет вот этих слушателей. Там ведь и язычники сидели тоже в этой синагоге. Не только к иудеям было обращение, но большей частью Павел оставался для язычников. Он в продолжении многих дней являлся, то есть Христос, являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи, то есть очевидцем, да. Но вот сам-то Павел очевидцем не был. Он все это слышал от кого-то. А историю о распятии Христа, история его воскресения, сам он не был вот очевидцем. Тем не менее, Бог его избрал. Вот одним из самых выдающихся глашатаев в Царстве Небесном, потому что он был, наверное, более благословен, чем очевидец. Точно так же более благословенны сегодня и мы, блаженные, не видевшие, как сказал Христос, но уверовавшие. И по нашей вере. Мы сегодня тоже, вот, мы же не участвовали в этих событиях, мы не знаем точно, какие там, ну, что там происходило, как это все выглядело. Ну, тем не менее, вот мы сегодня свято верим, что Христос наш Спаситель, Христос, Он вошел в нашу жизнь, Он ее изменил. Реально. Это не вот какие-то вот наши, я не знаю, или умозаключения, или
1: или символическая какая-то система, да, в нашем...
0: Или, может, что-то мы вбили в голову себе, да, просто вот так, что вот, да, угу, надо менять жизнь и так далее. Это же Он реально преобразовывает нас.
1: И... Ну да, Он реально действует в нас.
0: Мы по вере нашей сейчас действуем, не видя Христа, не видя всех событий, не участвуя в этих событиях. И Павел тоже. Самым, наверное, ну, если так можно сказать, успешным апостолом, если так можно выразиться, среди всех апостолов Павел, являлся Павел, обращающий язычников. Один за другим, один город за другим, то есть устраивая одну церковь за другой. И Павел, причем, не был, действовал только по вере своей, что вот да, на кресте умер Христос, да, он был воскрешен из мертвых. И в это Павел свято верил, хотя этого не видел. Он видел очевидцев только. Но, тем не менее, это его была центральная весть. Вот, центральная весть всех его проповедей. Угу. Он заканчивал на этом. Воскрес Христос. Вот воскрес он. И радуйтесь теперь, что он живой, что он воскресший, что он не умер. Вернее, что он умер, но воскрес. И вот дальше вот его слова. Он в продолжении многих лет. Да, и мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, в детях их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано. И тут же Писание. Вот Павел Богослов, он все это, у него сразу вот эти мысли на Писание, на текст, на псалмы. Как во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И вот этот текст очень многих, как, кстати, смущает. Как это Иисуса кто-то, значит, родил? Что это значит? Вот, это Рождество? Или что это? Или это крещение? Или еще что-то? Что значит «родил»? Как это? А вот Павел дальше объясняет. А что воскресил его из мертвых, так это уже не обратил, что он уже не обратился в тление. О сём сказано так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно».

0: То есть, речь идет о воскресении его из мертвых. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Читай: «Ты, сын мой, я ныне воскресил тебя». Угу. Из мертвых.
1: Очень интересно.
0: Угу. Поэтому и в другом псалме, в другом месте написано: «Не дашь святому твоему увидеть тление». То есть смерть навсегда. Тление – это значит без воскресения. Давид в свое время, говорит дальше Павел, «послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление». То есть Давида никто не воскрешал. Давид до сих пор в могиле. Он истлел. Он увидел тление, как тут сказано. А Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил, приложился к отцам своим, увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не видел тления. Итак, вот вывод из всей речи Павла. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов». Угу. Вот к чему готовил предтеча Иоанн Креститель. Прощение грехов. Вот к этому все люди должны быть готовы. Принять Христа, чтобы получить прощение грехов. Все ли мы нуждаемся в прощении грехов? Вот вопрос. Может, кто-то говорит, что... Вот я так считал долгое время. Какой... Зачем прощение? Я ничего такого... Я никого не ограбил, никого не убил, никого... Ну, гадости какие-то я не делал особые. Так, ну да, по мелочи там что-то. Но я же хороший человек. Зачем мне прощение грехов? Но Господь показал мне, зачем. Без прощения грехов не может быть спасения. Ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий, то есть им Христом. То есть мы не можем оправдать себя никак. Как бы я ни говорил, что я хороший человек, я от этого не стану хорошим человеком и не стану спасенным.
1: Даже если ты никого не убил и не ограбил, ты все равно не хороший человек.
0: Ну, потому что моя плоть уже греховна, я уже истлеваю. Это значит, что грех все-таки живет в плоти человеческой. Во всех он живет. Независимо от того, хороший ты человек, плохой ты человек. Ты все равно греховный, а значит смертный, а значит нуждаешься в спасении.
1: Ты в какой-то момент это понял,
0: да? Это нужно, да. Это, конечно, в какой-то момент, да. Я не знаю, как это приходит к человеку, в какой момент, что должно произойти, чтобы вот это пришло внимание. Вот с Павлом произошло одно, да. Хотя он как бы вроде бы верующим был всю жизнь, но оказалось, что он был необращенным верующим. И обращение пришло ему вот так вот. Кому-то приходит, я не знаю, у всех свои пути.
1: И у всех свои предтечи?
0: И у всех свои предтечи, да. У всех свои предтечи. Что-то происходит, какая-то пустыня перед этим происходит. Маленькая она, большая, или что-то мы, ну, что-то мы лишаемся, чего-то мы теряем. И вот эта пустыня помогает нам приблизиться все-таки к Богу. А потом приходит вот некое слово. Откуда оно приходит?
1: Оно приходит в сердце, это слово, да?
0: Оно приходит, да. Оно как вот копьем тебя. Раз, и ты понимаешь, вот это вот, да, вот это вот что-то вот, это очень важное что-то, вот это надо мне принять, вот это нужно об этом, хотя, во всяком случае, подумать, поразмыслить все-таки.
1: Вот, дорогие друзья, когда такое что-то происходит, когда Господь обращается к сердцу, то не проигнорируйте это, не отвернитесь от этого, не отметите это как что-то малозначимое, потому что это очень-очень много значит. Вот сегодня мы вам свидетельствуем об этом. Николай рассказал свою историю. Я могла бы рассказать свою историю. Я думаю, что большинство верующих могут рассказать свою историю о том, насколько важно отдать свое сердце Богу.
0: И вот заканчивается вот эта проповедь тоже вот таким же похожим вот воззванием: «Смотрите, презрители», это Павел цитирует Ветхий Завет, «смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». А, перед этим он говорит: «Берегитесь, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков».

0: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам».
1: Презрители, то есть, наверное, от слова «презирать», да, то есть те, кто презирают Божью весть, те, кто, ну, пренебрегают Словом Божьим, про это, наверное.
0: Да, и берегитесь, он, Павел говорит, чтобы вот это вот не исполнилось, вот это пророчество, чтобы оно не исполнилось в вашей жизни. Это пророчество для тех, кто презирает вот знание о Боге, знание Бога, весть Его, которые презирают Священное Писание, говорят, что это просто люди пишут там от нечего делать. Вот как бы вот это не исполнилось в вашей жизни. Вот Павел об этом вот в конце своей проповеди, он предупреждает, что это, ну, это не шутки. На кону стоит наша вечная участь. Как и во Второзаконе написано, у свидетелей, призывая небо и землю, говорит Господь, жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие, и избери жизнь, чтобы жил ты.
1: Ну что же, очень интересно, Николай. Мы еще ведь до конца 13 главы не дошли. У нас много еще впереди?
0: Ну, наверное, десяток текстов точно. Да.
1: Но я думаю, что можем мы сейчас вот на этом завершить сегодня. Избери жизнь. Господь предлагает нам жизнь. Господь нам каждому дает своего предтечу, того, кто открывает нам Слово Божье. А может быть, открывает даже не Слово Божье, а просто своей жизнью открывает вот Божью суть. Да, вот своей добротой, своей любовью. Давайте не будем пренебрегать, давайте будем внимательными ко всему тому, что в нашей жизни открывает нам Господь, все, каким образом Он нас ведет. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, пишите нам, комментируйте наши программы, а мы ждем следующей встречи с вами. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа –

Нам задали такой вопрос, очень интересный. Почему Божий пророк берет в жены блудницу? Очень интересный вопрос, поскольку в какой-то степени в нашем представлении, что Божий человек, Божий пророк – это совершенный образ, человек, который во всем слушается Господа, который живет безукоризненно, безупречно, он действительно святой, безгрешный, ведь он же общается с Богом, он близок очень к Нему, и как он мог вообще на такой шаг-то вообще решиться? На самом деле, действительно, вопрос непростой. О ком вообще идет речь? Вначале давайте попробуем определиться. Речь идет о пророке Осии. У пророка есть целая книга. Она так и называется – «Книга пророка Осии».

И вот в этой книге как раз и описывается вот эта драматичная история самого пророка. Но на самом деле это не сам пророк решает взять в жены блудницу, а действует он именно потому, что ему так повелевает Бог. И вот тут еще больше может появиться вопросов, но тем не менее давайте попробуем прочитать. В самом начале первой главы книги пророка Осии мы читаем во втором стихе: «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда». И вот вам, пожалуйста, сам Бог повелевает пророку взять в жены блудницу. Это как вообще? Я понимаю, что наше представление о Боге, особенно сегодня, настолько причесанное, такое, знаете, идеальное, да, представление о Боге. И мы, к сожалению, сами живем немножечко в такой культуре, где слишком много стереотипов и представлений о Боге, потому что уже веками, тысячелетиями складывался определенный образ Бога. Но если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что когда Слово Божие говорит о Боге, то оно очень часто показывает Бога не очень однозначным. То есть Он всегда своими какими-то действиями или словами вызывает какой-то, ну, либо Он провоцирует, да, либо Он вводит недоумение, и, естественно, появляется много вопросов и непонимания. Но именно в той культуре, в которой живет Оси, именно в ту эпоху, в которой он живет, это было важным. И Оси действительно в данном случае выполняет безукоризненно то, что говорит Бог. Но причина вот какая. Посмотрите, этот же самый второй стих, вторая его часть. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Что делает Господь? Господь берет на примере жизни пророка целую иллюстрацию. Он разворачивает целую драму, которая происходит на глазах у жителей. Когда Оси идет к блуднице, берет ее в жены, потом от этого брака у них появляются дети, потом она опять от него убегает, и Бог вторично говорит о том, чтобы ее снова взять, вернуть к себе. И мы видим, как страдает сам пророк, насколько он переживает вообще всю эту ситуацию, насколько глубоко она затронула его сердце и душу, и насколько скандальным становится эта ситуация. Но она, эта ситуация, которая, скажем так, вот на глазах людей разворачивается, она используется теперь пророком для того, чтобы показать, что вот эта ситуация, вот на что похоже, что Оси, как Господь Бог, а блудница, как народ Израиля. И получается, народ Израиля грешит, блудодействует, отступает от Бога, а Господь пытается, как пророк Оси, вернуть Божий народ к покаянию, вернуть его, наконец, к осознанию того, что Бог есть истинный, и что все, что Он велит сделать, нужно слушаться и исполнять. И вот в этом отношении получается, что пророк не грешит этим, а он, наоборот, исполняет Божий замысел. Это, знаете, как сегодня, например, какой-нибудь нестандартный подход в кино. Какой-нибудь режиссер задумывает такой провокационный сценарий и показывает этот фильм так, что и в этом фильме, например, он обличает пороки общества, да? То есть вот как бы так неоднозначно, да, необычным образом сценарием, да, он показывает какую-то проблему, но так, что это вызывает в людей, ну, действительно, недоумение, может быть, даже интерес, а может быть, на том, что они начинают задумываться над тем, как они живут, и в обществе происходит какое-то переосмысление. Вот в какой-то степени Бог в данном случае, как режиссер, срежиссировал вот такой сценарий для пророка Осии и для Божьего народа Израиля, с тем, чтобы он вернулся к нему, с тем, чтобы он покаялся, одумался и, наконец-то, услышал слова Божии и стал жить так, как он, собственно, и обещал жить, да, что жить в повиновении у Господа Бога. Поэтому вот по этой причине Осия берет себе в жены блудницу как метафора, как иллюстрация возвращения и любовь даже, можно сказать, Бога к своему народу.

Я думаю, что каждый человек, который относит себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да, памятные нам. Поэтому задачи сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы, РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина, это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

0: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
1: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет возрождение и роль Святого Духа. В наше время очень часто слышится слово «возрождение». Возрождение – это подъем, это возобновление после периода упадка и разрушения. Возродиться – это значит вновь стать деятельным, живым, восстановиться –

Библейское определение слова «возрождение» следующее. Это обновление духовной жизни. Это оживление сил разума и сердца. Это воскрешение от духовной смерти. От возрождения неотделимо преобразование, изменение привычек,

реализации, пересмотра и переоценки имеющихся ценностей, верная расстановка их по приоритетам. Это обновление своих отношений с Богом, это время духовного прозрения, это возможность увидеть себя во свете духовного рентгена Слова Божия и улучшить свои отношения с Богом и ближними. Возрождение имело место во все века и времена. Когда мы открываем страницы Ветхого Завета, мы читаем об общественном возрождении. Во второй книге Паралипоменон с 29 по 34 главы мы читаем о возрождении, которое было во времена царя Езекии и во времена царя Иосии. Это, во-первых, очищение святилища, это исследование священного писания, это удаление различных идолов из сердца народа и из в той стране, и страны, в которых они находились. Мы читаем также и о личном возрождении. В книге Псалмов, в 50 главе, мы читаем следующие слова: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давид восклицает: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония Твои». Все беззакония мои. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения, и Духом владычественным утверди меня». Новый Завет также открывает нам эти удивительные периоды возрождения, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, в 3 главе. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное“. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Другой пример возрождения мы находим в Евангелии от Луки, в жизни сборщика податей Закхея. Когда Христос посетил его дом, произошло следующее. «Закхей же, став, сказал Господу: „Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо“. Иисус сказал ему: „Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама“». Возрождение способствовало не только подъему, вдохновению, восстановлению отдельных личностей, но возрождение способствовало и проповеди Евангелия по всему лицу земли. И Господь Иисус Христос в книге «Деяния апостолов» говорит следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Мы читаем об обильном излитии Святого Духа на апостолов во второй главе книги «Деяния апостолов», когда Дух Святой излился в обильной мере, и плодами, и результатом излития Святого Духа были сотни и тысячи душ, обретших надежду и спасение в Господе Иисусе Христе. Эллен Уайт, известная писательница, однажды написала следующие слова: «Христос, великий учитель, имел на выбор бесчисленное множество тем, но та, на которой он останавливался наиболее обстоятельно, была тема об излитии Святого Духа. Какие великие свершения предсказывал он благодаря этому излитию! Однако, о каком предмете мы реже всего размышляем сейчас? Какое обетование исполнено в наименьшей степени? В случайных рассуждениях мы касаемся вопроса о Святом Духе.
после чего эту тему

оставляем для дальнейшего размышления. Почему сегодня нужно размышлять и говорить о возрождении силы Святого Духа в жизни людей, живущих в 21 столетии? Потому что без силы Святого Духа все наши усилия в борьбе с грехом напрасны. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть свое настоящее духовное состояние, но сами этого сделать не сможем. Эту работу совершает нас Дух Святой, и одна из его задач является в том, чтобы прикоснуться к сердцу человека. Под действием этого прикосновения происходит осознание греха. Исаак Ньютон сказал об этом так: «Человек никогда не сознается и не захочет признать себя заблудшим, жалким грешником до тех пор, пока его не преодолеет и не убедит сверхъестественная сила Духа Божия». В чем же наше участие в возрождении? Каково наше участие? Каков наш вклад в возрождение, которого мы ожидаем на просьбу об излитии Святого Духа в нашу жизнь? Наше участие – это исповедание. Наше участие – это смирение. Наше участие – это покаяние. Наше участие – это серьезнейшая молитва об исполнении тех условий, на которых Бог обещал дать нам свои благословения. Возрождение следует ожидать только на молитву о Духе Святом. Давайте коснемся нескольких факторов, побуждающих нас к возрождению и преобразованию. Один из них – это обстоятельства жизни. Очень часто Господь помещает нас в различные обстоятельства жизни, чтобы удержать нас от греха и самодовольства морем душевных волнений. И, казалось бы, в этом негативном, несимпатичном для нас мы находим те удивительные плоды, которые делают нас ближе к Богу. Следующий фактор – вечность побуждает нас к этому. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет следующие слова: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном». И апостол продолжает: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Однажды женщина пришла к врачу, и у которой болели глаза в результате перенапряжения. И врач дал ей совет: чаще смотреть на далекие виды природы. Когда мы взираем на эти удивительные, прекрасные вопросы вечности, открытые нам в Священном Писании, мы можем по-настоящему осмыслить ценность каждого из нас и ценность служения и поклонения Богу. Следующим фактором, побуждающим нас к возрождению, является второе и скорое пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю. И евангелист Матфей в 25 главе, в 13 тексте, записал следующие слова: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Есть еще один фактор, побуждающий нас к возрождению и преобразованию. Когда Господь Иисус Христос оставил наш мир, осуществив свою спасительную миссию, Он оставил нам особого утешителя, Он оставил нам особого руководителя, третью личность Божества, которая является нашим помощником в нашем духовном следовании на этой земле и в поиске спасения. И в книге «Бытие», в 6 главе, в 3 тексте мы читаем удивительные слова: «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Бог всегда будет оставаться милостивым и долготерпеливым. Он всегда исполнен любви и сострадания.

Однако его огорченный и оскорбленный дух может покинуть нас и уйти в последний раз. Что же предваряет возрождение? В чем же проявляется возрождение? Каковы его плоды? Возрождение каждого из нас предваряет глубокое покаяние, глубокое смирение, осознание своей греховности и желание изменить настоящую ситуацию. Возрождение проявляется в очищении внешнем и внутреннем, храма нашего тела и храма нашей души. Плоды и результаты возрождения выражаются в поиске Господа, Его воли и желании исполнять волю Божию превыше всего. Каковы же те плоды истинного возрождения и преобразования? Священное Писание открывает нам эти удивительные плоды в книге «Послание апостола Павла к Ефесянам». В 4 главе апостол записал следующие слова: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В чем проявятся эти плоды истинного возрождения и преобразования? Во-первых, в прекращении греховной жизни. Кто использовал свой язык для сплетен и злословия, исповедует свой грех и впредь будет благословлять. Кто был небрежен в соблюдении субботы, будет свято почитать День Господень. Кто был небрежен относительно принципов здорового образа жизни, будет есть и пить во славу Божию. Возрождение и преобразование проявятся в том, что тот, кто был поклонником различных представлений, ведущих к потере времени и отвержению Господа, найдет удовольствие в исполнении Его воли, в исследовании Священного Писания и в служении ближним. Плоды истинного возрождения и преобразования проявятся в том, что наши семейные очаги превратятся в уголки рая на земле. И пророк Малахия говорит об этом так: «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». В чем еще проявится возрождение и преобразование? В принесении глубоких духовных плодов. Когда мы начинаем делать шаг за шагом в богопознании, когда мы ближе приходим к нашему Господу, тогда нашим дыханием души, естественным дыханием души будет молитва. Мы будем благодарить Бога больше в молитве, чем просить. Мы будем не спрашивать благословения на окружающих людей больше, чем на свои нужды. Возрождение проявится и в интереснейшем и глубоком желании исследовать Священное Писание. Мы будем прочитывать одну книгу за другой. Многие тексты нам глубоко западут в наши сердца и души. Некоторые из них будут заучены нами наизусть, потому что мы будем находить в них силу, красоту, упование

одежду. Возрождение и преобразование проявится также и в спасении людей, не знающих о Боге. Когда вы имеете какую-то особую радость, имеете удивительное счастье или удивительную надежду, вы не можете молчать. Также и те из нас, кто познакомился с Господом Иисусом Христом как своим Спасителем, не смогут молчать и будут делиться с этой надеждой с теми людьми, кто не имеет ее. В книге притчи мы читаем эти удивительные слова: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Итак, сегодня к нам звучат слова Священного Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Итак, давайте проснемся ото сна. Давайте удостоверимся, что наши светильники полны елея Святого Духа. Давайте будем молиться ежедневно, чтобы Господь излил на нас в обильной мере Дух Святой, и чтобы в жизни каждого из нас произошли великие преобразования и возрождения. И да поможет нам Господь в этом.

Тем, кто был уверен в своей праведности и свысока глядел на всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека зашли в храм помолиться. Один фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, встав впереди, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи, да и не такой, как этот сборщик налогов. Пощусь два раза в неделю, отдаю десятую часть всего, что приобретаю». А сборщик налогов, стоя поодаль, не смел даже глаз поднять к небу и бил себя в грудь, говоря: «Боже, прости мне, грешнику, вину мою». Говорю вам, что он, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а принижающий себя будет возвышен.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Почему народ Божий так долго скитался по пустыне на пути к обетованной земле? Кто в этом виноват? Народ? Или таким был план Бога? Что происходило в пустыне? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну, вот, собственно, тема «Народ в пустыне». Давайте, может быть, предысторию какую-то расскажем.
6: Да, как же оказался там народ в пустыне. Книга «Исход» посвящена как раз этой теме выхода народа из египетского плена. Потому что в предыдущей книге, в первой книге Священного Писания, книги «Бытие», рассказывается о том, как семья Иакова оказалась, благодаря Иосифу, в Египте. Они нашли там спасение от

0: голода. И фараон дал семье Иакова хорошие земли для жительства. Они поселились, стали жить. Они занимались скотоводством. Вот, и жили отдельно, потому что египтяне, они, у них была другая форма, значит, заработка на жизнь. Они занимались в основном растениеводством, да, и они как бы были землепашцы, а семья Якова была, были они скотоводы, поэтому они жили отдельно от египтян. И, в общем-то, в начале своей жизни в Египте они процветали, эта семья умножалась, у них рождались дети, внуки, правнуки. Но потом прошло время, Священное Писание говорит о том, что появились новые правители Египта, которые забыли о всех чудесах Божьих, явленных во времена Иосифа, да, которые забыли о том, что сделал Иосиф для них, и, в общем-то, стали угнетать народ Израилев. К тому времени он уже весьма-весьма размножился, увеличился. Писание говорит, что ко времени появления Моисея фактически народ оказался в рабстве. Египтяне использовали евреев в качестве рабов и на самых тяжелых работах. И, конечно, они лишили евреев всяких прав социальных в то время. Вот Моисей, как посланец Божий, приходит к фараону. В результате, опять же, Божьих чудес, Божьих язв, которые он наложил на Египет, народ Божий получает свободу, они переходят через Красное море, Господь раздвигает даже волны, воды моря, они по суше переходят, это было чудо. И оказываются они на той стороне Красного моря, на Синайском полуострове современном. Но мы знаем по географии, что Синайский полуостров – это засушливая местность, в общем-то пустыня, по-нашему, если говорить. Вот они оказываются в этой пустыне, пустыне Син ее там называли, называется она в Священном Писании. Им не хватает, естественно, воды, они идут, значит, по этой пустыне, Бог их поет водою, проявляет чудеса. Им не хватает пищи, Бог их кормит манной. Ну и в конечном итоге они приходят к горе Синай, получают там 10 заповедей, возобновляют свой завет с Господом. И после Синая Господь готов ввести народ в землю обетованную, как Он обещал Моисею, или через Моисея. Они должны прийти в землю обетованную для того, чтобы там поселиться и жить вместо языческих народов, живших там, хананеев, ферезеев, хитеев. Эти народы должны были быть изгнаны или уничтожены. Почему так жестко, да? Потому что эти народы к тому времени, они настолько далеко отошли от Бога, что потеряли всякие остатки какой-либо нравственности или морали. Вот, там процветали человеческие жертвоприношения, там процветала храмовая, так называемая, языческая проституция. В общем, это было развращенное, жестокое, безнравственное общество, и Господь решил вот таким образом, что они должны быть изгнаны с этой земли, там должен был поселиться Божий народ.
1: Ну, то есть израильтяне, если коротко, должны были осуществить суд, который Богом определен, и занять эту территорию. Территорию, которую изначально Бог им обещал. Ну, не им лично, а там через их предка, через Авраама, через Исаака, через Иакова. Господь говорил, что вот они должны туда вернуться и, собственно, поселиться в этой земле. Называется, вообще говоря, земля обетованная по этой причине. У нас на самом деле, когда говорим земля обетованная, мы подразумеваем некую, практически рай. То есть, где не надо ничего делать, где, можно лечь. Можно лечь под плодовым деревом и ждать, когда тебе в рот упадет.
0: Да, вы правильно сказали, что я с этого и начал, что эти народы должны были быть уничтожены, чтобы над ними совершился суд суд Божий за их нечестие, за их вот аморальность.

0: падение от Бога. Это своего рода такой мини-потоп. Да? Вот, во время потопа же Господь тоже уничтожил нечестивых людей. Вот. А зачем еще, какой еще смысл вот того, чтобы Бог дал землю обетованную или обетованную народу Божьему? Чтобы они не просто жили там, вот, а чтобы они прославляли имя Божие своей жизнью. Потому что Божий народ был избран для того, чтобы через этот народ миру явился Спаситель, грядущий Спаситель, Мессия. То есть основная задача или миссия Божьего народа заключалась в том, чтобы через него в этот мир пришел Мессия, Спаситель, который умрет за грехи человеческие, всех людей, живущих на земле, и который спасет всех людей на земле. То есть через Израиль должны были быть спасены все народы, включая, кстати говоря, и представителей хитеев, там, ферезеев или так далее. То есть они должны были тоже иметь возможность покаяния, ну, тех, кто останутся, да, как бы, в живых. Вот фактически на народ Божий была возложена вот эта вот особая миссия на этой земле. И теперь наступил момент какой. Они должны войти в эту землю, но как войти? Ведь эти народы, которые там жили, они были воинствующие такие, воинственные народы. Довольно сильные воины, вот, и, причем физически очень сильные. И вот книга «Чисел» повествует нам о том, 13 глава книги «Чисел» говорит о том, что Господь посылает, прежде чем начать военные действия в этой земле обетованной, он посылает разведчиков. Ну, как обычно, это делается в любом военном искусстве, да? Господь говорит в 13 главе, со 2 стиха мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И здесь вот мы не будем читать. Господь посылает 12 разведчиков, то есть от каждого колена по одному представителю, для того, чтобы они произвели вот эту разведку, посмотрели на землю. «Смотрите землю, — говорит Господь, — какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен». Вот. И эти разведчики пошли, потом они вернулись, написано 26 стих, «высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пришли доложить народу». Ну, они принесли плоды той земли, куда они ходили. Плоды были очень такие богатые и обильные, так что виноградную кисть там они несли на специальной палке, мужчины как бы не могли ее...
1: Вдвоем.
0: Вдвоем, да, несли виноградную кисть. Представляете, сколько она там килограмм весила, да? Ну, если так, наверное, килограмм 40, да? Вот, 30-40. Вот такие плоды были. Это только одна виноградная кисть. Но вот что говорят разведчики. Они говорят, да, там течет молоко и мед, то есть это плодородная земля, 28 стих. Но народ, живущий на земле, то есть силен, города укрепленные, весьма большие. Сынов Янаковых мы видели там. То есть они видели там великанов. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, говоря, земля, которую, это 33 стих, проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, великаны, сыны Янакова, исполинского рода, написано 34 стих. Мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы в глазах их. Ну, действительно, потом в дальнейшем мы читаем историю с Голиафом. Видимо, Голиаф, он был как бы потомок вот этих сынов Янаковых. И, соответственно, с теми данными, которые дает нам Священное Писание, рост его был больше 3 метров.
1: Ну, там вот. больше шести локтей, да?
0: Ну, больше 3 метров, по сути дела. То есть сегодня таких людей даже не живет, да? Если там

0: баскетболисты, там 2.10, может быть, 2.20, это уже считается какой-то вот, в книгу рекордов Гиннесса его записывают, да, человека. А там жили великаны по 3 метра. Вот, и естественно, что разведчики испугались. Все, кроме двух разведчиков. Одного звали Халев, другого Иисус, сын Навина.
1: Ну, по большому счету, я так вклинюсь, да. По большому счету, народ должен представлять из себя армию, войско, для того, чтобы осуществить ту миссию. Да. Ну, то есть, они должны прийти, они должны изгнать эти народы.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: Есть, мы... А как изгнать? Изгнать военной силой.
0: Да.
1: А к этой военной миссии народ был абсолютно не готов. Ну, то есть военных среди них, ну, Моисей, наверное, какую-то военную науку приобрел в свое время. А все остальные, будучи рабами, пусть даже, может быть, кто-то из них был начальствующим в своем народе, там еще чего-то, но точно никаких военных навыков они не имели.
0: Да, да, по сравнению, тем более, с этими народами. Именно поэтому они испугались.
1: Ну, логично.
0: И логично, их можно понять, да, с этой точки зрения. Они испугались и говорят, ну как мы это сделаем, мы все погибнем, да. И только двое из этих разведчиков, как я сказал, вот Иисус сын Навина и Халев, они стали убеждать народ, что, а чего вы боитесь? Ведь до этого, смотрите, Господь какие чудеса совершил. Он спас нас от египетской армии, не менее могущественной и воинственной в то время, да. Он кормил нас в пустыне, да, он показывал чудеса у Синая. Вы все это видели. Чего вы боитесь? С нами будет Господь. Но народ возроптал, и они отказались как бы идти в эту землю. Вот. И за это Господь посылает наказание. Раз вы готовы...
1: Я тоже вставлю еще один момент. Вот как мы говорили... Страх – это нормально. То есть то, что они испугались, то, что, ну, как бы вот пришли, ну, это можно понять. Но штука в том, что они же не просто испугались, они стали свои страхи оправдывать и говорить, что, ну да, земля-то плодородная, но на самом деле она плохая земля-то. То есть она вот поедает...
0: Ну, смотрите, ответ-то, в общем-то, в Священном Писании мы можем прочитать. Мы не будем выдумывать, да?
1: Ну да.
0: Просто прочитаем. Числа, 14 глава, с 20 стиха. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам моих, все раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халефа, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее». И также дальше он говорит про Иисуса, сына Навина, что вот те двое, которые... не побоялись разведчики, да, их Господь сказал, они войдут в землю обетованную еще живыми, а все остальные должны умереть в пустыне в течение 40 дней. Вот по количеству тех дней, когда
1: лет.
0: Они... Да, угу. В течение 40 лет, да, по количеству дней, тут где-то написано, которые вот они ходили, да, осматривали... значит, эту землю, да, ну, сейчас я не вижу здесь текста, написано здесь. Для чего так делает Господь? Здесь же Священное Писание объясняет как раз. Они видели все чудеса Божьи, и 10 раз они роптали. Ну, 10 – это, опять же, наверное, символическое число. Угу. То есть они видели все, что делал Бог для них, все вот эти чудеса, и продолжали роптать на Бога. То есть они не просто испугались, они проявили недоверие Богу, который их вел. И вот в этом была основная причина того, что Господь вынужден вот, произнести такое, в общем-то, проклятие, да, что они все умрут, не увидят землю.
1: Ну, вообще интересно, потому что

0: Ну, мы помним, что вот это вот путешествие их по пустыне, ну вот, когда они подошли к земле обетованной, оно сопровождалось очень многими тоже событиями, когда народ проявлял неверие, когда народ роптал, когда народ, ну, вообще говоря, прямо отступил от Господа, ну, когда, например, сделали золотого тельца, ему поклонялись и так далее. То есть таких эпизодов было довольно много. Ну, то есть, возможно, больше, чем написано даже. Вот. Таких эпизодов было много. Но, тем не менее, Господь их вот до конца довел, сказал, вот мы подошли, вот идите разведайте, идите занимайте эту землю. То есть до какого-то времени получается так, что Господь их учил, учил, учил, учил, прощал. Ну, хотя там был один момент, когда даже, ну, возможно, он испытывал Моисея, когда сказал, давай, все, я сейчас, они меня раздражают, я их сейчас уничтожу, от тебя создам новый народ. Вот, но, тем не менее, вот он их прощал, прощал, прощал до какого-то момента, а здесь народ говорит, нет, не пойдем. И, по сути, то, что сказал Господь, это ж был выбор самого народа.
1: Да, безусловно. Кроме того, если брать военную точку зрения да, этого вопроса, вот мы говорим сейчас, потому что они должны были войти и силой взять эту землю. Понимаете, если любая армия морально духом пала, да, вот, то есть дух армии ослаблен, какое бы ни было количество солдат в этой армии, она проиграет заранее. То есть в армии значит, важен дух. Дух войска. Вот у них, они, сердце их, как говорится, трепетало. Они боялись, страх. Они перестали... Понятно, они основная причина, что они перестали полагаться на Бога. Вот, они должны были положиться на Бога. Но и это тоже, как бы, аспект надо учитывать, что они не могли воевать в таком состоянии, да? Это тоже было невозможно.
0: По большому счету, та земля, в которую они шли... У них и военного-то преимущества не было. Ну, имеется в виду количественного какого-то.
1: Конечно, конечно. То есть... Тут не в преимуществе дело, Олег да. Павлович, а именно в духе вот, тех людей, которые сражаются. Об этом еще, кстати, Лев Николаевич Толстой в известном романе «Война и мир» писал, что победа зависит не от количества войска, да, там, порою, да, и, хотя это тоже важно, там, пушек или так далее. Победа зависит от духа войска. Вот дух их был надломлен, сломлен. Угу. Но, конечно, без Бога они не могли вообще ничего сделать. И, кстати, вот следующая-то страница Священного Писания, они показывают именно это, потому что дальше история как развивается. Они пошли воевать против небольшого города, который... Это уже было, да, это я извиняюсь, это уже была история из книги Иисуса Навина. Там, когда после Иерихона они пошли завоевывать Гай, город, а они потерпели поражение, потому что они пошли без Бога. Вот. И вообще в Священном Писании...
0: Уверовав в свои силы.
1: Да, уверовав в свои силы. Вот. Ну и здесь тоже как бы это описывается поражение, потому что после того, как Господь сказал, вы все умрете, они стали спорить с Богом. И второзаконие, первая глава, кстати, описано там эти события, они сказали, нет, а мы вот все-таки мы поняли свою ошибку, осознали. Нет, мы пойдем воевать. Они пошли и потерпели поражение от этих племен. Это вот Второзаконие, первая глава. То есть мы видим, что без Бога невозможно было выиграть вот эти битвы, невозможно было выполнить этот план.
0: Ну, то есть дух важен, безусловно. Уверенность войска в победе важна. Но помимо уверенности, под этой уверенностью что-то должно быть.
1: Но они,
0: то есть основание.
1: Понимаете, но это все как бы все это едино, так скажем. Угу. Да? То есть, если бы они полагались на Бога, то и, ну, соответственно, дух был бы у них высокий, да, вот. Смелость бы у них была. Это все такие увязанные вещи, да. Как мы говорим. Ну, вот такая история. Они 40 лет действительно скитались по пустыне, пока не вымерло это поколение и не родилось новое поколение, уже готовое выполнить Божие повеление, да,

0: Ну, то есть, по большому счету, можно увидеть в этом определенную милость Божью.
1: Да, потому что все эти 40 лет, когда они ходили, странствовали по пустыне, Господь же не оставлял их. Он,
0: люди жили.
1: Он их поил, люди... кормил, защищал, да?
0: Да.
1: Они жили, то есть...
0: Они жили, они приобретали опыт, они воспитывали своих детей, да, уже в определенном... Ну, потому что, слушайте, ну, дети – это продолжение родителей.
1: Да, и детям они уже говорили, что вот мы не можем войти, да, потому что мы вот согрешили.
0: Мы проявили малодушие.
1: Да, и вы вот такими не будьте. Совершенно верно, выросло вот это поколение новое за это время, уже воспитанных детей в духе доверия Богу. И они смогли выполнить свою миссию уже потом, во времена Иисуса Навина, он их повел.
0: То есть, когда мы читаем поверхностно, ну, просто вот прочитываем текст, есть определенное недоумение. Ну, вот вывел. Ну, вот, ну да, ну, они как бы тут вот проявили свое малодушие. А чего же вы хотели? Они, да, они рабы, которые привыкли так жить. Они боятся, да. И после этого Бог их по пустыне водит 40 лет, пока все не умрут. Выглядит, ну вот на первый взгляд, выглядит как какое-то издевательство. То есть вывел, обещал, но не ввел, и 40 лет водит по пустыне, ну вот во всех этих лишениях, страданиях, хотя, ну, там можно по-всякому на это посмотреть, но никто не вошел в землю обетованную. Если же немножко поразмышлять, подумать, посмотреть, то, в общем-то, понятно, что в этом милость.
1: Да, в этом проявлена милость Божия по отношению к народу. Вот. Ну и, кроме того, мы же говорим о том, что Господь должен был подготовить новое поколение для покорения, mm-hmm. да, израильтян. Тех, то поколение, которое не знало Египет, все-таки они, живя в Египте, народ Божий, он впитал в себя вот эти суеверия, традиции языческие, да, образ жизни египетский. Они в себя это впитали, они не могли это, знаете, как у нас говорят, что можно переселить человека из деревни, да, вот, на новое место жительства, но вот деревню из его головы очень трудно как бы выселить, да, из мышления. Вот то же самое и здесь. Господь вывел из Египта свой народ, но Египет еще продолжал жить в их мышлении, в их менталитете. И они постоянно роптали на Бога именно из-за этого, вспоминая о том, как они хорошо жили в Египте.
0: Ну, то есть, контекст Завета же можно вспомнить, да? То будете слушать меня, будете мои постановления исполнять.
1: Мне кажется, что это очень хороший урок вот для...
0: И будете моим народом среди всех, будете народом священников и царей и так далее. Ну, ну трудно представить себе священников и царей, которые, ну, что бы там ни говорили, которые потерпели поражение. Большое духовное такое вот поражение. Ну.
1: Вот Священное Писание говорит о том, что вся история израильского народа дана в наставление нам. В частности, в послании к евреям об этом написано. Вот. И в других апостольских посланиях тоже упоминается история из Ветхого Завета. Все это полезно для нашего научения, наставления, как все Писание полезно, да, Бог вдохновенно. Пишет апостол Павел. И вот эти истории, они, в общем-то, для нас, потому что мы, верующие, я говорю о верующих людях, мы тоже в определенном смысле евреи. Хотя по национальности, конечно, каждый из нас, я вот русский, например, кто-то украинец, кто-то там другой национальности, грузин и так далее. Мы все разные, у нас разная, значит, земная родина, но если мы приходим ко Христу и обретаем веру, то у нас появляется еще и небесная родина. То есть та родина, которую когда-то принесет на эту землю Господь. Вот, то Царство Небесное, которое, в принципе, уже приходит к верующему человеку, когда он уверовал во Христа. Да? Уже Царство Божие наступает в его душе. И вот мы, получается, подобно Божьему народу, на этой земле, почему я сказал, что мы похожи на евреев, да, в каком-то смысле, евреи – это пришелец, так переводится это слово –

0: наш язык. Вот мы как пришельцы, мы, обретя веру в Иисуса Христа, мы начинаем свое движение здесь, на земле, к Царству Божьему, который придет во время второго пришествия Христа в соответствии с...
1: Ну, то есть аналогия простая. Наша земля обетованная.
0: Да. И мы при этом тоже, подобно народу израильскому, мы выходим из плена, из Египта. Угу. Египет в этом смысле, образно говоря, это прежний образ жизни наш. Это греховный мир, в котором мы живем. Грех. Да?
1: Ну и, по сути, мы этот Египет в себе несем.
0: И мы несем, конечно, мы боремся с ним. Вот поэтому очень-очень такие глубокие параллели с скитанием Божьего народа по пустыне и нашей жизнью, христианской жизнью здесь на земле. Ведя христианскую жизнь, мы боремся с этими искушениями, испытаниями. В нашей жизни тоже ропот бывает, и очень часто. Вместо того, чтобы возблагодарить Бога за те благословения, которые мы имеем, мы часто ропщим и говорим: вот, Господи, а почему с нами такое произошло? Почему у нас этого нет, того нет, и вот это случилось? И часто мы находим только какие-то отрицательные вещи, да, в своей жизни, подмечаем, но мы забываем о тех обильных Божьих благословениях, которыми Он каждый день нас одаривает, нас наделяет. И мы то же самое в этом случае совершаем ошибку, как народ израильский. Мы отвергаем Бога, да? И трудности нас страшат. Многие говорят: а как же, если я стану верующим, уверую в Иисуса Христа, ой, а как же я буду, как меня поймут мои родители, как поймут меня мои другие родственники, там, может быть, муж или жена, а вдруг они будут смеяться надо мной, а как меня поймут мои друзья, а начальство на работе, а я теперь вот уверую и потеряю работу, потому что я вот буду жить по другим принципам. И вот у меня все будет плохо. И дьявол порой пытается нашептывать это и говорить: ну, куда ты, зачем тебе какая-то церковь, зачем тебе какая-то вера, живи как все, тебе будет плохо. И вот, вот эти вот страхи, это подобно тем высокорослым народам, да, с которыми встретились. И затем мы боимся этих трудностей, и забываем о том, что ведь с нами-то идет Господь, не своими силами мы будем это все преодолевать, да. Вот как раз эта история и учит нас, чтобы мы не забывали о Божьих благословениях, а свою христианскую жизнь доверили Богу, и, живя здесь на земле, идя к небесному Ханаану, мы твердо полагались на волю Божию, на Божию милость, благодать, и всегда были благодарными, благодарными людьми. Тогда с нами не случится того, что случилось вот с народом Божьим.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за эту беседу. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго. До свидания.

возрастом мы больше внимания должны уделять своему физическому состоянию. Сегодня у нас зарядка для тех, кому за 70. Когда мы утром просыпаемся, каждому человеку необходимо сделать упражнения, которые подготовят его к тому, чтобы днем совершить ту работу, которую он готовится сделать. Вспомните себя, как мы раскачиваемся, когда встаем с кровати. Нам надо несколько минут еще для того, чтобы расходиться, размяться. Сегодня мы сделаем это прямо в кровати. И тогда, встав, вы будете бодры и сильны. Это можно делать в кровати, я это сделаю на спортивном коврике. Первое упражнение, которое рекомендуют делать всегда, всем в любом возрасте, которое делают все животные, это подтягивания. Обычные подтягивания. Проснувшись, мы ложимся на спину и вытягиваем руки и ноги. И наслаждаемся этим состоянием подтягивания. Мы не торопимся, мы можем одну ручку потянуть больше сначала, потом другую ручку потянуть. И задержав на несколько секунд это состояние, потом расслабиться.

меняется. В этот момент в организме запускаются механизмы просыпания. Если разминка перед тренировкой начинается с верхней части тела и спускается вниз, то утром мы делаем все наоборот. Начиная от ног, от ступней, мы поднимаемся вверх. И второе упражнение – это наши пальчики. Мы начинаем их изгибать и разгибать. Мы просто просыпаемся.

Упражнения делают не быстро, 8-10 повторений. Мы можем делать это последовательно, по очереди, можем делать вместе. После этого мы переходим к нашим голеностопам и начинаем вращательные движения. В одну сторону 8-10 раз, в другую сторону 8-10 раз, вверх, вниз, вверх, вниз. Когда мы натягиваем ступню на себя, очень сильно натягивается икроножная мышца одной ноги, икроножная мышца другой ноги. После этого мы поднимаемся выше и сгибаем одну ногу, выпрямляем, сгибаем вторую ногу, выпрямляем. И так делаем 10 раз. Все это делаем не торопясь, чувствуя, как мышцы просыпаются и начинают становиться эластичными. Мы можем помочь себе рукой, подтянув одну ногу сначала и задержав на несколько секунд, а потом другую ногу и тоже задержать на несколько секунд. После этого мы можем сделать следующее упражнение. Мы поднимаем ногу, немножечко одну, и начинаем писать свое имя. То есть движения будут повторять буквы. Меня зовут Павел, и я пишу Павел. Таким образом мышцы включаются в работу, и написал я Павел, а второй ногой я пишу свою фамилию. Пишу свою фамилию. И все больше и больше мышц задействуются в этом упражнении. После этого мы сгибаем ноги и занимаемся тазобедренным суставом. Немножко разводим ноги шире, на ширину плеч, и делаем такие наклоны ногами, чтобы коленка коснулась пола. И в таком положении мы можем замереть и на несколько секунд остановиться, чтобы мышцы могли растянуться. Одной ноги, мышцы другой ноги. Это профилактика коксартроза тазобедренного сустава. И мышцы тазобедренного сустава и связочки растягиваются очень хорошо в этот момент. Итак, повторением 8-10 раз мы завершаем это упражнение. После этого мы берем обе ноги и подтягиваем их к груди. Руками удерживая, мы растягиваем мышцы спины. Мы можем в этот момент вправо-влево немножечко покрутиться, вправо-влево покачаться, для того, чтобы мышцы больше и больше могли проснуться. По сути, нижняя часть нашего тела приготовлена к тому, чтобы без проблем встать с кровати и начать двигаться. Следующее упражнение, его часто называют поза младенца. Это исходное положение вот такое. И после этого мы на ноги опускаем свой таз и вытягиваем руки. И подтягиваемся. И несколько секунд растягиваем мышцы спины и мышцы плечевого пояса.

После этого можно сделать следующее движение, прогибание. Делать его глубоким не надо, потому что это может вызвать боль в поясничном отделе. Небольшие такие покачивания, утром небольшие покачивания, очень полезны для того, чтобы суставы наши тоже могли разработаться. После этого мы делаем упражнение классическое, которое нравится многим, это кошечка. То есть мы выгибаемся, а потом прогибаемся. Выгибаемся, делая выдох, как будто бы кошечка злая, а потом прогибаемся. Таким образом наш позвоночник тоже просыпается. И делаем это 8-10 повторений. И последнее упражнение, которое я предлагаю утром на зарядку, это упражнение, когда мы скручиваемся вот так вот.

Его можно делать аккуратно, но его нужно делать аккуратно. И в таком положении, в крайнем, зафиксировав, несколько секунд постоять в одну сторону, а потом в другую сторону. Помните, что начинать упражнение нужно с подтягивания, и заканчивать его тоже можно, потянувшись. И глубоко, широко улыбнувшись. Посвятите несколько минут в начале нового дня самому себе. И на протяжении целого дня в своем возрасте вы будете активны и жизнерадостны. Божьи принципы здоровья просты, доступны и бесплатны. Правильно выбирайте для себя упражнения. И помните, что движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

как можно быстро помочь себе при обострении гастрита, язвы или панкреатита. В одной из программ мы уже рассказывали о том, как питаться во время этих заболеваний. Мы говорили о пятом столе. И сегодня на практике покажем, как же приготовить настоящий льняной кисель, который очень быстро и очень качественно облегчит ваше состояние. Итак, что туда входит? На самом деле туда входит давно и, наверное, неоправданно забытый суперфуд – это лен. Потому что лен – это удивительные семена. Они обладают массой полезных свойств, о которых я чуть позже расскажу. А пока просто расскажу, как его сделать. Нам для этого понадобится кастрюля, 1 литр воды и 1,5-2 столовые ложки льняного семени. Почему говорю 1,5-2? Потому что кто-то любит более густой, кто-то не готов сразу пить такой густой кисель, да, кому-то нужно, чтобы он был там чуть пожиже, поэтому вы сами можете регулировать вязкость вашего киселя. Но я вас уверяю, даже слабенький по вязкости кисель будет очень хорошо обволакивать желудочно-кишечный тракт, будет восстанавливать состояние организма. Поэтому попробуйте, обязательно сварите и хотя бы раз в какой-то период, даже если вы просто здоровый человек, проводите себе такие вот профилактические там, 10 дней, 5 дней с льняным киселем, и вы увидите, как намного лучше вы себя будете чувствовать. Итак, у меня чайная ложка, поэтому я положу 3 чайные ложки, это будет как раз 1,5 столовые, и залью 1 литром воды. Вы знаете, я люблю, когда все готовится очень быстро, поэтому этот кисель не исключение, он готовится практически без участия вашего времени. Все, залили, поставили на плиту, включили. Он закипел, буквально 20 минут варится, и потом его нужно просто процедить. Причем семечки, которые у вас останутся от киселя, тоже можно использовать в еде, потому что это отличная клетчатка. Это... Причем клетчатка не только полезная для вас, да, когда вы будете усваивать из нее что-то, но и отличное питание для тех бактерий, которые живут внутри нас.

И вот какой кисель у вас получится? Да, вот это вот достаточно вязкий кисель. Можно посмотреть, вот такой вот он, тягучий. Этот кисель даст вам, конечно, максимально больше пользы, да. Но если вы хотите более жиденький кисель, то вот здесь у нас такой пожиже, видите? То есть любая консистенция киселя, возможно, она будет очень полезна, очень ценна. И буквально по одному, если у вас период обострения, то вообще можно пить по 3 киселя в день. Если, в принципе, вы уже более-менее нормально себя чувствуете, то один стаканчик киселя с утра, он будет бережно выстилать слизистую вашего кишечника, и вы будете чувствовать себя прекрасно. Немножко я обещала рассказать о пользе льна, да. Это не только польза для желудочно-кишечного тракта. Лен также является профилактическим продуктом при диабете, потому что он снижает сахар крови. Если ежедневно принимать лен или льняной кисель, то вы можете выровнять сахар в своем организме. Это доказано именно исследованиями, да, это не просто какие-то бабушкины сказки, хотя бабушки тоже бывают правы, потому что они лечат травками, лечат семечками, и они много знают. Также проводились научные исследования о влиянии льняного семени на развитие рака, и тоже есть данные о том, что даже раковые клетки, уже опухоли, которые существуют, при приеме льна, льняного киселя, они начинают организмом постепенно растаскиваться, да, по кусочкам, и работа ДНК восстанавливается. Поэтому я вам рекомендую не забывать этот суперфуд, использовать его в своей жизни, питаться, добавлять везде семя льна. И готовить для себя льняной кисель. Ну а если вам совсем сложно пить вот просто такой льняной кисель, хотя он безвкусный и такой достаточно приятный по консистенции, то вы можете добавить туда ягодки, добавить туда какой-то подсластитель или мед и сделать этот кисель более вкусным. Но, конечно же, не в период обострения. А я желаю вам быть здоровыми, счастливыми и жить долго.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастных ручных ваннах. Это простая и легкая процедура, которую можно сделать в домашних условиях. Она очень хорошо стимулирует кровообращение в руках и во всем организме. Противопоказанием для нее являются, так же как и для других контрастных процедур, онкологические заболевания и эпилепсия. Для этой процедуры нам понадобится два таза или можно использовать две раковины, в которые можно свободно поместить руки. Нам также понадобятся часы и полотенце для окончания процедуры. Итак, вначале мы наливаем воду в наши емкости и меряем температуру воды. Температура горячей воды 38 градусов. Начальная температура. Температура холодной воды от 30 градусов и ниже. В идеале руки в воду нужно погружать по локоть. Но если такой возможности нет, то хотя бы кисти или выше кистей до локтей. Режим процедуры составляет 3 минуты горячая вода и 30 секунд холодная вода. Это одна смена. Таких смен в процессе процедуры может быть от 3 до 5. Для усиления эффекта процедуры мы можем усиливать разность температур, усиливать действие контраста за счет добавления горячей воды в горячую ванну и добавления кубиков льда, например, в холодную воду. Усиление кровообращения в руках будет давать эффект, когда у человека часто бывают холодные руки, а также если он страдает мигреневыми головными болями, при бронхолегочных заболеваниях, при заложенности носа и даже при начальной стадии ишемической болезни сердца. Интересно, что контрастные ручные ванны имеют преимущество в некоторых случаях перед контрастными ножными ваннами, если у человека есть проблемы с сосудами ног.

Ему нежелательно делать процедуры на ноги. Например, выраженное варикозное расширение вен или выраженное сужение артерий ног, а также при наличии различных кожных проблем на ногах, например, трофические язвы или какие-либо другие. Если у человека есть серьезные проблемы с сердцем, то эту процедуру можно делать с небольшим контрастом. То есть температура воды не должна быть очень высокая и низкая, не должна быть очень горячая и очень холодная. Она может быть теплой и прохладной. Заканчиваем процедуру мы холодной водой. Последний раз делаем холодную ванну на 30 секунд и вытираем руки. Итак, дорогие друзья, эта простая, но эффективная процедура поможет вам легче справиться со многими заболеваниями в домашних условиях. Вода – это Божий подарок для нас, поэтому пользуйтесь и будьте здоровы!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.

0: Самое ценное для родителей – это здоровье его ребенка. Что может быть более радостным для мамы, чем здоровый и веселый малыш? Но статистика неумолима. В настоящее время рождается только 2% здоровых детей. Почему? Что такое здоровье ребенка и из чего оно складывается? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пригласили сегодня нашего эксперта, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Здоровье ребенка – это самое важное, да, что беспокоит родителей. Вот скажите, что в первую очередь нужно знать молодым родителям? Из чего вообще состоит здоровье ребенка? Какие там аспекты?
1: Ну, здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, как многие думают. Да, это полное социальное благополучие, физическое, душевное. Вот у меня есть график такой в процентном соотношении, покажу вам. Вот 50%, да, это будет зависеть здоровье ребенка от родителей, от семьи, да. 20% – это наследственные факторы. Ну вот чем родили, то оно или проявится, или нет. А еще 20% – это условия окружающей среды. Это городская жизнь, это жизнь деревни, на селе, отдаленность от больниц. И 10% – это система здравоохранения. Это наши больницы, профилактические осмотры. Вот. А на самом деле от медицины не так много зависит. Как видите, 50% зависит от самих родителей.
0: Вы знаете, такой вопрос меня всегда беспокоил, когда особенно я была вынуждена перевести ребенка на искусственное вскармливание. Правда ли то, что искусственное, да, питание, вот смеси влияют каким-либо образом на возникновение у ребенка хронических заболеваний?

0: дней.
1: Угу. Ну, нужно сказать, что чтобы заболевание стало хроническим, оно должно из острой стадии перейти в хроническую. Вот. Но чтобы острое заболевание появилось, это у нас иммунитет, наследственность. И действительно, на искусственном вскармливании мы немножечко лишаем ребенка антител, которые мама может передать. Еще доказано, что грудное молоко, оно снижает уровень холестерина, вот, жиров. Ну, в дальнейшем меньше риск возникновения атеросклероза. Вот, также ожирение, аллергии, да, вот если мы заменяем смесью, если мы не берем смесь какую-то вот безмолочную, там, адаптированную, а обычную, там коровий белок, и очень часто у детей аллергия, и повышается риск все-таки аллергии, вот. Ну и если не лечить все вот эти заболевания, состояния, то в будущем оно может перейти в хроническую стадию. Все-таки грудное молоко для ребенка важно сохранить намного дольше, если есть, конечно, для этого условия, возможность.
0: Угу. А вопрос наследственности. Вот вы сказали, что здесь 20%, да, наследственность играет роль. А насколько это важный критерий в здоровье ребенка? Как он вообще влияет? Что от него зависит?
1: Угу. Ну, тут оно есть, и оно есть. И это наследственно предрасположенные болезни и наследственные болезни. И это иногда так бывает, что у мамы нету, у папы нету, но по генам так передалось, сложилось, что у ребенка появится эта болезнь. Вот. А бывает наследственный фактор, если, например, у мамы, у папы или там у бабушки, у дедушки тот же самый сахарный диабет. Вот. Он наследственно для ребенка будет предрасположен второго типа. И он или появится у ребенка, или нет. Это наследственность, но наследственность все-таки зависит от образа жизни, от мамы и от своего ребенка в будущем. И если с детства заботиться о здоровье ребенка, об условиях, то не обязательно, что вот эта наследственность, она проявится.
0: Это хорошо. В интернете есть много схем, показывающих критерии здоровья ребенка. И в связи с этим такой вопрос, насколько важна экология. Вот вы здесь тоже указали, да, 10% получается экология, да, в вашей таблице?
1: 20.
0: А, 20 даже. Да. Вот. А насколько она важна? Не опасна ли для ребенка городская среда?
1: Ну, мы вынуждены жить в городской среде.
0: Ну, это понятно,
1: не все мы
0: да.
1: можем ехать, конечно, если вы можете, все-таки лучше жить с ребенком подальше. Ну, или хотя бы вот один месяц, ну, две недели куда-то вот в год с ребеночком выезжайте за город, чтобы он походил босиком по песку, вот он побыл немножечко в грязи, вот от этого, ну, вот такой вот в природной, потому что все-таки это повышает иммунитет. А воздух, ну, больше растительности, больше кислорода. Все-таки немножечко снижается риск всех вот аллергических настороженностей, потому что в городе немного другой воздух, да, он немножко загрязнен, выхлопы. Также в городе большая скученность населения. Вот пошли с ребенком в магазин, да, и схватили. Или это сидеть дома, сидеть на площадке, но так не получится, да, ребенок подрастает, он ходит в школу. Вот эта большая скученность, она также способствует заболеванию острыми респираторными инфекциями, еще.
0: Угу. Ну, то есть, в принципе, ну, это не очень-то страшно, да?
1: Все-таки ну, не получается. Страшно, ну да, не страшно, но
0: паниковать
1: если...
0: не стоит.
1: Не, паниковать в любом случае не стоит, если вы выбрали. Если у вас есть выбор, конечно, ребенку лучше расти на природе.
0: Насколько я поняла, физическое здоровье детей – неотъемлемая часть их общего благополучия. И в связи с этим такой вопрос. Обязательно ли ребенка надо отдавать в какие-либо спортивные секции, какие-то специальные занятия? Насколько это важно?
1: Ну, физическая активность для ребенка – это очень важно. Вы можете не отдавать, но тогда вы будете заниматься с ним сами. Если у вас нет на это возможностей, навыков, то нужно, да, нужно отдавать. Но существуют условия, на которых вы будете отдавать ребенка, и все как бы законы, уважающие себя спортивные секции, придерживаются этих условий.
0: Ну, то есть
1: вы должны
0: справки,
1: получить
0: да?
1: справку, да. Чтобы получить справку, вы идете к педиатру, вам снимают ребенку ЭКГ, сердце, это обязательно, чтобы посмотреть, выдержит ли нагрузка ребенка ну, сердце выдержит ли, да? А желательно сдать клинический анализ крови и сахар, чтобы не пропустить всяких проблем с диабетом, анемии. Знаете, лейкозы могут быть такие скрытые. Угу. Вот. И общий анализ мочи, чтобы посмотреть,

0: с почками. Иногда бывает тубулопатии, хронические какие-то почечные недостаточности. Если все хорошо у ребенка, врач сказал, можно, да, пожалуйста, очень нужно ребенку. Это должно занимать, наверное, 30% его времени. Вот, это секции. А какой вид спорта выбрать? Это ребенок может быть... Если ему понравится гребля, может быть, ему понравится плавание, может быть, ему понравится легкая атлетика. Ну вот если отдавать там бокс, ну это, наверное, более старших детей, то, я не знаю, это такой вид спорта тяжелый, это все-таки вот.
1: Наверное, еще травма опасна.
0: Конечно, да, да.
1: Больше не для здоровья, а потом покалечит ребенка.
0: Да, а так вот на все такие двигательные секции. И, конечно, существует минимальный возраст. Если вы хотите вырастить из него олимпийского чемпиона, да, вы ищете школу олимпийского резерва с 2 лет, да. Но вы будьте готовы, что все, потом ваш ребенок перестанет учиться, да. Ну и так минимум 3 года, если это активный ребенок, если это мальчик. Девочек можно постарше, с 4 лет. Вот, смотреть по состоянию ребенка.
1: А если ребенку уже 12 лет, и он ни в какой секции предыдущей не прижился, есть какой-то совет?
0: Ну, а что нравится ребенку?
1: Сидеть на попе и складывать лего, например.
0: Ну да, тогда ищите, что понравится вашему ребенку. Возможно...
1: Ну, то есть все равно обязательно, даже если ребенок не очень расположен, не любит двигаться, все равно обязательно ему найти какой-то способ, чтобы он двигался, да?
0: Не заставлять. Если это будет спорт через слезы, это принесет вред ребенку. Это должен быть позитивный спорт. Вы можете пойти с ним на лыжи, сказать, вот сегодня пойдем посмотрим погоду. Или давай с тобой побегаем. Давай возьмем лего, побегаем с лего. Добежим до леса, соберем там лего, ты мне покажешь. Ну, да, вот.
1: Или находите разные варианты.
0: Спросить друг, куда ходит. Да. Обязательно ребенку нужна физическая активность.
1: Здорово, спасибо за совет. Дети всегда смотрят на своих родителей. Ну, и если не все привычки их копируют, то чаще всего, да, все-таки большинство именно привычек и каких-то их особенностей они перенимают. В том числе соблюдение нездорового образа жизни часто может перейти к ребенку. Вот как к этому относиться вообще? Может быть, можно, в общем-то, махнуть на это рукой, подумав, что ребенок в дальнейшем вырастет и все-таки примет свое собственное решение, как ему жить, так как родители или как-то по-своему?
0: Ну, детский организм очень хрупкий. Мы уже говорили с вами про хронические заболевания, да? Если будете вести нездоровый образ жизни, то сейчас хронические заболевания молодеют. И ваш ребенок в будущем захочет вести здоровый образ жизни, но он придет с таким багажем уже этих болячек, им будет сложно в этот здоровый образ жизни влиться все-таки. И вот сам тип мышления. Если ребенок будет приучен с детства к физической активности, к закаливанию, к режиму дня, там, пить много воды, ему это будет его стиль жизни, и он уже может вот всю ту силу, которую он будет тратить на то, чтобы перейти на здоровый образ жизни, он потратит в какую-то деятельность, не знаю, там, бизнес, наука или что-то. А это он будет тратить еще энергию, чтобы потом встать, вот этот пусть здоровый образ жизни, и не факт, что он у вас это выберет. Сейчас такой соблазн у детей. Вот он сидит в этом телефоне, и не обязательно, что он вдруг потом, мне 20 лет, я пойду в качалку, я пойду заниматься. Нет, не обязательно. Поэтому родители, это все, дети копируют детей, и постарайтесь.
1: По себе знаю, что это сложно, потому что бабушка всегда любила, я с бабушкой росла, сливочное масло, я до сих пор не знаю, как вообще от жирного избавиться. Знаю, что уже не надо бы кушать жирное, но вот сложно, с этим сложно.
0: Да, если, например, мне мама давала конфетки, то для меня была радость, и вот мне тоже хочется дать конфетку своему ребенку, и вот. Но это мне, потому что меня так научили. И потом ребенку тоже будет хотеться своему ребенку все-таки это сделать. Поэтому если нам это не хочется, почему нашему ребенку это захочется? Это, наверное, нужно начинать с себя, потому что 50% здоровья ребенка зависит от мамы, от папы.
1: Угу. Давайте с вами, может быть, чуть-чуть поподробнее разложим. На ваш взгляд, что должно быть включено в здоровый образ жизни ребенка?
0: Угу. Ну, режим дня. Нужно построить режим дня в зависимости от возраста ребенка, разные потребности. Не обязательно по часам 3:00 иди кушать, 8:00 иди спать. Это значит, что ребенка должен быть и подъем, и ложиться он должен не больше 10 вечера, 9 вечера, если это малыш. Вот. Трехразовая еда или там 4, если какие-то показания. Если он

0: у вас на секции ходит, да, там вы подстраиваетесь под это, еда. Не нужно кормить его до секции, вот после. Как-то вот все вот это. Питьевой режим. Угу. Также закаливание. Вот. Ну, сейчас это не, ну, не модно, и это очень тяжело, и все-таки маме тоже нужно начать с себя. И это не обязательно ты утром встаешь, берешь ведро и обливаешь ребенка. Это нужно малыша, там, не бояться его раздеть, чтобы он полежал на воздухе, сделать водичку в ванной не 40 градусов, а 37. Вот. И потихонечку вот, с ребенком прививать, потом мы ножки обливаем. Вот. Закаливание, правильное, полноценное, здоровое питание. Ну, у нас не должны быть крены ни в одну сторону, ни в другую, да, допустим. Если мы делаем его полным веганом, вот ты только это ешь, но мы не проверяем ни уровень B12, ничего, вот, это тоже неправильно. Или, допустим, мы кормим его одними сосисками, одними чипсами, ну, понимаете, да? Вот, и смотрим, исходя из возраста ребенка, что ему требуется, белки, жиры, углеводы, как бы. Вот, и... Конечно, отдых очень важен для ребенка, физическая активность, да. Все-таки, если вы не ходите на секции, делайте с ним гимнастику дома, с малышом там. Он постарше, он захочет это делать сам. Вот. Ну и, конечно, социальное благополучие в семье, спокойная атмосфера дома – это не менее важно для ребенка.
1: Из вашего опыта, вот на какие аспекты родители меньше всего уделяют внимание? Ну, машут рукой, считают их не такими важными.
0: Угу. Ну, совершенно разные бывают. Знаете, какие-то мамы там больше, чем мне накормить. Вот я вот только кормлю, ребенок у меня не двигается. Какие-то мамы вот в олимпийских чемпионов готовят, да. Кто-то там пятерки, только нам получить пятерки. Вот, кто-то там обеспечивает все ребенку, забывают про безопасность. И ребенок лазает по подоконникам, вот делает, что хочет, он брошен, предоставлен себе. Ну, абсолютно разные бывают, крены в одну сторону, в другую сторону. Вот. И нужно, конечно, это тяжело, но нужно уметь все сбалансировать и все аспекты жизни ребенка.
1: В общем, мамам надо быть, да, очень подготовленными.
0: Ну, нет, это не приходит прям так сразу, оп, я супермама. Мама растет с этим ребенком, мама развивается, мама сама становится лучше. И... Вот. А когда второй ребенок, третий, там, наверное, это будет попроще.
1: Скажите, насколько важен для ребенка психологический настрой в семье?
0: Угу. Ну, это очень важный компонент, да. Потому что болезнь 21 века – это неподвижный образ жизни и нервная система. Мы испытываем стрессы. Мы не досыпаем, и на детей это также сказывается. Семья – это то место, где ребенок должен отдохнуть, он должен быть уверен. Если в семье будет безопасно, он и будет знать, что там поддержка, он вам расскажет все. Ну, не нужно будет бояться, что у него будут какие-то друзья на стороне. Или если он заболевает даже, допустим, и он придет домой, и там ругаются мама с папой, они кричат, то больше процент, что ребенок заболеет и будет дальше болеть, потому что он понервничает, mm-hmm. его иммунитет упадет. Если он заболевает, ну, его поддерживают, его пожалеют, и то такому ребенку легче справиться с болезнью. Даже с тяжелыми болезнями, с какими-то, ребенку легче справиться, когда дома теплая атмосфера, уют и любовь. И если вы думаете, что вот вы с папой ребенку будете улыбаться, а между собой вы не будете...
1: Хороших отношений, да, хороших, то есть если мы скрываем, да, какие-то,
0: да,
1: проблемы?
0: Да. Нет, это не пройдет. Ребенок, он все чувствует. Более того, он будет думать, что это из-за него. Что
1: да,
0: все
1: я слышала
0: проблемы,
1: об этом.
0: Да, все проблемы из-за мамы, и у папы, это из-за меня, это я такой плохой. Даже если у вас какие-то проблемы в семье, вы... Ну, что-то с мужем у вас. Вы должны сказать: малыш, мы тебя любим, мы тебя с папой любим. Это вот у нас все будет хорошо, не переживай. Мы тебя любим, и у нас все хорошо. Нужно проговаривать это ребенку. И никогда ссоры между собой не вплетать ребенка.
1: Угу. То есть желательно его вообще оградить, да, от того, чтобы он слышал?
0: Он может слышать, что, ну, мы все люди, да, но это не должно быть на повышенных тонах, вот. И ни в коем случае, да, Ваня, видишь,

0: Какой папа такой? Да, Петя? Ни в коем случае. Вы разговариваете с мужем, а ребенок — это ребенок. И потом ему объясняете: все у нас хорошо, и мы тебя любим. Вот. И тогда здоровье ребенка будет крепче, потому что оно связано с психическим здоровьем.
1: Хотя мы об этом в статистике, да, вот в этой не говорили, но оказывается, это так важно.
0: Ну, это относит 50% родителей, это туда входит сам человек.
1: То есть это как раз-таки в эти 50%
0: входит. Да, да, да. Ну, мы же с вами начали, что это не только отсутствие болезни, это вот психическое здоровье, физическое и социальное здоровье.
1: Наталья Анатольевна, спасибо вам большое. Очень интересно, познавательно. Спасибо, что вы к нам пришли и все так подробно осветили. Мы с вами прощаемся буквально ненадолго. Скоро встретимся. Всего хорошего.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Здоровье ребенка складывается из физического, душевного и социального благополучия. По возможности обеспечьте ребенку благоприятную атмосферу в семье, здоровое, полноценное питание и физическую активность. Не забудьте про закаливание, предварительно проконсультировавшись с врачом. Станьте примером для детей, ведя здоровый образ жизни. Всего вам хорошего, будьте здоровы вы и ваши дети. До встречи!

0: «Кто не со мною, тот против меня», – сказал однажды Иисус. Почему быть не с Богом значит идти против Него? Разве это справедливо? И почему нельзя сохранять нейтралитет в духовной жизни? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас приветствовать в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот эта фраза «Кто не со мною, тот против меня». Кому ее вообще сказал Иисус? И при каких обстоятельствах?
1: Прочтем обязательно.
0: Угу.
1: Чтобы не выдумывать... В 12 главе Евангелия от Матфея несколько мест. Начало главы. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали, начали срывать колосья и есть. Вот Иисус и ученики. Да? Вопрос, кому? Кто с ним был? Иисус и ученики. Второй текст и чуть позднее, 24 текст, показывает еще одну группу людей. Фарисеи, они реагируют и во втором стихе, и в 24-м мы видим, фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Вот. И, наконец, народ. Народ, который окружает все это, тоже видит всю эту ситуацию, действия Иисуса, учеников, фарисеи и народ. Да. Поэтому кому он сказал? Если сказать, что конкретно повернулся и кому-то лично сказал,

0: этого не видим. Угу. То есть его окружало большое количество людей. Он произносит эти слова вслух, и они слышимы всем.
1: Угу.
0: Вот. А вопрос, да, в каком контексте, в какой ситуации это прозвучало, вот здесь мы должны, да, в этой истории между вот этими стихами увидеть, что произошло. Да, произошло исцеление человека с поврежденной рукой, болезнью руки, да, Господь исцеляет. Произошло вот это действие, когда ученики срывают колосья, фарисеи наблюдали за ним. Да, и вот в этом контексте действия Иисуса вот, происходит вот эта фраза, звучит эта фраза: «Кто не со мной, тот против меня».
1: Угу.
0: Вот, но она не вся. 30 стих объединяет его фразу. Это такое, скорее всего, мышление, когда во времена Христа мудрецы так произносили. То есть две фразы, одна другая, они вместе идут.
1: Угу.
0: Да, кто не со мною, тот против меня. Да, и дальше мы должны дочитать. И кто не собирает со мною, тот расточает. То есть вот так полностью звучит.
1: Угу.
0: Да, прямая речь Христа.
1: Ну вот интересно все-таки более подробно понять историю, которая до этого произошла. Потому что вы говорите, что был исцелен человек. Иисус,
0: да,
1: исцелил человека с поврежденной рукой. Как эта фраза относится сюда? «Кто не со мной, тот против меня»? Вопрос. Дальше вот мы читали, что... А, ну да, вы говорите, что ученики срывали колосья, а фарисеи их осуждали. Почему?
0: Тоже недовольство.
1: То есть, да, и там еще много чего происходит, я так понимаю, потому что с 1 по 30 текст очень много событий описано,
0: угу,
1: и реакции на эти события. И вдруг вот эта фраза, вдруг «кто не со мной, тот против меня».
0: Угу. Да, тут к нему и бесноватого слепого, и есть реплика, что,
1: да,
0: к нему еще привели много, и он исцелил. Угу. Все вот это свершилось, да, фарисеи были недовольны. Народ должен был кого-то выбрать, на чью сторону встать,
1: угу,
0: то есть в этой, угу, ситуации, да, и я немножко откачусь, то есть когда Иисус однажды говорит притчу, там вышел сеятель сеять, он себя позиционирует как сеятеля, но здесь в этой фразе звучит другое слово из этой же области жатвы, от этого, значит, земледелие в духовном мире. Христос говорит во второй части: «Кто со мной не собирает». Как это соотносится с исцелением бесноватых, сухоруких, да, вот это все. Вот. Христос наглядно показывает, что Он пришел собрать людей для Царствия Божия, как плоды, как колосья, как зерна, как угодно. Собрать их в присутствии Бога, в присутствии Царствия Божия. И изначально они вместе с Иоанном Крестителем это заявление делали. Приблизилось Царство Божие. То есть, когда Христос пришел в мир, приблизилось Царство Божие. И вот Христос входит, и в этой картине мы видим, Он себя здесь позиционирует как собиратель. Я не знаю, может быть, слово «жнец» больше. Да. Он собирает жатву для Царствия Божия. Фарисеи осознанно или неосознанно, или из-за этих всех политических интриг, не хотят, чтобы он это делал. Они теряют власть. В какой-то момент времени говорят: «Вы не видите, что весь народ идет за ним? Надо что-то делать». И они в этой ситуации произносят сначала фразу, как бы ведут такую войну с ним, и говорят: «О, это он силою Вельзевула делает». Да. И вот тогда Христос, подводя итог, говоря, что «я исцелил человека, пригласил ближе к Царству Божьему»,
1: угу,
0: дал ему исцеление, второй момент мы тоже, наверное, обговорим. Он это делает в субботу,
1: угу,
0: когда категорически, да, фарисеи не хотят, чтобы какие-то любые, в том числе исцеления, совершались в субботу, да. То есть Иисус приближает Царство Божие и говорит, что все эти исцеленные, освобожденные – это плоды для Царства Божия.
1: Mm-hmm.
0: И вот он говорит: кто со мной не собирает так, как я,
1: mm-hmm,
0: с такой же целью и то же, что я, тот, mm-hmm, против меня, и тот, mm-hmm, тот даже не… Там вот видите, как фраза усиливается? Не только против меня, да? Мы потом где-то у Павла уже читаем в Римлянам, да, что Бог примирил во Христе с собой мир. То есть мы враждуем с Ним. Мир враждует, а здесь во Христе Бог примирил.

0: умиряет с собой мир. И вот здесь говорит, кто не со мною, тот против меня. Фактически ведет войну, а вторая половина говорит, кто не собирает, не просто ничего не делает, а не собирает, тот еще и является расточителем. То есть фарисеи, по сути, они вот встают в позицию вражды и расточительства.
1: То есть он обращает все-таки эту фразу к фарисеям прежде всего, да? Что, фарисеи, вы идете против меня.
0: Ну, пусть будет, да.
1: Вы не со мною.
0: Пусть будет целевая.
1: Ну, они прямо явно были против него.
0: Целевая аудитория.
1: Да, и против него, и, наверное...
0: И настраивают народ. Да. Народ колеблется. С одной стороны, чудо очень явное, сверхчеловеческое явление. Да.
1: Ну и, конечно, если это слышат не только фарисеи, но и народ, они тоже как бы мотают на ус, так скажем, себе вот эту фразу, раз они ловят каждую фразу Иисуса, они ходят за ним, он для них авторитет, они тоже могли понимать, что если я не с Иисусом, значит, я против него. И мало того, наверное, получается, что Иисус как бы усиливает эту фразу вот второй частью. То есть не собираешь со мной, значит, расточаешь,
0: разбазариваешь.
1: Разоритель ты.
0: Да. Вот, дополню еще такую вещь, что вот это расточительство, оно здесь граничит. Если вот в контексте всю фразу смотреть, то есть... Фарисеи расхищают. Они не просто расточители, а это воровством можно называться. Это небрежное отношение к тому, что делается для Бога. То есть они не просто расточители, они воруют. То есть прямо на глазах, как это сказать, нагло, да, заявляют исцеленным, что вы откажитесь от исцеления. Это бесы делают. То есть они расхищают Царство Божие. Это вот момент, где в Евангелиях есть вот это слово, да, что Царство Божие усилием берется, но есть те, которые, значит, в нашем переводе восхищают, да, усилием, но оригинальный текст говорит, что Царство Божие прилагает усилия, чтобы развиваться на земле, но есть те, которые, вот это слово восхищают, оно все-таки в негативном там контексте, крадут.
1: Похищают.
0: Хитят его, да, вот это слово «хитить», восхищают не в смысле восхищаться, восторгаться, а восхищать, красть. Вот это здесь прям реально происходит. Он им заявляет вот всем во всеуслышание, то, что сейчас делают фарисеи, просто пока на словах, они делают попытку разбазарить Царство Божие, отогнать людей, которых Иисус привлек исцелением, да, вот...
1: Ага, цель Христа получается, еще раз повторяем, это проповедовать Царство Божье среди людей, а кто идет против него, строит козни, считает, что он от дьявола, как фарисеи, да, те, значит, против него.
0: Вот еще что подчеркнем. То есть Христос говорит, ученики тоже слышат, и он подчеркивает, то, что я собираю, это души, это люди, которые нуждаются в поддержке, в помощи, иногда просто в физическом исцелении, чтобы опять приблизиться к Богу. То, что я делаю, исцеляю, я собираю. Ученики должны слышать, вы должны делать так же, собирать для Царства Божия. То, что вот эти интриги, которые фарисеями ведутся, они могут там, да, словесами этими ласкательными, мудрыми, логическими увести вас от истинной цели. Вы должны собирать со мной то, что я собираю, и так, как я собираю. Впоследствии мы увидим, что он действительно наделяет их силой, они уйдут и совершат подобные вещи тоже. Да.
1: То есть в контексте вот этой жатвы, да?
0: Да, в контексте.
1: Жатвы для Царства Божия, взращивание плодов, собирание плодов,
0: собирание,
1: то есть
0: да,
1: людей,
0: да,
1: обращенных, да, как бы. Но тут есть, да, еще получается одна группа важная, это ученики Христа. Не просто народ зеваки, мне интересно, вы сегодня пришел, а завтра у меня дела, я не пришел. А это и ученики, которые именно откликнулись на призыв Христа, они каждое слово его ловят, учатся у него, можно сказать, каждый день, да, и вот они это слышат.
0: Да. Это наставление ученикам, такое базовое, фундаментальное, то есть чем они будут заниматься, подражая ему, собирать вместе с ним то, что он собирает, и так, как он собирает. Ну и народ, вот еще раз мы обратимся, народ тоже фарисеев беспокоил, они произносят эту фразу, не видите ли, весь народ идет за ним.

0: И они его сначала словами пытаются вывернуть, что он от бесов, а потом буквально записывают его в список на заказ убить.
1: Вот. Ну, на самом деле, вот читаешь, когда эти истории многочисленные в Евангелиях о том, как фарисеи не одобряли действия Христа и противодействовали ему. И

0: Божье Слово и Божий план и миссию Христа, они не просто не поняли, они ей противодействуют. Но не могут же быть фарисеи, ну просто, я не знаю, средоточием зла, исчадием ада. Но ведь они же тоже люди, у них есть сердце. Почему так ожесточились эти сердца? Почему они так противодействуют Христу? Вот есть ли ответ на этот вопрос?
1: Демонстративно они показывали свою набожность. Угу. Это было видно в одежде, в словах, в ритуалах. Все это было видно. То есть набожность была, даже однажды Иисус скажет, что там праведность, которая у них, ученикам надо превзойти ее. Угу. Да, то есть вот они были достаточно внешне показательно набожны, религиозны, да. Вот. Но вопрос остается в том, что их внутренние устремления и мотивы, чего они желали. И здесь показательно то, что они держались близко к власти, к политической власти. И поэтому в этой фразе «не видите ли, что весь народ идет за ним», угу. То есть речь идет о том, что им было неважно, будут ли люди исцелены, получат ли они освобождение. То есть вот в субботу, почему? Угу. Да, суббота же, когда Иисус говорит, исцеляет этого сухорукого в субботу, вот он демонстрирует, что суббота несет свободу человеку. Угу. От страданий, от боли, от физической в том числе, да. Но фарисеи говорят, там есть 6 дней в неделю, вот в них исцеляйтесь, а суббота не для этого. Вот, поэтому они, видно, что внутренне они принадлежат все-таки политической верхушке. То есть они хотят рулить, они хотят влавствовать. И это вот, очевидно, одна из причин, что когда Христос приходит, да, Он делает доброе, да, Он исцеляет людей, но Он лишает их власти, правления народа.
0: Современный христианин может быть похож на фарисея? И в каком случае?
1: Я вот вернусь в контекст мысли о жатве, угу. и тогда будет все понятно. Иногда человек, приняв Христа, живя традиционно в той или иной конфессии церковной, христианской, да, он не понимает и может оказаться в числе вот такого фарисейского сообщества, когда он противодействует Христу. То есть вместо того, чтобы его служение, деятельность, общение, что-то там, пожертвование, еще что-то, оно содействовало тому, чтобы собирать и расширять влияние Царства Божия, он занимается именно противодействием. Он выискивает, ну, что где неправильно. Вот сорвали ученики колосья, да? Угу. О, неправильно в субботу, да? То есть в современном мире тоже, пусть не про колосья, но тоже человек может прийти и вместо того, ну, на поклонение где-то, да, и вместо того, чтобы слушать, что Дух ему говорит, куда он его напоминает, все, что делал Христос, Дух Святой, да, то есть вместе с ним собирать, то есть содействовать работе в евангельском труде, он начинает вот это неправильно, вот пение громко, вот одежда там, не знаю, короткая, ну и так далее, да, там. То есть, конечно, может, я думаю, что может выразиться в противодействии Христу, когда ты не созидаешь, не собираешь, а занимаешься только выискиванием недочетов. Угу. Пусть не критикуешь, но выискиваешь недочеты. И это уже как бы ты отдаляешься от Христа, как бы, ну, не с ним, ты уже не с ним.
0: Ну, или, может быть, вот если в вопросе о власти, ты очень любишь церковную власть. Ну, то есть в церкви же люди занимаются какими-то делами, у кого-то более важные дела, у кого-то менее. И вот ты все время стремишься туда, к власти в церкви, чтобы влиять на прихожан, чтобы их учить, чтобы наставлять, чтобы тебе не противоречили. Ты не любишь, когда тебе задают вопросы, когда другое мнение. Ты вот хочешь, чтобы власть была в церкви, в твоих руках. И как бы ты не приемлешь другую точку зрения, то, может быть, в этом случае ты тоже противодействуешь Христу.
1: Современный мир и люди, приходящие из современного мира, они приносят с собой вот то, о чем вы говорите. Они приносят с собой. Даже когда вот замечаешь, что приходит человек, он хороший человек, умный, образованный, избираем его на служение, допустим, там, диаконское, да, но он привносит с собой вот эту, например, административную нотку. То есть он говорит, не, значит, он говорит, я сказал, так будет. Вот то, что ты говоришь, да? То есть он не приемлет. То есть он считает, что решается административным путем вопросы.

0: А на самом деле человек должен быть духовным, решать, исходя из духовной, значит, позиции, да, любые вопросы, не командным. Да. Угу. Так что вот и отсюда тоже фарисейство, пожалуйста, оно может рождаться. То есть я стою на этом, так пусть будет.
1: Угу. Ну вот эта фраза «кто не со мной, тот против меня». Есть еще такие ситуации, когда люди, например, ну не с Богом, просто они не готовы его еще принять. Может быть, сердце не открыто, ну может быть, просто они не верят. Вот во что-то верят, где-то верят не до конца, не очень верят Библии. Вот можно ли сказать, что если эти люди не с Богом, ну, может, мирские люди, так скажем, то они против него?
0: Сказать все можно. Сказать-то можно, да.
1: Это, да.
0: Сказать можно. Угу. Вот. Но мы сейчас, опираясь на историю вот этой 12 главы, события, которые накала достигает вот в этой фразе, там еще Христос еще больше скажет там о хуле на Святого Духа. То есть вот здесь накал возникнет этой борьбы, вот этой внутренней духовной борьбы, противостояния. Вот. Сказать можно, да, что там человек. Но здесь, еще раз, здесь в присутствии Иисуса находятся абсолютно все люди, принадлежащие израильскому сообществу. Здесь нет неверующих. Фарисеи, ученики, народ, это его окружают люди так или иначе. Они принадлежат обществу израильскому. То есть сегодня человек, который может абсолютно, я не знаю, о какой категории мы говорим, да, то есть он может быть совершенно, ну, атеистичен, глубоко атеистичен, то есть он не приемлет вообще идею Бога. Да. Он просто по определению находится во вражде с Богом. Он не активно. Вот, да, как Христос говорит, сейчас он говорит на активные действия. Тот против меня. То есть вы со мной не собираете, вы против меня, вы расточители. Здесь же эти люди, они пассивно враждуют с Богом. Они живут по тем стандартам, социальным протоколам, которые им заложило общество. Они просто по определению вот атеистичны. Да. То есть они враждуют, но нет, в них нет активной агрессии. То, которое мы видим в картине вот данные.
1: То есть получается, что бывает, ну, бывает и так, что люди мирские враждуют против Бога более мягко, так скажем, чем люди духовные.
0: Да, нет агрессии, да. Нет воинствования. Хотя, ну, атеизм тоже, может быть, воинствующий был, который уничтожал там в свое время. Но сейчас мы видим, да, люди, которые отношения просто не хотят иметь, они не соприкасаются. Они сегодня у нас вот это плюрализм, когда, ну, ты веришь, будь здоров, да, а я вот так.
1: Я не верю.
0: Вот здесь же вот этот контекст, еще раз, Иисус, он вот этот глагол использует, кто не собирает. Это относит нас опять к деятельности, да, к деятельности для Царства Божия, собирать вместе с Ним. И все, которые вокруг сейчас эту фразу, даже если ключевая аудитория фарисеи, все ее слышат, народу нужно сделать выбор, с ним они или на сторону фарисеев, да, вот, а ученикам позиционируется, как следовать за Иисусом и что они должны делать вот, в дальнейшем. То есть они видят этот пример.
1: Ну, можно ли сказать, что если ты, ну, как народ, да, как часть народа вот здесь, да, народ просто. Просто ходишь за Иисусом, просто тебе интересны его чудеса, просто где-то ты вот хлебушек поел с рыбой, да? Там умножил Христос однажды хлеб и рыбу. Христос накормил, там он исцелил кого-то. Ты это наблюдаешь, но ты просто зритель. Ты просто зритель. Но можно сказать, что ты тоже не собираешь, а расточаешь.
0: Я думаю, если в современный мир смотреть, христианский мир, да, такое явление тоже случается. То есть людям удобно, им нравится быть в церкви, в обществе христиан. Христиане – люди добрые, милосердные, заботливые. Вот. И иногда человеку приятно быть в таком сообществе, но следовать за Христом, как вот Христос показывает, да, быть с Ним – у них нет. Они больше, скажем, с людьми, чем со Христом. То есть принять решение и действовать заодно со

0: крестом, у них, видимо, не хватает смелости, может быть, где-то, да, может быть, еще с оглядкой назад, а что скажут обо мне. И они так вот рядышком с церковью, сообществом, им здесь комфортно, хорошо, хлебушка покушать, там, праздничные столы, мероприятия красивые, послушать пение.
1: Детей привести на занятия.
0: И я не в осуждении говорю. Это, то есть, для человека, говоря словами мудрого Соломона, свое время. То есть тут нельзя его осудить. Да, он следует со стороны, да, он не собирает, вот, но в конечном итоге всему свое время. Вот.
1: И есть ли еще какие-то важные уроки, которые мы можем из этого отрывка извлечь?
0: Я думаю, что Христос очень категоричен в произнося вот эту фразу. Очень категоричен. То есть это, ну, прямо черта проводится. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. Или, как уже мы выше сказали, буквально похищает Царство Божие. Да. То есть на сегодняшний день можно такой урок для себя и вывод сделать, что мы все приближаемся к моменту, когда с неба прозвучит голос, и Христос поднимет мертвых из могил, а живые изменятся, и Христос на облаке появится с неба, и будут восхищены люди, и начнется Царство Божие. То есть, если сегодня не обратить внимания, или вот по каким-то причинам, вот жестко звучащим этим словам, пройти их мимо, не принять, да, проигнорировать, то может статься так, что это будет печальный урок. То есть, ходя рядом, около и не присоединяясь к Христу, не поняв, с какой миссией Он пришел, как главный жнец. И это очевидно, потому что последняя книга Откровения финализирует это. То есть, там главный произносит «Пусти серп твой, ибо жатва созрела». То есть, в этом моменте мы видим, что это такая, хотя и категоричная фраза, но ее нельзя проходить мимо. Надо прислушаться и присоединяться. Какое-то свое умение, дарование пустить на служение, которое будет вместе с Христом собирать для Царства Божия, умножать Царство Божие, расширять территорию. То есть человек, который ходит, которому удобно, комфортно в среде христиан, да, в какой-то момент времени, приходит время, ему надо сделать выбор. Да, выбор реализовать свое дарование, таланты на то, чтобы вместе со Христом собирать. Даже бездействие, получается, будет расточительным. Надо талант свой пускать в дело, да, иначе будешь расточителем. Вот. И тогда вот этот урок, что во второе пришествие финальная жатва определит, расточал ты, собирал ты, был с ним, или провел даже в пассивном своем бездеянии, значит, расточал все, что мог бы сделать, да, для Царства Божия.
1: Ну, насколько я понимаю, не обязательно совершать какие-то очень великие дела.
0: Совершенно.
1: Все зависит и от способностей человека, от его возможностей, там, семейного положения, его понимания даже каких-то истин. Главное вот в этом направлении служения двигаться, не быть просто потребителем, только потребителем.
0: Аминь.
1: Да, а все-таки трудиться, хоть чем-то жертвовать ради дела Божьего, если уж ты веришь в Бога.
0: Ну, совершенно верно.
1: Да.
0: Совершенно.
1: Итак, Сергей Валерьевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, да.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: плоть, тело человека или животного, физическая сущность сотворенных Богом существ. В Ветхом Завете слово «плоть» может обозначать всего человека. Вступая в брачный союз, мужчина и женщина становятся одной плотью. В 77-м псалме слово «плоть» указывает на слабость и беспомощность человека в сравнении с Богом. Однако плоть нигде в Библии не рассматривается как греховная сама по себе. Пророк Иезекииль в 11 и 36 главах своей книги говорит о превосходстве сердца плотяного над сердцем каменным. В Новом Завете слово «плоть» часто обозначает злые наклонности человека. Внутри верующего идет борьба между плотью и духом, добрыми стремлениями. Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Поскольку плоть тленна, она не может наследовать Царство Божье. Библия говорит об изменении человеческого тела в момент воскресения. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
1: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим о тайнах Тайной Вечери. Почему вечеря почему-то называется тайной? Неужели ученики вместе со Христом, собираясь туда, шли как-то так по одному, закоулками, прячась от всех? Или, может быть, то, что они там совершали, было каким-то большим секретом, и нельзя было об этом распространяться? Может быть, потому, что это был последний вечер фактически их вместе перед его распятием? Может быть, он что-то там особое им рассказал, что нельзя было говорить вслух всего народа? Может быть, какой-то особый ритуал за семью печатями? Каковы тайны этой Тайной Вечери? Что там происходило на самом деле? Вот эту нашу тему сегодня предлагаю раскрыть. Во-первых, мы можем обратить внимание на то, что эта вечеря происходила фактически в канун смерти Иисуса Христа. В тот момент был праздник Пасхи иудейской. И Христос послал двух своих учеников, говоря: «Идите, увидите человека с водоносом, пойдите за этим человеком, и вот в тот дом, в который он зайдет, зайдите и вы, и там скажите, что учитель велел приготовить здесь Пасху. И вам покажут комнату, которая будет для этого готова». Итак, двое из учеников Иисуса были посланы для того, чтобы приготовить Пасху. Что значит приготовить Пасху? Вот по иудейским понятиям. Мы не будем сейчас вдаваться во все тонкости этого ритуала. Главное нам понять основную суть. Что вообще значила Пасха иудейская? Должны были быть несколько обязательных моментов.

элементов. Это, собственно, пасхальный агнец, к нему горькие травы и определенный способ поедания этого пасхального агнца, а именно одетыми, обутыми, припоясанными вот поясом, верхней одеждой, с посохами в руках своих, вот таким образом. Почему вдруг таким образом? Вообще история Пасхи, она начинается от выхода Израиля из Египта. В тот момент, когда Господь через Моисея выводил Израиль из Египта, все наслышаны о 10 казнях, которые Господь ниспослал на Египет. И вот 10-й казнью было то, что в каждом египетском доме, вообще в каждом доме на той территории должен погибнуть первенец. Первенец человека, первенец скота, каждый, кто был первым у своей матери, он должен погибнуть. И так как египтяне за 9 казней так и не отпустили Израиль для того, чтобы он был свободен, то объявилась вот эта 10-я казнь. При этом израильтяне тоже не были в безопасности от этого ангела-губителя, который должен был пройти с вот этой казнью. Поэтому было сказано, что необходимо сделать, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И вот это слово «прошел мимо» – Песах – это как раз и легло в основу названия этого праздника Пасхи. Они должны были взять ягненка к себе, держать его какое-то время дома, несколько времени дома, и потом этого ягненка должны были принести в жертву и кровью его помазать косяки дверей. А дальше этого ягненка они должны были испечь и, не мешкая, поспешно съесть так, чтобы от него до утра ничего не осталось. И вот в тот день, когда должна была состояться вот эта самая казнь, они должны были проделать с утра вот это все, принесение в жертву, помазание косяков, и до вечера должны были все съесть. Фактически, по закону, до утра ничего не должно было от ягненка остаться. Естественно, если семья или количество человек в том или другом доме было небольшими, не могли съесть физически одного ягненка, то они должны были объединяться по две, по три семьи, как уж там получалось у них, для того, чтобы совершить эту Пасху. Для чего им нужно было быть одетыми и обутыми? Потому что Господь понимал, что как только ангел-губитель пойдет по Египту, как только начнут погибать первенцы, плач будет в каждом доме. И в тот момент, когда египтяне, то они не хотели отпускать своих рабов, теперь они будут бояться за свою жизнь, и они будут выгонять Израиль из Египта. Они будут говорить: уходите, возьмите, что хотите. Они будут давать им, не знаю, и золотые, и серебряные вещи, и украшения. Они будут отдавать свои богатства. Только уходите, потому что мы боимся, что мы погибнем все. При этом, что нужно сделать для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо, было известно не только израильтянам. Этим способом могли воспользоваться все. Этим способом могли воспользоваться другие египтяне, могли воспользоваться другие рабы, которые были там среди других народов. Этим способом мог воспользоваться любой. И, надо сказать, многие воспользовались. И многие вышли вместе с народом израильским, не будучи при этом израильтянами. Мы об этом узнаем чуть позже, когда в пути по пустыне мы видим, что там было достаточное количество неизраильтян. Но не об этом суть. Суть в том, что они должны были есть этого ягненка с поспешностью. Так как они собирались в путь, и в путь они должны были взять с собой какие-то хлебы, то брали они с собой пресные хлебы, которые наиболее долго и хорошо хранятся. И к этому на праздник Пасхи был еще так называемый праздник опресноков или неделя опресночная. А это что значит? Это значит, что во всю неделю в пределах израильского народа в их стране не должно было быть ничего квасного. Это значит ни хлеба с закваской,
ни брожёного сока или вина, ничего, что было бы брожёное или с закваской. И это очень символично, потому как в Священном Писании мы видим, что закваска символизирует грех. Так как закваска, будучи вот малой закваской, квасит все тесто, так и грех. Через одного человека, войдя в мир, испортил всю планету. Вот здесь мы видим историю появления вот этого праздника Пасхи. И с тех пор праздник Пасхи стал фактически началом года у евреев, и так ежегодно они должны были праздновать этот праздник. Заколай ягненка. Косяки дверей уже никто не мазал, но они должны были заколать этого ягненка, печь его на огне, с поспешностью его съедать вместе с горькими травами, и будучи одетыми и обутыми, чтобы, как тогда из Египта, они, чтобы они помнили, что тогда в Египте они должны были покидать свои дома с поспешностью. Этот ягненок символизировал Иисуса Христа. Почему в таких домах никто не умер? Ангел-губитель проходит мимо, потому что видит кровь Агнца. Ягненок, символизирующий Иисуса Христа, Иисус Христос умер за наши грехи, а значит, в этом доме все должны остаться живы. Очень важный символизм. И вот здесь стоит заметить, что каждый еврейский праздник, вообще каждый праздник, установленный Богом, имеет некую особенность. В отличие от современных праздников, от праздников, установленных человеком, Божий праздник не только о чем-то напоминает, но и на что-то указывает. Взять любой праздник, установленный человеком, это напоминание о чем-либо, о каком-то событии, или о каком-то празднике, или о чем бы то ни было, но это напоминание. А вот если мы смотрим на библейские праздники, на божественные праздники, Пасха – это напоминание о выходе из Египта и указание на что-то. Указание на пришествие Иисуса Христа, на жертву Иисуса Христа, как на жертвенного Агнца, на того, который умрет вместо человека. И вот подошло время. Верхняя горница, Иисус, тайная, так называемая, тайная вечеря. Иисус со своими учениками собрался для того, чтобы там совершить Пасху. Потому что как раз опресночная неделя, время Пасхи. Ученики пошли, приготовили Пасху. Что означало это приготовление? Агнец, испечь его, приготовить все, что необходимо. К этому Агнцу пресный хлеб. Естественно, в сухомятку это никто не ел, поэтому к этому виноградный сок. Почему виноградный сок, а не вино? В этом конкретном случае обязательно виноградный сок, потому что брожёного ничего в ту неделю быть не должно было во всех пределах израильских. А что-что, но во дни Иисуса Христа фарисеи, главное такое руководящее такое движение и идейное движение всего израильского народа, были очень-очень педантичны к исполнению всех заповедей Моисеевых, как было сказано в Торе. Поэтому мы можем быть уверены, что в тот год в Иерусалиме точно не было ничего брожёного в их домах. Итак, тайная вечеря. Ученики вместе с Иисусом собрались есть Пасху. Совершили они эту Пасху. И вдруг мы читаем такой интересный момент в Евангелии от Иоанна. Написано, что Иисус, встав с вечери, подходит к умывальнику, сбрасывает с себя верхнюю одежду, припоясывается полотенцем, начинает ноги ученикам умывать. С чего бы вдруг он начал умывать ученикам ноги? Некоторые могут сказать: не, ну так извините, это у нас столы высокие, мы обычно перед тем, как сесть за стол, моем руки. А у них фактически все было на полу, и они расстилали стол на полу, а значит, войдя в помещение, перед тем, как сесть за стол, мыли ноги. Да, была такая традиция, такое понимание. Но подождите, разве Пасху они не должны были есть одетыми и обутыми? Должны были. Разве к этому моменту они уже не поели? Поели. Потому как написано: встав с вечери,
То есть они уже закончили эту трапезу. Мы

Или они руки, ноги перед этим ритуально или просто ради гигиены. История умалчивает, и не суть. Суть заключается в том, что Христос начинает делать что-то другое. Он начинает им умывать ноги после того, когда уже закончилась Пасха. Для чего? И именно этот факт уже заставляет нас задуматься, что это не просто гигиены ради, или традиции ради, или так принято было. Это что-то другое, что-то особенное. И он припоясывается полотенцем, умывает ноги ученикам. По идее, эта работа должна быть работа слуги. Но так как у них там слуги другого не оказалось, Христос делает это сам. Но ученики-то и не думали, что это надо было делать. Если бы это надо было делать, то они бы сделали до. Но Христос делает это после. Итак, это какое-то новое служение. Ученики пока в недоумении, в растерянности, он умывает ноги одному, другому, третьему, подходит к Петру. И Петр отпрянул, и мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мне ноги?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, уразумеешь после». Еще один текст, показывающий, что это не просто омытие ног, это какой-то важный символ, какое-то важное новое служение, потому что он говорит: «Ты сейчас не понимаешь, что я делаю». Потом поймешь, сейчас не понимаешь. Петр просто думал, что Христос ему ноги помыть, поэтому говорит: «Нет, ты господин, не пристало тебе мне ноги мыть». Наоборот, еще куда ни шло, но так нет, я не позволю. И Господь говорит: «Если я не умою тебе ноги, ты не имеешь со мной части». Это как? А вот так. И Петр испугался. Он начал переживать: если так надо для того, чтобы мы с тобой были вместе, для того, чтобы я действительно был участником Божьего Царства, тогда, Господи, умой меня всего. Не только ноги, давай руки, давай голову, давай целиком. Многие не задумываются, что имел в виду апостол Петр. Но на самом деле, что же Петр имел в виду? Петр согласился с тем, что ладно, Господь пусть моет ноги, или раз уж собрался мыть, пускай тогда моет меня всего. Нет, Петр хотел что-то другого. В голове Петра как не пристало учителю ноги мыть, так и не пристало. А что действительно по статусу учителю? По статусу учителю крестить. И если Христос его крестит, то есть омоет целиком и полностью и руки, и ноги, и голову, окунет его, вот тогда это будет по статусу. И тогда Петр будет крещен Иисусом. По некоторым преданиям так и говорят, что Христос крестил Петра, а Петр крестил Иоанна, и вместе они крестили остальных учеников. Но на самом деле в Евангелии мы читаем, что к тому моменту, когда ученики крестили, еще крестил Иоанн Креститель, написано: «Но Христос не крестил никого». Таким образом, мы понимаем, что да, Христос давал поручение своим ученикам крестить, а сам при этом никого не крестил. И это очень хорошо, чтобы никто потом не говорил, а апостол Павел столкнулся потом с этим: «Ой, я этот Кифов, я Аполосов, я Павлов», а кто-то говорит: «Да я Христов», не потому что Христос его крестил, а чтобы как-то выделиться. Были проблемы с этим. И, видимо, Христос сознательно не крестил никого из учеников. А кто их крестил, если уж на то пошло? Большая часть из них была крещена у Иоанна Крестителя. По крайней мере, ученики, бывшие ученики Иоанна Крестителя, нынешние ученики Иисуса, это Иоанн и Андрей, братья, соответственно, Иакова и Петра. Вполне возможно, что, собственно, и Иаков, и Петр, их братья тоже у Иоанна крестились. Они имели такую возможность. Про остальных учеников прямо нам не сказано, но они либо были крещены у Иоанна Крестителя, либо впоследствии были крещены другими учениками Иисуса. Но Иисус не крестил никого. И здесь Петр, возражая Иисусу, говорит: «Тебе не по статусу мыть мне ноги», фактически предлагает Иисусу: «Господи, раз ты так хочешь, давай омой меня всего, давай крести меня». Петр был бы рад, если бы Христос так сделал. Он бы тогда выделился, это в характере Петра. Но Христос говорит: «Нет, омытому нужно только ноги омыть, потому что чисты все,

И здесь мы видим, что Христос очень хорошо понял, что имеет в виду Петр, и поэтому говорит, что омытому нужно только ноги омыть. То есть он признает то крещение, которым был крещен апостол Петр, скорее всего, крещением Иоанновым. И говорит, тебе нужно ноги омыть. Зачем? Что же это тогда за странное действо? Христос говорит, вы сейчас не понимаете, поймете потом. И продолжает омывать им ноги. Когда он закончил омывать им ноги, он говорит, итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Дважды он говорит им, что они обязаны это делать. Он говорит, вы должны умывать ноги друг другу, я дал вам пример, чтобы вы то же самое делали. И дальше говорит, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. То есть, дважды сказал, что вы это должны делать, и на третий раз сказал, благословение будет, когда вы выполните. Что же после этого ногоомовения произошло? А после этого ногоомовения в другом Евангелии и у апостола Павла мы читаем, произошло то, что называют христиане причастием или вот той самой вечерью. Забывая, что в тот же день, ну или не обращая внимания, что в тот же день перед этим они совершили Пасху. А после Пасхи, написано, Христос взял хлеб и благословил, преломил и раздал ученикам своим, говоря, «Сие есть тело мое, за вас ломимое». И раздал им, и они причастились от этого тела. И потом он им дал чашу с чистым виноградным неброженным соком, почему неброженным уже говорили, раздал им и говорит, «Сие есть кровь моя». Нового Завета, за вас проливаемое в оставление грехов. И раздал им еще выпить из этой чаши с виноградным соком. И вот тут-то как раз мы понимаем, что он точно дает им какое-то новое установление. И это новое установление включает в себя не только причастие, а именно хлеб и вино, но и ногоомовение, о котором трижды в Евангелии от Иоанна Христос говорит, вы должны это делать, благословенны, когда соблюдаете. К сожалению, не все христиане, совершая причастие, совершают еще и ногоомовение. Ногоомовение – это символ смирения. Вот здесь вот апостол Петр никак не мог смириться с тем, что Христос ему моет ноги. И вы знаете, смирение должно быть в две стороны. Христос говорит, вы должны умывать ноги друг другу. Никто из апостолов тогда, из учеников Иисуса, не был готов умывать ноги друг другу. Они спорили обычно, кто из них больше. А тут Христос показал, кто из них больше. Он говорит, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Поэтому поучитесь смирению, преклонитесь друг перед другом, помойте друг другу ноги. Только смирившись, вы сможете по-настоящему получить благословение от причастия. Но смирение и с другой стороны. Ты не только должен смириться помыть другу ноги, или брату ноги, или сестре ноги, ты еще должен смириться, позволив им помыть ноги тебе. У Петра была проблема именно в этом. Для кого-то будет сложно одно, для кого-то будет сложно другое. Факт остается фактом. Христос повелел это делать. Но дальше, размышляя немножко о причастии, у нас появляется еще один вопрос. А почему Христос не преподал вот эту идею о причастии раньше? Почему Он не внес вот этот христианский праздник, важнейший христианский символ, раньше? Почему только за день до своего распятия? Почему именно в праздник Пасхи Христос ничего не делал случайно? У Христа все было запланировано. А не потому ли, что праздник Пасхи подошел к своему концу, а вечеря, праздник причастия, только начинался? Мы говорили, что божественные праздники, они имеют не только отсылку на что-то в прошлом, но и указание на что-то в будущем. Пасха указывала на Иисуса Христа.

Пасха не просто напоминала о выходе из Египта, но говорила о жертве Иисуса Христа. И вот Иисус Христос пришел. И завтра Он умрет на кресте. Настоящий пасхальный агнец. Не символ, живой. После Его смерти на кресте нет больше жертвоприношений. А раз нет больше жертвоприношений, то значит, не может быть и Пасхи. Потому что Пасха – это агнец закланный. У апостола Павла потом будут спрашивать про Пасху. И он скажет: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». В частности, а почему это у Павла будут спрашивать про Пасху? А потому что, если мы почитаем, то мы заметим, что Павел-то после своего обращения в христианство особо в Иерусалиме и не был. А Пасха, по иудейским традициям, совершалась в Иерусалимском храме. Нужно было там заколоть агнца. И потом каждый, получив своего агнца, закланного в храме, мог вернуться домой и дома уже ее совершить. А тут Павел не приходит на Пасху. Павел на 3 года после Дамаска, после своего обращения в христианство, на 3 года уходит в Аравию, в пустыню, переосмыслить все свое христианство, переосмыслить всю свою веру, все свои взаимоотношения с Богом. То, что он теперь из гонителя превращается в того, кого он гнал. А потом написано, сходил на 2 недели к Петру в Иерусалим. А дальше, говорит, не был в Иерусалиме 14 лет. Соответственно, за все это время он не участвовал в Пасхе. И к нему, естественно, вопросы. Уважаемый апостол Павел, а как же Пасха? А он говорит, Пасха наша, Христос, заклан за нас. Причастие стало на место Пасхи. И мы видим, как апостол Павел в своем послании, объясняя суть причастия, говорит следующее. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Он говорит: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вы услышали? То же самое. Указание на прошлое, точнее, напоминание о прошлом и указание на будущее. Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет во второй раз. И Христос об этом тоже упомянул. Он сказал: «Я больше не буду пить от всего плода виноградного до тех пор, пока это не совершится уже там, в вечности». Таким образом, мы понимаем, что вечеря или причастие, вот та самая тайная вечеря, самая главная тайна, которая там произошла, которую до сих пор не могут понять огромное количество христиан, потому что не вникают, к сожалению, это то, что Пасха прекратила свое существование, а вечеря начала свое существование. На следующий же день Пасха была больше не актуальна. Это была последняя Пасха, которую верующим необходимо было совершать. После этого вечеря. И вот здесь вот происходит еще один особый момент. Вопрос, а кто может участвовать в вечере? И апостол Павел на это очень хорошо отвечает. Он здесь же говорит: кто ест хлеб сей, и кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И очень многие люди на это дело переживают. Как бы нам участвовать в причастии и не казаться виновным? Ведь посмотрите на Иуду, сказано: после сего куска вошел в него сатана. И это причастие послужило Иуде не благословением, а проклятием, потому что был недостоин. Павел рекомендует: да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Что? Да испытывает, а потом решит: достоин, тогда буду, недостоин, тогда не буду. Нет. Павел говорит, пусть испытывает и пусть участвует. А это как? Он поясняет: ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Испытывает, ты посмотришь и осознаешь, я недостоин. Я недостоин жертвы Иисуса Христа. Но именно в момент осознания своего недостоинства –

можешь смирить себя и получить, собственно, благословение от этой вечери. Но пока ты считаешь себя достойным, пока ты считаешь себя правым, вот тогда ты недостоин. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Итак, вывод для нас сегодня. Вечеря – это новая Пасха для верующих христиан. Причастие – это то, в чем мы должны участвовать регулярно, смиряя себя, осознавая себя недостойными. И да благословит нас Господь совершать это так, чтобы однажды мы совершили это служение в Царстве Божьем. Ему слава да будет, и скорое пришествие Христа да наступит. Аминь.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Однажды один человек, гордый и самоуверенный, попал в очень серьезный жизненный переплет. И тогда я ему предложила: «Знаешь, давай встанем перед Богом на колени и попросим у Бога помощи». И тогда этот человек мне ответил: «Знаешь, я помню очень хорошо, как я гнал Бога из своей жизни, как я не хотел о нем слышать. Разве Бог может это простить? У нас удивительный и чудный Бог. Он прощает. Прощает не так, как люди это делают. Он никогда не вспоминает потом наших грехов, если мы не повторяем их». Мы склонились с этим человеком на колени. Мы просили у Бога о прощении, мы просили у Бога помощи. И Бог пришел на помощь. У нас замечательный Небесный Отец. И какие бы ни были у нас ошибки в прошлом, каким бы тяжелым ни было прошлое, наверное, каждый из нас должен понимать и помнить, что любящий Отец все знает, все понимает и прощает. И не только прощает, но и протягивает руку помощи.

0: Сегодня, когда люди легко меняют квартиры, города и даже страны, как принадлежать к телу Христову, а не жить сам по себе? В конце послания к Коринфянам Павел говорит о пожертвованиях, своих планах, помощниках и приветствиях. И через это показывает реальное практическое единство Церкви. Как наша вера может выражаться не только в словах и эмоциях, но и в конкретной поддержке, верности и участии в жизни других верующих. Мы завершаем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нами Павел Владимирович Гончар. И мы рассматриваем последнюю 16 главу, так называемое «Павлово приветствие к христианам в Коринфе». Павел Владимирович, здравствуйте. Вот мы подобрались к заключительному наставлению апостола, а можно ли перечислить и вспомнить какие-то наставления, которые уже он давал ранее, которых мы обсуждали с вами в предыдущих программах?
1: Ну, наверное, основным наставлением апостола Павла, которое в разной форме он дает на протяжении всех этих посланий, это призыв к единству в любви. Угу. То есть церковь, собранная из разных кусочков, эти кусочки – люди разных сословий, разных культур. Да, это вообще греческий Рим, особенно вообще Коринф – это портовый город, в котором пересекались пути многие торговые, и кого там только не было. Угу. Вот, носители и разных языков, культур, традиций. И вот из них состояла коринфская община. Да, и христианство, как мы с вами уже говорили, оно должно было этот большой, многообразный, многоликий мир как-то соединить в одно, во Христе. Угу. Вот, это такой образ. Это, я вспоминаю, в Назарете есть церковь, или монастырь, в котором на стенах монастыря, значит, изображение Девы Марии, так как они в разных народах изображаются. То есть там она есть и как черная, чернокожая, угу, и азиатское лицо. Ну, в общем, и в такой одежде, в другой. Да, и там этих много изображений, я точно не помню сколько. В общем, все стены в этих изображениях, угу, и можно целый день ходить смотреть. Вот это как бы немножко отражает эту идею послания Коринфянам. Вот, угу, это разнообразие, оно соединено в одном. Независимо от того, кто мы, как мы, но мы приходим в одно. И апостол Павел пытается из этого разнообразия составить вот это одно тело. Угу. Тело Христово, в котором не будет разногласий, не будет каких-то склок,
0: ну, да,

0: которые раздирают эту церковь, но будет вот единство в любви. Угу. Вот, если коротко, все послание Коринфянам этому посвящено.
1: Пропитано любовью. Да. А здесь о чем мы поговорим, что нам важно знать, может быть, какую-то предысторию 16 главы, или о чем она здесь будет, можно ли, для нас, для современного зрителя?
0: Ну, понятно, что жизнь апостола Павла, она была связана

0: Вот он церковь организовал в Коринфе, основал, и чувствовал свою обязанность, свою ответственность за жизнь этой церкви. Но так как было не все так, как в современном мире просто, можно было взять билет, например, или зум-конференцию устроить, то апостол писал. Вот, и писателем он был талантливым, вот, хорошо владел языком греческим. Он, в общем, в этих письмах, этими письмами он восполнял свое отсутствие. Да? И вообще в те времена было принято вот, писать такие как бы циркулярные письма. Вот эти письмо к Коринфянам, оно не означает, что оно только в Коринфе читалось. Соседние общины, это же не только в Коринф, пригород был Коринфа, еще какие-то там были, церкви появлялись. И вот эти письма, в некоторых посланиях он так и пишет, как бы позаботьтесь о том, чтобы это послание было прочитано в этом городе, в этом, например. Да? То есть это вот был такой способ поддержать веру, сохранить единство церкви. И если первые 15 глав, которые мы с вами исследовали, были, содержали наставления, да, то здесь вот 14 глава, она содержит напутствие. Угу. Вот как да. бы апостол Павел прощается
1: 16-е.
0: И делает распоряжение. Если там он делал наставление, то здесь делает распоряжение. И эти распоряжения, они, в общем-то, о многом говорят, и из них, как бы между строк, прочитать мы можем тоже много чего интересного о апостоле Павле и том мире, в котором, и той жизни, которая жила апостольская церковь, и в том мире, в котором она развивалась.
1: Вот хотела перед этим сказать о том, что почему мы вообще читаем Библию, да, и в самой первой программе, да, когда мы начали разбирать только, вы, Павел Владимирович, такую интересную мысль сказали про то, что это и полезно нам сейчас, потому что очень много мы можем почерпнуть, потому что какие-то такие же проблемы мы сталкиваемся и сейчас с этим в церкви. Да? Вы рассказывали и про то, что они столкнулись с разного рода харизматичными какими-то наставителями, да, и с какими-то такими моментами, распрями и спорами, с которыми мы сталкиваемся и сейчас в нашей жизни. Поэтому нашему зрителю тоже будет полезно в современном 21 веке прочитать эту книгу, да, потому что в ней можно найти очень много ответов. Благодарю вас и прошу прочитать, наверное, 16 главу.
0: Да, но про харизматичных лидеров. Дело не в их харизматичности. Вообще здорово быть харизматичным. То есть харизматичным быть – это значит влиятельным быть.
1: Да, да. да.
0: А отдавать себе отчет или четко понимать, куда ты ведешь людей и ради чего, собственно, ты перед ними предстаешь.
1: Да, да.
0: Преследуешь свои цели или что-то другое. Вот апостол Павел как бы говорит, да. что я апостол Христов. Угу. Вот. И я своих целей никак не преследую, а преследую единственную цель вашего духовного становления. 16 глава начинается вот такими словами. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских».
1: Так.
0: Да. «В первый день недели каждый пусть из вас отлагает у себя и сберегает столько, сколько позволит ему стояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Если прилично будет им не отправиться, то они со мною и пойдут».
1: Причем тут церкви галатийские. Мы вообще-то про Коринф говорим.
0: Да, ну,
1: что
0: смотрите,
1: у них было такого?
0: Во-первых, кто такие святые? Угу. И что такое сбор для святых?
1: Да.
0: Вот. Ну, ответ тут простой. Вот третий стих. «Когда приду, то которых вы изберете, значит, отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». То есть святыми он называет в данном случае церковь в Иерусалиме. Ну, мы с вами помним, что святые и коринфяне тоже, да, апостол Павел святым.
1: Да, да, в одной из программ мы говорили про это.
0: В данном случае слово «святых» можно заменить словом «христиане». Угу. Вот, или церковь, или, значит, братство. Ну, каким угодно словом, которое обозначает вот церковь. Да. Угу. То есть, другими словами, тогда, когда вы будете собирать пожертвования для поддержки церкви в Иерусалиме, угу. то делайте так и так. Вот сразу возникает вопрос, а какое вообще ему дело до Иерусалима? Вообще, какое дело коринфянам людям, значит, жившим через море.

0: да, и вообще знать не знают их, а в Иерусалиме. Помним, что апостол Павел, кредо жизни апостола Павла – это соединять несоединимое. Да? Это вот все время вот искать единство, искать что-то общее, искать максимально возможный компромисс, как бы договариваться, соединять друг друга в любви. Вот это лоскутное одеяло, которое надо сшить так, чтобы оно представляло собой нечто целое. Это вот задача апостола Павла. Церковь в Иерусалиме – это церковь-мать. И это как бы центр, это, ну, я не знаю, как говоря современным языком, да, это как бы патриархия, да, или там, не знаю, центр, откуда не просто управляется церковь, администрируется, как бы, может быть, тут администрирование не очень туда подходит, а является таким духовным центром, потому что, во-первых, иудею, потом эллину, то есть, или спасение от иудеев, как говорит Иисус в беседе с женщиной-самарянкой. Угу. То есть среди избранного Божьего народа, среди иудейского народа, да, родился Мессия, Спаситель мира, и первым проповедано было им слово, поэтому апостолы все были иудеями по своему происхождению, евреями. Да? И, естественно, церковь первая была церковь в Иерусалиме. И отношение Иерусалимской церкви к язычникам, оно не всегда было как бы, поначалу как бы, одобрительным, понятным. Вот в 15 главе книги «Деяния апостолов» описывается целый собор или собрание апостолов и значит, христиан того времени, которые решали, а что же делать с язычниками, которые вдруг обратились ни с того ни с сего ко Христу. Они, в общем-то, и сами такого, может быть, и не ожидали, потому что на первых порах Христос воспринимался как Машиах, Мессия, который пришел к своему народу. А тут вот присоединяются язычники. Что с ними делать? Принимать их, не принимать? Принимать, то на каких условиях? Должны ли они становиться иудеями? Вот. Это целая большая тема, которой посвящена книга «Деяния апостолов». Угу. Вот. Тема перехода из иудейского мира в мир языческий. Поэтому нужно было вот еще вот эти вот... Потом апостол Павел, проповедуя в других языческих городах, он приходит куда в первую очередь? В синагоги.
1: В синагогу.
0: Да, потому что да. Там все понятно. Есть общая платформа. Вот. Есть общее ожидание прихода Мессии. Да? И церкви первые, которые образовывались в языческих городах, они, как правило, тоже состояли из иудеев. Да? Угу. И к ним уже потом присоединялись язычники. То есть, и вот эта проблема соединения иудейской традиции и языческой, ну, в понимании, значит, Христа, христианской вести, вот, она существовала и в большем масштабе. То есть, есть Иерусалим, угу. А есть Коринф, или там Рим. Угу. Или другие города. Есть апостолы, которые были со Христом, и у которых есть авторитет апостольства, угу. Авторитет, полученный от самого Христа. А есть вот эти, значит, города, в которых, которые должны быть признаны этим авторитетом. И вот, вот это напряжение, оно так или иначе существовало между Иерусалимом и языческим миром. Поэтому апостол так заботится или так переживает заботится об Иерусалиме. Тем более, что мы читаем вот, в книге «Деяния апостолов» есть намек в последних главах, где апостол уже прощается с пресвитерами в Милете, о том, что будет голод. Mm. Вообще время от времени из-за частых засух случались вот такие неурожайные года. Вот. И это наносило, в общем-то, ну, такое большое, приносило большое страдание жителям. И вот в это как раз где-то время примерно был вот такой вот голод в Палестине, где не хватало хлеба. И забота церкви из Коринфа или Галатии,
1: да,
0: вот здесь, в Галатии та же самая история, да, апостол повелел галатийским церквям тоже собирать для Иерусалимской церкви, для их поддержки средств, оно было не на словах, а на деле выражением вот этой любви, любви, которая соединяет в единое вот такое вот разное. Иудеев и эллинов соединяет в одну церковь. Угу. Вот. И апостол не случайно этому дает большое место вот в своем послании. Еще такой интересный момент можно отметить, что мы с вами исследовали, что апостол приводит много аргументов в пользу, доказывая свое право ничем не пользоваться от коринфян, то есть не принимать от них поддержки финансовой, да. Не принимать от них пожертвования для того, чтобы они не думали, что он за гонорар у них работает. Угу. Что вот он к ним пришел, значит, билеты продал, значит, гонорар да, получил и поехал. Да. Вот кто-то там вот у них распускал слухи, что это его мотив. Угу. Для себя он ничего не брал. А вот для Иерусалимской церкви он не стесняется призывать коринфских верующих быть да. щедрыми. Ну, это же самое и в Галатийской, в Галатии, видимо, было. Угу. И таким образом вот он связывает вот эти два мира, два полюса. Церковь, в которой уже было много язычников, и Иерусалимскую церковь, которая была церковью-матерью.
1: То есть это наставление как забота больше, да? То есть забота как вот именно больше то, что нужно брать пример, да, с тех, кто тоже так
0: и он здесь не приводит никаких библейских доказательств, да, ничего никому. Да. Он просто говорит, надо делать вот так.
1: Да, все по-простому.
0: Да, просто делать вот так. Вот в первый день недели, каждый пусть из вас... А что, почему в первый день недели? Да? Ну... Наверное, потому что в те времена заработок был недельный. Может быть, мы сейчас получаем зарплату на карточку, нам приходит аванс и получка.
1: Да.
0: А тогда, видимо, вот раз в неделю.
1: Наверное, может быть, просто когда я читала, да, было такое ощущение, что это как бы он отдает этому первоначальное. То есть первый день недели откладываете, потому что, чтобы не заниматься сборами, когда я приду. Да, это если мы читаем...
0: Да, это говорит о чем? Это говорит о том, что, понимаете, если мы какой-то занимаемся благотворительностью, если мы кому-то хотим помочь,
1: да.
0: это не должно быть спонтанно.
1: Интересно.
0: Да, если это спонтанно, но если это долгосрочный проект,
1: да.
0: То что Иерусалим, голод, это не один раз. Это нужно было, видимо, год, может быть, поддерживать. Ну, пока новый урожай будет, пока там все это будет. Это же не маленький срок. Поэтому как бы вы должны это вот примерно как, допустим, на вашем попечении кто-то есть. Ну, например, там родители, которым нужно помочь, или там дети, которые учатся в университете, или еще кто-то. И когда вы получаете зарплату, то вы отделяете эти деньги на поддержку там, или родителей, или детей, или какой-то проект. То есть это такая вот работа полномерная, которая требует планирования. Вот. Если вы будете спонтанно это делать, сегодня есть, а завтра нет, а как-то те люди будут жить? Ну, никак они не смогут. Им же надо на что-то рассчитывать. Да? Mm-hmm. У них есть свои, кто-то там квартиру снимает, кто-то лекарства покупает, кто-то там еще что-то делает. Вот точно так же и здесь, в Иерусалиме. То есть это не просто разовая такая помощь, а это такая полномерная. Но из-за того, что нет, видимо, такой системы SWIFT банковской, когда можно здесь вот отправить туда перевод, да, то, видимо, вот... В какой-то месяц из Галатии пришли средства, поддержка, какой-то из Македонии, какой-то еще с какого-то места. Ну вот придет время и для того, чтобы отправить средства из Коринфа, которые помогут прожить, значит, Иерусалимской церкви какое-то время. И вот тут, значит, это как бы предлагает им планировать, да. И когда я приду, вот, тогда вот смогу это отнести. Если мне прилично будет, это, другими словами, если вы мне доверите, то, что вы же там такие вот люди осторожные, не во всем не верите, да? Вот. А если что, то я приду к вам, когда пройду Македонию, то есть вот сверху будет спускаться, с севера, а на юг, и, может быть, у вас поживу или даже перезимую, потому что зимой навигации нет, вот шторма, зимой плавание опасно, и чтобы вы меня проводили, куда пойду, ибо не хочу видеться с вами мимоходом, а надеюсь у вас побыть. Вот. И он пишет, видимо, из Ефеса. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. Да? Ну, Пятидесятница сразу после Пасхи. через месяц, да, через 50 дней, то есть это вот лето, я побуду до Пятидесятницы, вот, и потом, если дверь будет отверста, я, значит, пойду через Македонию. Вот. Но к вам может прийти и сотрудник Тимофей. Угу. Вот, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо угу. он делает Господне дело, как и я. То есть и не пренебрегайте его, да, и проводите его с миром. То есть у него есть какое-то такое опасение, что вот, Тимофей, который был ему как сын, вот, что он в силу своей молодости, может быть, недостаточного авторитета среди коринфян, ну, может быть, они его не примут. Угу. Вот. И, но он просит о нем.
1: Угу.
0: Вот. И дальше он говорит о брате своему Полосе. Я очень просил его, чтобы он пришел, значит, к вам, но никак не хотел идти ныне, а придет тогда, когда ему удобно. Ну, наверное, мы помним, кто такой Аполлос. Да, его имя встречается в книге «Деяния апостолов». А в Коринфе, вот как раз, когда апостол Павел после Филипп, где он был в заключении, идет, значит, в Афины и потом в Коринф, здесь вот он знакомится с Аполлосом, который был из Александрии. Александрия – это такое место такой учености древнего мира. И он был сподвижником апостола Павла. И помните, он даже в послании к Коринфянам говорит, вот я Павлов, я Аполлосов. То есть они там когда-то трудились на Неве Божией, проповедовали и оставили после себя вот такую добрую память и верующих, которые по их слову уверовали. Вот. Но написано, он никак не хотел сейчас идти, но придет тогда, когда ему удобно. Ну, почему-то. Или ему мешали обстоятельства, или, может быть, он знает ту напряженность, которая там была в Коринфе, может быть, он как бы медлил туда прийти. Но апостол говорит, стойте, будьте мужественны, вере, да, и тверды. Это как бы вот призыв еще раз звучит, вот не поддаваться на
1: вот сомнениям какие-то.
0: Сомнения, да, которые сеют вас вот эти странные учителя, которые ищут не того, что угодно Христу, а тому, что им, да, удобно будет. Вот. И все у вас да будет с любовью. Опять эта тема. Вот все у вас да будет с любовью. Вот, когда он, знаете, как мама там говорит, вот одевай шапку. Вот одевай, даже летом, говорит, одевай шапку.
1: Одевай шапку. Носи шапку всегда, во все времена.
0: Так и здесь. Все у вас да будет с любовью. Все у вас да будет с любовью. Постоянно апостол Павел повторяет эту тему. Ну и дальше он рекомендацию семейства Стефанова, что оно есть начаток Ахаи. Ну, начаток Ахаи – это, значит, первые христиане, которые вот в этой части Греции, Ахая, где Афины, да, в этой части они уверовали, что они посвятили себя служению святым. Посвятить себя служению святым – это значит вот оказывать поддержку вот церкви, оказывать поддержку тем, которые, ну, путешествуют с проповедью, как апостол Павел. То есть их жизнь – это служение святым. «Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». Понятно, что вот эта взаимная любовь, о которой пишет апостол Павел, о которой говорит апостол Павел, она выражается не только в словах, но и на деле. То есть верить во Христа – это значит не только ходить к причастию, не только соблюдать праздники, вот, не только читать Библию, не только размышлять над Библией, не только, значит, умиляться в пении псалмов, а это, как здесь апостол Павел пишет, содействовать трудящимся или
1: служите вы таким людям
0: себя служению
1: смиренно,
0: святым, да, или собирать пожертвования для Иерусалима. То есть это выражается в конкретных делах. Это вот мы так иногда говорим, да, что ангелы служение, Бог служит нам через ангелов, но этими ангелами мы сами являемся.
1: Да.
0: Да, когда кому-то трудно, кого-то когда нужно поддержать, то молитвы одной будет недостаточно. Лучше не молиться, а лучше пойти и сделать то, что велит совесть, то, что велит Христос и оказать эту поддержку. То, что, как это говорят, спасибо живо нашим, вашим молитвам. Это значит, что от вас мы ничего как бы не получили, кроме, вот,
1: кроме
0: слов. Да.
1: Да.
0: Да. А вот

0: хотелось бы...
1: А на деле?
0: А хотелось бы вот что-то бы да. И вот апостол Павел примерно об этом и говорит. Как бы молитв недостаточно. Нужны будут ваши содействия, ваши пожертвования, ваше гостеприимство, если кто-то будет в путешествии, ваше ходатайство там, и помощь, если там кто-то попадет в какие-то трудные обстоятельства, где нужно будет, значит, административный какой-то ресурс включить. Нам нужны вы.
1: Да, некое еще какое-то уважение и почитание, как мы тоже читали в предыдущих главах, и тут же, да, вот говорится про то, что почитать таких людей, как бы уважать, а уважение – это тоже в неком проявлении какого-то понимания, принятия.
0: Ну да, вот представьте себе ситуацию. Сейчас, допустим, если я отправляюсь в какой-то город, я, значит, открываю какое-то приложение, через это приложение там... не будем делать рекламу, бронирую там гостиницу или, значит, квартиру и, значит, еду. Ну, в те времена было все сложнее, да. Поэтому если кто-то из христиан, значит, путешествует по каким-то там, даже, может быть, по делам, не по с целью проповеди, то вот эта связь между христианами, она должна была... таким образом проявлять себя. Вот. И я думаю, что мы точно так же поступаем и сегодня, когда мы знаем о том, что там кто-то приехал там с ребенком в какую-то больницу, да, или еще что-то. Часто по звонку от знакомых мы как бы принимаем таких людей. Или там собираем пожертвования на, значит, пострадавших там от боевых действий. Или что-то еще. Мы таким образом проявляем практическую любовь. Молитв недостаточно. Это как есть такое, прекратите молиться, начинайте что-то делать, понимаете? Потому что часто молитва – это как оправдание нашего бездействия, да?
1: Да.
0: Ну, Бог с вами, Господь вас благословит. Ну как Он благословит? Он благословит только через вас, через вашу самоотверженность, вот, через побуждая вас вот что-то сделать. Вот об этом пишет апостол Павел, зная, может быть, какую-то такую, ну, немножко вот... холодность в этом смысле коринфских верующих.
1: А вот здесь вот чем интересно заканчивается эта глава? Тут какое-то приветствие вообще, причем оно вообще здесь. Можно ли как-то пояснить, о чем оно говорит?
0: Ну, приветствие – это, опять же, способ показать, что церковь – это одна большая семья. Все друг о друге помнят, все друг друга знают. Приветствует вот Осийский. Он находится сейчас в Ефесе. Это как раз центр вот этой провинции Асия. Из Ефеса. Приветствуют вас осийские. Вот семь церквей, кстати говоря, книги Откровения, это осийская провинция, провинция Асии. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила. Мы помним, да, их историю, как они приняли апостола Павла. Они евреи из Рима, но после того, как гонение было объявлено, ну, не гонение, а кесарь повелел из Рима евреям переселиться, они оттуда уехали. Вот встретили апостола Павла в Коринфе. Может быть, они сейчас были в Ефесе. Вот. Они вообще с апостолом познакомились в Коринфе, как книга «Деяния апостола» об этом рассказывает. «Приветствуют вас все, и мое Павлово, значит, приветствие собственноручно». У него такая манера была некоторые письма подписывать. Это о чем говорит? О том, что, видимо, письма он надиктовывал. Не писал сам. А вот, ну, кто-то говорит, что причина этого было плохое зрение апостола. Вот. Поэтому для того, чтобы удостоверить, что то, что это письмо не написано кем-то, а написано им самим, он в конце своим корявым почерком, значит, ставил печать такую, да. И в заключении вот такое традиционное, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Анафема и маранафа – это арамейские слова, да. Анафема – да будет отлучен. Вот, а маранафа – значит, Христос придет.
1: Грядет.
0: Да? Грядет. Ну и благодать Господа Иисуса Христа и любовь со всеми вами, моя любовь со всеми вами во Христе Иисусе. Вот как бы можно здесь почувствовать вот немножко тепла вот такого в этом, в последних словах, написанных собственноручно апостолом Павлом.
1: Да, Павел Владимирович, я благодарю вас за интересные размышления по Коринфянам, да, потому как вы рассказали немножечко даже про апостола Павла и про его важные и нужные наставления для нас, для зрителей 21 века, для читателей 21 века. Вот, благодарю, спасибо вам большое.

Единство тела Христова – это взаимопомощь между христианами, поддержание друг друга и служителей, посвятивших себя на дело распространения Евангелия. Это искренняя забота о всех нуждающихся.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
3: Мит мондалурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
3: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали?
3: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
5: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
0: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
5: Мне их жалко, почему они были такими непослушными?
3: Не все люди были такими, на земле всегда были люди, верные Богу.
5: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
0: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
6: Ура! У Бога были послушные детки.
1: Да,

0: Эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
1: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
2: А как звали этих людей?
3: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
1: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
3: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
1: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
3: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселый.

0: Лей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем, пока раскрыть помогут.

0: Тук-тук-ази, тук-тук-ази, проиграла, проиграла, Сука, проиграла, проиграла.
1: Ты что, меня как напугал?
0: Как я тебя напугал? Да я с тобой в прятки играю.
1: Ты играешь, а я не играю.
0: А я играю.
1: А я не играю, откуда я знал, что ты в прятки собираешься вот играть?
0: Как мне в прятки играть? Так ты вот вечно ничего не знаешь. И всего боишься, вот.
1: Смекай. Я из-за тебя чуть заикаться не стала. Надо предупреждать.
0: Королевна какая. Подумаешь, предупреждать надо. Ха. Докладывать надо. Ой. А? Вы слышите? А? А? А? Ой, хомячок спит. А? Кто это шуршит?
1: Где?
0: Коробка! Коробка ходит!

0: Коробка! Коробка! Ходит!
1: Это мой тебе подарок!
0: Ребят, первый раз вижу, чтобы подарки ходили.
1: Вот и посмотри.
0: Ой, это что же? Это что, мне, да?
1: Да.
0: А что это такое?
1: Смотри.
0: Ух ты. Жалко, что пироги с яблочным повидлом не ходят. Подарочек мой ходячий. Да ты что? Тигра мне принесла! Он же моего хомячка слопает!
1: Да смекай! Смотри, какой он маленький! Он даже до аквариума не дотянется!
0: Знаю бы всех этих маленьких! Через неделю в медведя превратится!
1: Опять ты все придумываешь, смекай!
0: Ничего я не придумываю! Хомячка моего маленького слопать хотят! Не отдам я моего хомяка в зубы этому тигру, леопарду, крокодилу. Маленький Хомка. Тю-тю, ты мой маленький Хомка.
2: Привет, вот ребята.
1: Привет.
2: Ой, какой котеночек хорошенький. А где подержать, а?
1: Я привет. Знала, что тебе, Надь, понравится. А смекай его за минуту. Успел тигром и медведем назвать. И еще что-нибудь придумал, если бы ты не пришла.
2: Смекай, это что? Смотри, какая прелесть.
0: Я из-за этой прелести чуть было... Навек в сундуке не остался.
2: Смекай, ты что-то придумываешь.
0: Испугал он меня. Знаешь, как страшно было.
1: Во. А ты меня как испугал. Надь, знаешь, что он сделал?
0: Да я! Да. Я хотел с ней в прятки поиграть.
1: А я не знала.
2: Подождите, ребят. Теперь понятно. Да, не скучно у вас здесь было. А вы знаете, почему так получилось?
0: Почему?
2: Вы забыли кое-что сделать.
1: Что?
0: Чего?
2: А попробуйте сами догадаться. Сейчас мы послушаем одну замечательную песенку, и вы все поймете. Смекай, в твоем сундучке она есть. Садись, Ась. Осторожно.
0: Ой!

0: хочешь с зайчиком дружить, вместе с ним гулять ходить.
1: Что за сладкие слова? Я зайчат любил всегда, у, зайчатинка моя.

здравствуй, зайчик, вот и я. С добрым другом для тебя.

0: волк зайца запросто злопает.
1: Слыхай, ну я же не знал, что волк и зайцы не дружат.
0: Че, правда, что ли?
2: Конечно. Ну, вам понравилась песенка?
1: Да, очень.
2: А вы догадались, что забыли сделать?
1: Я поняла.
2: Поняла?
1: Да.
2: А ты, Смекай?
0: Я, кажется, тоже догадался.
2: Молодцы. А что?
1: Ты уж извини меня, что я принесла кота. Я совсем забыла про твоего хомячка. Он ведь и правда может вас съесть.
0: Да ладно, ладно. Я не злопамятный. Зато если я захочу в прятки поиграть, то я обязательно вас буду предупреждать. Честное слово.
2: Но важно, Смека, еще спросить согласие других.
0: Конечно.
2: Но я рада, что вы во всем разобрались и больше друг на друга не обижаетесь, да?
1: Да. Кстати, Надь, хочу тебя предупредить. У тебя теперь будет котенок.
3: Ну, спасибо, Ась. Судя по твоим словам, у меня не остается другого выхода, как взять его себе.
1: Ну вот, я опять что-то не там сделала.
2: Подожди, подожди, Ась. Ты забыла спросить меня, а нужен ли мне вообще котенок?
1: Я же догадываюсь, что ты ответишь. Никому он не нужен. Мама не разрешает. Смекай, хомяк.
2: Ась, ну ты все-таки спроси.
1: Зачем?
2: Ну, спроси.
1: Ну, ладно, раз тебе так хочется. Надь, тебе котенок нужен?
2: Мне нет. А вот моему дедушке нужен. Он как раз думал, где бы ему достать котеночка.
1: Вот здорово!
2: Так что, Ась, ты вовремя мне его принесла.
0: Так это значит, я понял, что если я захочу принести в дом кота или поиграть в прятки, то я должен буду всех предупредить.
2: Это верно, понял, Смекай.
0: Вот только никак я не могу смекнуть одно дело. А кто предупредит меня, если я вот, скажем, вот здесь, на этом месте, могу упасть и даже ногу сломать? Кто меня предупредит?
2: Вот о том, что ты можешь упасть, Смекай, тебя вряд ли кто-то предупредит. Просто надо самому быть внимательным. А вот что ты можешь попасть в неприятную ситуацию, тебя может кое-кто предупредить.
0: Это кто же?
2: А ты подумай.

0: Догадался? А, смекай?
1: Догадался, смекай.
0: По-моему, догадался.
2: Бог!
0: Конечно!
2: А как же? А как это можно?
3: В Библии Бог говорит нам, как мы должны поступать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
2: Это значит, если я захочу что-то сделать, я должен прочитать всю вот эту книгу.
0: Нет, Микай, вовсе тебе не обязательно бежать, искать Библию, читать ее от начала до конца. Достаточно знать закон Божий, то есть 10 заповедей или золотое правило.
2: 10 заповедей?
0: Да. Ась, ты знаешь, где находятся 10 заповедей?
1: Да. Ветхий Завет, книга Исход, глава 20. Правильно?
0: Совершенно верно.
2: Ребят, а я не знаю, что это за 10 заповедей. Напишите мне про них, а? А я вам подарок вышлю.
0: Надеюсь, не котеночка смекай.
2: Нет, нет. Смотрите, я пришлю вам вот такого зайца.
0: Здорово.
2: Только вы сами должны будете его собрать и раскрасить. Вот.
0: А что это у него в руках, смекай?
2: А в руке у него находится золотое правило. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
0: Это важное правило.
2: Вот это-то золотое правило я помню, а вот 10 заповедей не знаю.
0: Смекай, а ты сделай на этом месте закладку в Библии. Так ты быстрее их найдешь, запомнишь.
2: А как ее сделать?
0: Ой, очень просто, есть очень много способов. Ась наверняка тоже знает, да?
1: Да.
0: Нам понадобятся инструменты. Необходимые бумага, цветной картон, и мы тебе сейчас быстренько научим. У тебя есть?
2: Но вы же знаете, что в моем сундуке можно найти абсолютно все.
0: Тогда доставай.

0: бумагу, ножницы и вырезаем основу закладки 20 на 5 сантиметров. А теперь вырезаем узор. Наклеиваем его на основу. Все, закладка готова. Для другой закладки нам понадобятся интересные картинки. Наклеиваем их на основу. Вторая закладка готова. Для следующей закладки нужно сделать прорезь посередине основы. Вырезать цветные полосочки 8 на 1 см, сложить их пополам и вплести в основу. Закладка готова.
1: Ну вот, такие закладки у нас красивые получились.
2: А у меня с ангелочками.
3: А можно прямо на закладке написать какую-нибудь заповедь?
1: Кстати, отличная идея, Ась. Так их запомнишь намного быстрее. Ребят, смотрите, какие еще можно закладки сделать с помощью листочков.
3: А можно листочками тоже выложить слова?
1: Да, слово какое-то. Вот мне понравилось, Ася с помощью бисера выложила фразу. Мне помогает
3: Бог.
1: Отлично, Ась. Здорово придумала. Смекай, кстати, эти закладочки можно подарить какому-нибудь другу.
2: Только сперва этого друга, наверное, надо предупредить.
1: Да я думаю, не обязательно в этом случае, Смекай. Ему будет очень приятно получить такой подарок.
2: У меня сегодня такое настроение. Мне кажется, что вам придется поиграть со мной в прятки. Предупреждаю.
1: Что?
2: А, да. Простите. Надя и Ася, предупреждаю, а не желаете ли вы поиграть со мной в прятки?
1: С удовольствием, Смекай. Ну давай, ты тогда будешь, а мы прячемся. Ну что, Смекай, ты будешь? Так, ты вот здесь стоишь, считаешь до 10, а мы прячемся, да?
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Кто не спрятался, я не виноват, иду искать, никого не жду.
4: Когда захочешь в прятки с друзьями поиграть,

0: супер!
1: Вот здорово!
0: Да, хорошо мы поиграли, правда? Да. Ну что, ребят, нам пора прощаться. Но мы будем ждать новой встречи и, конечно же, ваших писем. До свидания, ребята.
1: До скорых встреч! Пока. Пишите нам, ребята!

Многочисленны дела Твои, Господи. Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих.

не знаете, как подготовиться к выступлению перед публикой, у вас точно все получится, потому что я знаю, что для этого нужно. И сейчас я вам об этом расскажу.

В первую очередь нам важно обратить внимание на то, что ни одно выступление не будет более-менее достойным, если мы не будем понимать, что такое структура и как с ней работать. И первое, о чем мы с вами поговорим, это о структуре текста. Потому что без понимания этого момента мы с вами не сможем построить более-менее качественное выступление. В принципе, существует большое количество различных структур текста. От самых простых до самых сложных. И сегодня мы с вами остановимся именно на базовой структуре, которая иначе называется структура эссе. Тезис, повествование, вывод. Разберем подробно, что это за такие части текста. Итак, тезис или основание – это то, что выражает кратко мысль, о которой мы будем сегодня подробно рассказывать. И она занимает примерно от 10 до 20% текста. Дальше у нас идет повествование. Здесь мы подробно раскрываем тему, которую с вами задеваем. Здесь входит все, что может касаться этого, особенно различные детали. Ну и третья часть текста – это вывод или заключение. Это то, где мы с вами подводим итог всего текста, всего нашего выступления. Приведу пример. Сегодня был очень насыщенный день. Это у нас главная вводная мысль, тезис. Соответственно, дальше у нас идет повествование, в котором мы раскрываем эту тему. Сегодня я провел собрание на работе. После этого я пошел с друзьями в кино. Там мы попали в одну нестандартную ситуацию и встретились с человеком, с которым даже я не предполагал, что мы могли встретиться. И напоследок мы очень долго заказывали такси, но в конце к нам приехала дорогостоящая иномарка. И я могу сказать, что это стоило того. Вот это у нас подробное описание или повествование, основная часть текста. И последняя часть – это заключение или вывод. Это был самый классный, самый интересный день за эту зиму. Как это можно перенести на подготовку к выступлению? Здесь можно все рассмотреть на том же самом примере, как я перед вами выступаю и рассказываю вам этот урок. Здесь у меня есть часть, основная часть, которая заключалась в моем вступлении, и она описывает сегодняшнюю тему или главную мысль этого урока. После этого у нас идет основная часть, и в основной части я раскрываю эту главную мысль – лайфхаки для выступления перед аудиторией. И здесь же, в основной части, я отмечу, у меня есть еще некие подтезисы. Это идет усложнение к основной структуре, структуре эссе, о которой я говорил, но это важный элемент выступления. И эти подтезисы, они своего рода являются отдельными мыслями, которые соответствуют главной идее. То есть, если я говорю сейчас о том, как подготовить выступление,